0: качеством. Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
2: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
1: Так белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
2: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
1: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
3: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
1: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей. Еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
5: Поэтому давайте без этих подвигов. Мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники. И это не нужно делать в наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники. Это опасная вещь. надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
7: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
6: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
8: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
6: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
9: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
6: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
10: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
6: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива.
0: Радиосигнал. Подробно а важно,

0: Хованский. Авось пригодится.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Междустрок». Сегодня говорим о туризме в Белоруссии, и это куда интереснее, чем звучит. Государство запустило амбициозную пятилетку, раздает кредиты почти даром, а параллельно Европа закрыла для страны весь западный туристический рынок. В итоге провинциальные отели стоят пустыми, а вся отрасль держится на одной единственной стране. Разбираемся, есть ли у этого плана шанс сработать.
3: Слушай, ну вот тут сходу возникает логический диссонанс. Строить больше гостиниц, когда западный рынок закрыт. То есть, кого туда вообще селить?
2: Парадокс действительно налицо. Чтобы сразу обозначить масштаб, сейчас доля туризма в ВВП оценивается всего в 2,2 или 2,3%.
3: Но это совсем немного.
2: Да-да. А план до 2030 года – удвоить этот показатель. Дотянуть его до 4,5%.
3: Ого! И за счет чего планируется такой рывок?
2: Главный инструмент – это увеличение гостиничного номерного фонда по всей стране. И увеличить его хотят на целых 30%.
3: На треть – строить новые стены, когда старые некем заполнить. Возникает вполне резонный вопрос, для кого предназначены все эти новые площади.
2: К портрету этого загадочного туриста стоит еще вернуться. Но сначала имеет смысл взглянуть на само предложение.
3: Гостиничный бизнес – это же огромные капитальные затраты. И очень долгий срок окупаемости.
2: Абсолютно. Поэтому здесь запускается мощный финансовый стимул. Появился кредитный продукт под названием «Туристический потенциал».
3: Так. И что предлагают?
2: Условия выглядят беспрецедентно. Дают под 6% годовых на срок до 15 лет.
3: Подожди, 6% на 15 лет?
2: Ага. Лимит доходит до 100 миллионов рублей на один проект.
3: Но если учесть реальную стоимость денег сейчас и текущие уровни инфляции, это же, ну, это практически бесплатная раздача средств.
2: Именно так. По сути, отрасль просто заливают дешевыми деньгами, лишь бы запустить стройку.
3: Но в этом же кроется колоссальная ловушка для регионального бизнеса.
2: Ловушка? Почему? Финансируют ведь не только классические бетонные коробки. Деньги дают на современные форматы глэмпинги, эко-отели.
3: Это звучит красиво, да?
2: А для малого бизнеса, например, для агроусадеб, придуманы займы до 5 миллионов рублей. Под 6,38% на 5 лет. Кажется, идеальный шанс обновиться.
3: Согласна. Звучит заманчиво. Но есть ли там какие-то территориальные ограничения?
2: Есть одно очень жесткое условие. Минск из программы полностью исключен. Деньги дают исключительно на развитие регионов.
3: Вот. Вот именно это исключение Минска и превращает инициативу в очень опасный эксперимент. Можно привести понятную аналогию.
2: Давай.
3: Это как если бы поступило предложение купить дорогой премиальный автомобиль в кредит под 0%, но с условием, что ездить на нем можно только по деревне, где вообще нет асфальта.
2: Интересное сравнение.
3: Кредит-то феноменально выгодный, спору нет. Но какой смысл вливать миллионы в новые стены, в дорогие матрасы где-то в провинции, если там нет спроса?
2: То есть дешевый кредит на неработающий актив?
3: Именно. Если построенная в лесу гостиница стоит пустая, то даже эти 6% становятся неподъемным бременем. Это прямой путь к банкротству.
2: Но ведь невозможно привлечь современного требовательного туриста просто в чистое поле. Сначала должна появиться комфортная кровать, а уже потом турист, разве нет?
3: В теории, безусловно. Но на практике эта логика разбивается о реальную статистику. Если посмотреть на цифры загрузки существующих отелей, картина проясняется. В столице ситуация более-менее рабочая. Средняя загрузка минских отелей держится на уровне 52,5%. Это позволяет бизнесу нормально дышать.
2: А в регионах?
3: А вот стоит взглянуть на Витебскую или Гомельскую области, и цифры падают до катастрофических 29%.
2: 29% загрузки. Звучит как показатель серьезного кризиса.
3: Это не просто кризис. Это экономическая пропасть. Огромное здание нужно отапливать зимой, независимо от того, живет там один человек или 100.
2: Налоги, зарплаты персоналу.
3: Да-да-да. Порог рентабельности, чтобы отель просто выходил в ноль, начинается в лучшем случае с 40 или 45%.
2: Получается, при 29% отель просто каждый

0: каждый день генерируют чистый убыток.
1: Абсолютно. Три этажа стоят темными, персонал слоняется без дела, а электричество сжигает последние оборотные средства.
0: И в эту самую реальность сейчас предлагается влить кредиты на постройку еще 30% номеров.
1: Вот именно.
0: Но здесь возникает один сильный контраргумент.
1: Какой?
0: Статистика внутреннего туризма. Она выглядит очень впечатляюще. В год совершается около 2,5 миллиона поездок внутри страны.
1: Цифра действительно огромная.
0: Люди хотят путешествовать. Они садятся в машины, едут смотреть интересные места. Значит, спрос на поездки все-таки существует.
1: Спрос на поездки – да. А вот спроса на ночевки нет. И в этом заключается главный парадокс внутреннего туризма.
0: В смысле?
1: Из этих 2,5 миллиона поездок невероятные 93,8% – это экскурсанты-однодневки. Люди принципиально не остаются на ночь.
0: Возникает резонный вопрос, почему? Самый очевидный ответ кроется в географии. Расстояния довольно компактные. Можно за пару часов вернуться домой.
1: География играет роль, конечно. Зачем платить за отель, если можно спать дома? Но это слишком простой ответ.
0: А в чем истинная причина?
1: В качестве самого туристического продукта. Типичная поездка выглядит так. Приехали, посмотрели замок, съели бутерброды из термоса и уехали. Почему не остались?
0: Ну, видимо, негде или незачем.
1: Да. Многие региональные гостиницы – это просто печальное наследие советского прошлого. Остановиться там – вынужденная мера, а не удовольствие.
0: То есть проблема в отсутствии впечатлений.
1: Именно. Туристу не нужна просто кровать. Ему нужна причина остаться. Региональные города часто банально засыпают после 6 вечера.
0: Нет вечерней экономики.
1: Совершенно верно. Нет атмосферных ресторанов, нет пешеходных улиц с музыкантами, крафтовых баров, нет среды, ради которой хочется тратить деньги.
0: В итоге турист не понимает, за что платить, и едет домой.
1: Да.
0: Хорошо. Но если регионы полупустые, а внутренние туристы ночевать отказываются, отрасль должна была бы рухнуть. Однако она существует. Кто формирует кассу?
1: Иностранцы.
0: Точнее, практически один единственный иностранец. Структура въездного туризма показывает классическую картину монополии.
1: Так, давай посмотрим на цифры.
0: 98,7% всего организованного въездного потока – это граждане стран СНГ. И из них 96% – это россияне.
1: Угу. А в санаториях какая доля?
0: В санаториях эта доля доходит вообще до 93%. В абсолютных цифрах речь идет примерно о 5 миллионах визитов в год.
1: Слушай, но 5 миллионов визитов – это же население целой европейской страны. Это гигантский поток. Разве это проблема?
0: В каком смысле?
1: Ну, кажется, это мечта любого бизнеса. Получить лояльную, платежеспособную аудиторию. Им не нужны визы, нет языкового барьера. Зачем изобретать велосипед?
0: Проблема кроется в термине «монотоварный рынок». Это как страна, которая экспортирует исключительно нефть.
1: Пока цены на нефть высоки, все процветают.
0: Инно. Но как только появляются альтернативы или спрос падает, система рушится. Здесь такой нефтью выступает российский турист. Зависимость тотальная.
1: Любой микроскопический кризис у соседа мгновенно бьет по ательерам.
0: Да, и есть отличный пример, иллюстрирующий степень этой уязвимости. События весны 2026 года.
1: Что тогда произошло?
0: Было введено бюрократическое новшество – обязательное наличие загранпаспортов для российских детей до 14 лет при въезде в Беларусь.
1: Казалось бы, мелкая административная деталь.
0: Но она моментально обрушила бронирование в санаториях и отелях на 10-15% в моменте.
1: Потрясающая иллюстрация того, как работает потребительское поведение. Главная ценность такой поездки – в отсутствии любого трения. Бесшовный опыт.
0: Сел в машину и на отдыхе.
1: Да. А как только появляется препятствие, необходимость идти за справками ради детского документа, трение перевешивает ценность. Человек просто покупает тур в Турцию.
0: И это лишь изменение правил въезда. А если представить более масштабный сценарий, например, запуск агрессивных программ субсидирования внутреннего туризма в соседней стране?
1: Тогда белорусский туризм просто останется с пустыми санаториями и с теми самыми новыми гостиницами, построенными под 6%.
0: Опираться на одного клиента – это игра в русскую рулетку. Нужна диверсификация рынков. Исторически логичным шагом всегда был Запад.
1: Европейский турист привозил валюту, ценил экологию.
0: Да. Но этот путь теперь закрыт не просто визовыми барьерами, а настоящей бетонной стеной. Весной 2026 года Европейский Союз ввел беспрецедентные пакетные санкции.
1: И это ведь уже не просто отмена прямых рейсов.
0: Далеко не просто. Европейским туроператорам юридически запрещено продавать туры в Беларусь.
1: Удар по механизму продаж.
0: Запрещена работа европейских гидов. Отключены международные системы бронирования, тот же Booking.
1: Без Booking современный путешественник вообще никуда не поедет.
0: Но самый сокрушительный удар – это полный запрет на продвижение туристических услуг в сервисах Google и Meta.
1: Ого! А вот это уже настоящая информационная блокада. Если страну нельзя найти в два клика или увидеть старгетированную рекламу в ленте Инстаграма...
0: Для западного потребителя это направление просто перестает существовать.
1: Наступает цифровая смерть направления. Восстановить авиарейсы можно быстро, но вернуть присутствие в информационном поле на это уйдут десятилетия.
0: И из-за этого непреодолимого барьера государственная стратегия делает разворот на восток. В фокусе внимания Азия, в первую очередь Китай и Индия.
1: Ну, на бумаге это выглядит как идеальный план спасения для новых отелей. 1,5 миллиарда человек.
0: Достаточно привлечь 0,01%.
1: Угу. Но в реальности этот мираж разбивается о специфику рынка. Привлечь китайского туриста – это не просто повесить красные фонарики в холле.
0: Ожидание, что китаец приедет вместо немца и будет потреблять тот же продукт – ошибочно.
1: Фундаментально ошибочно. Экосистема китайского туризма замкнута на себя. Им нужны прямые рейсы. Никто не полетит с тремя пересадками.
0: И цифровая среда.
1: Да. Китайцы не пользуются привычными банковскими картами. Им нужна оплата через WeChat или Alipay на уровне каждого сувенирного киоска.
0: Плюс культурные нюансы. Наличие горячей питьевой воды в номерах, гиды с пониманием менталитета.
1: Выстроить такую параллельную инфраструктуру – это годы тяжелейшей работы. Нельзя просто издать указ и ждать очереди на границе.
0: И вот тут мы подходим к самому интересному. Чтобы выстроить маркетинг с нуля для Азии и заставить внутренних туристов ночевать в отелях, старые методы больше не работают.
1: Бумажные буклеты на выставках больше не приносят денег.
0: Совершенно верно. Осознав это, была запущена административная реформа. Система Нацагентства по туризму меняется радикально.
1: Создается коммерческое предприятие.
0: Да, РУП-центр развития туризма. Цель – уйти от чиновничьих отчетов и перейти к реальным коммерческим KPI. Эффективность должна измеряться реальными продажами.
1: То есть упор на агрессивный маркетинг, соцсети.
0: Цифровая среда, создание воронок продаж, увеличение конверсии в региональных отелях.
1: Звучит современно. Переход к возврату инвестиций. Но возникает фундаментальное сомнение чисто из теории управления.
0: Какое?
1: Существует концепция agile – гибкого стартапа. Он постоянно тестирует гипотезы, ошибается, меняет стратегию. А государственная машина сколана регламентами и планами на 5 лет.
0: Можно ли декретом заставить госструктуру мыслить как стартап?
1: Вот в этом и главный вопрос. Смена аббревиатуры не создает новые компетенции. Если внутри останется логика согласования каждого поста неделями, то проактивного маркетинга не случится.
0: Будет просто современная имитация бурной деятельности.
1: Точно.
0: Подводя итог всему этому массиву фактов, вырисовываются два глобальных сценария развития до 2030 года.
1: Оптимистичный и инерционный.
0: Да. Первый сценарий реформа срабатывает. Коммерческий маркетинг начинает продавать впечатления, льготные кредиты помогают создать вечернюю экономику.
1: Внутренний турист остается на выходные, и загрузка поднимается с мертвых 29% до спасительных 40-45%.
0: Плюс появляется азиатский ручеек, снижающий зависимость.
1: Это если шестеренки госпланирования совпадут с шестеренками рыночного спроса. Но есть второй сценарий.
0: Сценарий инерции. Кредиты берутся, 30% номеров строятся, но из-за отсутствия смысла там ночевать, отели стоят пустыми.
1: Кредиты ложатся мертвым грузом, а индустрия продолжает молиться на стабильность соседней экономики.
0: Да.
1: Знаешь, анализируя ситуацию, приходишь к выводу, что туризм сейчас – это идеальное зеркало экономики, своеобразная лаборатория.
0: В каком плане?
1: В реальном времени сталкиваются две философии. С одной стороны, жесткое планирование – выдать кредиты под 6%, установить квоты, а с другой – непредсказуемая рыночная стихия.
0: Туристы ведь по разнарядке отдыхать не заставишь.
1: Вот именно. Его мотивы иррациональны. Он хочет удобный матрас, вкусный кофе и чтобы вечером играла музыка. Что победит в этом столкновении кабинетов и человеческих эмоций, невероятно интересно.
0: Прекрасная мысль для завершения. Будем внимательно наблюдать за результатами этого столкновения цифр и желаний. Спасибо за внимание к теме и до новых встреч.
1: До свидания.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Дмитрий Квитковский о создании в Минском парке Победы аллеи славы героев-пограничников всех поколений.
4: В городе Минске появился еще один символ пограничной славы. Это аллея славы пограничников всех поколений. У нас на сегодняшний день 18 подразделений носят имена героев-пограничников. Это наш символ, это не только дань тем людям, которые отдали свою жизнь или посвятили свою жизнь службе на границе, но и это хороший инструмент для воспитания подрастающего поколения. И вот сегодня по инициативе общественности от всех наших территориальных органов помощи службы, воинских частей, в одном порыве мы создали такую вот аллею. Нам помогли местные органы власти. И сегодня вот в день пограничника аллея была открыта.
2: Важный сигнал.
5: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
6: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, белазами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
5: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
6: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
5: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
7: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливают творческую составляющую, заставляют конкурировать за потребителя, зрителя, посетителя, открывают новые возможности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
9: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
8: Ну да.
9: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
10: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
9: Ой, ну какого диктата?
10: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
9: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
10: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
9: Ага.
10: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
9: Подожди, я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
10: Разве?
9: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
10: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
9: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
10: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
9: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
10: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
9: Угу.
10: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
9: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
10: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
9: Допустим.
10: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
9: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
10: В чем же здесь больше дурак?
9: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании. Не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
10: Ну, подожди.
9: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
10: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
9: Угу.
10: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
9: И каким же образом мы просто живем?
10: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
9: Но это стимулирует экономику.
10: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
9: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
10: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
9: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
10: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
9: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
10: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
9: Да, но только самое необходимое – Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку, они увольняют сотрудников, безработица взлетает. Это дефляционная спираль, мы проходили это во время Великой депрессии.
10: Ну это крайности.
9: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
10: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
9: Амазон хотя бы продавал книги.
10: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
9: Стейблкоины.
10: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
9: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
10: Я с этим категорически не согласен.
9: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
10: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
9: О, да, любимая тема политиков.
10: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
9: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
10: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
9: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
10: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
9: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
10: Ну, это экстремальный сценарий развития.
9: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
10: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
9: Защите прав через спекулятивный токен.
10: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
9: Опять романтика пошла.
10: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
9: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой в адресе «Все, твои деньги испарились навсегда». И звонить в техподдержку бесполезно.
10: Это плата за самосуверенитет.
9: 20% всех биткоинов в мире уже утеряно безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на 8 миллиардов долларов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программы вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
10: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
9: А проблема криминала?
10: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
9: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
10: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
9: И что это изменило фундаментально?
10: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
9: Она обслуживает реальный сектор экономики.
10: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
9: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
10: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
9: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
10: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
9: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
10: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
9: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
10: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко призвал офицеров не обманывать самих себя.
11: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Точно. Ну, немало сделали. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
2: Важный сигнал.
12: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
13: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
12: Так, белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
13: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
12: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
14: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
12: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей. Еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко призвал офицеров не обманывать самих себя.
11: Главный – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Точно? Ну, немало сделали. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы, небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
15: Гяра.
2: 12.
15: Бара.
2: 13.
15: Тера.
2: 14.
15: Чода.
2: 15.
15: Пандра.
2: 16.
15: Сола.
2: 17.
15: Сатра.
2: 18.
15: Атара.
2: 19.
15: Унис.
2: 20.
15: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Важный сигнал.
12: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
17: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
12: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
17: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
12: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
18: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
12: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
18: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
12: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Лоеве бригаде скорой медицинской помощи угрожали пистолетом. Звонок в скорую поступил, потому что женщине после употребления алкоголя стало плохо. Бригада медиков незамедлительно выбыла по адресу. В квартире было двое – мужчина и женщина. По словам медработников, лоевчанка была возбуждена, громко кричала, используя обсценную лексику. Вела себя агрессивно. В какой-то момент мужчина, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, направил в сторону медработников пистолет. Бригада спешно покинула квартиру и сообщила о случившемся в милицию, которая задержала мужчину. Оружие направили на баллистическую экспертизу, где установили, что это пневматический газобаллонный пистолет «Борнер М84», предназначенный для стрельбы с использованием сферических пуль калибра 4,5 мм. Огнестрельным оружием данный образец не является, но пистолет пригоден для стрельбы. Возбуждено уголовное дело. Смертельная авария с участием дикого животного произошла ночью 17 июня в Будокошелевском районе. Volkswagen Passat ехал по трассе Р-38 Будокошелево-Чечерск-Краснополье. Около 3 часов 30 минут на дорогу перед автомобилем выбежал лось. В результате столкновения 18-летний пассажир погиб на месте происшествия. Еще троих пострадавших, 16, 17 и 19 лет, доставили в больницу. Жительница Драгичина похищала деньги из кассы. А еще периодически после продажи дорогого товара пробивала чек на более дешевую позицию. Разницу забирала себе. Анализ ее доходов и расходов показал, что траты примерно втрое превышали ее зарплату. А банковская карта ежемесячно пополнялась наличными на суммы до 3000 рублей. За время своей преступной деятельности продавец присвоила более 127 тысяч рублей, которые тратила на погашение долгов и личные нужды. Вину женщина признала частично. Утверждала, что к ее компьютеру якобы имели доступ посторонние, которые намеренно увеличивали недостачу. Следствие проверило эти доводы и признало их несостоятельными. Инвентаризация при этом показала недостачу, а экспертиза то, что образовалась она из-за того, что товар не пробивали по кассе. Сейчас женщина под домашним арестом, ее обвиняют по части 4 статьи 211 УК, по которой фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы. Наложен арест на имущество обвиняемой стоимостью более 100 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Минске наградили победителей конкурса семейных роликов пограничного ведомства на лучший видеоролик, пропагандирующий семейные ценности, в котором приняли участие более 100 семей военнослужащих.
19: Видеопроект «Все начинается с семьи». Видеоролики надо было представить. Мы представляли в двух номинациях.
20: Вика была продюсером, я подавал основные идеи, которые можно снять. Кто-то в садике находится, кто-то в школе постоянно, то Вика в разъездах постоянно, я где-то на работе. Поэтому какие-то выходные собирались, погода не позволяла сделать красивые, хорошие кадры.
19: Короче, если правда, весь видеоролик был снят с Виталиком, где есть Виталик за один день.
20: Мы постоянно снимались, старались показать все эмоции и те моменты жизненные, которые мы вместе прожили 11 лет. И это надо было уместить в 15 секунд. Это достаточно трудоемкий процесс.
19: Пожелаю, чтобы все оставались дружными. И хотелось бы, чтобы такого плана конкурсы были и дальше. Потому что, ну, это у нас не первый, наверное, конкурс. Был в части у нас такой видеоконкурс уже проходил. Мы тоже там участвовали. Вот. И оно, когда ты начинаешь задумывать какую-то идею, ты начинаешь вспоминать всю свою жизнь за прожитое это время, и, конечно, это начинает, что-то всплывает очень даже интересное, что уже забывается. Это надо не забывать. Ну и я скажу, что сейчас надо все снимать на видео.
16: Важный сигнал.
12: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
21: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
12: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем Следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
21: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
12: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
21: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
12: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
22: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП. А их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным Юнктад, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается

0: разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, ну, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
1: Ага.
0: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, ну, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
1: Да, и вносить данные в публичную базу.
0: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
1: Ну, если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит, весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
0: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
1: Так.
0: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
1: Ну да, архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически, ну, подавляющее большинство расчетов шло наличными.
0: Никаких чеков.
1: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
0: Угу.
1: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
0: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
1: О, да.
0: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
1: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, ну, невероятно широко.
0: Мягко сказано.
1: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
0: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Лояльная позиция.
1: Угу.
0: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
1: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
0: Ты про дипломы?
1: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
0: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
1: Угу.
0: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
1: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
0: Ну да, откуда ему там взяться?
1: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
0: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
1: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
0: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус,

0: номер регистрации.
1: Такая максимальная прозрачность.
0: Да, максимальная прозрачность.
1: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов, с милицией для проверки административной истории, с налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
0: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это нереально.
1: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
0: Точно.
1: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
0: О да, это был провал.
1: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
0: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
1: Угу.
0: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
1: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
0: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публичная, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
1: Но фамилия и специализация – это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
0: Вот именно.
1: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
0: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
1: Безусловно.
0: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
1: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
0: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
1: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
0: Математики, физики.
1: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
0: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
1: О, да. Красивая цифра.
0: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
1: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
0: Угу.
1: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
0: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
1: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
0: Ничего себе, 40%?
1: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
0: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
1: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
0: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
1: Именно. Никакой рекламы в интернете.
0: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
1: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
0: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
1: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
0: О, точно.
1: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
0: Но за это удобство придется платить огромную цену.
1: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
0: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
1: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
0: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
1: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
0: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
1: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
0: Угу. Оплата в стейблкоинах,
1: которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
0: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
1: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
0: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
1: До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: В Москве эвакуация. Город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – Садовод. Росавиация третий раз за сутки закрыла все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже, поэтому атака для людей стала полной неожиданностью.
4: Массовый налет дронов Украины. Горит Капотня. Садовод горит. НПЗ взорвали. Небо было все открытое. Вот оно заполнилось вот этим вот грибом. Видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
3: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую: «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву. Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Капотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. К последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Раннее утро, на рынке много людей, очевидно, торговцев. Есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
5: Мимо пролетело! Опять мимо пролетело! Мимо пролетело! Вот он летит дальше!
3: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
3: Владимира Путина во время налета дронов в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
7: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать. А где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которую выстроили вокруг Москвы? Там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее, и прочее. Но Как оказалось, ничего такого уж очень мощного и серьезного не установлено.
3: Атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
9: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
8: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случай, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
10: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. И даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция, даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум, и украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
8: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
8: Жилье невидимка. Девушка купила по дешевке почти квартиру в Минске и уже год не может туда заселиться. Рассказываем все детали этой детективной истории. Как говорил Воланд, квартирный вопрос испортил москвичей. В нашем случае борьба за квадратные метры развернулась в белорусской столице. Минчанка Виктория купила долю в хрущевской двушке и вот уже больше года пребывает в стрессе. Женщина не может въехать в приобретенное жилье, так как 1/10 доля квартиры принадлежит экс-супругу бывшей собственницы.
11: Мне попалось предложение о продаже 0,9 доли в 46-метровой квартире в районе парка Дружбы народов. Всего за 22,5 тысячи долларов по курсу. Уточнила. Все правовые моменты были уважены, поэтому согласилась на покупку. В результате 41 квадрат принадлежит мне, а оставшиеся 4,5 – бывшему мужу владелицы квартиры. Вот из-за конфликтов с ним я с двумя дочерями и не могу заселиться. При просмотре квартиры перед покупкой он вел себя спокойно, но упомянул, что в 90-х был серьезным человеком, крышевал ларьки, и у него до сих пор есть связи в бандитских кругах. Жил он там с сожительницей, и все было более-менее спокойно, пока я не решила съехать со съемного жилья и, наконец-то, заселиться. Начались скандалы, угрозы, провокации. Дело дошло до суда.
8: Виктория подала иск в суд зимой 2025 года, потребовав выселить сожительницу мужчины, выплатить ей компенсацию за время вынужденной аренды другого жилья и вселить ее с детьми в квартиру. Однако минчанка получила отказ, так как по наводке судьи владелец 4,5 квадратов расписался со своей возлюбленной и зарегистрировал ее на своей площади. Кроме того, мужчина пригрозил Виктории, что если та продолжит попытки заселиться, он перевезет свою маму и тоже поселят в квартире. Дело до сих пор рассматривается в суде. Следующее заседание назначено на июль. Белорусы отреагировали на историю неоднозначно. Головой нужно было думать, а не кидаться на стоимость почти двушки, прокомментировал житель Минска Павел.
12: Люди, ну вы хоть голову иногда включайте. Вы живете в Беларуси. У нас без доказательств вины срок могут впаять. А тут такая история. Да даже полный пакет документов не гарантирует вам справедливости. Вы только вдумайтесь в законы и решения суда. Прописать второго человека на неполных 5 квадратах. Но у нас же формально это не 5 квадратов, а целая 1/10 квартиры. И всем плевать, что этого и на кровать поставить не хватит. Формально у мужика есть собственность. Он собственник и может туда прописать хоть 4 детей, жену и бабушку с дедушкой. А потом еще отсудить в пользование все комнаты. Вот такие суровые и беспощадные законы в Беларуси.
8: Кто-то предлагал посмотреть на ситуацию глазами другой стороны, второго владельца доли в столичной хрущевке, который не имеет другого жилья и, возможно, не может выкупить это из-за нехватки средств на тот же самый кредит. Белорусы отмечали, что в законодательство необходимо внести изменения, ведь такие ситуации стали встречаться достаточно часто. Дарья из Бреста поделилась своей историей.
13: Я в такой же ситуации, только в моем случае доля моя меньше, чем у человека, который купил оставшуюся часть квартиры. Квартира бабушки, вторая доля, была у моего крестного, вот он ее и продал. Теперь новая владелица этой доли через суды пытается добиться всей квартиры, или за бесплатно, или за сущие копейки. При этом ей никто не мешает приезжать, делать ремонт в ее комнате. Квартира двухкомнатная, с раздельными жилыми комнатами. Но что мне делать, если мне идти больше некуда, а денег на другую квартиру тоже нет? Люди готовы загрызть друг друга за эти квадратные метры. Может быть, если бы у нас в стране было проще купить свое жилье, таких историй было бы меньше.
8: Не зная всех деталей истории Виктории и Дарьи, сложно сказать, на чьей стороне правда. Однако эти ситуации констатируют факт существования серьезных недоработок в белорусском законодательстве. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними. Поэтому давайте без этих подвигов. Мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать в наших условиях. Но это мое мнение, может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит, беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
15: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть.
8: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
16: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
8: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
17: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
18: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
19: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
8: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
21: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий
0: важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливают творческую составляющую, заставляют конкурировать за потребителя, зрителя, посетителя, открывают новые возможности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 1500 дронов. Почему панцирь не спас московский НПЗ?
22: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за такой пятый.
21: Москва подверглась крупнейшей за последние два года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
23: Время 8.45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
21: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
24: Пламя самой Капотни, и вот она пытается так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
21: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
25: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котята, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. Толя, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
21: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
26: Доброе утро, друзья! Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
21: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
1: Ну это просто страшно до усрачки. Но что это взрывается? Как это громко и страшно.
21: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 1500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
1: Я манал эту процедуру. Нахрен нам все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит, вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают, вон они летают над головой.
21: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
3: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, у Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет пять даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
8: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
3: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
8: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах. Сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
5: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
4: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
5: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал.
4: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Ради Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
6: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу. Ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
4: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Пакистанский. Вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
9: Сиаха.
7: Синий.
9: Нила.
7: Коричневый.
9: Бура.
7: Зеленый.
9: Сабз.
7: Оранжевый.
9: Наранджи.
7: Фиолетовый.
9: Джамуни.
7: Красный.
9: Сурх.
7: Белый.
9: Сафед.
7: Желтый.
9: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
12: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
11: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем Следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
12: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
11: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
12: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
11: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
13: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю откровенно, ничего не скрывая. По моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
0: Так точно, товарищ президент.
13: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Сочи, в западне, в аэропорту курортного города из-за атак дронов задержали больше сотни рейсов, некоторые на двое суток. Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за масштабных задержек рейсов. Атаки БПЛА на Краснодарский край не утихали с 14 по 17 июня. Как следствие, транспортный коллапс. Задержано более 100 самолетов. Некоторые пассажиры ждали рейс несколько дней. Только за последние сутки небо над Сочи закрывали 4 раза. В сообщениях указывается, что некоторые люди не могут вылететь из Сочи уже около 2 суток – спят на туристических ковриках прямо в аэропорту.
14: Дети устали очень, да и взрослые измотаны таким долгим ожиданием. Самое ужасное, что мы ничего не можем планировать и не понимаем, насколько застряли. Летим в Турцию, и рейс опаздывает уже на сутки. Получается, потеряли день отпуска, и никто нам финансово это не компенсирует.
4: Пассажиры рейса Сочи-Новосибирск заявили, что ждут посадки с 15 июня. Они утверждают, что вылет самолета переносили уже 4 раза. Также на 41 час был задержан рейс в Пермь. Еще 26 самолетов, которые должны были вылететь 16 июня, тоже в ожидании. Рейс в Казань задерживается на 38,5 часов, а в Челябинск более чем на сутки. Тем, кто не может вылететь в Москву, предлагают ехать на минивэнах. Задерживаются и международные рейсы. Самолет в Стамбул опаздывает почти на сутки, в Батуми на 9,5 часов, в Ереван на 8 часов, а в Тбилиси на 6. По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом.
15: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
4: Однако тяжелее всего пришлось пассажирам, летевшим из Сочи в Архангельск. Они изрядно перенервничали. Поздно вечером 17 июня Boeing авиакомпании Smart Avia подал сигнал бедствия. В полете над Черным морем у судна отказал двигатель. Командир доложил о ситуации и принял решение вернуться назад в Сочи, после чего некоторое время лайнер кружил и вырабатывал топливо. На борту находилось 200 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Однако люди рассказывали, что экипаж явно ожидал жесткой посадки.
16: Было очень страшно. Стюардесса перед приземлением явно нервничала и несколько раз повторила: «Сгруппироваться, сгруппироваться, опустить голову». Слава богу, все прошло нормально.
4: Это далеко не первый инцидент с поломкой двигателей у самолетов российских авиакомпаний. В марте с различными неисправностями в полете столкнулись сразу 5 воздушных судов. Пассажирам рейса в Архангельск еще повезло приземлиться в тот момент, когда аэропорт не был закрыт. Ведь в этот день аэродром Сочи перекрывали на длительное время аж 4 раза. 17 июня дроны массово атаковали 10 регионов России. Минобороны заявила об уничтожении 72 БПЛА, в частности, над Краснодарским краем. Курорты региона очень сильно пострадали от регулярных налетов беспилотников. В Сочи стоимость размещения упала более чем на 15%, однако люди все равно не едут. Заполнена лишь четверть номеров.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
13: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
0: Так точно, товарищ президент.
13: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
7: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
9: Сиаха.
7: Синий.
9: Нила.

0: нужно и что будет дальше, объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Между строк» – подкаст, где мы разбираем новости, которые остаются за кадром официальных сводок. Сегодня говорим о том, как война, которая формально идет между Россией и Украиной, уже вошла в дома обычных белорусских семей через школьный автобус, детские бронежилеты и запоздалые запреты государства.
2: Угу.
1: Лето, дети с рюкзаками, набитыми плавками, полотенцами, масками для ныряния предвкушают Черное море.
2: Ну да, стандартная картина.
1: Абсолютно обычная рутинная сцена для любого города. Группа из 44 человек садится в такой, знаешь, просторный туристический автобус. 28 детей и 16 взрослых.
2: Это же детская футбольная команда, верно?
1: Да, именно.
2: Это воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 2 из Речицы. Это такой небольшой город, около 60 тысяч населения, где все так или иначе друг друга знают.
1: Угу.
2: И поездка в Геленджик – это, главное приключение лета. Маршрут выглядит совершенно привычно. Гомель, затем пересечение границы, транзит через Брянскую область Российской Федерации и дальше прямая дорога на юг.
1: Но этот конкретный рейс до Геленджика заканчивается совершенно иначе. Автобус въезжает на территорию Брянской области, и там происходит удар беспилотника.
2: Какой кошмар.
1: Дрон взрывается в непосредственной близости от транспортного средства. Осколки просто прошивают металл, стекло. Итог страшен. Погибает Виктория Горошко. Это супруга главного тренера. Она поехала сопровождать команду.
2: Да, как сопровождающая.
1: 8 человек получают ранения. Причем, слушай, 6 из раненых – это дети. И один ребенок вообще оказывается в реанимации, в тяжелом состоянии.
2: И вот в эту секунду телевизионная картинка конфликта, которая годами транслировалась как нечто происходящее где-то там, за горизонтом, она моментально исчезает.
1: Схлопывается.
2: Абсолютно. Война буквально физически врывается в салон с мирными людьми. Для Речицы это больше не новостная сводка об абстрактной геополитике. Это личная, очень осязаемая катастрофа. Она коснулась соседей, одноклассников, знакомых.
1: Давай, детально разберем, как вообще гражданский автобус с таким количеством детей оказался в этой точке.
2: Давай.
1: Брянская область граничит с Украиной. Именно оттуда в начале 22-го года разворачивались масштабные события. И на момент поездки там официально действует режим контртеррористической операции, сокращенно КТО.
2: То есть, по сути, это прифронтовая зона?
1: Ну да.
2: Режим КТО – это ведь не просто строчка в новостях. Это усиленные патрули, блокпосты, проверка документов на каждом шагу, стянутая техника и постоянная круглосуточная угроза с воздуха.
1: Угу.
2: И тут возникает резонный вопрос. Он просто кричит из всей этой ситуации. Как вообще стала возможна логистика, при которой туристический транспорт едет через территорию, где регулярно звучат сирены и падают дроны?
1: Но подожди, разве логика властей в этом конкретном случае не обоснована, я имею в виду их реакцию после случившегося?
2: А что они заявили?
1: Гомельский облисполком и администрация Речицы после трагедии сразу заявили, что виноват частный перевозчик. Но он взял заказ, он сидел за рулем, он сам прокладывал навигацию через Брянск. Разве он не несет прямую юридическую и физическую ответственность за пассажиров, которых везет?
2: Слушай, но юридически водитель, конечно, всегда отвечает за тех, кто в салоне. Но здесь нужно разобрать саму механику организации таких поездок. Это же не просто компания друзей скинулась на бензин и поехала на шашлыки.
1: Ну да, это официальная группа.
2: Это поездка государственной спортивной школы. Такие вещи всегда сопровождаются кучей документов, согласованиями, печатями профильных ведомств. И потрясающий уровень бюрократического цинизма заключается в том, как чиновники попытались оправдаться.
1: Да, они заявили, что маршрут был, цитирую, «несогласованным».
2: Вот именно. Государственные ведомства утверждают, что местная спортивная федерация обычно использует другие маршруты.
1: В обход Брянской области.
2: То есть они знали. В том-то и дело, официальные структуры прямо признают. Они знали, что через Брянск ехать смертельно опасно. Они знали о рисках и тихо, где-то в своих кабинетах, планировали пути для подведомственных групп так, чтобы минимизировать угрозу.
1: Слушай, это звучит просто дико. Это как если бы инспекторы ГАИ точно знали, что мост впереди разрушен, пустили бы в объезд правительственные кортежи и ведомственные машины, но не поставили никакого предупреждающего знака для обычных гражданских водителей. А когда обычная машина на полном ходу падает в реку, они просто выписывают мертвому водителю штраф за превышение скорости или за

0: отклонение от безопасного маршрута.
1: 100%. Профильные ведомства были в курсе ситуации. Но не было сделано ровным счетом ничего, чтобы предупредить частный бизнес или обычных родителей, которые отправляют детей на отдых. Это, знаешь, классический управленческий прием.
0: Сброс ответственности.
1: Да, когда происходит катастрофа, государство моментально дистанцируется. Оно сбрасывает всю тяжесть ответственности на самого мелкого актора в пищевой цепи, в данном случае на водителя автобуса.
0: При этом сама трагедия моментально попадает в жернова двух мощных информационных машин. С одной стороны, официальный Киев в лице Генштаба полностью отрицает причастность вооруженных сил к удару по гражданскому автобусу.
1: Но они называют это провокацией.
0: Либо целенаправленной провокацией, либо ошибкой операторов дрона другой стороны. А с другой стороны, Следственный комитет России не тратит ни минуты и немедленно возбуждает уголовное дело по статье «Террористический акт».
1: Угу. И у этого тоже есть совершенно четкая функция. Слово «теракт» мгновенно вписывает гибель граждан Белоруссии в нужный российский информационный нарратив.
0: Да.
1: Причем независимо от того, началось ли реальное расследование или экспертиза осколков. А официальный Минск в этой ситуации оказывается просто зажат в жесточайшем информационном тумане.
0: Да, я заметил, что первые реакции государственных медиа в Беларуси выглядели как попытка, максимально приглушить звук, минимизировать резонанс этого скандала.
1: Потому что это ломает картину мира.
0: Именно. Признание реальности этой проблемы бьет по фундаментальным основам той картины, которую транслируют десятилетиями. Но замолчать гибель и ранение детей в маленьком городе оказалось невозможно. Трагедия оказалась слишком громкой.
1: И вот тут государственная машина со скрипом, начинает действовать на правовом уровне. Бюрократия вынуждена реагировать только когда кровь уже пролилась.
0: Министерство иностранных дел выпускает официальное административное решение. Вводится полный запрет на организованные поездки граждан и, в первую очередь, детских и школьных групп в российские регионы, где действует режим КТО. Там конкретно прописываются Брянская, Курская и Белгородская области.
1: И здесь сразу бросается в глаза колоссальный разрыв во времени. Слушай, беспилотники в этих приграничных регионах летают далеко не первый год.
0: Да, с 22-го года.
1: Боевые действия идут ежедневно. Режим КТО был введен российскими властями задолго до лета 26-го года. И у меня вопрос. Почему нужно было ждать реальных похорон и реанимации, чтобы выпустить один формальный запрет?
0: То есть с 22-го по 26-й год государство в Беларуси не предпринимало никаких формальных барьеров для защиты граждан, которые едут в эти зоны. Можно было просто купить билет, нанять автобус и поехать прямо в зону боевых действий.
1: Абсолютно никаких барьеров не было. И причина этого молчания глубоко идеологическая. Понимаешь, запрет от МИД – это ведь не просто ведомственная бумажка или какая-то инструкция для турфирм.
0: А что это?
1: Это тектонический сдвиг. Это первый случай в новейшей истории, когда официальный Минск де-факто на юридическом уровне признает часть территории своего ближайшего стратегического союзника смертельно опасной зоной.
0: А ведь это ломает весь политический конструкт, который возводился годами. Конструкт так называемого «союзного государства».
1: Не просто ломает, это публичная капитуляция важнейшей идеологемы. Десятилетиями в стране выстраивался нарратив о том, что интеграция с Россией – это абсолютный непробиваемый синоним безопасности. Посыл был кристально ясен. У нас единое оборонное пространство, и поэтому граждане могут спать спокойно.
0: А теперь МИД черным по белому пишет, поездки в определенные регионы страны-союзника могут стоить жизни вашим детям.
1: Да, это огромная трещина в политическом фундаменте. Система вынуждена признать, что зонтик безопасности, дырявый. И весьма показательно, что российская сторона никак публично не раскритиковала этот демарш МИДа.
0: Дипломатически крайне трудно критиковать партнера, который просто пытается спасти школьников от взрывов на твоей суверенной территории.
1: Вот именно.
0: Знаешь, пока чиновники и дипломаты пишут эти запоздалые запреты, пытаясь как-то догнать реальность, происходит нечто куда более пугающее. Адаптация на низовом бытовом уровне.
1: О, да.
0: Там, где государственная бюрократия буксует, моментально включается свободный рынок. Война всегда порождает новые рынки, но здесь это приобретает совершенно сюрреалистичные формы.
1: Это та часть истории, от которой действительно становится не по себе. Расскажи подробнее про выставку.
0: Да, в Минске проходит выставка «Национальная безопасность 2026 год». Это такое профильное мероприятие для силовиков, разработчиков оружия и экипировки, и там частная белорусская компания под названием «Броня» презентует абсолютно новый продукт. Противоосколочные бронежилеты, созданные специально для детей.
1: Само словосочетание «детский бронежилет» звучит просто как оксюморон из какой-то антиутопии.
0: Давай посмотрим на технические характеристики, потому что они важны. Это класс защиты БР-2, в качестве материала используется кевлар, многослойная арамидная ткань, и вес такого изделия на ребенка составляет 3 килограмма.
1: 3 килограмма?
0: Да. Производитель заявляет, что жилет надежно защищает от осколков артиллерийских снарядов, поражающих элементов беспилотников и пистолетных пуль. Например, от выстрела из пистолета Стечкина.
1: Слушай, 3 килограмма, кажется, что цифра небольшая для взрослого мужчины, но для 8-летнего или 9-летнего ребенка 3 килограмма – это вес очень тяжелого промокшего зимнего пальто или рюкзака, полностью набитого книгами.
0: Угу.
1: И ребенок должен носить этот вес на своих плечах летом, в жару, просто чтобы дойти до школы или съездить в магазин.
0: Ну а самое пронзительное и, ну, страшное кроется даже не в весе или в этих кевларовых слоях. Дизайн. Компания не шьет эту броню в стандартном зеленом камуфляже, пикселе или цвете хаки, как это делают для военных. Они выпускают жилеты с яркими принтами.
1: Да ладно?
0: Серьезно? На пуленепробиваемой ткани напечатаны улыбающиеся котики, разноцветные машинки, весенние цветы.
1: Боже мой. И это подается производителям под совершенно конкретным соусом, я уверена.
0: Да, официальная формулировка звучит так. Дизайн разработан, чтобы снизить психологический стресс. То есть это преподносится как некий гуманитарный жест – забота о хрупкой детской психике.
1: Ну?
0: Но ведь в этом есть логика. Если ребенку все равно приходится надевать защиту, пусть она выглядит как обычная ветровка, чтобы лишний раз не пугать ни его самого, ни окружающих. Разве нет?
1: Слушай, логика в этом есть только внутри уже сломанной реальности. На самом деле это глубоко пугающий симптом. Если на рынке появляется стабильный спрос на детскую броню, которая маскируется под повседневную одежду, значит, общество незаметно перешагнуло красную линию.
0: Линию, за которой война окончательно нормализуется?
1: Да. Черту, за которой процесс упаковывания школьников в кевлар перед выходом за дверь становится просто банальной частью утренней бытовой логистики.
0: Как зубы почистить?
1: Именно. Наряду с проверкой, взял ли ребенок с собой сменную обувь и контейнер с завтраком, это означает, что война перестала восприниматься как чрезвычайная ситуация, требующая экстренного решения. Она стала фоном. Родители покупают защиту от осколков не для игры в лазертаг, а для того, чтобы ребенок мог физически выжить в обыденной жизни.
0: И компания-производитель совершенно открыто подтверждает, что эти партии бронежилетов с котиками уже активно поставляются в Белгородскую область России. Как раз в те самые приграничные районы, где регулярно звучат сирены и падают дроны. Заявляется, что поставки идут по линии гуманитарной помощи для обеспечения безопасности детей на случай экстренной эвакуации.
1: Слово «гуманитарное» здесь никого не должно вводить в заблуждение. Конечно, физически эти вещи могут спасти чью-то жизнь. Но структурно это абсолютно прагматичный бизнес. Военно-промышленный комплекс нащупал золотую жилу. Это чистая коммерциализация конфликта.
0: То есть происходит такой, ну, плавный переход военных технологий на гражданские рельсы, как в свое время GPS или тефлон перекочевали из оборонки в обычные дома, только тут речь идет о бронежилетах для второклассников.
1: Совершенно верно. Вооруженный конфликт открыл гигантский рынок B2C, то есть продаж напрямую потребителю. ВПК плавно интегрируется в гражданский оборот. Броня теперь продается не только Министерством обороны. Она продается тревожным матерям и отцам, встраивается в их семейный бюджет и повседневный быт.
0: Давай попробуем собрать все эти элементы в одну общую картину. У нас есть конкретная трагедия с частным туристическим автобусом из Речицы. Есть запоздалые запреты Министерства иностранных дел, которые ломают старые политические мифы. Есть успешный бизнес на кевларовых жилетах с детскими рисунками. Все это складывается в единый пазл.
1: Слушай, если социум дошел до того состояния, когда возникает рыночная необходимость упаковывать 3 килограмма кевлара в ткань с веселыми машинками и весенними цветами, просто чтобы ребенок не плакал от паники при звуке летящего дрона, как будет выглядеть мышление этого поколения, когда оно вырастет?
0: Поколение, для которого необходимость надеть броню перед улицей стала такой же рутиной, как надеть шапку зимой.
1: Любые вооруженные конфликты рано или поздно заканчиваются. Подписываются бумаги, меняются границы, политики жмут руки. Но как быстро эти повзрослевшие дети смогут разучиться инстинктивно прятаться и искать укрытие от любого громкого звука мотора в небе?
0: Да, это вопрос.
1: Сколько лет или даже десятилетий понадобится, чтобы ребенок окончательно поверил, что обычная легкая ветровка – это просто ветровка, а не смертельный риск из-за отсутствия внутри защитной пластины класса БР-2?
0: Это действительно тяжелые вопросы. Вопросы о шрамах, которые остаются на обществе. Задолго после того, как исчезают блокпосты, ответы на них предстоит искать еще долгие годы. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня и погружался в эти непростые темы вместе с нами. До новых встреч.
1: Услышимся в следующем разборе. Берегите себя и своих близких.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
5: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
4: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
5: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
4: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
6: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
4: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
6: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
4: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Свежесть с плесенью. Минчанин пожаловался в ТРЦ на просроченные глазированные сырки в крупной торговой сети. Они перележали срок годности на 2 месяца.
5: Green Market. А вас не смущает, что в вашем магазине сырки с датой выпуска 26 апреля и сроком годности 30 суток до сих пор продаются? То есть у них еще в конце мая закончился срок годности. Уже середина июня. Это же в первую очередь детям покупают.
4: После публикации в магазин на улице Маяковского, 6, пришла проверка. Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района изучил документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Нарушение подтвердилось.
5: По факту предложения к реализации пищевой продукции сырок, глазированный с ароматом ванили, торговой марки «Молочная страна», с истекшим сроком годности в отношении компании «Грин Розница» будет начат административный процесс.
4: И это не единственный случай в сети. В другом магазине «Грин» на улице Рафиева покупатели обнаружили картошку с плесенью. В Центре гигиены Московского района заявили, что на момент проверки недоброкачественной плодоовощной продукции уже не было, но штраф магазин получил. Медики предупреждают, просроченные молочные продукты и овощи с плесенью – это не просто неприятная покупка, а прямой риск для здоровья, говорит врач-инфекционист Марина Жданович.
7: Глазированный сырок – это молочный продукт, а значит, при нарушении сроков хранения там быстро размножаются бактерии. Человек может получить отравление, тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. Особенно опасно это для детей, пожилых людей и тех, у кого слабый иммунитет. С плесенью на овощах та же история. Нельзя просто срезать плохой кусок и думать, что все нормально. Если продукт уже начал портиться, токсины могут распространяться дальше. Поэтому такие товары должны сразу убирать с полок, а не ждать, пока покупатель заметит и напишет в соцсети.
4: Главная проблема в том, что все чаще именно обычные белорусы становятся первыми контролерами качества ценой собственного кошелька и здоровья. Медики напоминают покупателям внимательно смотреть на сроки, упаковку и состояние товара до того, как он окажется дома на столе. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, транспорт, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: «80% смертей – новички. Солдаты раскрыли шокирующие подробности потерь на фронте». В редакцию пришло сообщение от матери недавно мобилизованного парня. По ее словам, сыну забрали неделю назад, определили в штурмовые войска, а спустя 5 дней он перестал выходить на связь. Командир говорит, он на боевом задании, поэтому не пишет матери. Однако сослуживцы сказали женщине, что ее сын погиб в первом бою. «Такая ситуация на фронте не редкость», — говорит Михаил Зинчук, который ведет популярный Z-канал «Рыбарь». По его словам, 80% потерь на фронте – это именно новички.
9: Единственный способ, который может быть, который не позволительный в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в 1 год, когда будет мобилизовываться порядка 1 миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас. Представь, ты штурмовик, который воюет год, два, ты многих товарищей потерял, тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят 2 молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
8: Люди приезжают на фронт практически неподготовленными и платят за это собственной жизнью, констатирует автор канала «Рыбарь». Его слова о большом количестве потерь подтверждает военный с донецкого направления. Из группы штурмовиков, которых отправили на задание, в живых он остался один.
10: Ночью был ливень, все намочило, абсолютно все. Все мокрое, весь мокрый, замерз ночью, капец. Установка стабильно напряженная, но ничего, держимся. Я один остался. Товарищ вчера вышел 300, средний. Я пока один.
8: Боец на Харьковском направлении рассказал о тяжелой обстановке на позициях и высокой активности беспилотников. По его словам, подразделение регулярно атакует БПЛА, из-за чего личный состав вынужден большую часть времени сидеть в укрытиях.
11: Вот срочника очень много погибло там. Очень много срочников. Пехота именно погибла. вот срочник. Там с ними бывает вот 50 срочников и один контрактник, который вот умеет. И то он сам сидит там, просто координаты дает, что куда, и все. Пацаны вот просто тупо погибают, которые полгода отслужили, нихуя ничего не понимают. Взять автомат и просто выстрелить, это все, то, что они умеют.
8: Он сообщил, что срочников сейчас можно встретить на каждой позиции. Из-за нехватки личного состава их отправляют сразу по несколько человек в помощь на разные направления, в том числе и на самые горячие.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
12: Премьер-министр Александр Турчин выступил на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге.
13: Хочу прежде всего поблагодарить наших российских друзей за выбор интересной и, главное, перспективной темы нынешней конференции. О креативной экономике в последнее время стало говорить модно, но тема далеко не нова. Есть расхожая шутка: черный квадрат Малевича нарисовать – дело не хитрое, а вот его продать – это было искусство. Сегодня стало очевидно, что креативная индустрия – это полноценный сектор экономики, способный генерировать высокую добавленную стоимость, создавать новые рабочие места и усиливать международную конкурентоспособность в государственном масштабе. В этой экономической системе главным товаром выступает не сырье, а продукт человеческого капитала и интеллект, идея, которую смогли монетизировать и масштабировать творческий контент. И здесь мы возвращаемся к самым простым истинам. Как всегда подчеркивает президент нашей страны, у нас нет огромных природных ресурсов. Главное богатство Беларуси – люди.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
15: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
14: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случай, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
16: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. императив, и даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция, даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум, и украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
14: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
2: 2.
17: До.
2: 3.
17: Тин.
2: 4.
17: Чар.
2: 5.
17: Пач.
2: 6.
17: Че.
2: 7.
17: Сат.
2: 8.
17: Ат.
2: 9.
17: Но.
2: 10.
17: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
12: Военный комиссар Гродненской области Игорь Ходоровский о проходящих в регионе мобилизационных учениях с военными комиссариатами.
18: Планируется отработать вопросы доукомплектования военных комиссариатов до штатов военного времени, осуществить развертывание объектов базы проведения мобилизации и осуществить контрольную явку военнообязанных для сверки учетных данных. Для нас это не просто учение, а настоящий экзамен, который нам предстоит выполнить в рамках системы военных комиссариатов Гродненского региона и быстро принимать уверенное решение в рамках выполнения задач по предназначению.
2: Новости регионов на радиосигнал.
14: ГАИ призвала водителей быть осторожными. На дорогу из леса выбегают уже не только лоси и косули, но и медведи. Так, косолапый выбежал из леса перед автомобилем госавтоинспекции на трассе М8 в Витебском районе. Сотрудники оперативно среагировали, дали зверю пройти, убедились, что другие участники дорожного движения в безопасности. Но ситуация могла закончиться совсем иначе, если бы кто-то из автомобилистов ехал быстрее или отвлекся от движения, отметили в ГАИ. Напомню, в 2025 году на белорусских дорогах погибло свыше 3000 косуль, более 1000 лосей и 150 оленей. Житель Светлогорска почти сутки избивал сожительницу. Она скончалась. В телефоне у мужчины нашли видео истязаний. Трагедия произошла в городском поселке Октябрьский на Гомельщине. 58-летний житель Светлогорска, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт с 47-летней сожительницей. Бил ее по различным частям тела. В полночь женщина выбежала из квартиры, но домашний тиран догнал ее, схватил за руки и затолкал обратно. От полученных травм женщина скончалась. В районе обеда следующего дня фигурант обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни, прикрыл ее одеялом и вызвал милицию. Позже эксперты нашли кровь погибшей на правом ботинке, спортивных штанах и другой одежде мужчины. В телефоне обвиняемого обнаружена видеозапись, которая была снята около часа ночи, где видно, что сожительница была уже избита и стонала от боли. На судебном заседании мужчина свою вину не признал. Суд приговорил его к 10 годам колонии усиленного режима. В пользу матери погибшей взыскал с обвиняемого 100 000 рублей компенсации морального вреда. 42-летняя минчанка превысила скорость и ждала уведомления об оплате. В скором времени ей на телефон пришло сообщение от дорожной полиции с требованием погасить штраф и ссылкой для перевода денег. Женщина перешла по ней и ввела данные банковской карты. В результате с ее счета списали более 3000 рублей. Возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Отмечу, ранее сообщалось о том, что злоумышленники массово рассылают сообщения белорусам якобы от имени дорожной полиции или дорожной службы Беларуси с требованием незамедлительно перейти по ссылке и оплатить несуществующий штраф. На подставном сайте посетителей просят ввести данные банковской карты или совершить платеж. После этого вся информация о реквизитах потерпевшего попадает к мошенникам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Важный сигнал.
14: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
20: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
14: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами и стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
21: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
14: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
22: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
23: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
24: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
14: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Новости союзного государства.
26: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
27: Может, вкус
0: курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
26: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего, пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
1: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе и серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
26: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
3: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
26: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
4: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
26: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
5: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно, как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать. В наших условиях. Но это мое мнение, может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
7: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
6: Так, белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
7: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
6: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
8: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
6: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей, еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
5: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники. И это не нужно делать в наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
26: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
0: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
26: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
1: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
26: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
3: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
26: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
4: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
26: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют, СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива.
25: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
9: Синий.
10: Нила.
9: Коричневый.
10: Бура.
9: Зеленый.
10: Сабз.
9: Оранжевый.
10: Наранджи.
9: Фиолетовый.
10: Джамуни.
9: Красный.
10: Сурх.
9: Белый.
10: Сафед.
9: Желтый.
10: Пила.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок.

0: вообще селить?
1: Парадокс действительно налицо. Чтобы сразу обозначить масштаб, сейчас доля туризма в ВВП оценивается всего в 2,2 или 2,3%.
0: Но это совсем немного.
1: Да-да. А план до 2030 года – удвоить этот показатель. Дотянуть его до 4,5%.
0: Ого! И за счет чего планируется такой рывок?
1: Главный инструмент – это увеличение гостиничного номерного фонда по всей стране. И увеличить его хотят на целых 30%.
0: На треть – строить новые стены, когда старые некем заполнить. Возникает вполне резонный вопрос, для кого предназначены все эти новые площади.
1: К портрету этого загадочного туриста стоит еще вернуться. Но сначала имеет смысл взглянуть на само предложение.
0: Гостиничный бизнес – это же огромные капитальные затраты. И очень долгий срок окупаемости.
1: Абсолютно. Поэтому здесь запускается мощный финансовый стимул. Появился кредитный продукт под названием «Туристический потенциал».
0: Так. И что предлагают?
1: Условия выглядят беспрецедентно. Дают под 6% годовых на срок до 15 лет.
0: Подожди, 6% на 15 лет?
1: Ага. Лимит доходит до 100 миллионов рублей на один проект.
0: Но если учесть реальную стоимость денег сейчас и текущие уровни инфляции, это же, ну, это практически бесплатная раздача средств.
1: Именно так. По сути, отрасль просто заливают дешевыми деньгами, лишь бы запустить стройку.
0: Но в этом же кроется колоссальная ловушка для регионального бизнеса.
1: Ловушка? Почему? Финансируют ведь не только классические бетонные коробки. Деньги дают на современные форматы глэмпинги, эко-отели.
0: Это звучит красиво, да?
1: А для малого бизнеса, например, для агроусадеб, придуманы займы до 5 миллионов рублей. Под 6,38% на 5 лет. Кажется, идеальный шанс обновиться.
0: Согласна. Звучит заманчиво. Но есть ли там какие-то территориальные ограничения?
1: Есть одно очень жесткое условие. Минск из программы полностью исключен. Деньги дают исключительно на развитие регионов.
0: Вот. Вот именно это исключение Минска и превращает инициативу в очень опасный эксперимент. Можно привести понятную аналогию.
1: Давай.
0: Это как если бы поступило предложение купить дорогой премиальный автомобиль в кредит под 0%, но с условием, что ездить на нем можно только по деревне, где вообще нет асфальта.
1: Интересное сравнение.
0: Кредит-то феноменально выгодный, спору нет. Но какой смысл вливать миллионы в новые стены, в дорогие матрасы где-то в провинции, если там нет спроса?
1: То есть дешевый кредит на неработающий актив?
0: Именно. Если построенная в лесу гостиница стоит пустая, то даже эти 6% становятся неподъемным бременем. Это прямой путь к банкротству.
1: Но ведь невозможно привлечь современного требовательного туриста просто в чистое поле. Сначала должна появиться комфортная кровать, а уже потом турист, разве нет?
0: В теории, безусловно. Но на практике эта логика разбивается о реальную статистику. Если посмотреть на цифры загрузки существующих отелей, картина проясняется. В столице ситуация более-менее рабочая. Средняя загрузка минских отелей держится на уровне 52,5%. Это позволяет бизнесу нормально дышать.
1: А в регионах?
0: А вот стоит взглянуть на Витебскую или Гомельскую области, и цифры падают до катастрофических 29%.
1: 29% загрузки. Звучит как показатель серьезного кризиса.
0: Это не просто кризис. Это экономическая пропасть. Огромное здание нужно отапливать зимой, независимо от того, живет там один человек или 100.
1: Налоги, зарплаты персоналу.
0: Да-да-да. Порог рентабельности, чтобы отель просто выходил в ноль, начинается в лучшем случае с 40 или 45%.
1: Получается, при 29% отель просто каждый день генерирует чистый убыток.
0: Абсолютно. Три этажа стоят темными, персонал слоняется без дела, а электричество сжигает последние оборотные средства.
1: И в эту самую реальность сейчас предлагается влить кредиты на постройку еще 30% номеров.
0: Вот именно.
1: Но здесь возникает один сильный контраргумент.
0: Какой?
1: Статистика внутреннего туризма. Она выглядит очень впечатляюще. В год совершается около 2,5 миллиона поездок внутри страны.
0: Цифра действительно огромная.
1: Люди хотят путешествовать. Они садятся в машины, едут смотреть интересные места. Значит, спрос на поездки все-таки существует.
0: Спрос на поездки – да. А вот спроса на ночевки нет. И в этом заключается главный парадокс внутреннего туризма.
1: В смысле?
0: Из этих 2,5 миллиона поездок невероятные 93,8% – это экскурсанты-однодневки. Люди принципиально не остаются на ночь.
1: Возникает резонный вопрос, почему? Самый очевидный ответ кроется в

0: география. Расстояния довольно компактные. Можно за пару часов вернуться домой.
1: География играет роль, конечно. Зачем платить за отель, если можно спать дома? Но это слишком простой ответ.
0: А в чем истинная причина?
1: В качестве самого туристического продукта. Типичная поездка выглядит так. Приехали, посмотрели замок, съели бутерброды из термоса и уехали. Почему не остались?
0: Ну, видимо, негде или незачем.
1: Да. Многие региональные гостиницы – это просто печальное наследие советского прошлого. Остановиться там – вынужденная мера, а не удовольствие.
0: То есть проблема в отсутствии впечатлений.
1: Именно. Туристу не нужна просто кровать. Ему нужна причина остаться. Региональные города часто банально засыпают после 6 вечера.
0: Нет вечерней экономики.
1: Совершенно верно. Нет атмосферных ресторанов, нет пешеходных улиц с музыкантами, крафтовых баров, нет среды, ради которой хочется тратить деньги.
0: В итоге турист не понимает, за что платить, и едет домой.
1: Да.
0: Хорошо. Но если регионы полупустые, а внутренние туристы ночевать отказываются, отрасль должна была бы рухнуть. Однако она существует. Кто формирует кассу?
1: Иностранцы.
0: Точнее, практически один единственный иностранец. Структура въездного туризма показывает классическую картину монополии.
1: Так, давай посмотрим на цифры.
0: 98,7% всего организованного въездного потока – это граждане стран СНГ. И из них 96% – это россияне.
1: Угу. А в санаториях какая доля?
0: В санаториях эта доля доходит вообще до 93%. В абсолютных цифрах речь идет примерно о 5 миллионах визитов в год.
1: Слушай, но 5 миллионов визитов – это же население целой европейской страны. Это гигантский поток. Разве это проблема?
0: В каком смысле?
1: Ну, кажется, это мечта любого бизнеса. Получить лояльную, платежеспособную аудиторию. Им не нужны визы, нет языкового барьера. Зачем изобретать велосипед?
0: Проблема кроется в термине «монотоварный рынок». Это как страна, которая экспортирует исключительно нефть.
1: Пока цены на нефть высоки, все процветают.
0: Инна, но как только появляются альтернативы или спрос падает, система рушится. Здесь такой нефтью выступает российский турист. Зависимость тотальная.
1: Любой микроскопический кризис у соседа мгновенно бьет по ательерам.
0: Да, и есть отличный пример, иллюстрирующий степень этой уязвимости. События весны 2026 года.
1: Что тогда произошло?
0: Было введено бюрократическое новшество – обязательное наличие загранпаспортов для российских детей до 14 лет при въезде в Беларусь.
1: Казалось бы, мелкая административная деталь.
0: Но она моментально обрушила бронирование в санаториях и отелях на 10-15% в моменте.
1: Потрясающая иллюстрация того, как работает потребительское поведение. Главная ценность такой поездки – в отсутствии любого трения. Бесшовный опыт.
0: Сел в машину и на отдыхе.
1: Да. А как только появляется препятствие, необходимость идти за справками ради детского документа, трение перевешивает ценность. Человек просто покупает тур в Турцию.
0: И это лишь изменение правил въезда. А если представить более масштабный сценарий, например, запуск агрессивных программ субсидирования внутреннего туризма в соседней стране?
1: Тогда белорусский туризм просто останется с пустыми санаториями и с теми самыми новыми гостиницами, построенными под 6%.
0: Опираться на одного клиента – это игра в русскую рулетку. Нужна диверсификация рынков. Исторически логичным шагом всегда был Запад.
1: Европейский турист привозил валюту, ценил экологию.
0: Да. Но этот путь теперь закрыт не просто визовыми барьерами, а настоящей бетонной стеной. Весной 2026 года Европейский Союз ввел беспрецедентные пакетные санкции.
1: И это ведь уже не просто отмена прямых рейсов.
0: Далеко не просто. Европейским туроператорам юридически запрещено продавать туры в Беларусь.
1: Удар по механизму продаж.
0: Запрещена работа европейских гидов. Отключены международные системы бронирования, тот же Booking.
1: Без букинга современный путешественник вообще никуда не поедет.
0: Но самый сокрушительный удар – это полный запрет на продвижение туристических услуг в сервисах Google и Meta.
1: Ого! А вот это уже настоящая информационная блокада. Если страну нельзя найти в два клика или увидеть старгетированную рекламу в ленте Инстаграма…
0: Для западного потребителя это направление просто перестает существовать.
1: Наступает цифровая смерть направления. Восстановить авиарейсы можно быстро, но вернуть присутствие в информационном поле на это уйдут десятилетия.
0: И из-за этого непреодолимого барьера государственная стратегия делает разворот на восток. В фокусе внимания Азия, в первую очередь Китай и Индия.
1: Ну, на бумаге это выглядит как идеальный план спасения для новых отелей. 1,5 миллиарда человек.
0: Достаточно привлечь сотую долю процента.
1: Угу. Но в реальности этот мираж разбивается о специфику рынка. Привлечь китайского туриста – это не просто повесить красные фонарики в холле.
0: Ожидание, что китаец приедет вместо немца и будет потреблять тот же продукт – ошибочно.
1: Фундаментально ошибочно. Экосистема китайского туризма замкнута на себя. Им нужны прямые рейсы. Никто не полетит с тремя пересадками.
0: И цифровая среда.
1: Да. Китайцы не пользуются привычными банковскими картами. Им нужна оплата через WeChat или Alipay на уровне каждого сувенирного киоска.
0: Плюс культурные нюансы. Наличие горячей питьевой воды в номерах, гиды с пониманием менталитета.
1: Выстроить такую параллельную инфраструктуру – это годы тяжелейшей работы. Нельзя просто издать указ и ждать очереди на границе.
0: И вот тут мы подходим к самому интересному. Чтобы выстроить маркетинг с нуля для Азии и заставить внутренних туристов ночевать в отелях, старые методы больше не работают.
1: Бумажные буклеты на выставках больше не приносят денег.
0: Совершенно верно. Осознав это, была запущена административная реформа. Система нацагентства по туризму меняется радикально.
1: Создается коммерческое предприятие.
0: Да, РУП-центр развития туризма. Цель – уйти от чиновничьих отчетов и перейти к реальным коммерческим KPI. Эффективность должна измеряться реальными продажами.
1: То есть упор на агрессивный маркетинг, соцсети.
0: Цифровая среда, создание воронок продаж, увеличение конверсии в региональных отелях.
1: Звучит современно. Переход к возврату инвестиций. Но возникает фундаментальное сомнение чисто из теории управления.
0: Какое?
1: Существует концепция agile – гибкого стартапа. Он постоянно тестирует гипотезы, ошибается, меняет стратегию. А государственная машина сколана регламентами и планами на 5 лет.
0: Можно ли декретом заставить госструктуру мыслить как стартап?
1: Вот в этом и главный вопрос. Смена аббревиатуры не создает новые компетенции. Если внутри останется логика согласования каждого поста неделями, то проактивного маркетинга не случится.
0: Будет просто современная имитация бурной деятельности.
1: Точно.
0: Подводя итог всему этому массиву фактов, вырисовываются два глобальных сценария развития до 2030 года.
1: Оптимистичный и инерционный.
0: Да. Первый сценарий реформы срабатывает. Коммерческий маркетинг начинает продавать впечатление, льготные кредиты помогают создать вечернюю экономику.
1: Внутренний турист остается на выходные, и загрузка поднимается с мертвых 29% до спасительных 40-45%.
0: Плюс появляется азиатский ручеек, снижающий зависимость.
1: Это если шестеренки госпланирования совпадут с шестеренками рыночного спроса. Но есть второй сценарий.
0: Сценарий инерции. Кредиты берутся, 30% номеров строятся, но из-за отсутствия смысла там ночевать отели стоят пустыми.
1: Кредиты ложатся мертвым грузом, а индустрия продолжает молиться на стабильность соседней экономики.
0: Да.
1: Знаешь, анализируя ситуацию, приходишь к выводу, что туризм сейчас – это идеальное зеркало экономики, своеобразная лаборатория.
0: В каком плане?
1: В реальном времени сталкиваются две философии. С одной стороны, жесткое планирование – выдать кредиты под 6%, установить квоты, а с другой – непредсказуемая рыночная стихия.
0: Туриста ведь по разнарядке отдыхать не заставишь.
1: Вот именно. Его мотивы иррациональны. Он хочет удобный матрас, вкусный кофе и чтобы вечером играла музыка. Что победит в этом столкновении кабинетов и человеческих эмоций, невероятно интересно.
0: Прекрасная мысль для завершения. Будем внимательно наблюдать за результатами этого столкновения цифр и желаний. Спасибо за внимание к теме и до новых встреч.
1: До свидания.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Дмитрий Квитковский о создании в Минском парке Победы аллеи славы героев-пограничников всех поколений.
4: В городе Минске появился еще один символ пограничной славы. Это аллея славы пограничников всех поколений. У нас на сегодняшний день 18 подразделений носят имена героев-пограничников. Это наш символ, это не только дань тем людям, которые отдали свою жизнь или посвятили свою жизнь службе на границе, но и это хороший инструмент для воспитания подрастающего поколения. И вот сегодня по инициативе общественности от всех наших территориальных органов пресс-службы, воинских частей в одном порыве мы создали такую вот аллею. Нам помогли местные органы власти. И сегодня вот в день пограничника аллея была открыта.
2: Важный сигнал.
5: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
6: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, белазами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
5: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
6: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
5: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
7: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя. Зрителя, посетителя открывают новые возможности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
9: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
8: Ну да.
9: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
8: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
9: Ой, ну какого диктата?
8: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
9: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
8: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
9: Ага.
8: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
9: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
8: Разве?
9: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
8: Ну, авианосцы – это, конечно, сильно.
9: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
8: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
9: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
8: через алгоритм ША-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг. Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
9: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
8: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
9: Допустим.
8: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергия. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
9: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
8: В чем же здесь больше дурак?
9: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
8: Ну, подожди.
9: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
8: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
9: Угу.
8: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
9: И каким же образом мы просто живем?
8: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
9: Но это стимулирует экономику.
8: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
9: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
8: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
9: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
8: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
9: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
8: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
9: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль, мы проходили это во время Великой депрессии.
8: Но это крайности.
9: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
8: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
9: Амазон хотя бы продавал книги.
8: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
9: Стейблкоины.
8: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
9: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
8: Я с этим категорически не согласен.
9: Ну, подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
8: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы, и центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
9: О, да, любимая тема политиков.
8: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии квайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
9: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
8: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
9: Банками, коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
8: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
9: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
8: Ну, это экстремальный сценарий развития.
9: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
8: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
9: Защите прав через спекулятивный токен.
8: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
9: Опять романтика пошла.
8: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
9: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
8: Это плата за самосуверенитет.
9: 20% всех биткоинов в мире уже утеряно безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
8: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
9: А проблема криминала?
8: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
9: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
8: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
9: И что это изменило фундаментально?
8: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
9: Она обслуживает реальный сектор экономики.
8: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
9: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
8: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама. Но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
9: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично. И технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
8: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
9: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
8: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
9: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
8: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко призвал офицеров не обманывать самих себя.
10: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Точно? Ну, немало сделали. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы, небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
2: Важный сигнал.
11: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
12: Это детские противоосколочная жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
11: Так белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделие сделано из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весит около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
12: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
11: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
9: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
11: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей. Еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко призвал офицеров не обманывать самих себя.
10: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Ну, немало сделали. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию – родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чодага.
13: 15,
14: 15,
13: 16,
14: 16,
13: 17,
14: 17,
13: 18,
14: 18,
13: 19,
14: 19,
13: 20,
14: 20.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Важный сигнал.
11: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
16: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
11: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
16: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
11: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит необходимость...
15: Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Лоеве бригаде скорой медицинской помощи угрожали пистолетом. Звонок в скорую поступил, потому что женщине после употребления алкоголя стало плохо. Бригада медиков незамедлительно выбыла по адресу. В квартире было двое – мужчина и женщина. По словам медработников, лоевчанка была возбуждена, громко кричала, используя обсценную лексику. Вела себя агрессивно. В какой-то момент мужчина, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, направил в сторону медработников пистолет. Бригада спешно покинула квартиру и сообщила о случившемся в милицию, которая задержала мужчину. Оружие направили на баллистическую экспертизу, где установили, что это пневматический газобаллонный пистолет «Борнер М84», предназначенный для стрельбы с использованием сферических пуль калибра 4,5 мм. Огнестрельным оружием данный образец не является, но пистолет пригоден для стрельбы. Возбуждено уголовное дело. Смертельная авария с участием дикого животного произошла ночью 17 июня в Будокошелевском районе. Volkswagen Passat ехал по трассе Р-38 Будокошелево-Чечерск-Краснополье. Около 3 часов 30 минут на дорогу перед автомобилем выбежал лось. В результате столкновения 18-летний пассажир погиб на месте происшествия. Еще троих пострадавших, 16, 17 и 19 лет, доставили в больницу. Жительница Драгичина похищала деньги из кассы. А еще периодически после продажи дорогого товара пробивала чек на более дешевую позицию. Разницу забирала себе. Анализ ее доходов и расходов показал, что траты примерно втрое превышали ее зарплату. А банковская карта ежемесячно пополнялась наличными на суммы до 3000 рублей. За время своей преступной деятельности продавец присвоила более 127 тысяч рублей, которые тратила на погашение долгов и личные нужды. Вину женщина признала частично. Утверждала, что к ее компьютеру якобы имели доступ посторонние, которые намеренно увеличивали недостачу. Следствие проверило эти доводы и признало их несостоятельными. Инвентаризация при этом показала недостачу, а экспертиза то, что образовалась она из-за того, что товар не пробивали по кассе. Сейчас женщина под домашним арестом, ее обвиняют по части 4 статьи 211 УК, по которой фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы. Наложен арест на имущество обвиняемой стоимостью более 100 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Из первых уст.
3: Минске наградили победителей конкурса семейных роликов пограничного ведомства на лучший видеоролик, пропагандирующий семейные ценности, в котором приняли участие более 100 семей военнослужащих.
17: Видеопроект «Все начинается с семьи». Видеоролики надо было представить. Мы представляли в двух номинациях.
18: Вика была продюсером. Я подавал основные идеи, которые можно снять. Кто-то в садике находится, кто-то в школе постоянно. То Вика в разъездах постоянно, я где-то на работе. Поэтому какие-то выходные собирались. Погода не позволяла сделать красивые, хорошие кадры.
17: Короче, если правда, весь видеоролик был снят с Виталиком, где есть Виталик за один день.
18: Мы постоянно снимались, старались показать все эмоции и те моменты жизненные, которые мы вместе прожили 11 лет. И это надо было уместить в 15 секунд. Это достаточно трудоемкий процесс.
17: Пожелаю, чтобы все оставались дружными. И хотелось бы, чтобы такого плана конкурсы были и дальше. Потому что, ну, это у нас не первый, наверное, конкурс. Был в части у нас такой видеоконкурс уже проходил. Мы тоже там участвовали. Вот. И оно, когда ты начинаешь задумывать какую-то идею, ты начинаешь вспоминать всю свою жизнь за прожитое это время, и, конечно, это начинает, что-то всплывает очень даже интересное, что уже забывается. Это надо не забывать. Ну и я скажу, что сейчас надо все снимать на видео.
15: Важный сигнал.
11: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
16: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
11: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем Следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
16: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
11: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
16: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
11: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
19: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП. А их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%.
7: Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным Юнктад, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
1: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
20: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
1: Ага.
20: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
1: Да, и вносить данные в публичную базу.
20: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
1: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
20: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
1: Так.
20: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
1: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
20: Никаких чеков.
1: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
20: Угу.
1: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
20: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
1: О, да.
20: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
1: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, невероятно широко.
20: Мягко сказано.
1: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию,
0: он навсегда лишается права легально преподавать, пожизненно, без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльная позиция.
1: Угу.
0: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
1: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
0: Ты про дипломы?
1: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации.

0: навстречу нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
1: Ну да, откуда ему там взяться?
0: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
1: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
0: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
1: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
0: Такая максимальная прозрачность.
1: Да, максимальная прозрачность.
0: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
1: Угу.
0: С милицией для проверки административной истории, с налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
1: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это нереально.
0: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
1: Точно.
0: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
1: О да, это был провал.
0: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
1: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
0: Угу.
1: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
0: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
1: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публичная, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
0: Но фамилия и специализация — это очевидно, а вот будут ли там домашние адреса?
1: Вот именно.
0: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя.
1: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
0: Безусловно.
1: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
0: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
1: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
0: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
1: Математики, физики.
0: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
1: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
0: О, да. Красивая цифра.
1: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
0: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходит

0: брать 1,5-2 ставки.
1: Угу.
0: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
1: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
0: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
1: Ничего себе, 40%?
0: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
1: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
0: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
1: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
0: Именно. Никакой рекламы в интернете.
1: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
0: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
1: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
0: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
1: О, точно.
0: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
1: Но за это удобство придется платить огромную цену.
0: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
1: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
0: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
1: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
0: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
1: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гиперроналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
0: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
1: Угу. Оплата в стейблкоинах.
0: которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
1: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
0: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
1: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
0: До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: В Москве эвакуация. Город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – Садовод. Росавиация третий раз за сутки закрыла все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже, поэтому атака для людей стала полной неожиданностью.
4: Массовый налет дронов Украины. Горит Капотня. Садовод горит. НПЗ взорвали. Небо было все открыто. Вот оно заполнилось вот этим вот грибом. Видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
3: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую: «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву. Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Капотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. К последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Раннее утро, на рынке много людей, очевидно, торговцев. Есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
5: Мимо пролетело! Опять мимо пролетело! Мимо пролетело! Вот он летит дальше!
3: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
3: Владимира Путина во время налета дронов в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
7: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать. А где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которое выстроили вокруг Москвы? Там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее, и прочее. Но, как оказалось, ничего такого уже очень мощного и серьезного не установлено.
3: Атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
9: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
8: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случай, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
10: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. Даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция. Даже глядя на эти фотографии, ну давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум. И украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
8: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал.
11: 66 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Мамы говорят на радио «Сигнал».
8: Жилье невидимка. Девушка купила по дешевке почти квартиру в Минске и уже год не может туда заселиться. Рассказываем все детали этой детективной истории. Как говорил Воланд, квартирный вопрос испортил москвичей. В нашем случае борьба за квадратные метры развернулась в белорусской столице. Минчанка Виктория купила долю в хрущевской двушке и вот уже больше года пребывает в стрессе. Женщина не может въехать в приобретенное жилье, так как 1/10 доля квартиры принадлежит экс-супругу бывшей собственницы.
12: Мне попалось предложение о продаже 0,9 доли в 46-метровой квартире в районе парка Дружбы народов. Всего за 22,5 тысячи долларов по курсу. Уточнила. Все правовые моменты были уважены, поэтому согласилась на покупку. В результате 41 квадрат принадлежит мне, а оставшиеся 4,5 – бывшему мужу владелицы квартиры. Вот из-за конфликтов с ним я с двумя дочерями и не могу заселиться. При просмотре квартиры перед покупкой он вел себя спокойно, но упомянул, что в 90-х был серьезным человеком, крышевал ларьки, и у него до сих пор есть связи в бандитских кругах. Жил он там с сожительницей, и все было более-менее спокойно, пока я не решила съехать со съемного жилья и наконец-то заселиться. Начались скандалы, угрозы, провокации. Дело дошло до суда.
8: Виктория подала иск в суд зимой 2025 года, потребовав выселить сожительницу мужчины, выплатить ей компенсацию за время вынужденной аренды другого жилья и вселить ее с детьми в квартиру. Однако минчанка получила отказ, так как по наводке судьи владелец 4,5 квадратов расписался со своей возлюбленной и зарегистрировал ее на своей площади. Кроме того, мужчина пригрозил Виктории, что если та продолжит попытки заселиться, он перевезет свою маму и тоже поселят в квартире. Дело до сих пор рассматривается в суде. Следующее заседание назначено на июль. Белорусы отреагировали на историю неоднозначно. Головой нужно было думать, а не кидаться на стоимость почти двушки, прокомментировал житель Минска Павел.
13: Люди, ну вы хоть голову иногда включайте. Вы живете в Беларуси. У нас без доказательств вины срок могут впаять. А тут такая история. Да даже полный пакет документов не гарантирует вам справедливости. Вы только вдумайтесь в законы и решения суда. Прописать второго человека на неполных 5 квадратах. Но у нас же формально это не 5 квадратов, а целая 1/10 квартиры. И всем плевать, что этого и на кровать поставить не хватит. Формально у мужика есть собственность. Он собственник и может туда прописать хоть 4 детей, жену и бабушку с дедушкой. А потом еще отсудить в пользование все комнаты. Вот такие суровые и беспощадные законы в Беларуси.
8: Кто-то предлагал посмотреть на ситуацию глазами другой стороны, второго владельца доли в столичной хрущевке, который не имеет другого жилья и, возможно, не может выкупить это из-за нехватки средств на тот же самый кредит. Белорусы отмечали, что в законодательство необходимо внести изменения, ведь такие ситуации стали встречаться достаточно часто. Дарья из Бреста поделилась своей историей.
14: Я в такой же ситуации, только в моем случае доля моя меньше, чем у человека, который купил оставшуюся часть квартиры. Квартира бабушки, вторая доля, была у моего крестного, вот он ее и продал. Теперь новая владелица этой доли через суды пытается добиться всей квартиры, или за бесплатно, или за сущие копейки. При этом ей никто не мешает приезжать, делать ремонт в ее комнате. Квартира двухкомнатная, с раздельными жилыми комнатами. Но что мне делать, если мне идти больше некуда, а денег на другую квартиру тоже нет? Люди готовы загрызть друг друга за эти квадратные метры. Может быть, если бы у нас в стране было проще купить свое жилье, таких историй было бы меньше.
8: Не зная всех деталей истории Виктории и Дарьи, сложно сказать, на чьей стороне правда. Однако эти ситуации констатируют факт существования серьезных недоработок в белорусском законодательстве. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
16: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать. В наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
17: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
8: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
18: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
8: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
19: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
20: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
21: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
8: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
0: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливают творческую составляющую, заставляют конкурировать за потребителя, зрителя, посетителя, открывают новые возможности.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 1500 дронов. Почему «Панцирь» не спас московский НПЗ?
22: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже есть такой пятый.
1: Москва подверглась крупнейшей за последние два года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
23: Время 8.45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
1: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
24: Пламя самой Капотни, и вот она летает так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
1: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
25: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котята, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. То ли, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
1: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
3: Доброе утро, друзья! Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
1: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
4: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Как это громко и страшно.
1: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорт и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
5: Я манал эту процедуру. Нахрен она, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит. Вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают. Вон они летают над головой.
1: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
6: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, белазами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
8: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
6: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
8: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2 курсе политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
9: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путю ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
7: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
9: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
7: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Ради Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
10: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
7: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако, если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
12: Синий.
13: Нила.
12: Коричневый.
13: Бура.
12: Зеленый.
13: Сабз.
12: Оранжевый.
13: Наранджи.
12: Фиолетовый.
13: Джамуни.
12: Красный.
13: Сурх.
12: Белый.
13: Сафед.
12: Желтый.
13: Пила.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
16: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
14: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем Следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
16: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
14: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
16: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
14: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
17: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
18: Так точно, товарищ президент.
17: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
11: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Новости союзного государства. Сочи, в западне, в аэропорту курортного города из-за атак дронов задержали больше сотни рейсов, некоторые на двое суток. Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за масштабных задержек рейсов. Атаки БПЛА на Краснодарский край не утихали с 14 по 17 июня. Как следствие, транспортный коллапс. Задержано более 100 самолетов. Некоторые пассажиры ждали рейс несколько дней. Только за последние сутки небо над Сочи закрывали 4 раза. В сообщениях указывается, что некоторые люди не могут вылететь из Сочи уже около 2 суток и спят на туристических ковриках прямо в аэропорту.
19: Дети устали очень, да и взрослые измотаны таким долгим ожиданием. Самое ужасное, что мы ничего не можем планировать и не понимаем, насколько застряли. Летим в Турцию, и рейс опаздывает уже на сутки. Получается, потеряли день отпуска, и никто нам финансово это не компенсирует.
7: Пассажиры рейса Сочи-Новосибирск заявили, что ждут посадки с 15 июня. Они утверждают, что вылет самолета переносили уже 4 раза. Также на 41 час был задержан рейс в Пермь. Еще 26 самолетов, которые должны были вылететь 16 июня, тоже в ожидании. Рейс в Казань задерживается на 38,5 часов, а в Челябинск более чем на сутки. Тем, кто не может вылететь в Москву, предлагают ехать на минивэнах. Задерживаются и международные рейсы. Самолет в Стамбул опаздывает почти на сутки, в Батуми на 9,5 часов, в Ереван на 8 часов, а в Тбилиси на 6. По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом.
20: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
7: Однако тяжелее всего пришлось пассажирам, летевшим из Сочи в Архангельск. Они изрядно перенервничали. Поздно вечером 17 июня Boeing авиакомпании Smart Avia подал сигнал бедствия. В полете над Черным морем у судна отказал двигатель. Командир доложил о ситуации и принял решение вернуться назад в Сочи, после чего некоторое время лайнер кружил и вырабатывал топливо. На борту находилось 200 пассажиров – Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Однако люди рассказывали, что экипаж явно ожидал жесткой посадки.
0: Было очень страшно. Стюардесса перед приземлением явно нервничала и несколько раз повторила: «Сгруппироваться, сгруппироваться, опустить голову». Слава богу, все прошло нормально.
7: Это далеко не первый инцидент с поломкой двигателей у самолетов российских авиакомпаний. В марте с различными неисправностями в полете столкнулись сразу 5 воздушных судов. Пассажирам рейса в Архангельск еще повезло приземлиться в тот момент, когда аэропорт не был закрыт. Ведь в этот день аэродром Сочи перекрывали на длительное время аж 4 раза. 17 июня дроны массово атаковали 10 регионов России. Минобороны заявила об уничтожении 72 БПЛА, в частности, над Краснодарским краем. Курорты региона очень сильно пострадали от регулярных налетов беспилотников. В Сочи стоимость размещения упала более чем на 15%, однако люди все равно не едут. Заполнена лишь четверть номеров.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
17: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю откровенно, ничего не скрывая. По моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно, но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
18: Так точно, товарищ президент.
17: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
12: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
12: Синий.
13: Нила.
12: Коричневый.
13: Бура.
12: Зеленый.
13: Сабз.
12: Оранжевый.
13: Наранджи.
12: Фиолетовый.
13: Джамуни.
12: Красный.
13: Сурх.
12: Белый.
13: Сафед.
12: Желтый.
13: Пила.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
21: Всем привет. В эфире «Между строк» – подкаст, где мы разбираем новости, которые остаются за кадром официальных сводок. Сегодня говорим о том, как война, которая формально идет между Россией и Украиной, уже вошла в дома обычных белорусских семей через школьный автобус, детские бронежилеты и запоздалые запреты государства.
22: Угу.
21: Лето, дети с рюкзаками, набитыми плавками, полотенцами, масками для ныряния предвкушают Черное море.
22: Ну да, стандартная картина.
21: Абсолютно обычная рутинная сцена для любого города. Группа из 44 человек садится в такой, знаешь, просторный туристический автобус. 28 детей и 16 взрослых.
22: Это же детская футбольная команда, верно?
21: Да, именно.
22: Это воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 2 из Речицы. Это такой небольшой город, около 60 тысяч населения, где все так или иначе друг друга знают.
21: Угу.
22: И поездка в Геленджик – это главное приключение лета. Маршрут выглядит совершенно привычно. Гомель, затем пересечение границы – транзит через Брянскую область Российской Федерации и дальше прямая дорога на юг.
3: Но этот конкретный рейс до Геленджика заканчивается совершенно иначе. Автобус въезжает на территорию Брянской области, и там происходит удар беспилотника.
22: Какой кошмар!
3: Дрон взрывается в непосредственной близости от транспортного средства. Осколки просто прошивают металл, стекло. Итог страшен. Погибает Виктория Горошко. Это супруга главного тренера. Ну, она поехала сопровождать команду.
22: Да, как сопровождающая.
3: 8 человек получают ранения. Причем, слушай, 6 из раненых — это дети. И один ребенок вообще оказывается в реанимации, в тяжелом состоянии.
22: И вот в эту секунду телевизионная картинка конфликта, которая, ну, годами транслировалась как нечто происходящее где-то там, за горизонтом, она моментально исчезает.
3: Схлопывается.
22: Абсолютно. Война буквально физически врывается в салон с мирными людьми. Для Речицы это больше не новостная сводка об абстрактной геополитике. Это личная, очень осязаемая катастрофа. Она коснулась соседей, одноклассников, знакомых.
3: Давай, знаешь, детально разберем, как вообще гражданский автобус с таким количеством детей оказался в этой точке.
22: Давай.
3: Брянская область граничит с Украиной. Именно оттуда в начале 22 года разворачивались масштабные события. И на момент поездки там официально действует режим контртеррористической операции, сокращенно КТО.
22: То есть, по сути, это прифронтовая зона?
3: Ну да.
22: Режим КТО — это ведь не просто строчка в новостях. Это усиленные патрули, блокпосты, проверка документов на каждом шагу, стянутая техника и постоянная круглосуточная угроза с воздуха.
3: Угу.
22: И тут возникает резонный вопрос. Он просто кричит из всей этой ситуации. Как вообще стала возможна логистика, при которой туристический транспорт едет через территорию, где регулярно звучат сирены и падают дроны?
3: Но подожди, разве логика властей в этом конкретном случае не обоснована, я имею в виду их реакцию после случившегося?
22: А что они заявили?
3: Гомельский облисполком и администрация Речицы после трагедии сразу заявили, что виноват частный перевозчик. Но он взял заказ, он сидел за рулем, он сам

0: Спортивные ведомства утверждают, что местная спортивная федерация обычно использует другие маршруты.
1: В обход Брянской области.
0: То есть они знали. В том-то и дело, официальные структуры прямо признают. Они знали, что через Брянск ехать смертельно опасно. Они знали о рисках и тихо, где-то в своих кабинетах, планировали пути для подведомственных групп так, чтобы минимизировать угрозу.
1: Слушай, это звучит просто дико. Это как если бы инспекторы ГАИ точно знали, что мост впереди разрушен, пустили бы в объезд правительственные кортежи и ведомственные машины, но не поставили никакого предупреждающего знака для обычных гражданских водителей. А когда обычная машина на полном ходу падает в реку, они просто выписывают мертвому водителю штраф за превышение скорости или за отклонение от безопасного маршрута.
0: 100%. Профильные ведомства были в курсе ситуации. Но не было сделано ровным счетом ничего, чтобы предупредить частный бизнес или обычных родителей, которые отправляют детей на отдых. Это, знаешь, классический управленческий прием.
1: Сброс ответственности.
0: Да, когда происходит катастрофа, государство моментально дистанцируется. Оно сбрасывает всю тяжесть ответственности на самого мелкого актора в пищевой цепи, в данном случае на водителя автобуса.
2: При этом сама трагедия моментально попадает в жернова двух мощных информационных машин. С одной стороны, официальный Киев в лице Генштаба полностью отрицает причастность вооруженных сил к удару по гражданскому автобусу.
0: Но они называют это провокацией.
2: Либо целенаправленной провокацией, либо ошибкой операторов дрона другой стороны. А с другой стороны, Следственный комитет России не тратит ни минуты и немедленно возбуждает уголовное дело по статье «Террористический акт».
0: Угу. И у этого тоже есть совершенно четкая функция. Слово «теракт» мгновенно вписывает гибель граждан Белоруссии в нужный российский информационный нарратив.
2: Да.
0: Причем независимо от того, началось ли реальное расследование или экспертиза осколков. А официальный Минск в этой ситуации оказывается просто зажат в жесточайшем информационном тумане.
2: Да, я заметил, что первые реакции государственных медиа в Беларуси выглядели как попытка, максимально приглушить звук, минимизировать резонанс этого скандала.
0: Потому что это ломает картину мира.
2: Именно. Признание реальности этой проблемы бьет по фундаментальным основам той картины, которую транслируют десятилетиями. Но замолчать гибель и ранение детей в маленьком городе оказалось невозможно. Трагедия оказалась слишком громкой.
0: И вот тут государственная машина со скрипом, но начинает действовать на правовом уровне. Бюрократия вынуждена реагировать только когда кровь уже пролилась.
2: Министерство иностранных дел выпускает официальное административное решение. Вводится полный запрет на организованные поездки граждан и, в первую очередь, детских и школьных групп в российские регионы, где действует режим КТО. Там конкретно прописываются Брянская, Курская и Белгородская области.
0: И здесь сразу бросается в глаза колоссальный разрыв во времени. Слушай, беспилотники в этих приграничных регионах летают далеко не первый год.
2: Да, с 22-го года.
0: Боевые действия идут ежедневно. Режим КТО был введен российскими властями задолго до лета 26-го года. И у меня вопрос. Почему нужно было ждать реальных похорон и реанимации, чтобы выпустить один формальный запрет?
2: То есть с 22 по 26 год государство в Беларуси не предпринимало никаких формальных барьеров для защиты граждан, которые едут в эти зоны. Можно было просто купить билет, нанять автобус и поехать прямо в зону боевых действий.
0: Абсолютно никаких барьеров не было. И причина этого молчания глубоко идеологическая. Понимаешь, запрет от МИД – это ведь не просто ведомственная бумажка или какая-то инструкция для турфирм.
2: А что это?
0: Это тектонический сдвиг. Это первый случай в новейшей истории, когда официальный Минск де-факто на юридическом уровне признает часть территории своего ближайшего стратегического союзника смертельно опасной зоной.
2: А ведь это ломает весь политический конструкт, который возводился годами. Конструкт так называемого союзного государства.
0: Не просто ломает, это публичная капитуляция важнейшей идеологемы. Десятилетиями в стране выстраивался нарратив о том, что интеграция с Россией – это абсолютный непробиваемый синоним безопасности. Посыл был кристально ясен. У нас единое оборонное пространство, и поэтому граждане могут спать спокойно.
2: А теперь МИД черным по белому пишет, поездки в определенные регионы страны-союзника могут стоить жизни вашим детям.
0: Да, это огромная трещина в политическом фундаменте. Система вынуждена признать, что зонтик безопасности, дырявый. И весьма показательно, что российская

0: Украинская сторона никак публично не раскритиковала этот демарш МИДа.
1: Ну, дипломатически крайне трудно критиковать партнера, который просто пытается спасти школьников от взрывов на твоей суверенной территории.
0: Вот именно.
1: Но знаешь, пока чиновники и дипломаты пишут эти запоздалые запреты, пытаясь как-то догнать реальность, происходит нечто куда более пугающее. Адаптация на низовом бытовом уровне.
0: О, да.
1: Там, где государственная бюрократия буксует, моментально включается свободный рынок. Война всегда порождает новые рынки, но здесь это приобретает совершенно сюрреалистичные формы.
0: Это та часть истории, от которой действительно становится не по себе. Расскажи подробнее про выставку.
1: Да, в Минске проходит выставка «Национальная безопасность 2026 год». Это такое профильное мероприятие для силовиков, разработчиков оружия и экипировки. И там частная белорусская компания под названием «Броня» презентует абсолютно новый продукт. Противоосколочные бронежилеты, созданные специально для детей.
0: Само словосочетание «детский бронежилет» звучит просто как оксюморон из какой-то антиутопии.
1: Давай посмотрим на технические характеристики, потому что они важны. Это класс защиты БР-2, в качестве материала используется кевлар, многослойная арамидная ткань, и вес такого изделия на ребенка составляет 3 килограмма.
0: 3 килограмма?
1: Да. Производитель заявляет, что жилет надежно защищает от осколков артиллерийских снарядов, поражающих элементов беспилотников и пистолетных пуль. Например, от выстрела из пистолета Стечкина.
0: Слушай, 3 килограмма, кажется, что цифра небольшая для взрослого мужчины, но для 8-летнего или 9-летнего ребенка 3 килограмма – это вес очень тяжелого, промокшего зимнего пальто или рюкзака, полностью набитого книгами.
1: Угу.
0: И ребенок должен носить этот вес на своих плечах летом, в жару, просто чтобы дойти до школы или съездить в магазин.
1: Ну а самое пронзительное и, ну, страшное кроется даже не в весе или в этих кевларовых слоях. Дизайн. Компания не шьет эту броню в стандартном зеленом камуфляже, пикселе или цвете хаки, как это делают для военных. Они выпускают жилеты с яркими принтами.
0: Да ладно?
1: Серьезно? На пуленепробиваемой ткани напечатаны улыбающиеся котики, разноцветные машинки, весенние цветы.
0: Боже мой. И это подается производителям под совершенно конкретным соусом, я уверена.
1: Да, официальная формулировка звучит так. Дизайн разработан, чтобы снизить психологический стресс. То есть это преподносится как некий гуманитарный жест – забота о хрупкой детской психике.
0: Ну?
1: Но ведь в этом есть логика. Если ребенку все равно приходится надевать защиту, пусть она выглядит как обычная ветровка, чтобы лишний раз не пугать ни его самого, ни окружающих. Разве нет?
0: Слушай, логика в этом есть только внутри уже сломанной реальности. На самом деле это глубоко пугающий симптом. Если на рынке появляется стабильный спрос на детскую броню, которая маскируется под повседневную одежду, значит, общество незаметно перешагнуло красную линию.
2: Линию, за которой война окончательно нормализуется?
0: Да. Черту, за которой процесс упаковывания школьников в кевлар перед выходом за дверь становится просто банальной частью утренней бытовой логистики.
1: Как зубы почистить?
0: Именно. Наряду с проверкой, взял ли ребенок с собой сменную обувь и контейнер с завтраком, это означает, что война перестала восприниматься как чрезвычайная ситуация, требующая экстренного решения. Она стала фоном. Родители покупают защиту от осколков не для игры в лазертаг, а для того, чтобы ребенок мог физически выжить в обыденной жизни.
1: И компания-производитель совершенно открыто подтверждает, что эти партии бронежилетов с котиками уже активно поставляются в Белгородскую область России. Как раз в те самые приграничные районы, где регулярно звучат сирены и падают дроны. Заявляется, что поставки идут по линии гуманитарной помощи для обеспечения безопасности детей на случай экстренной эвакуации.
0: Слово «гуманитарное» здесь никого не должно вводить в заблуждение. Конечно, физически эти вещи могут спасти чью-то жизнь. Но структурно это абсолютно прагматичный бизнес. Военно-промышленный комплекс нащупал золотую жилу. Это чистая коммерциализация конфликта.
1: То есть происходит такой, ну, плавный переход военных технологий на гражданские рельсы, как в свое время GPS или Тефлон перекочевали из оборонки в обычные дома, только тут речь идет о бронежилетах для второклассников.
0: Совершенно верно. Вооруженный конфликт открыл гигантский рынок B2C, то есть продаж напрямую потребителю. ВПК плавно интегрируется в гражданский оборот. Броня теперь продается не только Министерством обороны. Она продается тревожным матерям и отцам, встраивается в их семейный бюджет и повседневный быт.
1: Давай попробуем собрать все эти элементы в одну общую картину. У нас есть конкретная трагедия с частным туристическим автобусом из Речицы. Есть запоздалые запреты Министерства иностранных дел, которые ломают старые политические мифы. Есть успешный бизнес на кевларовых жилетах с детскими рисунками. Все это складывается в единый пазл.
0: Слушай, если социум дошел до того состояния, когда возникает рыночная необходимость упаковывать 3 килограмма кевлара в ткань с веселыми машинками и весенними цветами, просто чтобы ребенок не плакал от паники при звуке летящего дрона, как будет выглядеть мышление этого поколения, когда оно вырастет?
3: Поколение, для которого необходимость надеть броню перед улицей стала такой же рутиной, как надеть шапку зимой.
0: Любые вооруженные конфликты рано или поздно заканчиваются. Подписываются бумаги, меняются границы, политики жмут руки. Но как быстро эти повзрослевшие дети смогут разучиться инстинктивно прятаться и искать укрытие от любого громкого звука мотора в небе?
3: Да, это вопрос.
0: Сколько лет или даже десятилетий понадобится, чтобы ребенок окончательно поверил, что обычная легкая ветровка – это просто ветровка, а не смертельный риск из-за отсутствия внутри защитной пластины класса БР-2?
4: Это действительно тяжелые вопросы. Вопросы о шрамах, которые остаются на обществе. Задолго после того, как исчезают блокпосты, ответы на них предстоит искать еще долгие годы. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня и погружался в эти непростые темы вместе с нами. До новых встреч.
0: Услышимся в следующем разборе. Берегите себя и своих близких.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
8: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
7: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
8: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
7: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
9: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
7: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
9: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
7: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Свежесть с плесенью. Минчанин пожаловался в Трэдс на просроченные глазированные сырки в крупной торговой сети. Они перележали срок годности на 2 месяца.
8: Green Market. А вас не смущает, что в вашем магазине сырки с датой выпуска 26 апреля и сроком годности 30 суток до сих пор продаются? То есть у них еще в конце мая закончился срок годности. Уже середина июня. Это же в первую очередь детям покупают.
7: После публикации в магазин на улице Маяковского, 6, пришла проверка. Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района изучил документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Нарушение подтвердилось.
8: По факту предложения к реализации пищевой продукции сырок, глазированный с ароматом ванили, торговой марки «Молочная страна», с истекшим сроком годности, в отношении компании «Грин Розница» будет начат административный процесс.
7: И это не единственный случай в сети. В другом магазине «Грин» на улице Рафиева покупатели обнаружили картошку с плесенью. В центре гигиены Московского района заявили, что на момент проверки недоброкачественной плодоовощной продукции уже не было, но штраф магазин получил. Медики предупреждают, просроченные молочные продукты и овощи с плесенью – это не просто неприятная покупка, а прямой риск для здоровья, говорит врач-инфекционист Марина Жданович.
10: Глазированный сырок – это молочный продукт, а значит, при нарушении сроков хранения там быстро размножаются бактерии. Человек может получить отравление, тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. Особенно опасно это для детей, пожилых людей и тех, у кого слабый иммунитет. С плесенью на овощах та же история. Нельзя просто срезать плохой кусок и думать, что все нормально. Если продукт уже начал портиться, токсины могут распространяться дальше. Поэтому такие товары должны сразу убирать с полок, а не ждать, пока покупатель заметит и напишет в соцсети.
7: Главная проблема в том, что все чаще именно обычные белорусы становятся первыми контролерами качества ценой собственного кошелька и здоровья. Медики напоминают покупателям внимательно смотреть на сроки, упаковку и состояние товара до того, как он окажется дома на столе. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, транспорт, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: «80% смертей – новички. Солдаты раскрыли шокирующие подробности потерь на фронте». В редакцию пришло сообщение от матери недавно мобилизованного парня. По ее словам, сыну забрали неделю назад, определили в штурмовые войска, а спустя 5 дней он перестал выходить на связь. Командир говорит, он на боевом задании, поэтому не пишет матери. Однако сослуживцы сказали женщине, что ее сын погиб в первом бою. «Такая ситуация на фронте не редкость», говорит Михаил Зинчук, который ведет популярный Z-канал «Рыбарь». По его словам, 80% потерь на фронте – это именно новички.
12: Единственный способ, который может быть, который не позволительный в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в 1 год, когда будет мобилизовываться порядка 1 миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас. Представь, ты штурмовик, который воюет год, два, ты многих товарищей потерял, тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят 2 молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
11: Люди приезжают на фронт практически неподготовленными и платят за это собственной жизнью, констатирует автор канала «Рыбарь». Его слова о большом количестве потерь подтверждает военный с донецкого направления. Из группы штурмовиков, которых отправили на задание, в живых он остался один.
13: Ночью был ливень, все намочило, абсолютно все. Все мокрое, весь мокрый, замерз ночью, капец. Обстановка стабильно напряженная, но ничего, держимся. Я один остался. Товарищ вчера вышел 300, средний. Я пока один.
11: Боец на Харьковском направлении рассказал о тяжелой обстановке на позициях и высокой активности беспилотников. По его словам, подразделение регулярно атакует БПЛА, из-за чего личный состав вынужден большую часть времени сидеть в укрытиях.
14: Вот срочника очень много погибло там. Очень много срочников. Пехота именно погибло. Вот срочник. Там с ними бывает вот 50 срочников и один контрактник, который вот умеет. И то он сам сидит там, просто координаты дает, что куда, и все. Пацаны вот просто тупо погибают, которые полгода отслужили, нихуя ничего не понимают. Взять автомат и просто выстрелить, это все, то, что они умеют.
11: Он сообщил, что срочников сейчас можно встретить на каждой позиции. Из-за нехватки личного состава их отправляют сразу по несколько человек в помощь на разные направления, в том числе и на самые горячие.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Премьер-министр Александр Турчин выступил на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге.
16: Хочу прежде всего поблагодарить наших российских друзей за выбор интересной и, главное, перспективной темы нынешней конференции. О креативной экономике в последнее время стало говорить модно, но тема далеко не нова. Есть расхожая шутка: черный квадрат Малевича нарисовать – дело нехитрое, а вот его продать – это было искусство. Сегодня стало очевидно, что креативная индустрия – это полноценный сектор экономики, способный генерировать высокую добавленную стоимость, создавать новые рабочие места и усиливать международную конкурентоспособность в государственном масштабе. В этой экономической системе главным товаром выступает не сырье, а продукт человеческого капитала и интеллект, идея, которую смогли монетизировать и масштабировать творческий контент. И здесь мы возвращаемся к самым простым истинам. Как всегда подчеркивает президент нашей страны, у нас нет огромных природных ресурсов. Главное богатство Беларуси – люди.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
18: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
17: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случай, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
19: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив, и даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция, даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум, и украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
17: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
5: 2.
20: До.
5: 3.
20: Тин.
5: 4.
20: Чар.
5: 5.
20: Пач.
5: 6.
20: Че.
5: 7.
20: Сад.
5: 8.
20: Ат.
5: 9.
20: Но.
5: 10.
20: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
15: Военный комиссар Гродненской области Игорь Ходоровский о проходящих в регионе мобилизационных учениях с военными комиссариатами.
22: Планируется отработать вопросы доукомплектования военных комиссариатов до штатов военного времени, осуществить развертывание объектов базы проведения мобилизации и осуществить контрольную явку военнообязанных для сверки учетных данных. Для нас это не просто учение, а настоящий экзамен, который нам предстоит выполнить в рамках системы военных комиссариатов Гродненского региона и быстро принимать выверенное решение в рамках выполнения задач по предназначению.
5: Новости регионов на радиосигнал.
17: ГАИ призвала водителей быть осторожными. На дорогу из леса выбегают уже не только лоси и косули, но и медведи. Так, косолапый выбежал из леса перед автомобилем госавтоинспекции на трассе М8 в Витебском районе. Сотрудники оперативно среагировали, дали зверю пройти, убедились, что другие участники дорожного движения в безопасности. Но ситуация могла закончиться совсем иначе, если бы кто-то из автомобилистов ехал быстрее или отвлекся от движения, отметили в ГАИ. Напомню, в 2025 году на белорусских дорогах погибло свыше 3000 косуль, более 1000 лосей и 150 оленей. Житель Светлогорска почти сутки избивал сожительницу. Она скончалась. В телефоне у мужчины нашли видео истязаний. Трагедия произошла в городском поселке Октябрьский на Гомельщине. 58-летний житель Светлогорска, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт с 47-летней сожительницей. Бил ее по различным частям тела. В полночь женщина выбежала из квартиры, но домашний тиран догнал ее, схватил за руки и затолкал обратно. От полученных травм женщина скончалась. В районе обеда следующего дня фигурант обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни, прикрыл ее одеялом и вызвал милицию. Позже эксперты нашли кровь погибшей на правом ботинке, спортивных штанах и другой одежде мужчины. В телефоне обвиняемого обнаружена видеозапись, которая была снята около часа ночи, где видно, что сожительница была уже избита избита и стонала от боли. На судебном заседании мужчина свою вину не признал. Суд приговорил его к 10 годам колонии усиленного режима, в пользу матери погибшей взыскал с обвиняемого 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. 42-летняя минчанка превысила скорость и ждала уведомления об оплате. В скором времени ей на телефон пришло сообщение от дорожной полиции с требованием погасить штраф и ссылкой для перевода денег. Женщина перешла по ней и ввела данные банковской карты. В результате с ее счета списали более 3000 рублей. Возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Отмечу, ранее сообщалось о том, что злоумышленники массово рассылают сообщения белорусам якобы от имени дорожной полиции или дорожной службы Беларуси с требованием незамедлительно перейти по ссылке и оплатить несуществующий штраф. На подставном сайте посетителей просят ввести данные банковской карты или совершить платеж. После этого вся информация о реквизитах потерпевшего попадает к мошенникам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Важный сигнал.
17: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
1: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
17: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
2: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
17: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
3: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
23: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
24: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
17: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
0: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта, перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
11: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
4: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе и серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
11: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
6: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
11: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
8: Первое – это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе – это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
11: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
9: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать в наших условиях. Но это мое мнение, может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит, беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
12: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
10: Так, белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
12: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
10: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
13: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
10: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей, еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ.
21: Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
9: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать. В наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
0: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
11: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
4: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
11: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
6: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
11: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
8: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
11: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют, СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива.
21: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сиаха.
14: Синий.
16: Нила.
14: Коричневый.
16: Бура.
14: Зеленый.
16: Сабз.
14: Оранжевый.
16: Наранджи.
14: Фиолетовый.
16: Джамуни.
14: Красный.
16: Сурх.
14: Белый.
16: Сафед.
14: Желтый.
16: Пила.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет! В эфире «Междустрок». Сегодня говорим о туризме в Белоруссии, и это куда интереснее, чем звучит. Государство запустило амбициозную пятилетку, раздает кредиты почти даром, а параллельно Европа закрыла для страны весь западный туристический рынок. В итоге провинциальные отели стоят пустыми, а вся отрасль держится на одной единственной стране. Разбираемся, есть ли у этого плана шанс сработать.
19: Слушай, ну вот тут сходу возникает логический диссонанс. Строить больше гостиниц, когда западный рынок закрыт. То есть, кого туда вообще селить?
18: Парадокс действительно налицо. Чтобы сразу обозначить масштаб, сейчас доля туризма в ВВП оценивается всего в 2,2 или 2,3%.
19: Но это совсем немного.
18: Да-да. А план до 2030 года – удвоить этот показатель. Дотянуть его до 4,5%.
19: Ого! И за счет чего планируется такой рывок?
18: Главный инструмент – это увеличение гостиничного номерного фонда по всей стране. И увеличить его хотят на целых 30%.
19: На треть – строить новые стены, когда старые некем заполнить. Возникает вполне резонный вопрос, для кого предназначены все эти новые площади.
18: К портрету этого загадочного туриста стоит еще вернуться. Но сначала имеет смысл взглянуть на само предложение.
19: Гостиничный бизнес – это же огромные капитальные затраты. И очень долгий срок окупаемости.
18: Абсолютно. Поэтому здесь запускается мощный финансовый стимул. Появился кредитный продукт под названием «Туристический потенциал».
19: Так. И что предлагают?
18: Условия выглядят беспрецедентно. Дают под 6% годовых на срок до 15 лет.
19: Подожди, 6% на 15 лет?
18: Ага. Лимит доходит до 100 миллионов рублей на один проект.
19: Но если учесть реальную стоимость денег сейчас и текущие уровни инфляции, это же, ну, это практически бесплатная раздача средств.
18: Именно так. По сути, отрасль просто заливают дешевыми деньгами, лишь бы запустить стройку.
19: Но в этом же кроется колоссальная ловушка для регионального бизнеса.
18: Ловушка? Почему? Финансируют ведь не только классические бетонные коробки. Деньги дают на современные форматы глэмпинги, эко-отели.
19: Это звучит красиво, да?
18: А для малого бизнеса, например, для агроусадеб, придуманы займы до 5 миллионов рублей. Под 6,38% на 5 лет. Кажется, идеальный шанс обновиться.
19: Согласна. Звучит заманчиво. Но есть ли там какие-то территориальные ограничения?
18: Есть одно очень жесткое условие. Минск из программы полностью исключен. Деньги дают исключительно на развитие регионов.
19: Вот. Вот именно это исключение Минска и превращает инициативу в очень опасный эксперимент. Можно привести понятную аналогию.
1: Давай.
19: Это как если бы поступило предложение купить дорогой премиальный автомобиль в кредит под 0%, но с условием, что ездить на нем можно только по деревне, где вообще нет асфальта.
1: Интересное сравнение.
19: Кредит-то феноменально выгодный, спору нет. Но какой смысл вливать миллионы в новые стены, в дорогие матрасы где-то в провинции, если там нет спроса?
1: То есть дешевый кредит на неработающий актив?
19: Именно. Если построенная в лесу гостиница стоит пустая, то даже эти 6% становятся неподъемным бременем. Это прямой путь к банкротству.
1: Но ведь невозможно привлечь современного требовательного туриста просто в чистое поле. Сначала должна появиться комфортная кровать, а уже потом турист, разве нет?
19: В теории, безусловно. Но на практике эта логика разбивается о реальную статистику. Если посмотреть на цифры загрузки существующих отелей, картина проясняется. В столице ситуация более-менее рабочая. Средняя загрузка минских отелей держится на уровне 52,5%. Это позволяет бизнесу нормально дышать.
1: А в регионах?
19: А вот стоит взглянуть на Витебскую или Гомельскую области, и цифры падают до катастрофических 29%.

0: сейчас предлагается влить кредиты на постройку еще 30% номеров.
1: Вот именно.
0: Но здесь возникает один сильный контраргумент.
1: Какой?
0: Статистика внутреннего туризма. Она выглядит очень впечатляюще. В год совершается около 2,5 миллиона поездок внутри страны.
1: Цифра действительно огромная.
0: Люди хотят путешествовать. Они садятся в машины, едут смотреть интересные места. Значит, спрос на поездки все-таки существует.
1: Спрос на поездки – да. А вот спроса на ночевки нет. И в этом заключается главный парадокс внутреннего туризма.
0: В смысле?
1: Из этих 2,5 миллиона поездок невероятные 93,8% – это экскурсанты-однодневки. Люди принципиально не остаются на ночь.
0: Возникает резонный вопрос, почему? Самый очевидный ответ кроется в географии. Расстояния довольно компактные. Можно за пару часов вернуться домой.
1: География играет роль, конечно. Зачем платить за отель, если можно спать дома? Но это слишком простой ответ.
0: А в чем истинная причина?
1: В качестве самого туристического продукта. Типичная поездка выглядит так. Приехали, посмотрели замок, съели бутерброды из термоса и уехали. Почему не остались?
0: Ну, видимо, негде или незачем.
1: Да. Многие региональные гостиницы – это просто печальное наследие советского прошлого. Остановиться там – вынужденная мера, а не удовольствие.
0: То есть проблема в отсутствии впечатлений.
1: Именно. Туристу не нужна просто кровать. Ему нужна причина остаться. Региональные города часто банально засыпают после 6 вечера.
0: Нет вечерней экономики.
1: Совершенно верно. Нет атмосферных ресторанов, нет пешеходных улиц с музыкантами, крафтовых баров, нет среды, ради которой хочется тратить деньги.
0: В итоге турист не понимает, за что платить, и едет домой.
1: Да.
0: Хорошо. Но если регионы полупустые, а внутренние туристы ночевать отказываются, отрасль должна была бы рухнуть. Однако она существует. Кто формирует кассу?
1: Иностранцы.
0: Точнее, практически один единственный иностранец. Структура въездного туризма показывает классическую картину монополии.
1: Так, давай посмотрим на цифры.
0: 98,7% всего организованного въездного потока – это граждане стран СНГ. И из них 96% – это россияне.
1: Угу. А в санаториях какая доля?
0: В санаториях эта доля доходит вообще до 93%. В абсолютных цифрах речь идет примерно о 5 миллионах визитов в год.
1: Слушай, но 5 миллионов визитов – это же население целой европейской страны. Это гигантский поток. Разве это проблема?
0: В каком смысле?
1: Ну, кажется, это мечта любого бизнеса. Получить лояльную, платежеспособную аудиторию. Им не нужны визы, нет языкового барьера. Зачем изобретать велосипед?
0: Проблема кроется в термине «монотоварный рынок». Это как страна, которая экспортирует исключительно нефть.
1: Пока цены на нефть высоки, все процветают.
0: Ино, но как только появляются альтернативы или спрос падает, система рушится. Здесь такой нефтью выступает российский турист. Зависимость тотальная.
1: Любой микроскопический кризис у соседа мгновенно бьет по ательерам.
0: Да, и есть отличный пример, иллюстрирующий степень этой уязвимости. События весны 2026 года.
1: Что тогда произошло?
0: Было введено бюрократическое новшество – обязательное наличие загранпаспортов для российских детей до 14 лет при въезде в Беларусь.
1: Казалось бы, мелкая административная деталь.
0: Но она моментально обрушила бронирование в санаториях и отелях на 10-15% в моменте.
1: Потрясающая иллюстрация того, как работает потребительское поведение. Главная ценность такой поездки – в отсутствии любого трения. Бесшовный опыт.
0: Сел в машину и на отдыхе.
1: Да. А как только появляется препятствие, необходимость идти за справками ради детского документа, трение перевешивает ценность. Человек просто покупает тур в Турцию.
0: И это лишь изменение правил въезда. А если представить более масштабный сценарий, например, запуск агрессивных программ субсидирования внутреннего туризма в соседней стране?
1: Тогда белорусский туризм просто останется с пустыми санаториями и с теми самыми новыми гостиницами, построенными под 6%.
0: Опираться на одного клиента – это игра в русскую рулетку. Нужна диверсификация рынков. Исторически логичным шагом всегда был Запад.
1: Европейский турист привозил валюту, ценил экологию.
0: Да. Но этот путь теперь закрыт не просто визовыми барьерами, а настоящей бетонной стеной. Весной 2026 года Европейский Союз ввел беспрецедентные пакетные санкции.
1: И это ведь уже не просто отмена прямых рейсов.
0: Далеко не просто. Европейским туроператорам юридически запрещено продавать туры в Беларусь.
1: Удар по механизму продаж.
0: Запрещена работа европейских гидов. Отключено

0: включены международные системы бронирования, тот же Booking.
1: Без Booking современный путешественник вообще никуда не поедет.
0: Но самый сокрушительный удар – это полный запрет на продвижение туристических услуг в сервисах Google и Meta.
1: Ого! А вот это уже настоящая информационная блокада. Если страну нельзя найти в два клика или увидеть старгетированную рекламу в ленте Инстаграма...
0: Для западного потребителя это направление просто перестает существовать.
1: Наступает цифровая смерть направления. Восстановить авиарейсы можно быстро, но вернуть присутствие в информационном поле на это уйдут десятилетия.
0: И из-за этого непреодолимого барьера государственная стратегия делает разворот на восток. В фокусе внимания Азия, в первую очередь Китай и Индия.
1: Ну, на бумаге это выглядит как идеальный план спасения для новых отелей. 1,5 миллиарда человек.
0: Достаточно привлечь 0,01%.
1: Угу. Но в реальности этот мираж разбивается о специфику рынка. Привлечь китайского туриста – это не просто повесить красные фонарики в холле.
0: Ожидание, что китаец приедет вместо немца и будет потреблять тот же продукт – ошибочно.
1: Фундаментально ошибочно. Экосистема китайского туризма замкнута на себя. Им нужны прямые рейсы. Никто не полетит с тремя пересадками.
0: И цифровая среда.
1: Да. Китайцы не пользуются привычными банковскими картами. Им нужна оплата через WeChat или Alipay на уровне каждого сувенирного киоска.
0: Плюс культурные нюансы. Наличие горячей питьевой воды в номерах, гиды с пониманием менталитета.
1: Выстроить такую параллельную инфраструктуру – это годы тяжелейшей работы. Нельзя просто издать указ и ждать очереди на границе.
0: И вот тут мы подходим к самому интересному. Чтобы выстроить маркетинг с нуля для Азии и заставить внутренних туристов ночевать в отелях, старые методы больше не работают.
1: Бумажные буклеты на выставках больше не приносят денег.
0: Совершенно верно. Осознав это, была запущена административная реформа. Система Нацагентства по туризму меняется радикально.
1: Создается коммерческое предприятие.
0: Да, РУП-центр развития туризма. Цель – уйти от чиновничьих отчетов и перейти к реальным коммерческим KPI. Эффективность должна измеряться реальными продажами.
1: То есть упор на агрессивный маркетинг, соцсети.
0: Цифровая среда, создание воронок продаж, увеличение конверсии в региональных отелях.
1: Звучит современно. Переход к возврату инвестиций. Но возникает фундаментальное сомнение чисто из теории управления.
0: Какое?
1: Существует концепция agile – гибкого стартапа. Он постоянно тестирует гипотезы, ошибается, меняет стратегию. А государственная машина сколана регламентами и планами на 5 лет.
0: Можно ли декретом заставить госструктуру мыслить как стартап?
1: Вот в этом и главный вопрос. Смена аббревиатуры не создает новые компетенции. Если внутри останется логика согласования каждого поста неделями, то проактивного маркетинга не случится.
0: Будет просто современная имитация бурной деятельности.
1: Точно.
0: Подводя итог всему этому массиву фактов, вырисовываются два глобальных сценария развития до 2030 года.
1: Оптимистичный и инерционный.
0: Да. Первый сценарий реформы срабатывает. Коммерческий маркетинг начинает продавать впечатление, льготные кредиты помогают создать вечернюю экономику.
1: Внутренний турист остается на выходные, и загрузка поднимается с мертвых 29% до спасительных 40-45%.
0: Плюс появляется азиатский ручеек, снижающий зависимость.
1: Это если шестеренки госпланирования совпадут с шестеренками рыночного спроса. Но есть второй сценарий.
0: Сценарий инерции. Кредиты берутся, 30% номеров строятся, но из-за отсутствия смысла там ночевать, отели стоят пустыми.
1: Кредиты ложатся мертвым грузом, а индустрия продолжает молиться на стабильность соседней экономики.
0: Да.
1: Знаешь, анализируя ситуацию, приходишь к выводу, что туризм сейчас – это идеальное зеркало экономики, своеобразная лаборатория.
0: В каком плане?
1: В реальном времени сталкиваются две философии. С одной стороны, жесткое планирование – выдать кредиты под 6%, установить квоты, а с другой – непредсказуемая рыночная стихия.
0: Туриста ведь по разнарядке отдыхать не заставишь.
1: Вот именно. Его мотивы иррациональны. Он хочет удобный матрас, вкусный кофе и чтобы вечером играла музыка. Что победит в этом столкновении кабинетов и человеческих эмоций, невероятно интересно.
0: Прекрасная мысль для завершения. Будем внимательно наблюдать за результатами этого столкновения цифр и желаний. Спасибо за внимание к теме и до новых встреч.
1: До свидания.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Дмитрий Квитковский о создании в Минском парке Победы аллеи славы героев-пограничников всех поколений.
4: В городе Минске появился еще один символ пограничной славы. Это аллея славы пограничников всех поколений. У нас на сегодняшний день 18 подразделений носят имена героев-пограничников. Это наш символ, это не только дань тем людям, которые отдали свою жизнь или посвятили свою жизнь службе на границе, но и это хороший инструмент для воспитания подрастающего поколения. И вот сегодня по инициативе общественности от всех наших территориальных органов помощи службы, воинских частей, в одном порыве мы создали такую вот аллею. Нам помогли местные органы власти. И сегодня вот в день пограничника аллея была открыта.
2: Важный сигнал.
5: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
6: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, белазами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
5: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
6: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
5: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
7: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливают творческую составляющую, заставляют конкурировать за потребителя. Зрителя, посетителя открывают новые возможности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
9: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
8: Ну да.
9: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
10: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
9: Ой, ну какого диктата?
10: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
9: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
10: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
9: Ага.
10: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
9: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
10: Разве?
9: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора, За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности, и, в конце концов, авианосцы.
11: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
9: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
11: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
9: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
11: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
9: Угу.
11: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
9: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
11: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
9: Допустим.
11: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
9: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
11: В чем же здесь больше дурак?
9: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
11: Ну, подожди.
9: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
11: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
9: Угу.
11: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
9: И каким же образом мы просто живем?
11: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
9: Но это стимулирует экономику.
11: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
9: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
11: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
9: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
11: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
9: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
11: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
9: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционный аспирай. Мы проходили это во время Великой депрессии.
11: Ну это крайности.
9: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
10: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
9: Амазон хотя бы продавал книги.
10: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
9: Стейблкоины.
10: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
9: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
10: Я с этим категорически не согласен.
9: Но подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
10: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы, и центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
9: О, да, любимая тема политиков.
10: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
9: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
10: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
9: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
10: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
9: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
10: Ну, это экстремальный сценарий развития.
9: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
10: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
9: Защите прав через спекулятивный токен.
10: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
9: Опять романтика пошла.
10: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
9: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой в адресе «Все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
10: Это плата за самосуверенитет.
9: 20% всех биткоинов в мире уже утеряно безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программы вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
10: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
9: А проблема криминала?
10: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
9: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
10: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
9: И что это изменило фундаментально?
10: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
9: Она обслуживает реальный сектор экономики.
10: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
9: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
10: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
9: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
10: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
9: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
10: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
9: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
10: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко призвал офицеров не обманывать самих себя.
12: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Ну, немало сделали. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию – родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
2: Важный сигнал.
13: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
14: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
13: Так белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
14: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
13: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
15: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
13: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей. Еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко призвал офицеров не обманывать самих себя.
12: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Ну, немало сделали. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию – родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
16: 12.
17: Бара.
16: 13.
17: Тера.
16: 14.
17: Чода.
16: 15.
17: Пандра.
16: 16.
17: Сола.
16: 17.
17: Сатра.
16: 18.
17: Атара.
16: 19.
17: Унис.
16: 20.
17: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
13: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
18: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
13: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
18: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
13: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
19: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
13: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
19: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
13: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Лоеве бригаде скорой медицинской помощи угрожали пистолетом. Звонок в скорую поступил, потому что женщине после употребления алкоголя стало плохо. Бригада медиков незамедлительно выбыла по адресу. В квартире было двое – мужчина и женщина. По словам медработников, лоевчанка была возбуждена, громко кричала, используя обсценную лексику. Вела себя агрессивно. В какой-то момент мужчина, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, направил в сторону медработников пистолет. Бригада спешно покинула квартиру и сообщила о случившемся в милицию, которая задержала мужчину. Оружие направили на баллистическую экспертизу, где установили, что это пневматический газобаллонный пистолет Borner М84, предназначенный для стрельбы с использованием сферических пуль калибра 4,5 мм. Огнестрельным оружием данный образец не является, но пистолет пригоден для стрельбы. Возбуждено уголовное дело. Смертельная авария с участием дикого животного произошла ночью 17 июня в Будокошелевском районе. Volkswagen Passat ехал по трассе Р-38 Будокошелево-Чечерск-Краснополье. Около 3 часов 30 минут на дорогу перед автомобилем выбежал лось. В результате столкновения 18-летний пассажир погиб на месте происшествия. Еще троих пострадавших, 16, 17 и 19 лет, доставили в больницу. Жительница Драгичина похищала деньги из кассы, а еще периодически после продажи дорогого товара пробивала чек на более дешевую позицию. Разницу забирала себе. Анализ ее доходов и расходов показал, что траты примерно втрое превышали ее зарплату, а банковская карта ежемесячно пополнялась наличными на суммы до 3000 рублей. За время своей преступной деятельности продавец присвоила более 127 тысяч рублей, которые тратила на погашение долгов и личные нужды. Вину женщина признала частично. Утверждала, что к ее компьютеру якобы имели доступ посторонние, которые намеренно увеличивали недостачу. Следствие проверило эти доводы и признало их несостоятельными. Инвентаризация при этом показала недостачу, а экспертиза то, что образовалась она из-за того, что товар не пробивали по кассе. Сейчас женщина под домашним арестом, ее обвиняют по части 4 статьи 211 УК, по которой фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы. Наложено арест на имущество обвиняемой стоимостью более 100 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: В Минске наградили победителей конкурса семейных роликов пограничного ведомства на лучший видеоролик, пропагандирующий семейные ценности, в котором приняли участие более 100 семей военнослужащих.
20: Видеопроект «Все начинается с семьи». Видеоролики надо было представить. Мы представляли в двух номинациях.
21: Вика была продюсером, я подавал основные идеи, которые можно снять. Кто-то в садике находится, кто-то в школе постоянно, то Вика в разъездах постоянно, я где-то на работе. Поэтому какие-то выходные собирались, погода не позволяла сделать красивые, хорошие кадры.
20: Короче, если правда, весь видеоролик был снят с Виталиком, где есть Виталик за один день.
21: Мы постоянно снимались, старались показать все эмоции и те моменты жизненные, которые мы вместе прожили 11 лет. И это надо было уместить в 15 секунд. Это достаточно трудоемкий процесс.
20: Пожелаю, чтобы все оставались дружными. И хотелось бы, чтобы такого плана конкурсы были и дальше. Потому что, ну, это у нас не первый, наверное, конкурс. Был в части у нас такой видеоконкурс уже проходил. Мы тоже там участвовали. Вот. И оно, когда ты начинаешь задумывать какую-то идею, ты начинаешь вспоминать всю свою жизнь за прожитое это время, и, конечно, это начинает, что-то всплывает очень даже интересное, что уже забывается. Это надо не забывать. Ну и я скажу, что сейчас надо все снимать на видео.
22: Важный сигнал.
13: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
18: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
13: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем Следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
18: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
13: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
18: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
13: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
23: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП. А их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
1: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей.
0: Ага.
1: Куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
0: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
1: Ага.
0: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
1: Да, и вносить данные в публичную базу.
0: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
1: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
0: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
1: Так.
0: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
1: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
0: Никаких чеков.
1: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
0: Угу.
1: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
0: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
1: О, да.
0: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
1: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, невероятно широко.
0: Мягко сказано.
1: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
0: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Лояльная позиция.
1: Угу.
0: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
1: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
0: Ты про дипломы?
1: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
0: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
1: Угу.
0: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
1: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
0: Ну да, откуда ему там взяться?
1: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
0: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
1: Да. Легально.

0: Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов, с милицией для проверки административной истории, с налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
1: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же, ну это нереально.
0: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
1: Точно.
0: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
1: О да, это был провал.
0: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
1: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
0: Угу.
1: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
0: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
1: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публичная, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
0: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
1: Вот именно.
0: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
1: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
0: Безусловно.
1: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
0: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
1: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
0: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
1: Математики, физики.
0: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
1: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
0: О, да. Красивая цифра.
1: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
0: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
1: Угу.
0: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
1: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
0: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
1: Ничего себе, 40%?
0: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
1: И вместо того, чтобы работать с причиной, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов.

0: Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
1: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
0: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
1: Именно. Никакой рекламы в интернете.
0: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
1: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
2: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
1: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
2: О, точно.
1: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
2: Но за это удобство придется платить огромную цену.
1: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
2: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
1: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
2: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
1: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
2: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гиперроналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
1: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
2: Угу. Оплата в стейблкоинах,
1: которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
2: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
1: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
0: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
1: До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: В Москве эвакуация, город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – Садовод. Росавиация третий раз за сутки закрыла все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже, поэтому атака для людей стала полной неожиданностью.
5: Массовый налет дронов Украины. Горит Капотня. Садовод горит. НПЗ взорвали. Небо было все открыто. Вот оно заполнилось вот этим вот грибом. Видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
4: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую: «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву. Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Копотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. По последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Раннее утро, на рынке много людей, очевидно, торговцев. Есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
6: Мимо пролетело! Опять мимо пролетело! Мимо пролетело! Вот он летит дальше!
4: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
7: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
4: Владимира Путина во время налета дрона в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
8: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать. А где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которое выстроили вокруг Москвы? Там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее, и прочее. Но, как оказалось, ничего такого уж очень мощного и серьезного не установлено.
4: Атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
10: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
9: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случай, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
11: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. Даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция, даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум, и украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
9: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Жилье невидимка. Девушка купила по дешевке почти квартиру в Минске и уже год не может туда заселиться. Рассказываем все детали этой детективной истории. Как говорил Воланд, квартирный вопрос испортил москвичей. В нашем случае борьба за квадратные метры развернулась в белорусской столице. Минчанка Виктория купила долю в хрущевской двушке и вот уже больше года пребывает в стрессе. Женщина не может въехать в приобретенное жилье, так как 1/10 доля квартиры принадлежит экс-супругу бывшей собственницы.
12: Мне попалось предложение о продаже 0,9 доли в 46-метровой квартире в районе парка Дружбы народов. Всего за 22,5 тысячи долларов по курсу. Уточнила. Все правовые моменты были уважены, поэтому согласилась на покупку. В результате 41 квадрат принадлежит мне, а оставшиеся 4,5 – бывшему мужу владелицы квартиры. Вот из-за конфликтов с ним я с двумя дочерями и не могу заселиться. При просмотре квартиры перед покупкой он вел себя спокойно, но упомянул, что в 90-х был серьезным человеком, крышевал ларьки, и у него до сих пор есть связи в бандитских кругах. Жил он там с сожительницей. И все было более-менее спокойно, пока я не решила съехать со съемного жилья и наконец-то заселиться. Начались скандалы, угрозы, провокации. Дело дошло до суда.
9: Виктория подала иск в суд зимой 2025 года, потребовав выселить сожительницу мужчины, выплатить ей компенсацию за время вынужденной аренды другого жилья и вселить ее с детьми в квартиру. Однако минчанка получила отказ, так как по наводке судьи владелец 4,5 квадратов расписался со своей возлюбленной и зарегистрировал ее на своей площади. Кроме того, мужчина пригрозил Виктории, что если та продолжит попытки заселиться, он перевезет свою маму и тоже поселят в квартире. Дело до сих пор рассматривается в суде. Следующее заседание назначено на июль. Белорусы отреагировали на историю неоднозначно. Головой нужно было думать, а не кидаться на стоимость почти двушки, прокомментировал житель Минска Павел.
13: Люди, ну вы хоть голову иногда включайте. Вы живете в Беларуси. У нас без доказательств вины срок могут впаять. А тут такая история. Да даже полный пакет документов не гарантирует вам справедливости. Вы только вдумайтесь в законы и решения суда. Прописать второго человека на неполных 5 квадратах. Но у нас же формально это не 5 квадратов, а целая 1/10 квартиры. И всем плевать, что этого и на кровать поставить не хватит. Формально у мужика есть собственность. Он собственник и может туда прописать хоть 4 детей, жену и бабушку с дедушкой. А потом еще отсудить в пользование все комнаты. Вот такие суровые и беспощадные законы в Беларуси.
9: Кто-то предлагал посмотреть на ситуацию глазами другой стороны, второго владельца доли в столичной хрущевке, который не имеет другого жилья и, возможно, не может выкупить это из-за нехватки средств на тот же самый кредит. Белорусы отмечали, что в законодательство необходимо внести изменения, ведь такие ситуации стали встречаться достаточно часто. Дарья из Бреста поделилась своей историей.
14: Я в такой же ситуации, только в моем случае доля моя меньше, чем у человека, который купил оставшуюся часть квартиры. Квартира бабушки, вторая доля, была у моего крестного, вот он ее и продал. Теперь новая владелица этой доли через суды пытается добиться всей квартиры, или за бесплатно, или за сущие копейки. При этом ей никто не мешает приезжать, делать ремонт в ее комнате. Квартира двухкомнатная, с раздельными жилыми комнатами. Но что мне делать, если мне идти больше некуда, а денег на другую квартиру тоже нет? Люди готовы загрызть друг друга за эти квадратные метры. Может быть, если бы у нас в стране было проще купить свое жилье, таких историй было бы меньше.
9: Не зная всех деталей истории Виктории и Дарьи, сложно сказать, на чьей стороне правда. Однако эти ситуации констатируют факт существования серьезных недоработок в белорусском законодательстве. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
16: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать. В наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. В Важный сигнал.
9: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
17: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
9: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
18: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
9: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
19: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
20: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
21: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
9: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
22: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, которая ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя. Зрителя, посетителя открывают новые возможности.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. крепости союзного государства.
0: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему «Панцирь» не спас московский НПЗ?
1: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто пи***ц. Это уже есть такой пятый.
0: Москва подверглась крупнейшей за последние два года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
2: Время 8.45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
0: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
23: Пламя самой Капотни, и вот она летает так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
0: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
24: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котята, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. То ли, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
0: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
25: Доброе утро, друзья! Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
0: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
26: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Так это громко и страшно.
0: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорт и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
27: Я манал эту процедуру. Нахрен она, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит. Вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают. Вон они летают над головой.
0: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
4: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, белазами и советской архитектурой. Последние лет пять даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
9: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
4: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
9: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: «Верните ребенка, он еще студент». Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2 курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
6: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путю ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
5: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
6: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
5: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Ради Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
7: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
5: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
3: Синий.
8: Нила.
3: Коричневый.
8: Бура.
3: Зеленый.
8: Сабз.
3: Оранжевый.
8: Наранджи.
3: Фиолетовый.
8: Джамуни.
3: Красный.
8: Сурх.
3: Белый.
8: Сафед.
3: Желтый.
8: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
12: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
11: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем Следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
12: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
11: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
12: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
11: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
13: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю откровенно, ничего не скрывая. По моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 2030 года. Так?
14: Так точно, товарищ президент.
13: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
10: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Новости союзного государства.
17: Сочи. В западне, в аэропорту курортного города из-за атак дронов задержали больше сотни рейсов, некоторые на двое суток. Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за масштабных задержек рейсов. Атаки БПЛА на Краснодарский край не утихали с 14 по 17 июня. Как следствие, транспортный коллапс. Задержано более 100 самолетов. Некоторые пассажиры ждали рейс несколько дней. Только за последние сутки небо над Сочи закрывали 4 раза. В сообщениях указывается, что некоторые люди не могут вылететь из Сочи уже около 2 суток и спят на туристических ковриках прямо в аэропорту.
1: Дети устали очень, да и взрослые измотаны таким долгим ожиданием. Самое ужасное, что мы ничего не можем планировать и не понимаем, насколько застряли. Летим в Турцию, и рейс опаздывает уже на сутки. Получается, потеряли день отпуска, и никто нам финансово это не компенсирует.
17: Пассажиры рейса Сочи-Новосибирск заявили, что ждут посадки с 15 июня. Они утверждают, что вылет самолета переносили уже 4 раза. Также на 41 час был задержан рейс в Пермь. Еще 26 самолетов, которые должны были вылететь 16 июня, тоже в ожидании. Рейс в Казань задерживается на 38,5 часов, а в Челябинск более чем на сутки. Тем, кто не может вылететь в Москву, предлагают ехать на минивэнах. Задерживаются и международные рейсы. Самолет в Стамбул опаздывает почти на сутки, в Батуми на 9,5 часов, в Ереван на 8 часов, а в Тбилиси на 6. По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом.
2: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
17: Однако тяжелее всего пришлось пассажирам, летевшим из Сочи в Архангельск. Они изрядно перенервничали. Поздно вечером 17 июня Boeing авиакомпании Smart Avia подал сигнал бедствия. В полете над Черным морем у судна отказал двигатель. Командир доложил о ситуации и принял решение вернуться назад в Сочи, после чего некоторое время лайнер кружил и вырабатывал топливо. На борту находилось 200 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Однако люди рассказывали, что экипаж явно ожидал жесткой посадки.
14: Было очень страшно. Стюардесса перед приземлением явно нервничала и несколько раз повторила: «Сгруппироваться, сгруппироваться, опустить голову». Слава богу, все прошло нормально.
17: Это далеко не первый инцидент с поломкой двигателей у самолетов российских авиакомпаний. В марте с различными неисправностями в полете столкнулись сразу 5 воздушных судов. Пассажирам рейса в Архангельск еще повезло приземлиться в тот момент, когда аэропорт не был закрыт. Ведь в этот день аэродром Сочи перекрывали на длительное время аж 4 раза. 17 июня дроны массово атаковали 10 регионов России. Минобороны заявила об уничтожении 72 БПЛА, в частности, над Краснодарским краем. Курорты региона очень сильно пострадали от регулярных налетов беспилотников. В Сочи стоимость размещения упала более чем на 15%, однако люди все равно не едут. Заполнена лишь четверть номеров.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
13: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
19: Так точно, товарищ президент.
13: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретарь. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
3: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
3: Синий.
8: Нила.
3: Коричневый.
8: Бура.
3: Зеленый.
8: Сабз.
3: Оранжевый.
8: Наранджи.
3: Фиолетовый.
8: Джамуни.
3: Красный.
8: Сурх.
3: Белый.
8: Сафед.
3: Желтый.
8: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Подкаст, где мы разбираем новости, которые остаются за кадром официальных сводок. Сегодня говорим о том, как война, которая формально идет между Россией и Украиной, уже вошла в дома обычных белорусских семей через школьный автобус, детские бронежилеты и запоздалые запреты государства.
20: Угу.
19: Лето, дети с рюкзаками, набитыми плавками, полотенцами, масками для ныряния предвкушают Черное море.
20: Ну да, стандартная картина.
19: Абсолютно обычная рутинная сцена для любого города. Группа из 44 человек садится в такой, знаешь, просторный туристический автобус. 28 детей и 16 взрослых.
20: Это же детская футбольная команда, верно?
19: Да, именно.
20: Это воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 2 из Речицы. Это такой небольшой город, около 60 тысяч населения, где все так или иначе друг друга знают.
19: Угу.
20: И поездка в Геленджик – это, главное приключение лета. Маршрут выглядит совершенно привычно. Гомель, затем пересечение границы, транзит через Брянскую область Российской Федерации и дальше прямая дорога на юг.
19: Но этот конкретный рейс до Геленджика заканчивается совершенно иначе. Автобус въезжает на территорию Брянской области, и там происходит удар беспилотника.
20: Какой кошмар!
19: Дрон взрывается в непосредственной близости от транспортного средства. Осколки просто прошивают металл, стекло. Итог страшен. Погибает Виктория Горошко. Это супруга главного тренера. Она поехала сопровождать команду.
20: Да, как сопровождающая.
19: 8 человек получают ранения. Причем, слушай, 6 из раненых – это дети. И один ребенок вообще оказывается в реанимации в тяжелом состоянии.
20: И вот в эту секунду телевизионная картинка конфликта, которая годами транслировалась как нечто происходящее где-то там, за горизонтом, она моментально исчезает.
19: Схлопывается.
20: Абсолютно. Война буквально физически врывается в салон с мирными людьми. Для Речицы это больше не новостная сводка об абстрактной геополитике. Это личная, очень осязаемая катастрофа. Она коснулась соседей, одноклассников, знакомых.
19: Давай, детально разберем, как вообще гражданский автобус с таким количеством детей оказался в этой точке.
20: Давай.
19: Брянская область граничит с Украиной. Именно оттуда в начале 22-го года разворачивались масштабные события. И на момент поездки там официально действует режим контртеррористической операции, сокращенно КТО.
20: То есть, по сути, это прифронтовая зона?
19: Ну да.
20: Режим КТО – это ведь не просто строчка в новостях. Это усиленные патрули, блокпосты, проверка документов на каждом шагу, стянутая техника и постоянная круглосуточная угроза с воздуха.
19: Угу.
20: И тут возникает резонный вопрос. Он просто кричит из всей этой ситуации. Как вообще стала возможна логистика, при которой туристический транспорт едет через территорию, где регулярно звучат сирены и падают дроны.
19: Но подожди, разве логика властей в этом конкретном случае не обоснована, я имею в виду их реакцию после случившегося?
20: А что они заявили?
19: Гомельский облисполком и администрация Речицы после трагедии сразу заявили, что виноват частный перевозчик. Но он взял заказ, он сидел за рулем, он сам прокладывал навигацию через Брянск. Разве он не несет прямую юридическую и физическую ответственность за пассажиров, которых везет?
20: Слушай, но юридически водитель, конечно, всегда отвечает за тех, кто в салоне. Но здесь нужно разобрать саму механику организации таких поездок. Это же не просто компания друзей скинулась на бензин и поехала на шашлыки.
19: Ну да, это официальная группа.
20: Это поездка государственной спортивной школы. Такие вещи всегда сопровождаются кучей документов, согласованиями, печатями профильных ведомств. И потрясающий уровень бюрократического цинизма заключается в том, как чиновники попытались оправдаться.
19: Да, они заявили, что маршрут был, цитирую, «несогласованным».
20: Вот именно. Государственные ведомства утверждают, что местная спортивная федерация обычно использует другие маршруты.
0: В обход Брянской области.
20: То есть они знали. В том-то и дело, официальные структуры прямо признают. Они знали, что через Брянск ехать смертельно опасно. Они знали о рисках и тихо, где-то в своих кабинетах, планировали пути для подведомственных групп так, чтобы минимизировать угрозу.
0: Слушай, это звучит просто дико. Это как если бы инспекторы...

0: дистанцируются. Оно сбрасывает всю тяжесть ответственности на самого мелкого актора в пищевой цепи, в данном случае на водителя автобуса.
1: При этом сама трагедия моментально попадает в жернова двух мощных информационных машин. С одной стороны, официальный Киев в лице Генштаба полностью отрицает причастность вооруженных сил к удару по гражданскому автобусу.
0: Но они называют это провокацией.
1: Либо целенаправленной провокацией, либо ошибкой операторов дрона другой стороны. А с другой стороны, Следственный комитет России не тратит ни минуты и немедленно возбуждает уголовное дело по статье «Террористический акт».
0: Угу. И у этого тоже есть совершенно четкая функция. Слово «теракт» мгновенно вписывает гибель граждан Белоруссии в нужный российский информационный нарратив.
1: Да.
0: Причем независимо от того, началось ли реальное расследование или экспертиза осколков. А официальный Минск в этой ситуации оказывается просто зажат в жесточайшем информационном тумане.
1: Да, я заметил, что первые реакции государственных медиа в Беларуси выглядели как попытка, максимально приглушить звук, минимизировать резонанс этого скандала.
0: Потому что это ломает картину мира.
1: Именно. Признание реальности этой проблемы бьет по фундаментальным основам той картины, которую транслируют десятилетиями. Но замолчать гибель и ранение детей в маленьком городе оказалось невозможно. Трагедия оказалась слишком громкой.
0: И вот тут государственная машина со скрипом, начинает действовать на правовом уровне. Бюрократия вынуждена реагировать только когда кровь уже пролилась.
1: Министерство иностранных дел выпускает официальное административное решение. Вводится полный запрет на организованные поездки граждан и, в первую очередь, детских и школьных групп в российские регионы, где действует режим КТО. Там конкретно прописываются Брянская, Курская и Белгородская области.
0: И здесь сразу бросается в глаза колоссальный разрыв во времени. Слушай, беспилотники в этих приграничных регионах летают далеко не первый год.
1: Да, с 22-го года.
0: Боевые действия идут ежедневно. Режим КТО был введен российскими властями задолго до лета 26-го года. И у меня вопрос. Почему нужно было ждать реальных похорон и реанимации, чтобы выпустить один формальный запрет?
1: То есть с 22-го по 26-й год государство в Беларуси не предпринимало никаких формальных барьеров для защиты граждан, которые едут в эти зоны. Можно было просто купить билет, нанять автобус и поехать прямо в зону боевых действий.
0: Абсолютно никаких барьеров не было. И причина этого молчания глубоко идеологическая. Понимаешь, запрет от МИД – это ведь не просто ведомственная бумажка или какая-то инструкция для турфирм.
1: А что это?
0: Это тектонический сдвиг. Это первый случай в новейшей истории, когда официальный Минск де-факто на юридическом уровне признает часть территории своего ближайшего стратегического союзника смертельно опасной зоной.
1: А ведь это ломает весь политический конструкт, который возводился годами. Конструкт так называемого союзного государства.
0: Не просто ломает, это публичная капитуляция важнейшей идеологемы. Десятилетиями в стране выстраивался нарратив о том, что интеграция с Россией – это абсолютный непробиваемый синоним безопасности. Посыл был кристально ясен. У нас единое оборонное пространство, и поэтому граждане могут спать спокойно.
1: А теперь МИД черным по белому пишет, поездки в определенные регионы страны-союзника могут стоить жизни вашим детям.
0: Да, это огромная трещина в политическом фундаменте. Система вынуждена признать, что зонтик безопасности, дырявый. И весьма показательно, что российская сторона никак публично не раскритиковала этот демарш МИДа.
1: Дипломатически крайне трудно критиковать партнера, который просто пытается спасти школьников от взрывов на твоей суверенной территории.
0: Вот именно.
1: Знаешь, пока чиновники и дипломаты пишут эти запоздалые запреты, пытаясь как-то догнать реальность, происходит нечто куда более пугающее. Адаптация на низовом бытовом уровне.
0: О, да.
1: Там, где государственная бюрократия буксует, моментально включается свободный рынок. Война всегда порождает новые рынки, но здесь это приобретает совершенно сюрреалистичные формы.
0: Это та часть истории, от которой действительно становится не по себе. Расскажи подробнее про выставку.
1: Да, в Минске проходит выставка «Национальная безопасность 2026 год». Это такое профильное мероприятие для силовиков, разработчиков оружия и экипировки. И там частная белорусская компания под названием «Броня» презентует абсолютно новый продукт. Противоосколочные бронежилеты, созданные специально для детей.
0: Само словосочетание «детский бронежилет» звучит просто как оксюморон из какой-то антиутопии.
1: Давай посмотрим на технические характеристики, потому что они важны.

0: Это класс защиты БР-2, в качестве материала используется кевлар, многослойная арамидная ткань, и вес такого изделия на ребенка составляет 3 килограмма.
1: 3 килограмма?
0: Да. Производитель заявляет, что жилет надежно защищает от осколков артиллерийских снарядов, поражающих элементов беспилотников и пистолетных пуль. Например, от выстрела из пистолета Стечкина.
1: Слушай, 3 килограмма, кажется, что цифра небольшая для взрослого мужчины, но для 8-летнего или 9-летнего ребенка 3 килограмма – это вес очень тяжелого промокшего зимнего пальто или рюкзака, полностью набитого книгами.
0: Угу.
1: И ребенок должен носить этот вес на своих плечах летом в жару, просто чтобы дойти до школы или съездить в магазин.
0: Ну а самое пронзительное и, ну, страшное кроется даже не в весе или в этих кевларовых слоях. Дизайн. Компания не шьет эту броню в стандартном зеленом камуфляже, пикселе или цвете хаки, как это делают для военных. Они выпускают жилеты с яркими принтами.
1: Да ладно?
0: Серьезно? На пуленепробиваемой ткани напечатаны улыбающиеся котики, разноцветные машинки, весенние цветы.
1: Боже мой. И это подается производителям под совершенно конкретным соусом, я уверена.
0: Да, официальная формулировка звучит так. Дизайн разработан, чтобы снизить психологический стресс. То есть это преподносится как некий гуманитарный жест. Забота о хрупкой детской психике.
1: Ну?
0: Но ведь в этом есть логика. Если ребенку все равно приходится надевать защиту, пусть она выглядит как обычная ветровка, чтобы лишний раз не пугать ни его самого, ни окружающих. Разве нет?
1: Слушай, логика в этом есть только внутри уже сломанной реальности. На самом деле это глубоко пугающий симптом. Если на рынке появляется стабильный спрос на детскую броню, которая маскируется под повседневную одежду, значит, общество незаметно перешагнуло красную линию.
2: Линию, за которой война окончательно нормализуется?
1: Да. Черту, за которой процесс упаковывания школьников в кевлар перед выходом за дверь становится просто банальной частью утренней бытовой логистики.
0: Как зубы почистить?
1: Именно. Наряду с проверкой, взял ли ребенок с собой сменную обувь и контейнер с завтраком, это означает, что война перестала восприниматься как чрезвычайная ситуация, требующая экстренного решения. Она стала фоном. Родители покупают защиту от осколков не для игры в лазертаг, а для того, чтобы ребенок мог физически выжить в обыденной жизни.
0: И компания-производитель совершенно открыто подтверждает, что эти партии бронежилетов с котиками уже активно поставляются в Белгородскую область России. Как раз в те самые приграничные районы, где регулярно звучат сирены и падают дроны. Заявляется, что поставки идут по линии гуманитарной помощи для обеспечения безопасности детей на случай экстренной эвакуации.
1: Слово «гуманитарное» здесь никого не должно вводить в заблуждение. Конечно, физически эти вещи могут спасти чью-то жизнь. Но структурно это абсолютно прагматичный бизнес. Военно-промышленный комплекс нащупал золотую жилу. Это чистая коммерциализация конфликта.
0: То есть происходит такой, ну, плавный переход военных технологий на гражданские рельсы, как в свое время GPS или тефлон перекочевали из оборонки в обычные дома, только тут речь идет о бронежилетах для второклассников.
1: Совершенно верно. Вооруженный конфликт открыл гигантский рынок B2C, то есть продаж напрямую потребителю. ВПК плавно интегрируется в гражданский оборот. Броня теперь продается не только Министерством обороны. Она продается тревожным матерям и отцам, встраивается в их семейный бюджет и повседневный быт.
0: Давай попробуем собрать все эти элементы в одну общую картину. У нас есть конкретная трагедия с частным туристическим автобусом из Речицы. Есть запоздалые запреты Министерства иностранных дел, которые ломают старые политические мифы. Есть успешный бизнес на кевларовых жилетах с детскими рисунками. Все это складывается в единый пазл.
1: Слушай, если социум дошел до того состояния, когда возникает рыночная необходимость упаковывать 3 килограмма кевлара в ткань с веселыми машинками и весенними цветами, просто чтобы ребенок не плакал от паники при звуке летящего дрона, как будет выглядеть мышление этого поколения, когда оно вырастет?
3: Поколение, для которого необходимость надеть броню перед улицей стала такой же рутиной, как надеть шапку зимой.
1: Любые вооруженные конфликты рано или поздно заканчиваются. Подписываются бумаги, меняются границы, политики жмут руки. Но как быстро эти повзрослевшие дети смогут разучиться инстинктивно прятаться и искать укрытие от любого громкого звука мотора в небе?
3: Да, это вопрос.
1: Сколько лет или даже десятилетий понадобится, чтобы ребенок окончательно поверил, что обычная легкая ветровка – это просто ветровка, а не смертельный риск из-за отсутствия внутри защитной пластины класса БР-2?
3: Это действительно тяжелые вопросы. Вопросы о шрамах, которые остаются на обществе. Задолго после того, как исчезают блокпосты, ответы на них предстоит искать еще долгие годы. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня и погружался в эти непростые темы вместе с нами. До новых встреч.
1: Услышимся в следующем разборе. Берегите себя и своих близких.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
7: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
6: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
7: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
6: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
8: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
6: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
8: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
6: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: Свежесть с плесенью. Минчанин пожаловался в ТРЦ на просроченные глазированные сырки в крупной торговой сети. Они перележали срок годности на 2 месяца.
7: Green Market. А вас не смущает, что в вашем магазине сырки с датой выпуска 26 апреля и сроком годности 30 суток до сих пор продаются? То есть у них еще в конце мая закончился срок годности. Уже середина июня. Это же в первую очередь детям покупают.
6: После публикации в магазин на улице Маяковского, 6, пришла проверка. Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района изучил документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Нарушение подтвердилось.
7: По факту предложения к реализации пищевой продукции сырок, глазированный с ароматом ванили, торговой марки «Молочная страна», с истекшим сроком годности, в отношении компании «Грин Розница» будет начат административный процесс.
6: И это не единственный случай в сети. В другом магазине «Грин» на улице Рафиева покупатели обнаружили картошку с плесенью. В центре гигиены Московского района заявили, что на момент проверки недоброкачественной плодоовощной продукции уже не было, но штраф магазин получил. Медики предупреждают, просроченные молочные продукты и овощи с плесенью – это не просто неприятная покупка, а прямой риск для здоровья, говорит врач-инфекционист Марина Жданович.
9: Глазированный сырок – это молочный продукт, а значит, при нарушении сроков хранения там быстро размножаются бактерии. Человек может получить отравление, тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. Особенно опасно это для детей, пожилых людей и тех, у кого слабый иммунитет. С плесенью на овощах та же история. Нельзя просто срезать плохой кусок и думать, что все нормально. Если продукт уже начал портиться, токсины могут распространяться дальше. Поэтому такие товары должны сразу убирать с полок, а не ждать, пока покупатель заметит и напишет в соцсети.
6: Главная проблема в том, что все чаще именно обычные белорусы становятся первыми контролерами качества ценой собственного кошелька и здоровья. Медики напоминают покупателям внимательно смотреть на сроки, упаковку и состояние товара до того, как он окажется дома на столе. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, транспорт, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: «80% смертей – новички. Солдаты раскрыли шокирующие подробности потерь на фронте». В редакцию пришло сообщение от матери недавно мобилизованного парня. По ее словам, сыну забрали неделю назад, определили в штурмовые войска, а спустя 5 дней он перестал выходить на связь. Командир говорит, он на боевом задании, поэтому не пишет матери. Однако сослуживцы сказали женщине, что ее сын погиб в первом бою. «Такая ситуация на фронте не редкость», — говорит Михаил Зинчук, который ведет популярный Z-канал «Рыбарь». По его словам, 80% потерь на фронте – это именно новички.
11: Единственный способ, который может быть, который не позволительный в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в 1 год, когда будет мобилизовываться порядка 1 миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас. Представь, ты штурмовик, который воюет год, два, ты многих товарищей потерял, тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят 2 молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
10: Люди приезжают на фронт практически неподготовленными и платят за это собственной жизнью, констатирует автор канала «Рыбарь». Его слова о большом количестве потерь подтверждает военный с донецкого направления. Из группы штурмовиков, которых отправили на задание, в живых он остался один.
12: Ночью был ливень, все намочило, абсолютно все. Все мокрое, весь мокрый, замерз ночью, капец. Установка стабильно напряженная, но ничего, держимся. Я один остался. Товарищ вчера вышел 300, средний. Я пока один.
10: Боец на Харьковском направлении рассказал о тяжелой обстановке на позициях и высокой активности беспилотников. По его словам, подразделение регулярно атакует БПЛА, из-за чего личный состав вынужден большую часть времени сидеть в укрытиях.
13: Вот срочника очень много погибло там. Очень много срочников. Пехота именно погибла. Вот срочник. Там с ними бывает вот 50 срочников и один контрактник, который вот умеет. И то он сам сидит там, просто координаты дает, что куда, и все. Пацаны вот просто тупо погибают, которые полгода отслужили, нихуя ничего не понимают. Взять автомат и просто выстрелить, это все, то, что они умеют.
10: Он сообщил, что срочников сейчас можно встретить на каждой позиции. Из-за нехватки личного состава их отправляют сразу по несколько человек в помощь на разные направления, в том числе и на самые горячие.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал.
14: От первого лица.
15: Премьер-министр Александр Турчин выступил на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге.
16: Хочу прежде всего поблагодарить наших российских друзей за выбор интересной и, главное, перспективной темы нынешней конференции. О креативной экономике в последнее время стало говорить модно, но тема далеко не нова. Есть расхожая шутка: черный квадрат Малевича нарисовать – дело не хитрое, а вот его продать – это было искусство. Сегодня стало очевидно, что креативная индустрия – это полноценный сектор экономики, способный генерировать высокую добавленную стоимость, создавать новые рабочие места и усиливать международную конкурентоспособность в государственном масштабе. В этой экономической системе главным товаром выступает не сырье, а продукт человеческого капитала и интеллект, идея, которую смогли монетизировать и масштабировать творческий контент. И здесь мы возвращаемся к самым простым истинам. Как всегда подчеркивает президент нашей страны, у нас нет огромных природных ресурсов. Главное богатство Беларуси – люди.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
18: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
17: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случай, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
19: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. И даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция, даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум, и украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда и использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
17: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
20: 2.
21: До.
20: 3.
21: Тин.
20: 4.
21: Чар.
20: 5.
21: Пач.
20: 6.
21: Че.
20: 7.
21: Сат.
20: 8.
21: Ат.
20: 9.
21: Но.
20: 10.
21: Дас.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
15: Военный комиссар Гродненской области Игорь Ходоровский о проходящих в регионе мобилизационных учениях с военными комиссариатами.
22: Планируется отработать вопросы доукомплектования военных комиссариатов до штатов военного времени, осуществить развертывание объектов базы проведения мобилизации и осуществить контрольную явку военнообязанных для сверки учетных данных. Для нас это не просто учение, а настоящий экзамен, который нам предстоит выполнить в рамках системы военных комиссариатов Гродненского региона и быстро принимать уверенное решение в рамках выполнения задач по предназначению.
4: Новости регионов на радиосигнал.
17: ГАИ призвала водителей быть осторожными. На дорогу из леса выбегают уже не только лоси и косули, но и медведи. Так, косолапый выбежал из леса перед автомобилем госавтоинспекции на трассе М8 в Витебском районе. Сотрудники оперативно среагировали, дали зверю пройти, убедились, что другие участники дорожного движения в безопасности. Но ситуация могла закончиться совсем иначе, если бы кто-то из автомобилистов ехал быстрее или отвлекся от движения, отметили в ГАИ. Напомню, в 2025 году на белорусских дорогах погибло свыше 3000 косуль, более 1000 лосей и 150 оленей. Житель Светлогорска почти сутки избивал сожительницу. Она скончалась. В телефоне у мужчины нашли видео истязаний. Трагедия произошла в городском поселке Октябрьский на Гомельщине. 58-летний житель Светлогорска, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт с 47-летней сожительницей. Бил ее по различным частям тела. В полночь женщина выбежала из квартиры, но домашний тиран догнал ее, схватил за руки и затолкал обратно. От полученных травм женщина скончалась. В районе обеда следующего дня фигурант обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни, прикрыл ее одеялом и вызвал милицию. Позже эксперты нашли кровь погибшей на правом ботинке, спортивных штанах и другой одежде мужчины. В телефоне обвиняемого обнаружена видеозапись, которая была снята около часа ночи, где видно, что сожительница была уже избита и стонала от боли. На судебном заседании мужчина свою вину не признал. Суд приговорил его к 10 годам колонии усиленного режима. В пользу матери погибшей взыскал с обвиняемого 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. 42-летняя минчанка превысила скорость и ждала уведомления об оплате. В скором времени ей на телефон пришло сообщение от дорожной полиции с требованием погасить штраф и ссылкой для перевода денег. Женщина перешла по ней и ввела данные банковской карты. В результате с ее счета списали более 3000 рублей. Возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Отмечу, ранее сообщалось о том, что злоумышленники массово рассылают сообщения белорусам якобы от имени дорожной полиции или дорожной службы Беларуси с требованием незамедлительно перейти по ссылке и оплатить несуществующий штраф. На подставном сайте посетителей просят ввести данные банковской карты или совершить платеж. После этого вся информация о реквизитах потерпевшего попадает к мошенникам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
17: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
0: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
17: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
2: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
17: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
3: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
23: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
24: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
17: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
14: Новости союзного государства.
25: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
26: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта, перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
25: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
1: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе серы, и они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное – они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
25: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
5: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
25: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
6: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
25: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
8: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать. В наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
10: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
9: Так, белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
10: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
9: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
11: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
9: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей, и еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
8: Поэтому давайте без этих подвигов. Мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники. И это не нужно делать в наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
7: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Новости союзного государства.
25: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
26: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта, перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
25: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
1: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
25: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
5: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
25: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
6: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
25: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива.
14: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиах.
12: Синий.
13: Нила.
12: Коричневый.
13: Бура.
12: Зеленый.
13: Сабз.
12: Оранжевый.
13: Наранджи.
12: Фиолетовый.
13: Джамуни.
12: Красный.
13: Сурх.
12: Белый.
13: Сафед.
12: Желтый.
13: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о туризме в Белоруссии, и это куда интереснее, чем звучит. Государство запустило амбициозную пятилетку, раздает кредиты почти даром, а параллельно Европа закрыла для страны весь западный туристический рынок. В итоге провинциальные отели стоят пустыми, а вся отрасль держится на одной единственной стране. Разбираемся, есть ли у этого плана шанс сработать.
16: Слушай, ну вот тут сходу возникает логический диссонанс. Строить больше гостиниц, когда западный рынок закрыт. То есть, кого туда вообще селить?
0: Парадокс действительно налицо. Чтобы сразу обозначить масштаб, сейчас доля туризма в ВВП оценивается всего в 2,2 или 2,3%.
16: Но это совсем немного.
0: Да-да. А план до 2030 года – удвоить этот показатель. Дотянуть его до 4,5%.
16: Ого! И за счет чего планируется такой рывок?
0: Главный инструмент – это увеличение гостиничного номерного фонда по всей стране. И увеличить его хотят на целых 30%.
16: На треть – строить новые стены, когда старые некем заполнить. Возникает вполне резонный вопрос, для кого предназначены все эти новые площади.
0: К портрету этого загадочного туриста стоит еще вернуться. Но сначала имеет смысл взглянуть на само предложение.
16: Гостиничный бизнес – это же огромные капитальные затраты. И очень долгий срок окупаемости.
0: Абсолютно. Поэтому здесь запускается мощный финансовый стимул. Появился кредитный продукт под названием «Туристический потенциал».
16: Так. И что предлагают?
0: Условия выглядят беспрецедентно. Дают под 6% годовых на срок до 15 лет.
16: Подожди, 6% на 15 лет?
0: Ага. Лимит доходит до 100 миллионов рублей на один проект.
16: Но если учесть реальную стоимость денег сейчас и текущие уровни инфляции, это же, ну, это практически бесплатная раздача средств.
0: Именно так. По сути, отрасль просто заливают дешевыми деньгами, лишь бы запустить стройку.
16: Но в этом же кроется колоссальная ловушка для регионального бизнеса.
0: Ловушка? Почему? Финансируют ведь не только классические бетонные коробки. Деньги дают на современные форматы глэмпинги, эко-отели.
16: Это звучит красиво, да?
0: А для малого бизнеса, например, для агроусадеб, придуманы займы до 5 миллионов рублей. Под 6,38% на 5 лет. Кажется, идеальный шанс обновиться.
16: Согласна. Звучит заманчиво. Но есть ли там какие-то территориальные ограничения?
0: Есть одно очень жесткое условие. Минск из программы полностью исключен. Деньги дают исключительно на развитие регионов.
16: Вот. Вот именно это исключение Минска и превращает инициативу в очень опасный эксперимент. Можно привести понятную аналогию.
0: Давай.
16: Это как если бы поступило предложение купить дорогой премиальный автомобиль в кредит под 0%, но с условием, что ездить на нем можно только по деревне, где вообще нет асфальта.
0: Интересное сравнение.
16: Кредит-то феноменально выгодный, спору нет. Но какой смысл вливать миллионы в новые стены, в дорогие матрасы где-то в провинции, если там нет спроса?
0: То есть дешевый кредит на неработающий актив?
16: Именно. Если построенная в лесу гостиница стоит пустая, то даже эти 6% становятся неподъемным бременем. Это прямой путь к банкротству.
0: Но ведь невозможно привлечь современного требовательного туриста просто в чистое поле. Сначала должна появиться комфортная кровать, а уже потом турист, разве нет?
16: В теории, безусловно. Но на практике эта логика разбивается о реальную статистику. Если посмотреть на цифры загрузки существующих отелей, картина проясняется. В столице ситуация более-менее рабочая. Средняя загрузка минских отелей держится на уровне 52,5%. Это позволяет бизнесу нормально дышать.
0: А в регионах?
16: А вот стоит взглянуть на Витебскую или Гомельскую области, и цифры падают до катастрофических 29%.
0: 29% загрузки. Звучит как показатель серьезного кризиса.
16: Это не просто кризис. Это экономическая пропасть. Огромное здание нужно отапливать зимой, независимо от того, живет там один человек или 100.
0: Налоги, зарплаты персоналу.
16: Да-да-да. Порог рентабельности, чтобы отель просто выходил в ноль, начинается в лучшем случае с 40 или 45%.
0: Получается, при 29% отель просто каждый день генерирует чистый убыток.
16: Абсолютно. Три этажа стоят темными, персонал слоняется без дела, а электричество сжигает последние оборотные средства.
0: И в эту самую реальность сейчас предлагается влить кредиты на постройку еще 30% номеров.
16: Вот именно.
0: Но здесь возникает один сильный контраргумент.
16: Какой?
0: Статистика внутреннего туризма. Она выглядит очень впечатляюще. В год совершается около 2,5 миллиона поездок внутри страны.
16: Цифра действительно огромная.
0: Люди хотят путешествовать. Они садятся в машины, едут смотреть интересные места. Значит, спрос на поездки все-таки существует.
16: Спрос на поездки – да. А вот спроса на ночевки – нет.

0: И региональные гостиницы – это просто печальное наследие советского прошлого. Остановиться там – вынужденная мера, а не удовольствие.
1: То есть проблема в отсутствии впечатлений.
0: Именно. Туристу не нужна просто кровать. Ему нужна причина остаться. Региональные города часто банально засыпают после 6 вечера.
1: Нет вечерней экономики.
0: Совершенно верно. Нет атмосферных ресторанов, нет пешеходных улиц с музыкантами, крафтовых баров, нет среды, ради которой хочется тратить деньги.
1: В итоге турист не понимает, за что платить, и едет домой.
0: Да.
1: Хорошо. Но если регионы полупустые, а внутренние туристы ночевать отказываются, отрасль должна была бы рухнуть. Однако она существует. Кто формирует кассу?
0: Иностранцы.
1: Точнее, практически один единственный иностранец. Структура въездного туризма показывает классическую картину монополии.
0: Так, давай посмотрим на цифры.
1: 98,7% всего организованного въездного потока – это граждане стран СНГ. И из них 96% – это россияне.
0: Угу. А в санаториях какая доля?
1: В санаториях эта доля доходит вообще до 93%. В абсолютных цифрах речь идет примерно о 5 миллионах визитов в год.
0: Слушай, но 5 миллионов визитов – это же население целой европейской страны. Это гигантский поток. Разве это проблема?
1: В каком смысле?
0: Ну, кажется, это мечта любого бизнеса. Получить лояльную, платежеспособную аудиторию. Им не нужны визы, нет языкового барьера. Зачем изобретать велосипед?
1: Проблема кроется в термине «монотоварный рынок». Это как страна, которая экспортирует исключительно нефть.
0: Пока цены на нефть высоки, все процветают.
1: Инна, но как только появляются альтернативы или спрос падает, система рушится. Здесь такой нефтью выступает российский турист. Зависимость тотальная.
0: Любой микроскопический кризис у соседа мгновенно бьет по ательерам.
1: Да, и есть отличный пример, иллюстрирующий степень этой уязвимости. События весны 2026 года.
0: Что тогда произошло?
1: Было введено бюрократическое новшество – обязательное наличие загранпаспортов для российских детей до 14 лет при въезде в Беларусь.
0: Казалось бы, мелкая административная деталь.
1: Но она моментально обрушила бронирование в санаториях и отелях на 10-15% в моменте.
0: Потрясающая иллюстрация того, как работает потребительское поведение. Главная ценность такой поездки – в отсутствии любого трения. Бесшовный опыт.
1: Сел в машину и на отдыхе.
0: Да. А как только появляется препятствие, необходимость идти за справками ради детского документа, трение перевешивает ценность. Человек просто покупает тур в Турцию.
1: И это лишь изменение правил въезда. А если представить более масштабный сценарий, например, запуск агрессивных программ субсидирования внутреннего туризма в соседней стране,
0: тогда белорусский туризм просто останется с пустыми санаториями и с теми самыми новыми гостиницами, построенными под 6%.
1: Опираться на одного клиента – это игра в русскую рулетку. Нужна диверсификация рынков. Исторически логичным шагом всегда был Запад.
0: Европейский турист привозил валюту, ценил экологию.
1: Да. Но этот путь теперь закрыт не просто визовыми барьерами, а настоящей бетонной стеной. Весной 2026 года Европейский Союз ввел беспрецедентные пакетные санкции.
0: И это ведь уже не просто отмена прямых рейсов.
1: Далеко не просто. Европейским туроператорам юридически запрещено продавать туры в Беларусь.
0: Удар по механизму продаж.
1: Запрещена работа европейских гидов. Отключены международные системы бронирования, тот же Booking.
0: Без букинга современный путешественник вообще никуда не поедет.
1: Но самый сокрушительный удар – это полный запрет на продвижение туристических услуг в сервисах Google и Meta.
0: Ого! А вот это уже настоящая информационная блокада. Если страну нельзя найти в два клика или увидеть старгетированную рекламу в ленте Инстаграма...
1: Для западного потребителя это направление просто перестает существовать.
0: Наступает цифровая смерть направления. Восстановить авиарейсы можно быстро, но вернуть присутствие в информационном поле на это уйдут десятилетия.
1: И из-за этого непреодолимого барьера государственная стратегия делает разворот на восток. В фокусе внимания Азия, в первую очередь Китай и Индия.
0: Ну, на бумаге это выглядит как идеальный план спасения для новых отелей. 1,5 миллиарда человек.
1: Достаточно привлечь сотую долю процента.
0: Угу. Но в реальности этот мираж разбивается о специфику рынка. Привлечь китайского туриста – это не просто повесить красные фонарики в холле.
1: Ожидание, что китаец приедет вместо немца и будет потреблять тот же продукт – ошибочно.
0: Фундаментально ошибочно. Экосистема китайского туризма замкнута на себя. Им нужно

0: и прямые рейсы. Никто не полетит с тремя пересадками.
1: И цифровая среда.
0: Да. Китайцы не пользуются привычными банковскими картами. Им нужна оплата через WeChat или Alipay на уровне каждого сувенирного киоска.
1: Плюс культурные нюансы. Наличие горячей питьевой воды в номерах, гиды с пониманием менталитета.
0: Выстроить такую параллельную инфраструктуру – это годы тяжелейшей работы. Нельзя просто издать указ и ждать очереди на границе.
1: И вот тут мы подходим к самому интересному. Чтобы выстроить маркетинг с нуля для Азии и заставить внутренних туристов ночевать в отелях, старые методы больше не работают.
0: Бумажные буклеты на выставках больше не приносят денег.
1: Совершенно верно. Осознав это, была запущена административная реформа. Система Нацагентства по туризму меняется радикально.
0: Создается коммерческое предприятие.
1: Да, РУП-центр развития туризма. Цель – уйти от чиновничьих отчетов и перейти к реальным коммерческим KPI. Эффективность должна измеряться реальными продажами.
0: То есть упор на агрессивный маркетинг, соцсети.
1: Цифровая среда, создание воронок продаж, увеличение конверсии в региональных отелях.
0: Звучит современно. Переход к возврату инвестиций. Но возникает фундаментальное сомнение чисто из теории управления.
1: Какое?
0: Существует концепция agile – гибкого стартапа. Он постоянно тестирует гипотезы, ошибается, меняет стратегию. А государственная машина сколана регламентами и планами на 5 лет.
1: Можно ли декретом заставить госструктуру мыслить как стартап?
0: Вот в этом и главный вопрос. Смена аббревиатуры не создает новые компетенции. Если внутри останется логика согласования каждого поста неделями, то проактивного маркетинга не случится.
1: Будет просто современная имитация бурной деятельности.
0: Точно.
1: Подводя итог всему этому массиву фактов, вырисовываются два глобальных сценария развития до 2030 года.
0: Оптимистичный и инерционный.
1: Да. Первый сценарий – реформа срабатывает. Коммерческий маркетинг начинает продавать впечатление, льготные кредиты помогают создать вечернюю экономику.
0: Внутренний турист остается на выходные, и загрузка поднимается с мертвых 29% до спасительных 40-45%.
1: Плюс появляется азиатский ручеек, снижающий зависимость.
0: Это если шестеренки госпланирования совпадут с шестеренками рыночного спроса. Но есть второй сценарий.
1: Сценарий инерции. Кредиты берутся, 30% номеров строятся, но из-за отсутствия смысла там ночевать, отели стоят пустыми.
0: Кредиты ложатся мертвым грузом, а индустрия продолжает молиться на стабильность соседней экономики.
1: Да.
0: Знаешь, анализируя ситуацию, приходишь к выводу, что туризм сейчас – это идеальное зеркало экономики, своеобразная лаборатория.
1: В каком плане?
0: В реальном времени сталкиваются две философии. С одной стороны, жесткое планирование – выдать кредиты под 6%, установить квоты, а с другой – непредсказуемая рыночная стихия.
1: Туристы ведь по разнарядке отдыхать не заставишь.
0: Вот именно. Его мотивы иррациональны. Он хочет удобный матрас, вкусный кофе и чтобы вечером играла музыка. Что победит в этом столкновении кабинетов и человеческих эмоций, невероятно интересно.
1: Прекрасная мысль для завершения. Будем внимательно наблюдать за результатами этого столкновения цифр и желаний. Спасибо за внимание к теме и до новых встреч.
0: До свидания.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Дмитрий Квитковский о создании в Минском парке Победы аллеи славы героев-пограничников всех поколений.
4: В городе Минске появился еще один символ пограничной славы. Это аллея славы пограничников всех поколений. У нас на сегодняшний день 18 подразделений носят имена героев-пограничников. Это наш символ, это не только дань тем людям, которые отдали свою жизнь или посвятили свою жизнь службе на границе, но и это хороший инструмент для воспитания подрастающего поколения. И вот сегодня по инициативе общественности от всех наших территориальных органов помощи службы, воинских частей, в одном порыве мы создали такую вот аллею. Нам помогли местные органы власти. И сегодня вот в день пограничника аллея была открыта.
2: Важный Сигнал.
5: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
6: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
5: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
6: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
5: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
7: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске, одна из главных музыкальных площадок Содружества, которая ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию рядов сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя. Зрителя, посетителя открывают новые возможности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
9: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
8: Ну да.
9: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
8: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
9: Ой, ну какого диктата?
8: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
9: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
8: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
9: Ага.
8: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
9: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
8: Разве?
9: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
8: Ну, авианосцы – это, конечно, сильно.
9: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
8: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
9: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
8: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
9: Угу.
8: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
9: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
8: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
9: Допустим.
8: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
9: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
8: В чем же здесь больше дурак?
9: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
8: Ну, подожди.
9: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
8: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
9: Угу.
8: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
9: И каким же образом мы просто живем?
8: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
9: Но это стимулирует экономику.
8: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
9: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
8: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
9: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
8: То есть инфляция — это стимул избавляться от денег?
9: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин — главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
8: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
9: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
8: Но это крайности.
9: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
8: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
9: Амазон хотя бы продавал книги.
8: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
9: Стейблкоины.
8: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
9: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
8: Я с этим категорически не согласен.
9: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, Зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
8: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы, и центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
9: О, да, любимая тема политиков.
8: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии и квайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
9: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
8: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
9: Банками, коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
8: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
9: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
8: Ну, это экстремальный сценарий развития.
9: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
8: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
9: Защите прав через спекулятивный токен.
8: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
9: Опять романтика пошла.
8: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
9: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
8: Это плата за самосуверенитет.
9: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программы вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
8: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
9: А проблема криминала?
8: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
9: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
8: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
9: И что это изменило фундаментально?
8: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
9: Она обслуживает реальный сектор экономики.
8: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
9: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
8: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
9: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
8: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
9: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
8: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
9: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
8: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко призвал офицеров не обманывать самих себя.
10: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Ну, немало сделали. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию – Родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы, небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
2: Важный сигнал.
11: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
12: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
11: Так, белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
12: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
11: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
9: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
11: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей, и еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко призвал офицеров не обманывать самих себя.
10: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Ну, немало сделали. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чодага.
13: 15.
14: Пандрага.
13: 16.
14: Сола.
13: 17.
14: Сатра.
13: 18.
14: Атара.
13: 19.
14: Унис.
13: 20.
14: Бис.
2: чем пакистанский. Авось пригодится.
14: Важный сигнал.
11: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
15: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
11: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
15: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
11: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
16: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
11: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
16: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
11: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Лоеве бригаде скорой медицинской помощи угрожали пистолетом. Звонок в скорую поступил, потому что женщине после употребления алкоголя стало плохо. Бригада медиков незамедлительно выбыла по адресу. В квартире было двое – мужчина и женщина. По словам медработников, лоевчанка была возбуждена, громко кричала, используя обсценную лексику. Вела себя агрессивно. В какой-то момент мужчина, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, направил в сторону медработников пистолет. Бригада спешно покинула квартиру и сообщила о случившемся в милицию, которая задержала мужчину. Оружие направили на баллистическую экспертизу, где установили, что это пневматический газобаллонный пистолет Бортнер М84, предназначенный для стрельбы с использованием сферических пуль калибра 4,5 мм. Огнестрельным оружием данный образец не является, но пистолет пригоден для стрельбы. Возбуждено уголовное дело. Смертельная авария с участием дикого животного произошла ночью 17 июня в Будокошелевском районе. Volkswagen Passat ехал по трассе Р-38 Будокошелево-Чечерск-Краснополье. Около 3 часов 30 минут на дорогу перед автомобилем выбежал лось. В результате столкновения 18-летний пассажир погиб на месте происшествия. Еще троих пострадавших, 16, 17 и 19 лет, доставили в больницу. Жительница Драгичина похищала деньги из кассы, а еще периодически после продажи дорогого товара пробивала чек на более дешевую позицию. Разницу забирала себе. Анализ ее доходов и расходов показал, что траты примерно втрое превышали ее зарплату, а банковская карта ежемесячно пополнялась наличными на суммы до 3000 рублей. За время своей преступной деятельности продавец присвоила более 127 тысяч рублей, которые тратила на погашение долгов и личные нужды. Вину женщина признала частично. Утверждала, что к ее компьютеру якобы имели доступ посторонние, которые намеренно увеличивали недостачу. Следствие проверило эти доводы и признало их несостоятельными. Инвентаризация при этом показала недостачу, а экспертиза то, что образовалась она из-за того, что товар не пробивали по кассе. Сейчас женщина под домашним арестом, ее обвиняют по части 4 статьи 211 УК, по которой фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы. Наложено арест на имущество обвиняемой стоимостью более 100 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: В Минске наградили победителей конкурса семейных роликов пограничного ведомства на лучший видеоролик, пропагандирующий семейные ценности, в котором приняли участие более 100 семей военнослужащих.
17: Видеопроект «Все начинается с семьи». Видеоролики надо было представить. Мы представляли в двух номинациях.
18: Слушайте, Вика была продюсером. Я подавал основные идеи, которые можно снять. Кто-то в садике находится, кто-то в школе постоянно. То Вика в разъездах постоянно, я где-то на работе. Поэтому какие-то выходные собирались. Погода не позволяла сделать красивые, хорошие кадры.
17: Короче, но... если правда, весь видеоролик был снят с Виталиком, где есть Виталик за один день.
18: Мы постоянно снимались, старались показать все эмоции и те моменты жизненные, которые мы вместе прожили 11 лет. И это надо было уместить в 15 секунд. Это достаточно трудоемкий процесс.
17: Пожелаю, чтобы все оставались дружными. И хотелось бы, чтобы такого плана конкурсы были и дальше. Потому что, ну, это у нас не первый, наверное, конкурс. Был в части у нас такой видеоконкурс уже проходил. Мы тоже там участвовали. Вот. И оно, когда ты начинаешь... задумывать какую-то идею, ты начинаешь вспоминать всю свою жизнь за прожитое это время, и, конечно, это начинает, что-то всплывает очень даже интересное, что уже забывается. Это надо не забывать. Ну и я скажу, что сейчас надо все снимать на видео.
2: Важный сигнал.
11: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
19: Прогнозы медиков благоприятные.
15: В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы, но брянские медики справляются.
11: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем Следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
15: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
11: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
15: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
11: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
19: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП. А их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
21: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
20: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, ну, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
21: Ага.
20: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, ну, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
21: Да, и вносить данные в публичную базу.
20: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
21: Ну, если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит, весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
20: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
21: Так.
20: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
21: Ну да, архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически, ну, подавляющее большинство расчетов шло наличными.
20: Никаких чеков.
21: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
20: Угу.
21: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
20: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
21: О, да.
20: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
21: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, ну, невероятно широко.
20: Мягко сказано.
21: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
20: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Позиция.
21: Угу.
20: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
21: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
20: Ты про дипломы?
21: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
20: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
21: Угу.
20: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
21: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
20: Ну да, откуда ему там взяться?
21: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
20: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
21: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
20: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
21: Такая максимальная прозрачность.
20: Да, максимальная прозрачность.
21: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
20: Угу.
21: С милицией для проверки административной истории, с налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
20: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же, это нереально.
21: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи на

0: Концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
1: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
0: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публична, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
1: Но фамилия и специализация – это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
0: Вот именно.
1: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
0: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
1: Безусловно.
0: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
1: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
0: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
1: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
0: Математики, физики.
1: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку, в несколько раз.
0: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
1: О, да. Красивая цифра.
0: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
1: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать полторы-две ставки.
0: Угу.
1: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
0: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
1: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
0: Ничего себе, 40%?
1: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
0: И вместо того, чтобы работать с причиной, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
1: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
0: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
1: Именно. Никакой рекламы в интернете.
0: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
1: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
0: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
1: И на этом фоне

0: Сегодня на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
1: О, точно.
0: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: «Не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя».
1: Но за это удобство придется платить огромную цену.
0: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
1: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
0: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
1: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
0: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
1: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
0: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
1: Угу. Оплата в стейблкоинах,
0: которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
1: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
0: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
1: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, к которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
0: До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: В Москве эвакуация. Город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – Садовод. Росавиация третий раз за сутки закрыла все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 1500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже, поэтому атака для людей стала полной неожиданностью.
4: Массовый налет дронов Украины, горит Капотня, Садовод горит, НПЗ взорвали, небо было все открытое, вот оно заполнилось вот этим вот грибом, видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
3: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую: «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву. Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Копотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. К последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Раннее утро, на рынке много людей, очевидно, торговцев». Есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
5: Мимо пролетело! Опять мимо пролетело! Мимо пролетело! Вот он летит дальше!
3: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
3: Владимира Путина во время налета дрона в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
7: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать. А где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которое выстроили вокруг Москвы? Там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее, и прочее. Но, как оказалось, ничего такого уж очень мощного и серьезного не установлено.
3: Атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
9: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов у граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
8: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случившееся, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
10: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. Тихо, даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция, даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум, и украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
8: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
8: Жилье невидимка. Девушка купила по дешевке почти квартиру в Минске и уже год не может туда заселиться. Рассказываем все детали этой детективной истории. Как говорил Воланд, квартирный вопрос испортил москвичей. В нашем случае борьба за квадратные метры развернулась в белорусской столице. Минчанка Виктория купила долю в хрущевской двушке и вот уже больше года пребывает в стрессе. Женщина не может въехать в приобретенное жилье, так как 1/10 доля квартиры принадлежит экс-супругу бывшей собственницы.
11: Мне попалось предложение о продаже 0,9 доли в 46-метровой квартире в районе парка Дружбы народов. Всего за 22,5 тысячи долларов по курсу. Уточнила. Все правовые моменты были уважены, поэтому согласилась на покупку. В результате 41 квадрат принадлежит мне, а оставшиеся 4,5 – бывшему мужу владелицы квартиры. Вот из-за конфликтов с ним я с двумя дочерями и не могу заселиться. При просмотре квартиры перед покупкой он вел себя спокойно, но упомянул, что в 90-х был серьезным человеком, крышевал ларьки, и у него до сих пор есть связи в бандитских кругах. Жил он там с сожительницей, и все было более-менее спокойно, пока я не решила съехать со съемного жилья и, наконец-то, заселиться. Начались скандалы, угрозы, провокации. Дело дошло до суда.
8: Виктория подала иск в суд зимой 2025 года, потребовав выселить сожительницу мужчины, выплатить ей компенсацию за время вынужденной аренды другого жилья и вселить ее с детьми в квартиру. Однако минчанка получила отказ, так как по наводке судьи владелец 4,5 квадратов расписался со своей возлюбленной и зарегистрировал ее на своей площади. Кроме того, мужчина пригрозил Виктории, что если та продолжит попытки заселиться, он перевезет свою маму и тоже уже поселят в квартире. Дело до сих пор рассматривается в суде. Следующее заседание назначено на июль. Белорусы отреагировали на историю неоднозначно. Головой нужно было думать, а не кидаться на стоимость почти двушки, прокомментировал житель Минска Павел.
12: Люди, ну вы хоть голову иногда включайте. Вы живете в Беларуси. У нас без доказательств вины срок могут впаять. А тут такая история. Да даже полный пакет документов не гарантирует вам справедливости. Вы только вдумайтесь в законы и решения суда. Прописать второго человека на неполных 5 квадратах. Но у нас же формально это не 5 квадратов, а целая 1/10 квартиры. И всем плевать, что этого и на кровать поставить не хватит. Формально у мужика есть собственность. Он собственник и может туда прописать хоть 4 детей, жену и бабушку с дедушкой. А потом еще отсудить в пользование все комнаты. Вот такие суровые и беспощадные законы в Беларуси.
8: Кто-то предлагал посмотреть на ситуацию глазами другой стороны, второго владельца доли в столичной хрущевке, который не имеет другого жилья и, возможно, не может выкупить это из-за нехватки средств на тот же самый кредит. Белорусы отмечали, что в законодательство необходимо внести изменения, ведь такие ситуации стали встречаться достаточно часто. Дарья из Бреста поделилась своей историей.
13: Я в такой же ситуации, только в моем случае доля моя меньше, чем у человека, который купил оставшуюся часть квартиры. Квартира бабушки, вторая доля, была у моего крестного, вот он ее и продал. Теперь новая владелица этой доли через суды пытается добиться всей квартиры, или за бесплатно, или за сущие копейки. При этом ей никто не мешает приезжать, делать ремонт в ее комнате. Квартира двухкомнатная, с раздельными жилыми комнатами. Но что мне делать, если мне идти больше некуда, а денег на другую квартиру тоже нет? Люди готовы загрызть друг друга за эти квадратные метры. Может быть, если бы у нас в стране было проще купить свое жилье, таких историй было бы меньше.
8: Не зная всех деталей истории Виктории и Дарьи, сложно сказать, на чьей стороне правда. Однако эти ситуации констатируют факт существования серьезных недоработок в белорусском законодательстве. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
15: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать. В наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
16: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
8: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
17: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные – даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
8: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
18: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
19: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
20: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
8: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
21: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя. Зрителя, посетителя открывают новые возможности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему «Панцирь» не спас московский НПЗ?
23: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за какой пятый.
22: Москва подверглась крупнейшей за последние два года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
24: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
22: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
0: Пламя самой Капотни, и вот она летает так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее прямо вон горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
22: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
1: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котета, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. То ли, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
22: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
4: Доброе утро, друзья! Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
22: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
5: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Так это громко и страшно.
22: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
5: Я манал эту процедуру. Нахрен нам все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит, вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают, вон они летают над головой.
22: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
3: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
8: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
3: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
8: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
7: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка, где, я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
6: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
7: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал.
6: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
9: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
6: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка
2: Важный сигнал.
18: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
10: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
18: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем Следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
10: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
18: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
10: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
18: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства.
11: О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
12: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
13: Так точно, товарищ президент.
12: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Сочи, в западне, в аэропорту курортного города из-за атак дронов задержали больше сотни рейсов, некоторые на двое суток. Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за масштабных задержек рейсов. Атаки БПЛА на Краснодарский край не утихали с 14 по 17 июня. Как следствие, транспортный коллапс. Задержано более 100 самолетов. Некоторые пассажиры ждали рейс несколько дней. Только за последние сутки небо над Сочи закрывали 4 раза. В сообщениях указывается, что некоторые люди не могут вылететь из Сочи уже около 2 суток – спят на туристических ковриках прямо в аэропорту.
15: Дети устали очень, да и взрослые измотаны таким долгим ожиданием. Самое ужасное, что мы ничего не можем планировать и не понимаем, насколько застряли. Летим в Турцию, и рейс опаздывает уже на сутки. Получается, потеряли день отпуска, и никто нам финансово это не компенсирует.
2: Пассажиры рейса Сочи-Новосибирск заявили, что ждут посадки с 15 июня. Они утверждают, что вылет самолета переносили уже 4 раза. Также на 41 час был задержан рейс в Пермь. Еще 26 самолетов, которые должны были вылететь 16 июня, тоже в ожидании. Рейс в Казань задерживается на 38,5 часов, а в Челябинск более чем на сутки. Тем, кто не может вылететь в Москву, предлагают ехать на минивэнах. Задерживаются и международные рейсы. Самолет в Стамбул опаздывает почти на сутки, в Батуми на 9,5 часов, в Ереван на 8 часов, а в Тбилиси на 6. По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом.
16: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
2: Однако тяжелее всего пришлось пассажирам, летевшим из Сочи в Архангельск. Они изрядно перенервничали. Поздно вечером 17 июня Boeing авиакомпании Smart Avia подал сигнал бедствия. В полете над Черным морем у судна отказал двигатель. Командир доложил о ситуации и принял решение вернуться назад в Сочи, после чего некоторое время лайнер кружил и вырабатывал топливо. На борту находилось 200 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Однако люди рассказывали, что экипаж явно ожидал жесткой посадки.
25: Было очень страшно. Стюардесса перед приземлением явно нервничала и несколько раз повторила: «Сгруппироваться, сгруппироваться, опустить голову». Слава богу, все прошло нормально.
2: Это далеко не первый инцидент с поломкой двигателей у самолетов российских авиакомпаний. В марте с различными неисправностями в полете столкнулись сразу 5 воздушных судов. Пассажирам рейса в Архангельск еще повезло приземлиться в тот момент, когда аэропорт не был закрыт. Ведь в этот день аэродром Сочи перекрывали на длительное время аж 4 раза. 17 июня дроны массово атаковали 10 регионов России. Минобороны заявила об уничтожении 72 БПЛА, в частности, над Краснодарским краем. Курорты региона очень сильно пострадали от регулярных налетов беспилотников. В Сочи стоимость размещения упала более чем на 15%, однако люди все равно не едут. Заполнена лишь четверть номеров.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
12: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
17: Так точно, товарищ президент.
12: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
19: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
20: Сиаха.
19: Синий.
20: Нила.
19: Коричневый.
20: Бура.
19: Зеленый.
20: Сабз.
19: Оранжевый.
20: Наранджи.
19: Фиолетовый.
20: Джамуни.
19: Красный.
20: Сурх.
19: Белый.
20: Сафед.
19: Желтый.
20: Пила.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
21: Всем привет! В эфире «Между строк» – подкаст, где мы разбираем новости, которые остаются за кадром официальных сводок. Сегодня говорим о том, как война, которая формально идет между Россией и Украиной, уже вошла в дома обычных белорусских семей через школьный автобус, детские бронежилеты и запоздалые запреты государства.
23: Угу.
21: Лето, дети с рюкзаками, набитыми плавками, полотенцами, масками для ныряния предвкушают Черное море.
23: Ну да, стандартная картина.
21: Абсолютно обычная рутинная сцена для любого города. Группа из 44 человек садится в такой, знаешь, просторный туристический автобус. 28 детей и 16 взрослых.
23: Это же детская футбольная команда, верно?
21: Да, именно.
23: Это воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 2 из Речицы. Это такой небольшой город, около 60 тысяч населения, где все так или иначе друг друга знают.
21: Угу.
23: И поездка в Геленджик – это, главное приключение лета. Маршрут выглядит совершенно привычно. Гомель, затем пересечение границы, транзит через Брянскую область Российской Федерации и дальше прямая дорога на юг.
21: Но этот конкретный рейс до Геленджика заканчивается совершенно иначе. Автобус въезжает на территорию Брянской области, и там происходит удар беспилотника.
23: Какой кошмар.
21: Дрон взрывается в непосредственной близости от транспортного средства. Осколки просто прошивают металл, стекло. Итог страшен. Погибает Виктория Горошко. Это супруга главного тренера. Она поехала с сопровождать команду.
23: Да, как сопровождающая.
21: 8 человек получают ранения, причем, слушай, 6 из раненых – это дети. И один ребенок вообще оказывается в реанимации в тяжелом состоянии.
23: И вот в эту секунду телевизионная картинка конфликта, которая, ну, годами транслировалась как нечто происходящее где-то там, за горизонтом, она моментально исчезает.
21: Схлопывается.
23: Абсолютно. Война буквально физически врывается в салон с мирными людьми. Для Речицы это больше не новостная сводка об абстрактной геополитике. Это личная, очень осязаемая катастрофа. Она коснулась соседей, одноклассников, знакомых.
21: Давай, знаешь, детально разберем, как вообще гражданский автобус с таким количеством детей оказался в этой точке.
23: Давай.
21: Брянская область граничит с Украиной. Именно оттуда в начале 22-го года разворачивались масштабные события. И на момент поездки там официально действует режим контртеррористической операции, сокращенно КТО.
23: То есть, по сути, это прифронтовая зона?
21: Ну да.
23: Режим КТО – это ведь не просто строчка в новостях. Это усиленные патрули, блокпосты, проверка документов на каждом шагу, стянутая техника и постоянная круглосуточная угроза с воздуха.
21: Угу.
23: И тут возникает резонный вопрос. Он просто кричит из всей этой ситуации. Как вообще стала возможна логистика, при которой туристический транспорт едет через территорию, где регулярно звучат сирены и падают дроны?
21: Но подожди, разве логика властей в этом конкретном случае не обоснована, я имею в виду их реакцию после случившегося?
23: А что они заявили?
21: Гомельский облисполком и администрация Речицы после трагедии сразу заявили, что виноват частный перевозчик. Но он взял заказ, он сидел за рулем, он сам прокладывал навигацию через Брянск. Разве он не несет прямую юридическую и физическую ответственность за пассажиров, которых везет?
23: Слушай, но юридически водитель, конечно, всегда отвечает за тех, кто в салоне. Но здесь нужно разобрать саму механику организации таких поездок. Это же не просто типа компания друзей скинулась на бензин и поехала на шашлыки.
21: Ну да, это официальная группа.
23: Это поездка государственной спортивной школы. Такие вещи всегда сопровождаются кучей документов, согласованиями, печатями профильных ведомств. И потрясающий уровень бюрократического цинизма заключается в том, как чиновники попытались оправдаться.
21: Да, они заявили, что маршрут был, цитирую, «несогласованным».
23: Вот именно. Государственные ведомства утверждают, что местная спортивная федерация обычно использует другие маршруты.
21: В обход Брянской области.
23: То есть они знали. В том-то и дело, официальные структуры прямо признают. Они знали, что через Брянск ехать смертельно опасно. Они знали о рисках и тихо, где-то в своих кабинетах, планировали пути для подведомственных групп так, чтобы минимизировать угрозу.
21: Слушай, это звучит просто дико. Это как если бы инспекторы ГАИ точно знали, что мост впереди разрушен, пустили бы в объезд правительственные кортежи и ведомственные машины, но не поставили никакого предупреждающего знака для обычных гражданских водителей. А когда обычная машина на полном ходу падает в реку, они просто выписывают мертвому водителю штраф за превышение скорости или за отклонение от безопасного маршрута.
23: 100%. Профильные ведомства были в курсе ситуации. Но не было сделано ровным счетом ничего, чтобы предупредить частный бизнес или обычных родителей, которые отправляют детей на отдых. Это, знаешь, классический управленческий прием.
21: Сброс ответственности.
23: Да, когда происходит катастрофа, государство моментально дистанцируется. Оно сбрасывает всю тяжесть ответственности на самого мелкого актора в пищевой цепи, в данном случае на водителя автобуса.
21: При этом сама трагедия моментально попадает в жернова двух мощных информационных машин. С одной стороны, официальный Киев в лице Генштаба полностью отрицает причастность вооруженных сил к удару по гражданскому автобусу.
23: Но они называют это провокацией.
21: Либо целенаправленной провокацией, либо ошибкой операторов дрона другой стороны. А с другой стороны, Следственный комитет России не тратит ни минуты и немедленно возбуждает уголовное дело по статье «Террористический акт».
23: Угу. И у этого тоже есть совершенно четкая функция. Слово «теракт» мгновенно вписывает гибель граждан Белоруссии в нужный российский информационный нарратив.
21: Да.
23: Причем независимо от того, началось ли реальное расследование или экспертиза осколков. А официальный Минск в этой ситуации оказывается просто зажат в жесточайшем информационном тумане.
21: Да, я заметил, что первые реакции государственных медиа в Беларуси выглядели как попытка, максимально приглушить звук, минимизировать резонанс этого скандала.
23: Потому что это ломает картину мира.
21: Именно. Признание реальности этой проблемы бьет по фундаментальным основам той картины, которую транслируют десятилетиями. Но замолчать гибель и ранение детей в маленьком городе оказалось невозможно. Трагедия оказалась слишком громкой.
23: И вот тут государственная машина со скрипом, но начинает действовать на правовом уровне. Бюрократия вынуждена реагировать только, когда кровь уже пролилась.
21: Министерство иностранных дел выпускает официальное административное решение. Вводится полный запрет на организованные поездки граждан и, в первую очередь, детских и школьных групп в российские регионы, где действует режим КТО. Там конкретно прописываются Брянская, Курская и Белгородская области.
23: И здесь сразу бросается в глаза колоссальный разрыв во времени. Слушай, беспилотники в этих приграничных регионах летают далеко не первый год.
21: Да, с 22-го года.
23: Боевые действия идут ежедневно. Режим КТО был введен российскими властями задолго до лета 26-го года. И у меня вопрос. Почему нужно было ждать реальных похорон и реанимации, чтобы выпустить один формальный запрет?
21: То есть с 22-го по 26-й год государство в Беларуси не предпринимало никаких формальных барьеров для защиты граждан, которые едут в эти зоны. Можно было просто купить билет, нанять автобус и поехать прямо в зону боевых действий.
23: Абсолютно никаких барьеров не было. И причина этого молчания глубоко идеологическая. Понимаешь, запрет от МИД – это ведь не просто ведомственная бумажка или какая-то инструкция для

0: Поездки в определенные регионы страны-союзника могут стоить жизни вашим детям.
1: Да, это огромная трещина в политическом фундаменте. Система вынуждена признать, что зонтик безопасности, дырявый. И весьма показательно, что российская сторона никак публично не раскритиковала этот демарш МИДа.
0: Дипломатически крайне трудно критиковать партнера, который просто пытается спасти школьников от взрывов на твоей суверенной территории.
1: Вот именно.
0: Знаешь, пока чиновники и дипломаты пишут эти запоздалые запреты, пытаясь как-то догнать реальность, происходит нечто куда более пугающее – адаптация на низовом бытовом уровне.
1: О, да.
0: Там, где государственная бюрократия буксует, моментально включается свободный рынок. Война всегда порождает новые рынки, но здесь это приобретает совершенно сюрреалистичные формы.
1: Это та часть истории, от которой действительно становится не по себе. Расскажи подробнее про выставку.
0: Да, в Минске проходит выставка «Национальная безопасность 2026 год». Это такое профильное мероприятие для силовиков, разработчиков оружия и экипировки. И там частная белорусская компания под названием «Броня» презентует абсолютно новый продукт. Противоосколочные бронежилеты, созданные специально для детей.
1: Само словосочетание «детский бронежилет» звучит просто как оксюморон из какой-то антиутопии.
0: Давай посмотрим на технические характеристики, потому что они важны. Это класс защиты БР-2, в качестве материала используется кевлар, многослойная арамидная ткань, и вес такого изделия на ребенка составляет 3 килограмма.
1: 3 килограмма?
0: Да. Производитель заявляет, что жилет надежно защищает от осколков артиллерийских снарядов, поражающих элементов беспилотников и пистолетных пуль. Например, от выстрела из пистолета Стечкина.
1: Слушай, 3 килограмма, кажется, что цифра небольшая для взрослого мужчины. Но для 8-летнего или 9-летнего ребенка 3 килограмма – это вес очень тяжелого, промокшего зимнего пальто или рюкзака, полностью набитого книгами.
0: Угу.
1: И ребенок должен носить этот вес на своих плечах летом, в жару, просто чтобы дойти до школы или съездить в магазин.
0: Ну а самое пронзительное и, страшное кроется даже не в весе или в этих кевларовых слоях. Дизайн. Компания не шьет эту броню в стандартном зеленом камуфляже, пикселе или цвете хаки, как это делают для военных. Они выпускают жилеты с яркими принтами.
1: Да ладно.
0: Серьезно? На пуленепробиваемой ткани напечатаны улыбающиеся котики, разноцветные машинки, весенние цветы.
1: Боже мой. И это подается производителям под совершенно конкретным соусом, я уверена.
0: Да, официальная формулировка звучит так. Дизайн разработан, чтобы снизить психологический стресс. То есть это преподносится как некий гуманитарный жест – забота о хрупкой детской психике.
1: Ну?
0: Но ведь в этом есть логика. Если ребенку все равно приходится надевать защиту, пусть она выглядит как обычная ветровка, чтобы лишний раз не пугать ни его самого, ни окружающих. Разве нет?
1: Слушай, логика в этом есть только внутри уже сломанной реальности. На самом деле это глубоко пугающий симптом. Если на рынке появляется стабильный спрос на детскую броню, которая маскируется под повседневную одежду, значит, общество незаметно перешагнуло красную линию.
0: Линию, за которой война окончательно нормализуется?
1: Да. Черту, за которой процесс упаковывания школьников в кевлар перед выходом за дверь становится просто банальной частью утренней бытовой логистики.
0: Как зубы почистить?
1: Именно. Наряду с проверкой, взял ли ребенок с собой сменную обувь и контейнер с завтраком, это означает, что война перестала восприниматься как чрезвычайная ситуация, требующая экстренного решения. Она стала фоном. Родители покупают защиту от осколков не для игры в лазертаг, а для того, чтобы ребенок мог физически выжить в обыденной жизни.
0: И компания-производитель совершенно открыто подтверждает, что эти партии бронежилетов с котиками уже активно поставляются в Белгородскую область России. Как раз в те самые приграничные районы, где регулярно звучат сирены и падают дроны. Заявляется, что поставки идут по линии гуманитарной помощи для обеспечения безопасности детей на случай экстренной эвакуации.
1: Слово «гуманитарное» здесь никого не должно вводить в заблуждение. Конечно, физически эти вещи могут спасти чью-то жизнь. Но структурно это абсолютно прагматичный бизнес. Военно-промышленный комплекс нащупал золотую жилу. Это чистая коммерциализация конфликта.
0: То есть происходит такой, плавный переход военных технологий на гражданские рельсы, как в свое время GPS или тефлон перекочевали из оборонки в обычные дома, только тут речь идет о бронежилетах для второклассников.
1: Совершенно верно. Вооруженные конфликты

0: открыл гигантский рынок B2C, то есть продаж напрямую потребителю. ВПК плавно интегрируется в гражданский оборот. Броня теперь продается не только Министерством обороны. Она продается тревожным матерям и отцам, встраивается в их семейный бюджет и повседневный быт.
1: Давай попробуем собрать все эти элементы в одну общую картину. У нас есть конкретная трагедия с частным туристическим автобусом из Речицы. Есть запоздалые запреты Министерства иностранных дел, которые ломают старые политические мифы. Есть успешный бизнес на кевларовых жилетах с детскими рисунками. Все это складывается в единый пазл.
0: Слушай, если социум дошел до того состояния, когда возникает рыночная необходимость упаковывать 3 килограмма кевлара в ткань с веселыми машинками и весенними цветами, просто чтобы ребенок не плакал от паники при звуке летящего дрона, как будет выглядеть мышление этого поколения, когда оно вырастет?
2: Поколение, для которого необходимость надеть броню перед улицей стала такой же рутиной, как надеть шапку зимой.
0: Любые вооруженные конфликты рано или поздно заканчиваются. Подписываются бумаги, меняются границы, политики жмут руки. Но как быстро эти повзрослевшие дети смогут разучиться инстинктивно прятаться и искать укрытие от любого громкого звука мотора в небе?
2: Да, это вопрос.
0: Сколько лет или даже десятилетий понадобится, чтобы ребенок окончательно поверил, что обычная легкая ветровка – это просто ветровка, а не смертельный риск из-за отсутствия внутри защитной пластины класса БР-2?
3: Это действительно тяжелые вопросы. Вопросы о шрамах, которые остаются на обществе. Задолго после того, как исчезают блокпосты, ответы на них предстоит искать еще долгие годы. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня и погружался в эти непростые темы вместе с нами. До новых встреч.
0: Услышимся в следующем разборе. Берегите себя и своих близких.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так, друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
8: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
7: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
8: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
7: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
9: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
7: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
9: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
7: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Свежесть с плесенью. Минчанин пожаловался в Трэдс на просроченные глазированные сырки в крупной торговой сети. Они перележали срок годности на 2 месяца.
8: Green Market. А вас не смущает, что в вашем магазине сырки с датой выпуска 26 апреля и сроком годности 30 суток до сих пор продаются? То есть у них еще в конце мая закончился срок годности. Уже середина июня. Это же в первую очередь детям покупают.
7: После публикации в магазин на улице Маяковского, 6, пришла проверка. Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района изучил документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Нарушение подтвердилось.
8: По факту предложения к реализации пищевой продукции сырок, глазированный с ароматом ванили, торговой марки «Молочная страна», с истекшим сроком годности, в отношении компании «Грин Розница» будет начат административный процесс.
7: И это не единственный случай в сети. В другом магазине «Грин» на улице Рафиева покупатели обнаружили картошку с плесенью. В центре гигиены Московского района заявили, что на момент проверки недоброкачественной плодоовощной продукции уже не было, но штраф магазин получил. Медики предупреждают, просроченные молочные продукты и овощи с плесенью – это не просто неприятная покупка, а прямой риск для здоровья, говорит врач-инфекционист Марина Жданович.
10: Глазированный сырок – это молочный продукт. А значит, при нарушении сроков хранения там быстро размножаются бактерии. Человек может получить отравление, тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. Особенно опасно это для детей, пожилых людей и тех, у кого слабый иммунитет. С плесенью на овощах та же история. Нельзя просто срезать плохой кусок и думать, что все нормально. Если продукт уже начал портиться, токсины могут распространяться дальше. Поэтому такие товары должны сразу убирать с полок, а не ждать, пока покупатель заметит и напишет в соцсети.
7: Главная проблема в том, что все чаще именно обычные белорусы становятся первыми контролерами качества, ценой собственного кошелька и здоровья. Медики напоминают покупателям внимательно смотреть на сроки, упаковку и состояние товара до того, как он окажется дома на столе. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, транспорт, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: «80% смертей – новички. Солдаты раскрыли шокирующие подробности потерь на фронте». В редакцию пришло сообщение от матери недавно мобилизованного парня. По ее словам, сына забрали неделю назад, определили в штурмовые войска, а спустя 5 дней он перестал выходить на связь. Командир говорит, он на боевом задании, поэтому не пишет матери. Однако сослуживцы сказали женщине, что ее сын погиб в первом бою. «Такая ситуация на фронте не редкость», — говорит Михаил Зинчук, который ведет популярный Z-канал «Рыбарь». По его словам, 80% потерь на фронте – это именно новички.
12: Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в 1 год, когда будет мобилизовываться порядка 1 миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килзону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас. Представь, ты штурмовик, который воюет 1-2 года, ты многих товарищей потерял, и тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят 2 молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
11: Люди приезжают на фронт практически неподготовленными и платят за это собственной жизнью, констатирует автор канала «Рыбарь». Его слова о большом количестве потерь подтверждает военный с донецкого направления. Из группы штурмовиков, которых отправили на задание, в живых он остался один.
13: Ночью был ливень, все намочило, абсолютно все. Все мокрое, весь мокрый, замерз ночью, капец. Обстановка стабильно напряженная, но ничего, держимся. Я один остался. Товарищ вчера вышел 300, средний. Я пока один.
11: Боец на Харьковском направлении рассказал о тяжелой обстановке на позициях и высокой активности беспилотников. По его словам, подразделение регулярно атакует БПЛА, из-за чего личный состав вынужден большую часть времени сидеть в укрытиях.
14: Вот срочников очень много погибло там. Очень много срочников. Пехота именно погибла. Вот срочники. Там с ними бывает вот 50 срочников и один контрактник, который вот умеет. И то он сам сидит там, просто координаты дает, что, куда, и все. Вот пацаны вот просто тупо погибают, которые полгода отслужили, нихуя ничего не понимают. Взять автомат и просто выстрелить, это все, то, что они умеют.
11: Он сообщил, что срочников сейчас можно встретить на каждой позиции. Из-за нехватки личного состава их отправляют сразу по несколько человек в помощь на разные направления, в том числе и на самые горячие.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Премьер-министр Александр Турчин выступил на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге.
16: Хочу прежде всего поблагодарить наших российских друзей за выбор интересной и, главное, перспективной темы нынешней конференции. О креативной экономике в последнее время стало говорить модно, но тема далеко не нова. Есть расхожая шутка: черный квадрат Малевича нарисовать – дело не хитрое, а вот его продать – это было искусство. Сегодня стало очевидно, что креативная индустрия – это полноценный сектор экономики, способный генерировать высокую добавленную стоимость, создавать новые рабочие места и усиливать международную конкурентоспособность в государственном масштабе. В этой экономической системе главным товаром выступает не сырье, а продукт человеческого капитала и интеллект, идея, которую смогли монетизировать и масштабировать творческий контент. И здесь мы возвращаемся к самым простым истинам. Как всегда подчеркивает президент нашей страны, у нас нет огромных природных ресурсов. Главное богатство Беларуси – люди.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
18: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
17: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случившееся, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
19: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. И даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция. Даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум. И украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
17: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
20: 2.
21: До.
20: 3.
21: Тин.
20: 4.
21: Чар.
20: 5.
21: Пач.
20: 6.
21: Че.
20: 7.
21: Сат.
20: 8.
21: Ат.
20: 9.
21: Но.
20: 10.
21: Дас.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст.
15: Военный комиссар Гродненской области Игорь Ходоровский о проходящих в регионе мобилизационных учениях с военными комиссариатами.
22: Планируется отработать вопросы доукомплектования военных комиссариатов до штатов военного времени, осуществить развертывание объектов базы проведения мобилизации и осуществить контрольную явку военнообязанных для сверки учетных данных. Для нас это не просто учение, а настоящий экзамен, который нам предстоит выполнить в рамках системы военных комиссариатов Гродненского региона и быстро принимать уверенное решение в рамках выполнения задач по предназначению.
6: Новости регионов. На радиосигнал.
17: ГАИ призвала водителей быть осторожными. На дорогу из леса выбегают уже не только лоси и косули, но и медведи. Так, косолапый выбежал из леса перед автомобилем госавтоинспекции на трассе М8 в Витебском районе. Сотрудники оперативно среагировали, дали зверю пройти, убедились, что другие участники дорожного движения в безопасности. Но ситуация могла закончиться совсем иначе, если бы кто-то из автомобилистов ехал быстрее или отвлекся от движения, отметили в ГАИ. Напомню, в 2025 году на белорусских дорогах погибло свыше 3000 косуль, более 1000 лосей и 150 оленей. Житель Светлогорска почти сутки избивал сожительницу. Она скончалась. В телефоне у мужчины нашли видео истязаний. Трагедия произошла в городском поселке Октябрьский на Гомельщине. 58-летний житель Светлогорска, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт с 47-летней сожительницей. Бил ее по различным частям тела. В полночь женщина выбежала из квартиры, но домашний тиран догнал ее, схватил за руки и затолкал обратно. От полученных травм женщина скончалась. В районе обеда следующего дня фигурант обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни, прикрыл ее одеялом и вызвал милицию. Позже эксперты нашли кровь погибшей на правом ботинке, спортивных штанах и другой одежде мужчины. В телефоне обвиняемого обнаружена видеозапись, которая была снята около часа ночи, где видно, что сожительница была уже избита Мита и стонала от боли. На судебном заседании мужчина свою вину не признал. Суд приговорил его к 10 годам колонии усиленного режима. В пользу матери погибшей взыскал с обвиняемого 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. 42-летняя минчанка превысила скорость и ждала уведомления об оплате. В скором времени ей на телефон пришло сообщение от дорожной полиции с требованием погасить штраф и ссылкой для перевода денег. Женщина перешла по ней и ввела данные банковской карты. В результате с ее счета списали более 3000 рублей. Возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Отмечу, ранее сообщалось о том, что злоумышленники массово рассылают сообщения белорусам якобы от имени дорожной полиции или дорожной службы Беларуси с требованием незамедлительно перейти по ссылке и оплатить несуществующий штраф. На подставном сайте посетителей просят ввести данные банковской карты или совершить платеж. После этого вся информация о реквизитах потерпевшего попадает к мошенникам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
17: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
2: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
17: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
3: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
17: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
23: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
24: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
25: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
17: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
26: Но
1: Новости союзного государства.
11: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
0: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
11: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
5: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе и серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
11: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
7: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
11: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
8: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
11: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
9: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники. И это не нужно делать в наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
10: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
4: Так, белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделие сделано из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весит около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
10: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
4: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
12: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
4: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей. Еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
9: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать. В наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
0: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
11: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего, пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
5: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе и серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
11: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
7: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
11: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
8: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
11: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют, СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
14: Сиаха.
13: Синий.
14: Нила.
13: Коричневый.
14: Бура.
13: Зеленый.
14: Сабз.
13: Оранжевый.
14: Наранджи.
13: Фиолетовый.
14: Джамуни.
13: Красный.
14: Сурх.
13: Белый.
14: Сафед.
13: Желтый.
14: Пила.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
16: Всем привет. В эфире «Между строк». Сегодня говорим о туризме в Белоруссии, и это куда интереснее, чем звучит. Государство запустило амбициозную пятилетку, раздает кредиты почти даром, а параллельно Европа закрыла для страны весь западный туристический рынок. В итоге провинциальные отели стоят пустыми, а вся отрасль держится на одной единственной стране. Разбираемся, есть ли у этого плана шанс сработать.
18: Слушай, ну вот тут сходу возникает логический диссонанс. Строить больше гостиниц, когда западный рынок закрыт. То есть, кого туда вообще селить?
16: Парадокс действительно налицо. Чтобы сразу обозначить масштаб, сейчас доля туризма ВВП оценивается всего в 2,2 или 2,3%.
18: Но это совсем немного.
16: Да-да. А план до 2030 года – удвоить этот показатель. Дотянуть его до 4,5%.
18: Ого! И за счет чего планируется такой рывок?
16: Главный инструмент – это увеличение гостиничного номерного фонда по всей стране. И увеличить его хотят на целых 30%.
18: На треть – строить новые стены, когда старые некем заполнить. Возникает вполне резонный вопрос, для кого предназначены все эти новые площади.
16: К портрету этого загадочного туриста стоит еще вернуться. Но сначала имеет смысл взглянуть на само предложение.
18: Гостиничный бизнес – это же огромные капитальные затраты. И очень долгий срок окупаемости.
16: Абсолютно. Поэтому здесь запускается мощный финансовый стимул. Появился кредитный продукт под названием «Туристический потенциал».
18: Так. И что предлагают?
16: Условия выглядят беспрецедентно. Дают под 6% годовых на срок до 15 лет.
18: Подожди, 6% на 15 лет?
16: Ага. Лимит доходит до 100 миллионов рублей на один проект.
18: Но если учесть реальную стоимость денег сейчас и текущие уровни инфляции, это же, ну, это практически бесплатная раздача средств.
16: Именно так. По сути, отрасль просто заливают дешевыми деньгами, лишь бы запустить стройку.
18: Но в этом же кроется колоссальная ловушка для регионального бизнеса.
16: Ловушка? Почему? Финансируют ведь не только классические бетонные коробки. Деньги дают на современные форматы глэмпинги, эко-отели.
18: Это звучит красиво, да?
16: А для малого бизнеса, например, для агроусадеб, придуманы займы до 5 миллионов рублей. Под 6,38% на 5 лет. Кажется, идеальный шанс обновиться.
18: Согласна. Звучит заманчиво. Но есть ли там какие-то территориальные ограничения?
16: Есть одно очень жесткое условие. Минск из программы полностью исключен. Деньги дают исключительно на развитие регионов.
18: Вот. Вот именно это исключение Минска и превращает инициативу в очень опасный эксперимент. Можно привести понятную аналогию.
10: Давай.
18: Это как если бы поступило предложение купить дорогой премиальный автомобиль в кредит под 0%, но с условием, что ездить на нем можно только по деревне, где вообще нет асфальта.
10: Интересное сравнение.
18: Кредит-то феноменально выгодный, спору нет. Но какой смысл вливать миллионы в новые стены, в дорогие матрасы где-то в провинции, если там нет спроса?
10: То есть дешевый кредит на неработающий актив?
18: Именно. Если построенная в лесу гостиница стоит пустая, то даже эти 6% становятся неподъемным бременем. Это прямой путь к банкротству.
10: Но ведь невозможно привлечь современного требовательного туриста просто в чистое поле. Сначала должна появиться комфортная кровать, а уже потом турист, разве нет?
18: В теории, безусловно. Но на практике эта логика разбивается о реальную статистику. Если посмотреть на цифры загрузки существующих отелей, картина проясняется. В столице ситуация более-менее рабочая. Средняя загрузка минских отелей держится на уровне 52,5%. Это позволяет бизнесу нормально дышать.
10: А в регионах?
18: А вот стоит взглянуть на Витебскую или Гомельскую области, и цифры падают до катастрофических 29%.
10: 29% загрузки. Звучит как показатель серьезного кризиса.
18: Это не просто кризис, это экономическая пропасть. Огромное здание нужно отапливать зимой, независимо от того, живет там один человек или 100.
10: Налоги, зарплаты персоналу.
18: Да-да-да. Порог рентабельности, чтобы отель просто выходил в ноль, начинается в лучшем случае с 40 или 45%.
10: Получается, при 29% отель просто каждый день генерирует чистый убыток.
18: Абсолютно. Три этажа стоят темными, персонал слоняется без дела, а электричество сжигает последние оборотные средства.
10: И в эту самую реальность сейчас предлагается влить кредиты на постройку еще 30% номеров.
18: Вот именно.
10: Но здесь возникает один сильный контраргумент.
18: Какой?
10: Статистика внутреннего туризма. Она выглядит очень впечатляюще. В год совершается около 2,5 миллиона поездок внутри страны.
18: Цифра действительно огромная.
10: Люди хотят путешествовать. Они садятся в машины, едут смотреть интересные места. Значит, спрос на поездки все-таки существует.
18: Спрос на поездки – да. А вот спроса на ночевки нет. И в этом заключается главный парадокс внутреннего туризма.
10: В смысле?
18: Из этих 2,5 миллиона поездок невероятные 93,8% – это экскурсанты-однодневки. Люди принципиально не остаются на ночь.
10: Возникает резонный вопрос, почему? Самый очевидный ответ кроется в географии. Расстояния довольно компактные. Можно за пару часов вернуться домой.
18: География играет роль, конечно. Зачем платить за отель, если можно спать дома? Но это слишком простой ответ.
10: А в чем истинная причина?
18: В качестве самого туристического продукта. Типичная поездка выглядит так. Приехали, посмотрели замок, съели бутерброды из термоса и уехали. Почему не остались?
10: Ну, видимо, негде или незачем.
18: Да. Многие региональные гостиницы – это просто печальное наследие советского прошлого. Остановиться там – вынужденная мера, а не удовольствие.
10: То есть проблема в отсутствии впечатлений.
18: Именно. Туристу не нужна просто кровать. Ему нужна причина остаться. Региональные города часто банально засыпают после 6 вечера.
10: Нет вечерней экономики.
18: Совершенно верно. Нет атмосферных ресторанов, нет пешеходных улиц с музыкантами, крафтовых баров, нет среды, ради которой хочется тратить деньги.
10: В итоге турист не понимает, за что платить, и едет домой.
18: Да.
10: Хорошо. Но если регионы полупустые, а внутренние туристы ночевать отказываются, отрасль должна была бы рухнуть. Однако она существует. Кто формирует кассу?
18: Иностранцы.
10: Точнее, практически один единственный иностранец. Структура въездного туризма показывает классическую картину монополии.
18: Так, давай посмотрим на цифры.
10: 98,7% всего организованного въездного потока – это граждане стран СНГ. И из них 96% – это россияне.
18: Угу. А в санаториях какая доля?
10: В санаториях эта доля доходит вообще до 93%. В абсолютных цифрах речь идет примерно о 5 миллионах визитов в год.
18: Слушай, но 5 миллионов визитов – это же население целой европейской страны. Это гигантский поток. Разве это проблема?
10: В каком смысле?
18: Ну, кажется, это мечта любого бизнеса. Получить лояльную, платежеспособную аудиторию. Им не нужны визы, нет языкового барьера. Зачем изобретать велосипед?
10: Проблема кроется в термине «монотоварный рынок». Это как страна, которая экспортирует исключительно нефть.
18: Пока цены на нефть высоки, все процветают.
16: иен, но как только появляются альтернативы или спрос падает, система рушится. Здесь такой нефтью выступает российский турист. Зависимость тотальная.
18: Любой микроскопический кризис у соседа мгновенно бьет по ательерам.
16: Да, и есть отличный пример, иллюстрирующий степень этой уязвимости. События весны 2026 года.
18: Что тогда произошло?
16: Было введено бюрократическое новшество – обязательное наличие загранпаспортов для российских детей до 14 лет при въезде в Беларусь.
18: Казалось бы, мелкая административная деталь.
16: Но она моментально обрушила бронирование в санаториях и отелях на 10-15% в моменте.
18: Потрясающая иллюстрация того, как работает потребительское поведение. Главная ценность такой поездки – в отсутствии любого трения. Бесшовный опыт.
16: Сел в машину и на отдыхе.
18: Да. А как только появляется препятствие, необходимость идти за справками ради детского документа, трение перевешивает ценность. Человек просто покупает тур в Турцию.
16: И это лишь изменение правил въезда. А если представить более масштабный сценарий, например,

0: Европейский Союз ввел беспрецедентные пакетные санкции.
1: И это ведь уже не просто отмена прямых рейсов.
0: Далеко не просто. Европейским туроператорам юридически запрещено продавать туры в Беларусь.
1: Удар по механизму продаж.
0: Запрещена работа европейских гидов. Отключены международные системы бронирования, тот же Booking.
1: Без Booking'а современный путешественник вообще никуда не поедет.
0: Но самый сокрушительный удар – это полный запрет на продвижение туристических услуг в сервисах Google и Meta.
1: Ого! А вот это уже настоящая информационная блокада. Если страну нельзя найти в два клика или увидеть старгетированную рекламу в ленте Инстаграма...
0: Для западного потребителя это направление просто перестает существовать.
1: Наступает цифровая смерть направления. Восстановить авиарейсы можно быстро, но вернуть присутствие в информационном поле на это уйдут десятилетия.
0: И из-за этого непреодолимого барьера государственная стратегия делает разворот на восток. В фокусе внимания Азия, в первую очередь Китай и Индия.
1: Ну, на бумаге это выглядит как идеальный план спасения для новых отелей – 1,5 миллиарда человек.
0: Достаточно привлечь 0,01%.
1: Угу. Но в реальности этот мираж разбивается о специфику рынка. Привлечь китайского туриста – это не просто повесить красные фонарики в холле.
0: Ожидание, что китаец приедет вместо немца и будет потреблять тот же продукт – ошибочно.
1: Фундаментально ошибочно. Экосистема китайского туризма замкнута на себя. Им нужны прямые рейсы. Никто не полетит с тремя пересадками.
0: И цифровая среда.
1: Да. Китайцы не пользуются привычными банковскими картами. Им нужна оплата через WeChat или Alipay на уровне каждого сувенирного киоска.
0: Плюс культурные нюансы. Наличие горячей питьевой воды в номерах, гиды с пониманием менталитета.
1: Выстроить такую параллельную инфраструктуру – это годы тяжелейшей работы. Нельзя просто издать указ и ждать очереди на границе.
0: И вот тут мы подходим к самому интересному. Чтобы выстроить маркетинг с нуля для Азии и заставить внутренних туристов ночевать в отелях, старые методы больше не работают.
1: Бумажные буклеты на выставках больше не приносят денег.
0: Совершенно верно. Осознав это, была запущена административная реформа. Система Нацагентства по туризму меняется радикально.
1: Создается коммерческое предприятие.
0: Да, РУП-центр развития туризма. Цель – уйти от чиновничьих отчетов и перейти к реальным коммерческим KPI. Эффективность должна измеряться реальными продажами.
1: То есть упор на агрессивный маркетинг, соцсети.
0: Цифровая среда, создание воронок продаж, увеличение конверсии в региональных отелях.
1: Звучит современно. Переход к возврату инвестиций. Но возникает фундаментальное сомнение чисто из теории управления.
0: Какое?
1: Существует концепция agile – гибкого стартапа. Он постоянно тестирует гипотезы, ошибается, меняет стратегию. А государственная машина сколана регламентами и планами на 5 лет.
0: Можно ли декретом заставить госструктуру мыслить как стартап?
1: Вот в этом и главный вопрос. Смена аббревиатуры не создает новые компетенции. Если внутри останется логика согласования каждого поста неделями, то проактивного маркетинга не случится.
0: Будет просто современная имитация бурной деятельности.
1: Точно.
0: Подводя итог всему этому массиву фактов, вырисовываются два глобальных сценария развития до 2030 года.
1: Оптимистичный и инерционный.
0: Да. Первый сценарий – реформа срабатывает. Коммерческий маркетинг начинает продавать впечатление, льготные кредиты помогают создать вечернюю экономику.
1: Внутренний турист остается на выходные, и загрузка поднимается с мертвых 29% до спасительных 40-45%.
0: Плюс появляется азиатский ручеек, снижающий зависимость.
1: Это если шестеренки госпланирования совпадут с шестеренками рыночного спроса. Но есть второй сценарий.
0: Сценарий инерции. Кредиты берутся, 30% номеров строятся, но из-за отсутствия смысла там ночевать, отели стоят пустыми.
1: Кредиты ложатся мертвым грузом, а индустрия продолжает молиться на стабильность соседней экономики.
0: Да.
1: Знаешь, анализируя ситуацию, приходишь к выводу, что туризм сейчас – это идеальное зеркало экономики, своеобразная лаборатория.
0: В каком плане?
1: В реальном времени сталкиваются две философии. С одной стороны, жесткое планирование – выдать кредиты под 6%, установить квоты, а с другой – непредсказуемая рыночная стихия.
0: Туриста ведь по разнарядке отдыхать не заставишь.
1: Вот именно. Его мотивы иррациональны. Он хочет удобный матрас, вкусный кофе и чтобы вечером играла музыка. Что победит в этом столкновении кабинетов и человеческих эмоций, невероятно интересно.
0: Прекрасная

0: Мысль для завершения. Будем внимательно наблюдать за результатами этого столкновения цифр и желаний. Спасибо за внимание к теме и до новых встреч.
1: До свидания.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Дмитрий Квитковский о создании в Минском парке Победы аллеи славы героев-пограничников всех поколений.
4: В городе Минске появился еще один символ пограничной славы. Это аллея славы пограничников всех поколений. У нас на сегодняшний день 18 подразделений носят имена героев-пограничников. Это наш символ, это не только дань тем людям, которые отдали свою жизнь или посвятили свою жизнь службе на границе, но и это хороший инструмент для воспитания подрастающего поколения. И вот сегодня по инициативе общественности от всех наших территориальных органов помощи службы, воинских частей, в одном порыве мы создали такую вот аллею. Нам помогли местные органы власти. И сегодня вот в день пограничника аллея была открыта.
2: Важный сигнал.
5: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
6: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, белазами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
5: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
6: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
5: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. И ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
1: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя. Зрителя, посетителя открывают новые возможности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
8: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
7: Ну да.
8: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
9: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
8: Ой, ну какого диктата?
9: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
8: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
9: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
8: Ага.
9: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
8: Подожди, я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
9: Разве?
8: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
9: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
8: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
9: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
8: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
9: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
8: Угу.
9: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
8: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
9: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
8: Допустим.
9: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
8: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
9: В чем же здесь больше дурак?
8: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
9: Ну, подожди.
8: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
9: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
8: Угу.
9: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
8: И каким же образом мы просто живем?
9: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
8: Но это стимулирует экономику.
9: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
8: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
9: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
8: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
9: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
8: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
9: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
8: Да, но только самое необходимое – Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
10: Но это крайности.
8: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
9: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
8: Амазон хотя бы продавал книги.
9: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
8: Стейблкоины.
9: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
8: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
9: Я с этим категорически не согласен.
8: Ну, подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
9: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
8: О, да, любимая тема политиков.
9: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии эквайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
8: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
9: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
8: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
9: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
8: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
9: Ну, это экстремальный сценарий развития.
8: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
9: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
8: Защите прав через спекулятивный токен.
9: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
8: Опять романтика пошла.
9: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
8: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
9: Это плата за самосуверенитет.
8: 20% всех биткоинов в мире уже утеряно безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на 8 миллиардов долларов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программы вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
9: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
8: А проблема криминала?
9: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
8: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
9: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
8: И что это изменило фундаментально?
9: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
8: Она обслуживает реальный сектор экономики.
9: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
8: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
9: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
8: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
9: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
8: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
9: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
8: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
9: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко призвал офицеров не обманывать самих себя.
10: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Ну, немало сделали. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
2: Важный сигнал.
11: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
12: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
11: Так белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
12: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
11: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
13: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
11: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей. Еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко призвал офицеров не обманывать самих себя.
10: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Точно? Ну, немало сделали. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
2: 12.
14: Бара.
2: 13.
14: Тера.
2: 14.
14: Чодах.
2: 15.
14: Пандрах.
2: 16.
14: Сола.
2: 17.
14: Сатра.
2: 18.
14: Атара.
2: 19.
14: Унис.
2: 20.
14: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Важный сигнал.
11: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
16: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
11: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
16: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
11: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
17: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
11: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
17: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
11: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Лоеве бригаде скорой медицинской помощи угрожали пистолетом. Звонок в скорую поступил, потому что женщине после употребления алкоголя стало плохо. Бригада медиков незамедлительно выбыла по адресу. В квартире было двое – мужчина и женщина. По словам медработников, лоевчанка была возбуждена, громко кричала, используя обсценную лексику. Вела себя агрессивно. В какой-то момент мужчина, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, направил в сторону медработников пистолет. Бригада спешно покинула квартиру и сообщила о случившемся в милицию, которая задержала мужчину. Оружие направили на баллистическую экспертизу, где установили, что это пневматический газобаллонный пистолет Борнер М84, предназначенный для стрельбы с использованием сферических пуль калибра 4,5 мм. Огнестрельным оружием данный образец не является, но пистолет пригоден для стрельбы. Возбуждено уголовное дело. Смертельная авария с участием дикого животного произошла ночью 17 июня в Будокошелевском районе. Volkswagen Passat ехал по трассе Р-38 Будокошелево-Чечерск-Краснополье. Около 3 часов 30 минут на дорогу перед автомобилем выбежал лось. В результате столкновения 18-летний пассажир погиб на месте происшествия. Еще троих пострадавших, 16, 17 и 19 лет, доставили в больницу. Жительница Драгичина похищала деньги из кассы. А еще периодически после продажи дорогого товара пробивала чек на более дешевую позицию. Разницу забирала себе. Анализ ее доходов и расходов показал, что траты примерно втрое превышали ее зарплату. А банковская карта ежемесячно пополнялась наличными на суммы до 3000 рублей. За время своей преступной деятельности продавец присвоила более 127 тысяч рублей, которые тратила на погашение долгов и личные нужды. Вину женщина признала частично. Утверждала, что к ее компьютеру якобы имели доступ посторонние, которые намеренно увеличивали недостачу. Следствие проверило эти доводы и признало их несостоятельными. Инвентаризация при этом показала недостачу, а экспертиза то, что образовалась она из-за того, что товар не пробивали по кассе. Сейчас женщина под домашним арестом, ее обвиняют по части 4 статьи 211 УК, по которой фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы. Наложен арест на имущество обвиняемой стоимостью более 100 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Минске наградили победителей конкурса семейных роликов пограничного ведомства на лучший видеоролик, пропагандирующий семейные ценности, в котором приняли участие более 100 семей военнослужащих.
18: Видеопроект «Все начинается с семьи». Видеоролики надо было представить. Мы представляли в двух номинациях.
19: Вика была продюсером. Я подавал основные идеи, которые можно снять. Кто-то в садике находится, кто-то в школе постоянно. То Вика в разъездах постоянно, я где-то на работе. Поэтому какие-то выходные собирались. Погода не позволяла сделать красивые, хорошие кадры.
18: Короче, если правда, весь видеоролик был снят с Виталиком, где есть Виталик за один день.
19: Мы постоянно снимались, старались показать все эмоции и те моменты жизненные, которые мы вместе прожили 11 лет. И это надо было уместить в 15 секунд. Это достаточно трудоемкий процесс.
18: Пожелаю, чтобы все оставались дружными. И хотелось бы, чтобы такого плана конкурсы были и дальше. Потому что, ну, это у нас не первый, наверное, конкурс. Был в части у нас такой видеоконкурс уже проходил. Мы тоже там участвовали. Вот. И оно, когда ты начинаешь задумывать какую-то идею, ты начинаешь вспоминать всю свою жизнь за прожитое это время, и, конечно, это начинает, что-то всплывает очень даже интересное, что уже забывается. Это надо не забывать. Ну и я скажу, что сейчас надо все снимать на видео.
15: Важный сигнал.
11: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
16: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
11: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем Следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
16: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
11: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
16: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
11: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
20: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП. А их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным Юнктад, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
21: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
0: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
21: Ага.
0: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
21: Да, и вносить данные в публичную базу.
0: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
21: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
0: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
21: Так.
0: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
21: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
0: Никаких чеков.
21: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
0: Угу.
21: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
0: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
21: О, да.
0: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
21: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, невероятно широко.
22: Мягко сказано.
21: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
0: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Лояльная позиция.
21: Угу.
0: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
21: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
0: Ты про дипломы?
21: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
0: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
21: Угу.
0: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
21: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
0: Ну да, откуда ему там взяться?
21: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
0: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
21: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
0: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
21: Такая максимальная прозрачность.
0: Да, максимальная прозрачность.
21: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
0: Угу.
21: С милицией для проверки административной истории. С налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
0: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это нереально.
21: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
0: Точно.
21: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
0: О да, это был провал.
21: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
0: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
21: Угу.
0: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
21: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
0: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публичная, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
21: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
0: Вот именно.
21: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
0: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
21: Безусловно.
0: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
21: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
0: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
21: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
0: Математики, физики.
21: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
0: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
21: О, да. Красивая цифра.
0: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
21: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать полторы-две ставки.
0: Угу.
21: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
0: Введение этих цифровых технологий вроде как

0: научный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
1: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
0: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
1: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
0: Именно. Никакой рекламы в интернете.
1: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
0: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
2: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
0: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
2: О, точно.
0: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
2: Но за это удобство придется платить огромную цену.
0: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
2: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
0: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
2: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
0: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
2: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
0: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
2: Угу. Оплата в стейблкоинах.
0: Которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
1: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
0: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
1: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, к которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
0: До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ.

0: на одной частоте. Новости союзного государства.
1: В Москве эвакуация. Город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – Садовод. Росавиация третий раз за сутки закрыла все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже, поэтому атака для людей стала полной неожиданностью.
2: Массовый налет дронов Украины, горит Капотня, Садовод горит, НПЗ взорвали, небо было все открыто, и вот оно заполнилось вот этим вот грибом. Видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
1: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую: «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву. Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Капотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. К последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Раннее утро, на рынке много людей, очевидно, торговцев. Есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
3: Мимо пролетело! Опять мимо пролетело! Мимо пролетело! Вот он летит дальше!
1: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
4: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
1: Владимира Путина во время налета дронов в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
5: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать. А где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которое выстроили вокруг Москвы? Там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее, и прочее. Но, как оказалось, ничего такого уж очень мощного и серьезного не установлено.
1: Атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
7: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
6: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случай, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
8: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. И даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция, даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум, и украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
6: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Жилье невидимка. Девушка купила по дешевке почти квартиру в Минске и уже год не может туда заселиться. Рассказываем все детали этой детективной истории. Как говорил Воланд, квартирный вопрос испортил москвичей. В нашем случае борьба за квадратные метры развернулась в белорусской столице. Минчанка Виктория купила долю в хрущевской двушке и вот уже больше года пребывает в стрессе. Женщина не может въехать в приобретенное жилье, так как 1/10 доля квартиры принадлежит экс-супругу бывшей собственницы.
9: Мне попалось предложение о продаже 0,9 доли в 46-метровой квартире в районе парка Дружбы народов. Всего за 22,5 тысячи долларов по курсу. Уточнила. Все правовые моменты были уважены, поэтому согласилась на покупку. В результате 41 квадрат принадлежит мне, а оставшиеся 4,5 – бывшему мужу владелицы квартиры. Вот из-за конфликтов с ним я с двумя дочерями и не могу заселиться. При просмотре квартиры перед покупкой он вел себя спокойно, но упомянул, что в 90-х был серьезным человеком, крышевал ларьки, и у него до сих пор есть связи в бандитских кругах. Жил он там с сожительницей, и все было более-менее спокойно, пока я не решила съехать со съемного жилья и наконец-то заселиться. Начались скандалы, угрозы, провокации. Дело дошло до суда.
6: Виктория подала иск в суд зимой 2025 года, потребовав выселить сожительницу мужчины, выплатить ей компенсацию за время вынужденной аренды другого жилья и вселить ее с детьми в квартиру. Однако минчанка получила отказ, так как по наводке судьи владелец 4,5 квадратов расписался со своей возлюбленной и зарегистрировал ее на своей площади. Кроме того, мужчина пригрозил Виктории, что если та продолжит попытки заселиться, он перевезет свою маму и тоже поселят в квартире. Дело до сих пор рассматривается в суде. Следующее заседание назначено на июль. Белорусы отреагировали на историю неоднозначно. Головой нужно было думать, а не кидаться на стоимость почти двушки, прокомментировал житель Минска Павел.
10: Люди, ну вы хоть голову иногда включайте. Вы живете в Беларуси. У нас без доказательств вины срок могут впаять. А тут такая история. Да даже полный пакет документов не гарантирует вам справедливости. Вы только вдумайтесь в законы и решения суда. Прописать второго человека на неполных 5 квадратах. Но у нас же формально это не 5 квадратов, а целая 1/10 квартиры. И всем плевать, что этого и на кровать поставить не хватит. Формально у мужика есть собственность. Он собственник и может туда прописать хоть 4 детей, жену и бабушку с дедушкой. А потом еще отсудить в пользование все комнаты. Вот такие суровые и беспощадные законы в Беларуси.
6: Кто-то предлагал посмотреть на ситуацию глазами другой стороны, второго владельца доли в столичной хрущевке, который не имеет другого жилья и, возможно, не может выкупить это из-за нехватки средств на тот же самый кредит. Белорусы отмечали, что в законодательство необходимо внести изменения, ведь такие ситуации стали встречаться достаточно часто. Дарья из Бреста поделилась своей историей.
11: Я в такой же ситуации, только в моем случае доля моя меньше, чем у человека, который купил оставшуюся часть квартиры. Квартира бабушки, вторая доля, была у моего крестного, вот он ее и продал. Теперь новая владелица этой доли через суды пытается добиться всей квартиры, или за бесплатно, или за сущие копейки. При этом ей никто не мешает приезжать, делать ремонт в ее комнате. Квартира двухкомнатная, с раздельными жилыми комнатами. Но что мне делать, если мне идти больше некуда, а денег на другую квартиру тоже нет? Люди готовы загрызть друг друга за эти квадратные метры. Может быть, если бы у нас в стране было проще купить свое жилье, таких историй было бы меньше.
6: Не зная всех деталей истории Виктории и Дарьи, сложно сказать, на чьей стороне правда. Однако эти ситуации констатируют факт существования серьезных недоработок в белорусском законодательстве. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
13: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать. В наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
14: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
6: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
15: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
6: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
16: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
17: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
18: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
6: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
19: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя. зрителя, посетителя, открывают новые возможности.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему «Панцирь» не спас московский НПЗ?
21: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за какой пятый.
20: Москва подверглась крупнейшей за последние два года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
22: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
20: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
23: Пламя самой Капотни, и вот она летает так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
20: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
24: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котята, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. Толя, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
20: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
25: Доброе утро, друзья! Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
20: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
26: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Как это громко и страшно.
20: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 1500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
26: Я манал эту процедуру. Нахрен нам все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда. собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит, нахрен. О, все горит, вообще нахрен, все горит. Вон они отстреливают, вон они летают над головой.
20: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
1: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, у Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет пять даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
6: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
1: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
6: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: «Верните ребенка, он еще студент». Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах. Сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
3: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка, где, я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
2: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
3: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал.
2: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Ради Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
4: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
2: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
0: Синий.
5: Нила.
0: Коричневый.
5: Бура.
0: Зеленый.
5: Сабз.
0: Оранжевый.
5: Наранджи.
0: Фиолетовый.
5: Джамуни.
0: Красный.
5: Сурх.
0: Белый.
5: Сафед.
0: Желтый.
5: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
9: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
8: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем Следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
9: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
8: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
9: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
8: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
10: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно, но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
11: Так точно, товарищ президент.
10: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
7: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства. Сочи, в западне, в аэропорту курортного города из-за атак дронов задержали больше сотни рейсов, некоторые на двое суток. Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за масштабных задержек рейсов. Атаки БПЛА на Краснодарский край не утихали с 14 по 17 июня. Как следствие, транспортный коллапс. Задержано более 100 самолетов. Некоторые пассажиры ждали рейс несколько дней. Только за последние сутки небо над Сочи закрывали 4 раза. В сообщениях указывается, что некоторые люди не могут вылететь из Сочи уже около 2 суток и спят на туристических ковриках прямо в аэропорту.
11: Дети устали очень, да и взрослые измотаны таким долгим ожиданием. Самое ужасное, что мы ничего не можем планировать и не понимаем, насколько застряли. Летим в Турцию, и рейс опаздывает уже на сутки. Получается, потеряли день отпуска, и никто нам финансово это не компенсирует.
2: Пассажиры рейса Сочи-Новосибирск заявили, что ждут посадки с 15 июня. Они утверждают, что вылет самолета переносили уже 4 раза. Также на 41 час был задержан рейс в Пермь. Еще 26 самолетов, которые должны были вылететь 16 июня, тоже в ожидании. Рейс в Казань задерживается на 38,5 часов, а в Челябинск более чем на сутки. Тем, кто не может вылететь в Москву, предлагают ехать на минивэнах. Задерживаются и международные рейсы. Самолет в Стамбул опаздывает почти на сутки, в Батуми на 9,5 часов, в Ереван на 8 часов, а в Тбилиси на 6. По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом.
13: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
2: Однако тяжелее всего пришлось пассажирам, летевшим из Сочи в Архангельск. Они изрядно перенервничали. Поздно вечером, 17 июня, Boeing авиакомпании Smart Avia подал сигнал бедствия. В полете над Черным морем у судна отказал двигатель. Командир доложил о ситуации и принял решение вернуться назад в Сочи, после чего некоторое время лайнер кружил и вырабатывал топливо. На борту находилось 200 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Однако люди рассказывали, что экипаж явно ожидал жесткой посадки.
14: Было очень страшно. Стюардесса перед приземлением явно нервничала и несколько раз повторила: «Сгруппироваться, сгруппироваться, опустить голову». Слава богу, все прошло нормально.
2: Это далеко не первый инцидент с поломкой двигателей у самолетов российских авиакомпаний. В марте с различными неисправностями в полете столкнулись сразу 5 воздушных судов. Пассажирам рейса в Архангельск еще повезло приземлиться в тот момент, когда аэропорт не был закрыт. Ведь в этот день аэродром Сочи перекрывали на длительное время аж 4 раза. 17 июня дроны массово атаковали 10 регионов России. Минобороны заявила об уничтожении 72 БПЛА, в частности, над Краснодарским краем. Курорты региона очень сильно пострадали от регулярных налетов беспилотников. В Сочи стоимость размещения упала более чем на 15%, однако люди все равно не едут. Заполнена лишь четверть номеров.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
10: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно, но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
15: Так точно, товарищ президент.
10: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
15: Пакистанский. Вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
15: Синий.
5: Нила.
15: Коричневый.
5: Бура.
15: Зеленый.
5: Сабз.
15: Оранжевый.
5: Наранджи.
15: Фиолетовый.
5: Джамуни.
15: Красный.
5: Сурх.
15: Белый.
5: Сафед.
15: Желтый.
5: Пила.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Подкаст, где мы разбираем новости, которые остаются за кадром официальных сводок. Сегодня говорим о том, как война, которая формально идет между Россией и Украиной, уже вошла в дома обычных белорусских семей через школьный автобус, детские бронежилеты и запоздалые запреты государства.
18: Угу.
17: Лето, дети с рюкзаками, набитыми плавками, полотенцами, масками для ныряния предвкушают Черное море.
18: Ну да, стандартная картина.
17: Абсолютно обычная рутинная сцена для любого города. Группа из 44 человек садится в такой, знаешь, просторный туристический автобус. 28 детей и 16 взрослых.
18: Это же детская футбольная команда, верно?
17: Да, именно.
18: Это воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 2 из Речицы. Это такой небольшой город, около 60 тысяч населения, где все так или иначе друг друга знают.
17: Угу.
18: И поездка в Геленджик – это главное приключение лета. Маршрут выглядит совершенно привычно. Гомель, затем пересечение границы, транзит через Брянскую область Российской Федерации и дальше прямая дорога на юг.
17: Но этот конкретный рейс до Геленджика заканчивается совершенно иначе. Автобус въезжает на территорию Брянской области, и там происходит удар беспилотника.
18: Какой кошмар.
17: Дрон взрывается в непосредственной близости от транспортного средства. Осколки просто прошивают металл, стекло. Итог страшен. Погибает Виктория Горошко. Это супруга главного тренера. Она поехала сопровождать команду.
18: Да, как сопровождающая.
17: 8 человек получают ранения, причем, слушай, 6 из раненых – это дети. И один ребенок вообще оказывается в реанимации в тяжелом состоянии.
18: И вот в эту секунду телевизионная картинка конфликта, которая годами транслировалась как нечто происходящее где-то там, за горизонтом, она моментально исчезает.
17: Схлопывается.
18: Абсолютно. Война буквально физически врывается в салон с мирными людьми. Для Речицы это больше не новостная сводка об абстрактной геополитике. Это личная, очень осязаемая катастрофа. Она коснулась соседей, одноклассников, знакомых.
17: Давай, знаешь, детально разберем, как вообще гражданский автобус с таким количеством детей оказался в этой точке.
18: Давай.
17: Брянская область граничит с Украиной. Именно оттуда в начале 22-го года разворачивались масштабные события. И на момент поездки там официально действует режим контртеррористической операции, сокращенно КТО.
18: То есть, по сути, это прифронтовая зона?
17: Ну да.
18: Режим КТО – это ведь не просто строчка в новостях. Это усиленные патрули, блокпосты, проверка документов на каждом шагу, стянутая техника и постоянная круглосуточная угроза с воздуха.
17: Угу.
18: И тут возникает резонный вопрос. Он просто кричит из всей этой ситуации. Как вообще стала возможна логистика, при которой туристический транспорт едет через территорию, где регулярно звучат сирены и падают дроны.
17: Но подожди, разве логика властей в этом конкретном случае не обоснована, я имею в виду их реакцию после случившегося?
18: А что они заявили?
17: Гомельский облисполком и администрация Речицы после трагедии сразу заявили, что виноват частный перевозчик. Но он взял заказ, он сидел за рулем, он сам прокладывал навигацию через Брянск. Разве он не несет прямую юридическую и физическую ответственность за пассажиров, которых везет?
18: Слушай, но юридически водитель, конечно, всегда отвечает за тех, кто в салоне. Но здесь нужно разобрать саму механику организации таких поездок. Это же не просто компания друзей скинулась на бензин и поехала на шашлыки.
17: Ну да, это официальная группа.
18: Это поездка государственной спортивной школы. Такие вещи всегда сопровождаются кучей документов, согласованиями, печатями профильных ведомств. И потрясающий уровень бюрократического цинизма заключается в том, как чиновники попытались оправдаться.
17: Да, они заявили, что маршрут был, цитирую, «несогласованным».
18: Вот именно. Государственные ведомства утверждают, что местная спортивная федерация обычно использует другие маршруты.
17: В обход Брянской области.
18: То есть они знали. В том-то и дело, официальные структуры прямо признают. Они знали, что через Брянск ехать смертельно опасно. Они знали о рисках и тихо, где-то в своих кабинетах, планировали пути для подведомственных групп так, чтобы минимизировать угрозу.
17: Слушай, это звучит просто дико. Это как если бы инспекторы ГАИ точно знали, что мост впереди разрушен, пустили бы в объезд правительственные кортежи и ведомственные машины, но не поставили никакого предупреждающего знака для обычных гражданских водителей. А когда обычная машина на полном ходу падает в реку, они просто выписывают мертвому водителю штраф за превышение скорости или за отклонение от безопасного маршрута.
18: 100%. Профильные ведомства были в курсе ситуации. Но не было сделано ровным счетом ничего, чтобы предупредить частный бизнес или обычных родителей, которые отправляют детей на отдых. Это, знаешь, классический управленческий прием.
17: Сброс ответственности.
18: Да, когда происходит катастрофа, государство моментально дистанцируется. Оно сбрасывает всю тяжесть ответственности на самого мелкого актора в пищевой цепи, в данном случае на водителя автобуса.
17: При этом сама трагедия моментально попадает в жернова двух мощных информационных машин. С одной стороны, официальный Киев в лице Генштаба полностью отрицает причастность вооруженных сил к удару по гражданскому автобусу.
18: Но они называют это провокацией.
17: Либо целенаправленной провокацией, либо ошибкой операторов дрона другой стороны. А с другой стороны, Следственный комитет России не тратит ни минуты и немедленно возбуждает уголовное дело по статье «Террористический акт».
18: Угу. И у этого тоже есть совершенно четкая функция. Слово «теракт» мгновенно вписывает гибель граждан Белоруссии в нужный российский информационный нарратив.
17: Да.
18: Причем независимо от того, началось ли реальное расследование или экспертиза осколков. А официальный Минск в этой ситуации оказывается просто зажат в жесточайшем информационном тумане.
17: Да, я заметил, что первые реакции государственных медиа в Беларуси выглядели как попытка, максимально приглушить звук, минимизировать резонанс этого скандала.
18: Потому что это ломает картину мира.
17: Именно. Признание реальности этой проблемы бьет по фундаментальным основам той картины, которую транслируют десятилетиями. Но замолчать гибель и ранение детей в маленьком городе оказалось невозможно. Трагедия оказалась слишком громкой.
18: И вот тут государственная машина со скрипом, но начинает действовать на правовом уровне. Бюрократия вынуждена реагировать только когда кровь уже пролилась.
17: Министерство иностранных дел выпускает официальное административное решение. Вводится полный запрет на организованные поездки граждан и, в первую очередь, детских и школьных групп в российские регионы, где действует режим КТО. Там конкретно прописываются Брянская, Курская и Белгородская области.
18: И здесь сразу бросается в глаза колоссальный разрыв во времени. Слушай, беспилотники в этих приграничных регионах летают далеко не первый год.
17: Да, с 22-го года.
18: Боевые действия идут ежедневно. Режим КТО был введен российскими властями задолго до лета 26-го года. И у меня вопрос. Почему нужно было ждать реальных похорон и реанимации, чтобы выпустить один формальный запрет?
17: То есть с 22-го по 26-й год государство в Беларуси не предпринимало никаких формальных барьеров для защиты граждан, которые едут в эти зоны. Можно было просто купить билет, нанять автобус и поехать прямо в зону боевых действий.
18: Абсолютно никаких барьеров не было. И причина этого молчания глубоко идеологическая. Понимаешь, запрет от МИД – это ведь не просто ведомственная бумажка или какая-то инструкция для турфирм.
17: А что это?
18: Это тектонический сдвиг. Это первый случай в новейшей истории, когда официальный Минск де-факто на юридическом уровне признает часть территории своего ближайшего стратегического союзника смертельно опасной зоной.
17: А ведь это ломает весь политический конструкт, который возводился годами. Конструкт так называемого союзного государства.
18: Не просто ломает, это публичная капитуляция важнейшей идеологемы. Десятилетиями в стране выстраивался нарратив о том, что интеграция с Россией – это абсолютный непробиваемый синоним безопасности. Посыл был кристально ясен. У нас единое оборонное пространство, и поэтому граждане могут спать спокойно.
17: А теперь МИД
19: черным по белому пишет: поездки в определенные регионы страны-союзника могут стоить жизни вашим детям.
18: Да, это огромная трещина в политическом фундаменте. Система вынуждена признать, что зонтик безопасности, ну, дырявый. И весьма показательно, что российская сторона никак публично не раскритиковала этот демарш МИДа.
19: Ну, дипломатически крайне трудно критиковать партнера, который просто пытается спасти школьников.

0: Мероприятие для силовиков, разработчиков оружия и экипировки, и там частная белорусская компания под названием «Броня» презентует абсолютно новый продукт. Противоосколочные бронежилеты, созданные специально для детей.
1: Само словосочетание «детский бронежилет» звучит просто как оксюморон из какой-то антиутопии.
0: Давай посмотрим на технические характеристики, потому что они важны. Это класс защиты БР-2, в качестве материала используется кевлар, многослойная арамидная ткань, и вес такого изделия на ребенка составляет 3 килограмма.
1: 3 килограмма?
0: Да. Производитель заявляет, что жилет надежно защищает от осколков артиллерийских снарядов, поражающих элементов беспилотников и пистолетных пуль. Например, от выстрела из пистолета Стечкина.
1: Слушай, 3 килограмма, кажется, что цифра небольшая для взрослого мужчины. Но для 8-летнего или 9-летнего ребенка 3 килограмма – это вес очень тяжелого, промокшего зимнего пальто или рюкзака, полностью набитого книгами.
0: Угу.
1: И ребенок должен носить этот вес на своих плечах летом, в жару, просто чтобы дойти до школы или съездить в магазин.
0: Ну а самое пронзительное и, ну, страшное кроется даже не в весе или в этих кевларовых слоях. Дизайн. Компания не шьет эту броню в стандартном зеленом камуфляже, пикселе или цвете хаки, как это делают для военных. Они выпускают жилеты с яркими принтами.
1: Да ладно?
0: Серьезно? На пуленепробиваемой ткани напечатаны улыбающиеся котики, разноцветные машинки, весенние цветы.
1: Боже мой. И это подается производителям под совершенно конкретным соусом, я уверена.
0: Да, официальная формулировка звучит так. Дизайн разработан, чтобы снизить психологический стресс. То есть это преподносится как некий гуманитарный жест – забота о хрупкой детской психике.
1: Ну?
0: Но ведь в этом есть логика. Если ребенку все равно приходится надевать защиту, пусть она выглядит как обычная ветровка, чтобы лишний раз не пугать ни его самого, ни окружающих. Разве нет?
1: Слушай, логика в этом есть только внутри уже сломанной реальности. На самом деле это глубоко пугающий симптом. Если на рынке появляется стабильный спрос на детскую броню, которая маскируется под повседневную одежду, значит, общество незаметно перешагнуло красную линию.
2: Линию, за которой война окончательно нормализуется?
1: Да. Черту, за которой процесс упаковывания школьников в кевлар перед выходом за дверь становится просто банальной частью утренней бытовой логистики.
0: Как зубы почистить?
1: Именно. Наряду с проверкой, взял ли ребенок с собой сменную обувь и контейнер с завтраком, это означает, что война перестала восприниматься как чрезвычайная ситуация, требующая экстренного решения. Она стала фоном. Родители покупают защиту от осколков не для игры в лазертаг, а для того, чтобы ребенок мог физически выжить в обыденной жизни.
0: И компания-производитель совершенно открыто подтверждает, что эти партии бронежилетов с котиками уже активно поставляются в Белгородскую область России. Как раз в те самые приграничные районы, где регулярно звучат сирены и падают дроны. Заявляется, что поставки идут по линии гуманитарной помощи для обеспечения безопасности детей на случай экстренной эвакуации.
1: Слово «гуманитарное» здесь никого не должно вводить в заблуждение. Конечно, физически эти вещи могут спасти чью-то жизнь. Но структурно это абсолютно прагматичный бизнес. Военно-промышленный комплекс нащупал золотую жилу. Это чистая коммерциализация конфликта.
0: То есть происходит такой, ну, плавный переход военных технологий на гражданские рельсы, как в свое время GPS или Тефлон перекочевали из оборонки в обычные дома, только тут речь идет о бронежилетах для второклассников.
1: Совершенно верно. Вооруженный конфликт открыл гигантский рынок B2C, то есть продаж напрямую потребителю. ВПК плавно интегрируется в гражданский оборот. Броня теперь продается не только Министерством обороны. Она продается тревожным матерям и отцам, встраивается в их семейный бюджет и повседневный быт.
0: Давай попробуем собрать все эти элементы в одну общую картину. У нас есть конкретная трагедия с частным туристическим автобусом из Речицы. Есть запоздалые запреты Министерства иностранных дел, которые ломают старые политические мифы. Есть успешный бизнес на кевларовых жилетах с детскими рисунками. Все это складывается в единый пазл.
1: Слушай, если социум дошел до того состояния, когда возникает рыночная необходимость упаковывать 3 килограмма кевлара в ткань с веселыми машинками и весенними цветами, просто чтобы ребенок не плакал от паники при звуке летящего дрона, как будет выглядеть мышление этого поколения, когда оно вырастет?
3: Поколение, для которого необходимость надеть броню перед улицей стала такой же рутиной, как...

0: надеть шапку зимой.
1: Любые вооруженные конфликты рано или поздно заканчиваются. Подписываются бумаги, меняются границы, политики жмут руки. Но как быстро эти повзрослевшие дети смогут разучиться инстинктивно прятаться и искать укрытие от любого громкого звука мотора в небе?
0: Да, это вопрос.
1: Сколько лет или даже десятилетий понадобится, чтобы ребенок окончательно поверил, что обычная легкая ветровка – это просто ветровка, а не смертельный риск из-за отсутствия внутри защитной пластины класса БР-2?
2: Это действительно тяжелые вопросы. Вопросы о шрамах, которые остаются на обществе. Задолго после того, как исчезают блокпосты, ответы на них предстоит искать еще долгие годы. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня и погружался в эти непростые темы вместе с нами. До новых встреч.
1: Услышимся в следующем разборе. Берегите себя и своих близких.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так, друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
6: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
5: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
6: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
5: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
7: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
5: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
7: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
5: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Свежесть с плесенью. Минчанин пожаловался в ТРЦ на просроченные глазированные сырки в крупной торговой сети. Они перележали срок годности на 2 месяца.
6: Green Market. А вас не смущает, что в вашем магазине сырки с датой выпуска 26 апреля и сроком годности 30 суток до сих пор продаются? То есть у них еще в конце мая закончился срок годности. Уже середина июня. Это же в первую очередь детям покупают.
5: После публикации в магазин на улице Маяковского, 6, пришла проверка. Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района изучил документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Нарушение подтвердилось.
6: По факту предложения к реализации пищевой продукции сырок, глазированный с ароматом ванили, торговой марки «Молочная страна», с истекшим сроком годности, в отношении компании «Грин Розница» будет начат административный процесс.
5: И это не единственный случай в сети. В другом магазине «Грин» на улице Рафиева покупатели обнаружили картошку с плесенью. В Центре гигиены Московского района заявили, что на момент проверки недоброкачественной плодоовощной продукции уже не было, но штраф магазин получил. Медики предупреждают, просроченные молочные продукты и овощи с плесенью – это не просто неприятная покупка, а прямой риск для здоровья, говорит врач-инфекционист Марина Жданович.
8: Глазированный сырок – это молочный продукт, а значит, при нарушении сроков хранения там быстро размножаются бактерии. Человек может получить отравление, тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. Особенно опасно это для детей, пожилых людей и тех, у кого слабый иммунитет. С плесенью на овощах та же история. Нельзя просто срезать плохой кусок и думать, что все нормально. Если продукт уже начал портиться, токсины могут распространяться дальше. Поэтому такие товары должны сразу убирать с полок, а не ждать, пока покупатель заметит и напишет в соцсети.
5: Главная проблема в том, что все чаще именно обычные белорусы становятся первыми контролерами качества, ценой собственного кошелька и здоровья. Медики напоминают покупателям внимательно смотреть на сроки, упаковку и состояние товара до того, как он окажется дома на столе. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, транспорт, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: «80% смертей – новички. Солдаты раскрыли шокирующие подробности потерь на фронте». В редакцию пришло сообщение от матери недавно мобилизованного парня. По ее словам, сыну забрали неделю назад, определили в штурмовые войска, а спустя 5 дней он перестал выходить на связь. Командир говорит, он на боевом задании, поэтому не пишет матери. Однако сослуживцы сказали женщине, что ее сын погиб в первом бою. «Такая ситуация на фронте не редкость», говорит Михаил Зинчук, который ведет популярный ЗЭП-канал «Рыбарь». По его словам, 80% потерь на фронте – это именно новички.
10: Единственный способ, который может быть, который не позволительный в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в 1 год, когда будет мобилизовываться порядка 1 миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас. Представь, ты штурмовик, который воюет год, два, ты многих товарищей потерял, тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят 2 молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
9: Люди приезжают на фронт практически неподготовленными и платят за это собственной жизнью, констатирует автор канала «Рыбарь». Его слова о большом количестве потерь подтверждает военный с донецкого направления. Из группы штурмовиков, которых отправили на задание, в живых он остался один.
11: Ночью был ливень, все намочило, абсолютно все. Все мокрое, весь мокрый, замерз ночью, капец. Установка стабильно напряженная, но ничего, держимся. Я один остался. Товарищ вчера вышел 300, средний. Я пока один.
9: Боец на Харьковском направлении рассказал о тяжелой обстановке на позициях и высокой активности беспилотников. По его словам, подразделение регулярно атакует БПЛА, из-за чего личный состав вынужден большую часть времени сидеть в укрытиях.
12: Вот срочника очень много погибло там. Очень много срочников. Пехота именно погибла. Вот срочник. Там с ними бывает вот 50 срочников и один контрактник, который вот умеет. И то он сам сидит там, просто координаты дает, что куда, и все. Вот пацаны вот просто тупо погибают, которые полгода отслужили, нихуя ничего не понимают. Взять автомат и просто выстрелить, это все, то, что они умеют.
9: Он сообщил, что срочников сейчас можно встретить на каждой позиции. Из-за нехватки личного состава их отправляют сразу по несколько человек в помощь на разные направления, в том числе и на самые горячие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал.
13: От первого лица.
14: Премьер-министр Александр Турчин выступил на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге.
15: Хочу прежде всего поблагодарить наших российских друзей за выбор интересной и, главное, перспективной темы нынешней конференции. О креативной экономике в последнее время стало говорить модно, но тема далеко не нова. Есть расхожая шутка: черный квадрат Малевича нарисовать – дело не хитрое, а вот его продать – это было искусство. Сегодня стало очевидно, что креативная индустрия – это полноценный сектор экономики, способный генерировать высокую добавленную стоимость, создавать новые рабочие места и усиливать международную конкурентоспособность в государственном масштабе. В этой экономической системе главным товаром выступает не сырье, а продукт человеческого капитала и интеллект, идея, которую смогли монетизировать и масштабировать творческий контент. И здесь мы возвращаемся к самым простым истинам. Как всегда подчеркивает президент нашей страны, у нас нет огромных природных ресурсов. Главное богатство Беларуси – люди.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
17: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
16: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случай, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
18: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. Даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция. Даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум, и украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
16: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
19: 2.
20: До.
19: 3.
20: Тин.
19: 4.
20: Чар.
19: 5.
20: Пач.
19: 6.
20: Че.
19: 7.
20: Сат.
19: 8.
20: Ат.
19: 9.
20: Но.
19: 10.
20: Дас.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
14: Военный комиссар Гродненской области Игорь Ходоровский о проходящих в регионе мобилизационных учениях с военными комиссариатами.
21: Планируется отработать вопросы доукомплектования военных комиссариатов до штатов военного времени, осуществить развертывание объектов базы проведения мобилизации и осуществить контрольную явку военнообязанных для сверки учетных данных. Для нас это не просто учение, а настоящий экзамен, который нам предстоит выполнить в рамках системы военных комиссариатов Гродненского региона и быстро принимать выверенное решение в рамках выполнения задач по предназначению.
3: Новости регионов на радиосигнал.
16: ГАИ призвала водителей быть осторожными. На дорогу из леса выбегают уже не только лоси и косули, но и медведи. Так, косолапый выбежал из леса перед автомобилем госавтоинспекции на трассе М8 в Витебском районе. Сотрудники оперативно среагировали, дали зверю пройти, убедились, что другие участники дорожного движения в безопасности. Но ситуация могла закончиться совсем иначе, если бы кто-то из автомобилистов ехал быстрее или отвлекся от движения, отметили в ГАИ. Напомню, в 2025 году на белорусских дорогах погибло свыше 3000 косуль, более 1000 лосей и 150 оленей. Житель Светлогорска почти сутки избивал сожительницу. Она скончалась. В телефоне у мужчины нашли видео истязаний. Трагедия произошла в городском поселке Октябрьский на Гомельщине. 58-летний житель Светлогорска, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт с 47-летней сожительницей. Бил ее по различным частям тела. В полночь женщина выбежала из квартиры, но домашний тиран догнал ее, схватил за руки и затолкал обратно. От полученных травм женщина скончалась. В районе обеда следующего дня фигурант обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни, прикрыл ее одеялом и вызвал милицию. Позже эксперты нашли кровь погибшей на правом ботинке, спортивных штанах и другой одежде мужчины. В телефоне обвиняемого обнаружена видеозапись, которая была снята около часа ночи, где видно, что сожительница была уже избита и стонала от боли. На судебном заседании мужчина свою вину не признал. Суд приговорил его к 10 годам колонии усиленного режима. В пользу матери погибшей взыскал с обвиняемого 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. 42-летняя минчанка превысила скорость и ждала уведомления об оплате. В скором времени ей на телефон пришло сообщение от дорожной полиции с требованием погасить штраф и ссылкой для перевода денег. Женщина перешла по ней и ввела данные банковской карты. В результате с ее счета списали более 3000 рублей. Возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Отмечу, ранее сообщалось о том, что злоумышленники массово рассылают сообщения белорусам якобы от имени дорожной полиции или дорожной службы Беларуси с требованием незамедлительно перейти по ссылке и оплатить несуществующий штраф. На подставном сайте посетителей просят ввести данные банковской карты или совершить платеж. После этого вся информация о реквизитах потерпевшего попадает к мошенникам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
16: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
0: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
16: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
2: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
16: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
22: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
23: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
24: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
16: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства.
25: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
26: Может, что происходит в Москве, ни одной заправки с сотым бензином, Роснефть вообще вся закрыта, перекрыта, только на «Газпром» заехала, и то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
25: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего, пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
1: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное – они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
25: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
4: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
25: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
5: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
25: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
7: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно, как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать. В наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
9: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
8: Так, белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
9: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
8: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
10: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
8: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей. Еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
7: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно, как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники. И это не нужно делать в наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Новости союзного государства.
25: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
26: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
25: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего, пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
1: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе и серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
25: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
4: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
25: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
5: Первое – это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе – это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
25: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива.
13: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
12: Сиаха.
11: Синий.
12: Нила.
11: Коричневый.
12: Бура.
11: Зеленый.
12: Сабз.
11: Оранжевый.
12: Наранджи.
11: Фиолетовый.
12: Джамуни.
11: Красный.
12: Сурх.
11: Белый.
12: Сафед.
11: Желтый.
12: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о туризме в Белоруссии, и это куда интереснее, чем звучит. Государство запустило амбициозную пятилетку, раздает кредиты почти даром, а параллельно Европа закрыла для страны весь западный туристический рынок. В итоге провинциальные отели стоят пустыми, а вся отрасль держится на одной единственной стране. Разбираемся, есть ли у этого плана шанс сработать.
15: Слушай, ну вот тут сходу возникает логический диссонанс. Строить больше гостиниц, когда западный рынок закрыт. То есть, кого туда вообще селить?
0: Парадокс действительно налицо. Чтобы сразу обозначить масштаб, сейчас доля туризма ВВП оценивается всего в 2,2 или 2,3%.
15: Но это совсем немного.
0: Да-да. А план до 2030 года – удвоить этот показатель. Дотянуть его до 4,5%.
15: Ого! И за счет чего планируется такой рывок?
0: Главный инструмент – это увеличение гостиничного номерного фонда по всей стране. И увеличить его хотят на целых 30%.
15: На треть – строить новые стены, когда старые некем заполнить. Возникает вполне резонный вопрос, для кого предназначены все эти новые площади.
0: К портрету этого загадочного туриста стоит еще вернуться. Но сначала имеет смысл взглянуть на само предложение.
15: Гостиничный бизнес – это же огромные капитальные затраты. И очень долгий срок окупаемости.
0: Абсолютно. Поэтому здесь запускается мощный финансовый стимул. Появился кредитный продукт под названием «Туристический потенциал».
15: Так. И что предлагают?
0: Условия выглядят беспрецедентно. Дают под 6% годовых на срок до 15 лет.
15: Подожди, 6% на 15 лет?
0: Ага. Лимит доходит до 100 миллионов рублей на один проект.
15: Но если учесть реальную стоимость денег сейчас и текущие уровни инфляции, это же, ну, это практически бесплатная раздача средств.
0: Именно так. По сути, отрасль просто заливают дешевыми деньгами, лишь бы запустить стройку.
15: Но в этом же кроется колоссальная ловушка для регионального бизнеса.
0: Ловушка? Почему? Финансируют ведь не только классические бетонные коробки. Деньги дают на современные форматы глэмпинги, эко-отели.
15: Это звучит красиво, да?
0: А для малого бизнеса, например, для агроусадеб, придуманы займы до 5 миллионов рублей. Под 6,38% на 5 лет. Кажется, идеальный шанс обновиться.
15: Согласна. Звучит заманчиво. Но есть ли там какие-то территориальные ограничения?
0: Есть одно очень жесткое условие. Минск из программы полностью исключен. Деньги дают исключительно на развитие регионов.
15: Вот. Вот именно это исключение Минска и превращает инициативу в очень опасный эксперимент. Можно привести понятную аналогию.
0: Давай.
15: Это как если бы поступило предложение купить дорогой премиальный автомобиль в кредит под нулевой процент, но с условием, что ездить на нем можно только по деревне, где вообще нет асфальта.
0: Интересное сравнение.
15: Кредит-то феноменально выгодный, спору нет. Но какой смысл вливать миллионы в новые стены, в дорогие матрасы где-то в провинции, если там нет спроса?
0: То есть дешевый кредит на неработающий актив?
15: Именно. Если построенная в лесу гостиница стоит пустая, то даже эти 6% становятся неподъемным бременем. Это прямой путь к банкротству.
0: Но ведь невозможно привлечь современного требовательного туриста просто в чистое поле. Сначала должна появиться комфортная кровать, а уже потом турист, разве нет?
15: В теории, безусловно. Но на практике эта логика разбивается о реальную статистику. Если посмотреть на цифры загрузки существующих отелей, картина проясняется. В столице ситуация более-менее рабочая. Средняя загрузка минских отелей держится на уровне 52,5%. Это позволяет бизнесу нормально дышать.
0: А в регионах?
15: А вот стоит взглянуть на Витебскую или Гомельскую области, и цифры падают до катастрофических 29%.
0: 29% загрузки. Звучит как показатель серьезного кризиса.
15: Это не просто кризис. Это экономическая пропасть. Огромное здание нужно отапливать зимой, независимо от того, живет там один человек или 100.
0: Налоги, зарплаты персоналу.
15: Да-да-да. Порог рентабельности, чтобы отель просто выходил в ноль, начинается в лучшем случае с 40 или 45%.
0: Получается, при 29% отель просто каждый день генерирует чистый убыток.
15: Абсолютно. Три этажа стоят темными, персонал слоняется без дела, а электричество сжигает последние оборотные средства.
0: И в эту самую реальность сейчас предлагается влить кредиты на постройку еще 30% номеров.
15: Вот именно.
0: Но здесь возникает один сильный контраргумент.
15: Какой?
0: Статистика внутреннего туризма. Она выглядит очень впечатляюще. В год совершается около 2,5 миллиона поездок внутри страны.
15: Цифра действительно огромная.
0: Люди хотят путешествовать. Они садятся в машины, едут смотреть интересные места. Значит, спрос на поездки все-таки существует.
15: Спрос на поездки – да. А вот спроса на ночевки нет. И в этом заключается главный парадокс внутреннего туризма.
0: В смысле?
15: Из этих 2,5 миллиона поездок невероятные 93,8% – это экскурсанты-однодневки. Люди принципиально не остаются на ночь.
0: Возникает резонный вопрос, почему? Самый очевидный ответ кроется в географии. Расстояния довольно компактные. Можно за пару часов вернуться домой.
15: География играет роль, конечно. Зачем платить за отель, если можно спать дома? Но это слишком простой ответ.
0: А в чем истинная причина?
15: В качестве самого туристического продукта. Типичная поездка выглядит так. Приехали, посмотрели замок, съели бутерброды из термоса и уехали. Почему не остались?
0: Ну, видимо, негде или незачем.
15: Да. Многие региональные гостиницы – это просто печальное наследие советского прошлого. Остановиться там – вынужденная мера, а не удовольствие.
0: То есть проблема в отсутствии впечатлений.
15: Именно. Туристу не нужна просто кровать. Ему нужна причина остаться. Региональные города часто банально засыпают после 6 вечера.
0: Нет вечерней экономики.
15: Совершенно верно. Нет атмосферных ресторанов, нет пешеходных улиц с музыкантами, крафтовых баров, нет среды, ради которой хочется тратить деньги.
0: В итоге турист не понимает, за что платить, и едет домой.
15: Да.
0: Хорошо. Но если регионы полупустые, а внутренние туристы ночевать отказываются, отрасль должна была бы рухнуть. Однако она существует. Кто формирует кассу?
15: Иностранцы.
0: Точнее, практически один единственный иностранец. Структура въездного туризма показывает классическую картину монополии.
15: Так, давай посмотрим на цифры.
0: 98,7% всего организованного въездного потока – это граждане стран СНГ. И из них 96% – это россияне.
15: Угу. А в санаториях какая доля?
0: В санаториях эта доля доходит вообще до 93%. В абсолютных цифрах речь идет примерно о 5 миллионах визитов в год.
15: Слушай, но 5 миллионов визитов – это же население целой европейской страны. Это гигантский поток. Разве это проблема?
0: В каком смысле?
15: Ну, кажется, это мечта любого бизнеса. Получить лояльную, платежеспособную аудиторию. Им не нужны визы, нет языкового барьера. Зачем изобретать велосипед?
0: Проблема кроется в термине «монотоварный рынок». Это как страна, которая экспортирует исключительно нефть.
15: Пока цены на нефть высоки, все процветают.
0: Инна, но как только появляются альтернативы или спрос падает, система рушится. Здесь такой нефтью выступает российский турист. Зависимость тотальная.
15: Любой микроскопический кризис у соседа мгновенно бьет по ательерам.
0: Да, и есть отличный пример, иллюстрирующий степень этой уязвимости. События весны 2026 года.
15: Что тогда произошло?
0: Было введено бюрократическое новшество – обязательное наличие загранпаспортов для российских детей до 14 лет при въезде в Беларусь.
15: Казалось бы, мелкая административная деталь.
0: Но она моментально обрушила бронирование в санаториях и отелях на 10-15% в моменте.
15: Потрясающая иллюстрация того, как работает потребительское поведение. Главная ценность такой поездки – в отсутствии любого трения. Бесшовный опыт.
0: Сел в машину и на отдыхе.
15: Да. А как только появляется препятствие, необходимость идти за справками ради детского документа, трение перевешивает ценность. Человек просто покупает тур в Турцию.
0: И это лишь изменение правил въезда. А если представить более масштабный сценарий, например, запуск агрессивных программ субсидирования внутреннего туризма в соседней стране?
15: Тогда белорусский туризм просто останется с пустыми санаториями и с теми самыми новыми гостиницами, построенными под 6%.
0: Опираться на одного клиента – это игра в русскую рулетку. Нужна диверсификация рынков. Исторически логичным шагом всегда был Запад.
15: Европейский турист привозил валюту, ценил экологию.
0: Да. Но этот путь теперь закрыт не просто визовыми барьерами, а настоящей бетонной стеной. Весной 2026 года Европейский Союз ввел беспрецедентные пакетные санкции.
15: И это ведь уже не просто отмена прямых рейсов.
0: Далеко не просто. Европейским туроператорам юридически запрещено продавать туры в Беларусь.
15: Удар по механизму продаж.
0: Запрещена работа европейских гидов. Отключены международные системы бронирования, тот же Booking.
15: Без Букинга современный путешественник вообще никуда не поедет.
0: Но самый сокрушительный удар – это полный запрет на продвижение.

0: Китай и Индия.
1: Ну, на бумаге это выглядит как идеальный план спасения для новых отелей. 1,5 миллиарда человек.
0: Достаточно привлечь 0,01%.
1: Угу. Но в реальности этот мираж разбивается о специфику рынка. Привлечь китайского туриста – это не просто повесить красные фонарики в холле.
0: Ожидание, что китаец приедет вместо немца и будет потреблять тот же продукт – ошибочно.
1: Фундаментально ошибочно. Экосистема китайского туризма замкнута на себя. Им нужны прямые рейсы. Никто не полетит с тремя пересадками.
0: И цифровая среда.
1: Да. Китайцы не пользуются привычными банковскими картами. Им нужна оплата через WeChat или Alipay на уровне каждого сувенирного киоска.
0: Плюс культурные нюансы. Наличие горячей питьевой воды в номерах, гиды с пониманием менталитета.
1: Выстроить такую параллельную инфраструктуру – это годы тяжелейшей работы. Нельзя просто издать указ и ждать очереди на границе.
0: И вот тут мы подходим к самому интересному. Чтобы выстроить маркетинг с нуля для Азии и заставить внутренних туристов ночевать в отелях, старые методы больше не работают.
1: Бумажные буклеты на выставках больше не приносят денег.
0: Совершенно верно. Осознав это, была запущена административная реформа. Система Нацагентства по туризму меняется радикально.
1: Создается коммерческое предприятие.
0: Да, РУП-центр развития туризма. Цель – уйти от чиновничьих отчетов и перейти к реальным коммерческим KPI. Эффективность должна измеряться реальными продажами.
1: То есть упор на агрессивный маркетинг, соцсети.
0: Цифровая среда, создание воронок продаж, увеличение конверсии в региональных отелях.
1: Звучит современно. Переход к возврату инвестиций. Но возникает фундаментальное сомнение чисто из теории управления.
0: Какое?
1: Существует концепция agile – гибкого стартапа. Он постоянно тестирует гипотезы, ошибается, меняет стратегию. А государственная машина сколана регламентами и планами на 5 лет.
0: Можно ли декретом заставить госструктуру мыслить как стартап?
1: Вот в этом и главный вопрос. Смена аббревиатуры не создает новые компетенции. Если внутри останется логика согласования каждого поста неделями, то проактивного маркетинга не случится.
0: Будет просто современная имитация бурной деятельности.
1: Точно.
0: Подводя итог всему этому массиву фактов, вырисовываются два глобальных сценария развития до 2030 года.
1: Оптимистичный и инерционный.
0: Да. Первый сценарий – реформа срабатывает. Коммерческий маркетинг начинает продавать впечатления, льготные кредиты помогают создать вечернюю экономику.
1: Внутренний турист остается на выходные, и загрузка поднимается с мертвых 29% до спасительных 40-45%.
0: Плюс появляется азиатский ручеек, снижающий зависимость.
1: Это если шестеренки госпланирования совпадут с шестеренками рыночного спроса. Но есть второй сценарий.
0: Сценарий инерции. Кредиты берутся, 30% номеров строятся, но из-за отсутствия смысла там ночевать, отели стоят пустыми.
1: Кредиты ложатся мертвым грузом, а индустрия продолжает молиться на стабильность соседней экономики.
0: Да.
1: Знаешь, анализируя ситуацию, приходишь к выводу, что туризм сейчас – это идеальное зеркало экономики, своеобразная лаборатория.
0: В каком плане?
1: В реальном времени сталкиваются две философии. С одной стороны, жесткое планирование – выдать кредиты под 6%, установить квоты, а с другой – непредсказуемая рыночная стихия.
0: Туриста ведь по разнарядке отдыхать не заставишь.
1: Вот именно. Его мотивы иррациональны. Он хочет удобный матрас, вкусный кофе и чтобы вечером играла музыка. Что победит в этом столкновении кабинетов и человеческих эмоций, невероятно интересно.
0: Прекрасная мысль для завершения. Будем внимательно наблюдать за результатами этого столкновения цифр и желаний. Спасибо за внимание к теме и до новых встреч.
1: До свидания.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Дмитрий Квитковский о создании в Минском парке Победы аллеи славы героев-пограничников всех поколений.
4: В городе Минске появился еще один символ пограничной славы. Это аллея славы пограничников всех поколений. У нас на сегодняшний день 18 подразделений носят имена героев-пограничников. Это наш символ, это не только дань тем людям, которые отдали свою жизнь или посвятили свою жизнь службе на границе, но и это хороший

0: инструмент для воспитания подрастающего поколения. И вот сегодня по инициативе общественности от всех наших территориальных органов пресс-службы, воинских частей в одном порыве мы создали такую вот аллею. Нам помогли местные органы власти. И сегодня вот в день пограничника аллея была открыта.
1: Важный сигнал.
2: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
3: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
2: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
3: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
2: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
5: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя. Зрителя, посетителя открывают новые возможности.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
7: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
6: Ну да.
7: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
6: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
7: Ой, ну какого диктата?
6: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
7: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
6: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
7: Ага.
6: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
7: Подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
6: Разве?
7: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
6: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
7: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
6: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
7: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
6: через алгоритм США-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
8: Угу.
6: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
7: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
6: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
7: Допустим.
6: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
7: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
6: В чем же здесь больше дурак?
7: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
6: Ну, подожди.
7: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
6: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
7: Угу.
6: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
7: И каким же образом мы просто живем?
6: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
7: Но это стимулирует экономику.
6: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
7: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
6: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
7: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
6: То есть инфляция — это стимул избавляться от денег?
7: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин — главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
6: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
7: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционный аспирай. Мы проходили это во время Великой депрессии.
6: Но это крайности.
7: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
6: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
7: Амазон хотя бы продавал книги.
6: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
7: Стейблкоины.
6: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
7: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
6: Я с этим категорически не согласен.
7: Но подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
6: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы, и центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
7: О, да, любимая тема политиков.
6: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии квайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
7: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
6: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
7: Банками, коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
6: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
7: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
6: Ну, это экстремальный сценарий развития.
7: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
6: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
7: Защите прав через спекулятивный токен.
6: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
7: Опять романтика пошла.
6: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
7: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
6: Это плата за самосуверенитет.
7: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
6: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
7: А проблема криминала?
6: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
7: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
6: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
7: И что это изменило фундаментально?
6: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
7: Она обслуживает реальный сектор экономики.
6: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
7: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
6: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
7: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
6: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
7: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
6: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
7: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
6: До встречи в следующих разборах. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко призвал офицеров не обманывать самих себя.
8: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Ну, немало сделали. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
1: Важный сигнал.
9: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
10: Это детские противоосколочная жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
9: Так белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
10: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
9: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
11: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
9: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей. Еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной стороной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко призвал офицеров не обманывать самих себя.
8: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Ну, немало сделали. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
13: Гяра.
12: 12.
13: Бара.
12: 13.
13: Тера.
12: 14.
13: Чодага.
12: 15.
13: Пандра.
12: 16.
13: Сола.
12: 17.
13: Сатра.
12: 18.
13: Атара.
12: 19.
13: Униз.
12: 20.
13: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
14: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
9: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
14: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
9: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
15: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
9: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
15: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
9: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Лоеве бригаде скорой медицинской помощи угрожали пистолетом. Звонок в скорую поступил, потому что женщине после употребления алкоголя стало плохо. Бригада медиков незамедлительно выбыла по адресу. В квартире было двое – мужчина и женщина. По словам медработников, лоевчанка была возбуждена, громко кричала, используя обсценную лексику. Вела себя агрессивно. В какой-то момент мужчина, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, направил в сторону медработников пистолет. Бригада спешно покинула квартиру и сообщила о случившемся в милицию, которая задержала мужчину. Оружие направили на баллистическую экспертизу, где установили, что это пневматический газобаллонный пистолет Бортнер М84, предназначенный для стрельбы с использованием сферических пуль калибра 4,5 мм. Огнестрельным оружием данный образец не является, но пистолет пригоден для стрельбы. Возбуждено уголовное дело. Смертельная авария с участием дикого животного произошла ночью 17 июня в Будокошелевском районе. Volkswagen Passat ехал по трассе Р-38 Будокошелево-Чечерск-Краснополье. Около 3:30 на дорогу перед автомобилем выбежал лось. В результате столкновения 18-летний пассажир погиб на месте происшествия. Еще троих пострадавших, 16, 17 и 19 лет, доставили в больницу. Жительница Драгичина похищала деньги из кассы. А еще периодически после продажи дорогого товара пробивала чек на более дешевую позицию. Разницу забирала себе. Анализ ее доходов и расходов показал, что траты примерно втрое превышали ее зарплату. А банковская карта ежемесячно пополнялась наличными на суммы до 3000 рублей. За время своей преступной деятельности продавец присвоила более 127 тысяч рублей, которые тратила на погашение долгов и личные нужды. Вину женщина признала частично. Утверждала, что к ее компьютеру якобы имели доступ посторонние, которые намеренно увеличивали недостачу. Следствие проверило эти доводы и признало их несостоятельными. Инвентаризация при этом показала недостачу, а экспертиза то, что образовалась она из-за того, что товар не пробивали по кассе. Сейчас женщина под домашним арестом, ее обвиняют по части 4 статьи 211 УК, по которой фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы. Наложено арест на имущество обвиняемой стоимостью более 100 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
4: В Минске наградили победителей конкурса семейных роликов пограничного ведомства на лучший видеоролик, пропагандирующий семейные ценности, в котором приняли участие более 100 семей военнослужащих.
16: Видеопроект «Все начинается с семьи». Видеоролики надо было представить. Мы представляли в двух номинациях.
17: Вика была продюсером, я подавал основные идеи, которые можно снять. Кто-то в садике находится, кто-то в школе постоянно, то Вика в разъездах постоянно, я где-то на работе. Поэтому какие-то выходные собирались, погода не позволяла сделать красивые, хорошие кадры.
16: Короче, но... если правда, весь видеоролик был снят с Виталиком, где есть Виталик за один день.
17: Мы постоянно снимались, старались показать все эмоции и те моменты жизненные, которые мы вместе прожили 11 лет. И это надо было уместить в 15 секунд. Это достаточно трудоемкий процесс.
16: Пожелаю, чтобы все оставались дружными. И хотелось бы, чтобы такого плана конкурсы были и дальше. Потому что, ну, это у нас не первый, наверное, конкурс. Был в части у нас такой видеоконкурс уже проходил. Мы тоже там участвовали. Вот. И оно, когда ты начинаешь... задумывать какую-то идею, ты начинаешь вспоминать всю свою жизнь за прожитое это время, и, конечно, это начинает, что-то всплывает очень даже интересное, что уже забывается. Это надо не забывать. Ну и я скажу, что сейчас надо все снимать на видео.
1: Важный сигнал.
9: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
14: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы, но брянские медики справляются.
9: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем Следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
14: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
9: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
14: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
9: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
18: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП. А их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
20: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
19: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, ну, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
20: Ага.
19: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, ну, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
20: Да, и вносить данные в публичную базу.
19: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
20: Ну, если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит, весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
19: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
20: Так.
19: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
20: Ну да, архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически, ну, подавляющее большинство расчетов шло наличными.
19: Никаких чеков.
20: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
19: Угу.
20: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
19: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
20: О, да.
19: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
20: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, ну, невероятно широко.
19: Мягко сказано.
20: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
19: Он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Позиция.
20: Угу.
19: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
20: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
19: Ты про дипломы?
20: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
19: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
20: Угу.
19: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
20: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
19: Ну да, откуда ему там взяться?
20: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
19: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
20: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
19: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
20: Такая максимальная прозрачность.
19: Да, максимальная прозрачность.
20: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
19: Угу.
20: С милицией для проверки административной истории, с налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
19: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же, это нереально.
20: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
19: Точно.
20: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
19: О да, это был провал.
20: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
19: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
20: Угу.
19: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
20: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
19: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публичная, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
20: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
19: Вот именно.
20: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
19: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
20: Безусловно.
19: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
20: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
19: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
20: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
19: Математики, физики.
20: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
19: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
20: О, да. Красивая цифра.
19: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
20: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
19: Угу.
20: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
19: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
20: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
19: Ничего себе, 40%?
20: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
19: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь.

0: просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
1: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
0: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
1: О, точно.
0: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
1: Но за это удобство придется платить огромную цену.
0: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
1: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
0: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
1: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
0: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
1: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
0: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
1: Угу. Оплата в стейблкоинах,
0: которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
1: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
0: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
1: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, к которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
0: До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: В Москве эвакуация. Город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – Садовод. Росавиация третий раз за сутки закрыла все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 1500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже, поэтому атака для людей стало полной неожиданностью.

0: неожиданностью.
1: Массовый налет дронов Украины. Горит Капотня. Садовод горит. НПЗ взорвали. Небо было все открытое. Вот оно заполнилось вот этим вот грибом. Видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
0: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую: «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву. Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Капотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. К последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Раннее утро, на рынке много людей, очевидно, торговцев. Есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
2: Мимо пролетело! Опять мимо пролетело! Мимо пролетело! Вот он летит дальше!
0: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
3: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
0: Владимира Путина во время налета дронов в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
4: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать. А где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которое выстроили вокруг Москвы? Там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее, и прочее. Но, как оказалось, ничего такого уж очень мощного и серьезного не установлено.
0: Атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
7: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов у граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
6: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случившееся, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
8: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. Тихо, даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция, даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум, и украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
6: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
6: Жилье невидимка. Девушка купила по дешевке почти квартиру в Минске и уже год не может туда заселиться. Рассказываем все детали этой детективной истории. Как говорил Воланд, квартирный вопрос испортил москвичей. В нашем случае борьба за квадратные метры развернулась в белорусской столице. Минчанка Виктория купила долю в хрущевской двушке и вот уже больше года пребывает в стрессе. Женщина не может въехать в приобретенное жилье, так как 1/10 доля квартиры принадлежит экс-супругу бывшей собственницы.
9: Мне попалось предложение о продаже 0,9 доли в 46-метровой квартире в районе парка Дружбы народов. Всего за 22,5 тысячи долларов по курсу. Уточнила. Все правовые моменты были уважены, поэтому согласилась на покупку. В результате 41 квадрат принадлежит мне, а оставшиеся 4,5 – бывшему мужу владелицы квартиры. Вот из-за конфликтов с ним я с двумя дочерями и не могу заселиться. При просмотре квартиры перед покупкой он вел себя спокойно, но упомянул, что в 90-х был серьезным человеком, крышевал ларьки и у него до сих пор есть связи в бандитских кругах. Жил он там с сожительницей, и все было более-менее спокойно, пока я не решила съехать со съемного жилья и наконец-то заселиться. Начались скандалы, угрозы, провокации. Дело дошло до суда.
6: Виктория подала иск в суд зимой 2025 года, потребовав выселить сожительницу мужчины, выплатить ей компенсацию за время вынужденной аренды другого жилья и вселить ее с детьми в квартиру. Однако минчанка получила отказ, так как по наводке судьи владелец 4,5 квадратов расписался со своей возлюбленной и зарегистрировал ее на своей площади. Кроме того, мужчина пригрозил Виктории, что если та продолжит попытки заселиться, он перевезет свою маму и тоже поселят в квартире. Дело до сих пор рассматривается в суде. Следующее заседание назначено на июль. Белорусы отреагировали на историю неоднозначно. Головой нужно было думать, а не кидаться на стоимость почти двушки, прокомментировал житель Минска Павел.
10: Люди, ну вы хоть голову иногда включайте. Вы живете в Беларуси. У нас без доказательств вины срок могут впаять. А тут такая история. Да даже полный пакет документов не гарантирует вам справедливости. Вы только вдумайтесь в законы и решения суда. Прописать второго человека на неполных 5 квадратах. Но у нас же формально это не 5 квадратов, а целая 1/10 квартиры. И всем плевать, что этого и на кровать поставить не хватит. Формально у мужика есть собственность. Он собственник и может туда прописать хоть 4 детей, жену и бабушку с дедушкой. А потом еще отсудить в пользование все комнаты. Вот такие суровые и беспощадные законы в Беларуси.
6: Кто-то предлагал посмотреть на ситуацию глазами другой стороны, второго владельца доли в столичной хрущевке, который не имеет другого жилья и, возможно, не может выкупить это из-за нехватки средств на тот же самый кредит. Белорусы отмечали, что в законодательство необходимо внести изменения, ведь такие ситуации стали встречаться достаточно часто. Дарья из Бреста поделилась своей историей.
11: Я в такой же ситуации, только в моем случае доля моя меньше, чем у человека, который купил оставшуюся часть квартиры. Квартира бабушки, вторая доля, была у моего крестного, вот он ее и продал. Теперь новая владелица этой доли через суды пытается добиться всей квартиры, или за бесплатно, или за сущие копейки. При этом ей никто не мешает приезжать, делать ремонт в ее комнате. Квартира двухкомнатная, с раздельными жилыми комнатами. Но что мне делать, если мне идти больше некуда, а денег на другую квартиру тоже нет? Люди готовы загрызть друг друга за эти квадратные метры. Может быть, если бы у нас в стране было проще купить свое жилье, таких историй было бы меньше.
6: Не зная всех деталей истории Виктории и Дарьи, сложно сказать, на чьей стороне правда. Однако эти ситуации констатируют факт существования серьезных недоработок в белорусском законодательстве. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
13: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать. В наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
14: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
6: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
15: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
6: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
16: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
17: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
18: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
6: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
19: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию рядом сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя. Зрителя, посетителя открывают новые возможности.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему «Панцирь» не спас московский НПЗ?
21: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за какой пятый.
20: Москва подверглась крупнейшей за последние два года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
22: Время 8.45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
20: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
23: Пламя самой Капотни, и вот она пытается так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... Он горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
20: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
21: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котята, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. Толь, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
20: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
24: Доброе утро, друзья! Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
20: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
25: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Так это громко и страшно.
20: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
26: Я манал эту процедуру. Нахрен нам все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит, вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают, вон они летают над головой.
20: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
0: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
6: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
0: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
6: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Правда. «Верните ребенка, он еще студент». Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
2: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
1: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
2: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал.
1: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
3: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
1: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
4: Сиаха.
5: Синий.
4: Нила.
5: Коричневый.
4: Бура.
5: Зеленый.
4: Сабз.
5: Оранжевый.
4: Наранджи.
5: Фиолетовый.
4: Джамуни.
5: Красный.
4: Сурх.
5: Белый.
4: Сафед.
5: Желтый.
4: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?
5: «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Не пачкайте руки чужой кровью. Евросовет призвал Беларусь прекратить поддержку России и потребовал вернуть украинских детей.
9: Мы решительно осуждаем поддержку Москвы со стороны Беларуси и требуем прекратить любую помощь РФ, как прямую, так и косвенную.
8: Также Евросоюз призвал немедленно, безопасно и без каких-либо условий вернуть на Украину всех незаконно депортированных и перемещенных детей. Ранее Европол опубликовал результаты расследования, которые показали, что несовершеннолетних украинцев вывозили не только в Россию, но и в Беларусь.
9: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. Мероприятие прошло в Гааге. При этом более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
8: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
10: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
8: Но если Международный уголовный выдаст и ордер на арест Александра Лукашенко, может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
10: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
8: Ранее в Евросоюзе заявили, что не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, за счет чего Беларусь на вершине сельскохозяйственного производства.
11: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто этих фермеров найти. видим, хорошо работает. Ну, хорошо, получай землю, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну, ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное... Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя две установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов Федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя две установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
13: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
1: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
14: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
15: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. В канистр, в общем, не наливает, поэтому имейте в виду, только в машину.
1: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которые осуществляются именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на Северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
1: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена пустырная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о том, за счет чего Беларусь на вершине сельскохозяйственного производства.
11: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства. Потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю. И сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает. Ну, хорошо, получай землю, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну, ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное. Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
4: Дас.
5: 20.
4: Бис.
5: 30.
4: Тис.
5: 40.
4: Чалис.
5: 50.
4: Пачас.
5: 60.
4: Сат.
5: 70.
4: Саттар.
5: 80.
4: Аси.
5: 90.
4: Навэ.
5: 100.
4: Эксо.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк».
19: Привет!
18: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
19: Ага, живописная картина.
18: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
19: Ну, учения идут, все стандартно.
18: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
19: Ого! Тот самый из Чернобыля.
18: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
19: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
18: Беспрецедентное скопление техники.
19: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
18: То есть?
19: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
18: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
19: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
18: И это создает такое гравитационное поле?
19: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
18: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
19: Если маневры перерастают в реальное наступление?
18: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
19: Угу.
18: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
19: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
18: А, поставки западного оружия?
19: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
18: Статус территории меняется?
19: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
18: И это ведь не просто галочка в международных документах.
19: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
20: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
19: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
20: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
19: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
20: В кранах пропадает вода.
19: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
18: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
19: Начнется тотальная паника.
18: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
19: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
18: Это моментальная смерть региональной экономики.
19: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
18: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
19: Угу.
18: Этот двигатель глохнет.
19: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
18: Армия забирает все необходимое.
19: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
18: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
19: А вывести его не может.
18: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
19: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
18: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
19: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
18: Банкоматы пустеют за часы.
19: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотеке.
18: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
19: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
18: вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
19: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
18: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
19: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
18: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
19: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
18: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
19: Именно.
18: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
19: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
18: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
19: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
18: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
19: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
18: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
19: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
18: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
19: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
18: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
19: А любой

0: тестируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
1: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
0: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
1: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
0: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
1: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
0: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
1: Например?
0: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
1: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
0: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
1: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
0: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
1: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
0: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
1: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
0: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
1: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
0: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
1: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
0: Но это не так.
1: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
0: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
1: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница,

0: молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация — это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию?
0: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Отдыхать надо дома. Лукашенко поручил запретить детские поездки за границу. Что почем в Беларуси?
5: удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
4: Такими словами Александр Лукашенко прокомментировал атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области России. Президент также возмутился, зачем вообще юных спортсменов везли отдыхать в Геленджик.
5: Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где-то там.
6: Геленджик. Да,
5: слушайте, а у нас что, не хватает не земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
4: Родители пострадавших детей говорят, что везли юных спортсменов не на футбольные поля Геленджика, а к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение. Но оно по цене не уступает поездке за границу, жалуются родители.
7: Ну, куда мы хотели, где цена-качество более-менее. Размели все путевки. Остальное смотрим 800 рублей и выше. Лагерь с дневным пребыванием дешевле – около 175 рублей. Но это уже не полноценный отдых, а скорее вариант, чтобы ребенок был под присмотром днем. Спортивные программы и футбольные кемпы стоят еще дороже. То есть посидеть дома тоже недешево совсем. А так море, солнце, новые знакомства.
4: Если власти действительно запретят вывозить детей за границу, то доступной и качественной альтернативы внутри Беларуси для всех не хватит, предупреждают эксперты. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Чудо-соль за все деньги мира. В магазинах появился новый продукт – фермерская соль за 800 рублей. Новинку минчане заметили в одном из столичных магазинов. Баночка за 40 рублей весит всего 50 граммов. Получается, что килограмм такой соли стоит почти 800 рублей. Производитель объясняет, что цена вполне оправдана, поскольку это не обычная соль, а итальянская с трюфелем.
8: Производитель – итальянская ферма «Вилла Магна» в Тоскане, которая выращивает трюфели и делает продукты с их добавлением.
4: Правда, внимательные покупатели отметили, что трюфеля в составе нет, а есть только соответствующий ароматизатор. При этом буквально рядом на полке стоит конкурент – тоже итальянская трюфельная соль, но в 2,5 раза дешевле.
9: Я сначала подумала, что это цена за набор, а потом смотрю – нет, одна баночка соли. За 40 рублей. Ну, наверное, если посолить ею картошку, она сама должна превратиться в ресторанное блюдо.
10: У нас люди мясо по акции ищут. Сырки по скидкам берут. А тут соль за 800 рублей килограмм. Видимо, для тех, кто уже все купил и не знает, куда деньги деть.
9: За такие деньги она должна не просто солить, а сама готовить ужин, мыть посуду и закрывать кредит.
4: Такие товары в белорусских магазинах – это не столько про массовый спрос, сколько про красивую картинку и попытку показать премиальный выбор. Но на фоне уровня зарплаты и соцвыплат большинства белорусов такие продукты скорее выглядят как издевка, комментирует экономист Игорь Боровик.
6: С одной стороны, людям постоянно говорят, что цены под контролем, инфляция замедляется, все стабильно. С другой, человек приходит в магазин и видит соль по цене почти 800 рублей за килограмм. Конечно, никто не заставляет ее покупать, но сам контраст очень показательный. Особенно, когда рядом пенсионер выбирает самые дешевые яйца.
4: По данным Белстата, белорусские семьи и так тратят на питание 38% всех потребительских расходов. Это самая большая статья семейного бюджета. При этом люди признаются, что не всегда могут позволить себе любимые продукты, не то что экзотическую соль за 800 рублей. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
12: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
11: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
13: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
11: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
14: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить неделька, то есть неделю проживет.
11: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
15: Глава Национальной академии наук Владимир Караник рассказал президенту, в чем видит будущее для сельского хозяйства.
16: Мы начинаем сейчас сотрудничать и совместно утвердили программу разведения отечественного скота.
17: Ну, а вот ты, как губернатор вчерашний, когда ты мне говорил, что вчерашних не бывает, ты в чем видишь вот какую-то изюминку, будущее для сельского хозяйства?
16: Ну, здесь мы сейчас изучаем рационы всех, как бы,
17: Короче, будущего ты пока не видишь.
16: Вижу. Ну. Это создание племенного ядра и поэтапное, как бы, распространение наиболее продуктивного поголовья по всей стране. Но для этого должна быть хорошая генетика, для того, чтобы мы определяли маркеры высокой продуктивности и маркеры раннего выбытия. И вот это второе, как бы, должна элиминироваться из стада.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Родину защищать надо не ради денег. Лукашенко подвел итоги военных проверок. К ПВО и мотивации офицеров есть вопросы.
17: Офицеры — вопрос номер один. И немало мы сделали для офицеров. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию — родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано.
18: Такое заявление Александр Лукашенко сделал, заслушав доклад о предложениях по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшую пятилетку. Он также отметил, что основной упор необходимо сделать на повышение эффективности противовоздушной обороны и, в частности, по противодействию БПЛА.
17: Была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений. Главное – это офицер. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему, потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками.
18: Лукашенко отметил, цитирую, «Мы не можем ошибиться, у нас нет лишних денег. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы». Кроме этого, он также поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны взять на вооружение существующие с советских времен наработки в сфере противодействия БПЛА, а также расшевелить белорусские ВПК. Отмечу, военные объясняют участившиеся залеты дронов на территорию Беларуси тем, что современные беспилотники специально создаются малозаметными для систем обнаружения, поэтому их сложно отследить. Военный аналитик Антон Лаврентьев считает, что главная причина в недостаточной подготовке вооруженных сил.
19: Сам Лукашенко, заслушивая доклад, по сути отметил, что военных нужно готовить лучше. То есть проблема здесь не в том, что современные беспилотники – это какие-то мифические невидимки. Проблема в том, что белорусская система ПВО не на уровне. Необходима модернизация, новые технологии, разработки. У нас же все дышит Советским Союзом, и на вооружение принимаются российские наработки, которые, как показывает практика, также успехами не блещут. Ну и подготовка военных. Есть достаточно видео с учений, их несложно найти, где белорусские пограничники безрезультатно пытаются ликвидировать обычный наблюдательный малоподвижный дрон. 10 минут попыток и все, в молоко. Очевидно, что ударные БПЛА для них еще более трудная цель.
18: Чтобы был успех, нужно не в войнушки играть, не тягать военных на бестолковые сборы. Нужна теория и практика, нужно толковое обучение, отмечает Лаврентьев. Беларуси сегодня уделяют больше внимания обеспечению российского ВПК, чем развитию собственного и подготовке своей армии, резюмирует военный аналитик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал.
20: 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
22: Дас.
21: 20.
22: Бис.
21: 30.
22: Тис.
21: 40.
22: Чалис.
21: 50.
22: Пачас.
21: 60.
22: Сат.
21: 70.
22: Саттар.
21: 80.
22: Аси.
21: 90.
22: Наве.
21: 100.
22: Эксо.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Из первых уст.
15: Президент Франции Эммануэль Макрон о том, что в начале президентского срока глава Белого дома Дональд Трамп считал поражение Украины практически неизбежным.
24: Трамп думал, что Украина проиграет, поэтому он и хотел как можно скорее заключить мир. Помните, январь-февраль 2025 года? Он был уверен, что Украина проиграет. В овальном кабинете дела у президента Зеленского шли плохо. Затем, менее года назад, состоялась встреча на высшем уровне между президентом Трампом и президентом Путиным в Анкоридже, где почти была достигнута договоренность. Мы передадим украинские территории, которые Россия еще даже не захватила. После этого мы приехали в Вашингтон в августе и сказали: «Так не пойдет». С тех пор был пройден огромный путь, прежде всего благодаря самим украинцам, их стойкости и надежности. Президент Трамп увидел, все прогнозы о том, что Украина рухнет и не переживет зиму, оказались ложными. Он увидел перед собой смелых, изобретательных людей, которых он уважает.
20: Новости регионов на радио «Сигнал».
18: Пружанная женщина погибла от удара током. Взяв с собой двух малолетних детей, 40-летняя женщина приехала на дачу. Вечером она косила траву электрическим триммером и случайно задела провод удлинителя. От полученной электротравмы женщина скончалась. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. В Мозыре раскрыли схему продажи несуществующих автомобилей, которую организовали двое ранее неоднократно судимых 24-летний житель Калинковичей и его 39-летний знакомый из Борисова. По данным милиции, после освобождения мужчины решили зарабатывать через интернет и разместили объявления о реализации авто, которых в действительности не было. Один из эпизодов произошел в марте этого года. В правоохранительные органы обратился минчанин, который на популярной торговой площадке обнаружил объявление о продаже «Фольксвагена» по цене около 2000 долларов. Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Собеседник сообщил, что желающих приобрести иномарку много, поэтому для бронирования необходимо внести залог в размере 300 рублей. Покупатель перевел деньги, однако после получения перевода продавец начал приносить встречу. Когда мужчина попросил прислать фотографии документов на машину, собеседник отказался от сделки и заявил, что возвращать деньги не намерен. Позже выяснилось, что в тот же день по аналогичной схеме был обманут еще один человек – житель Солигорска. В обоих случаях использовался один и тот же номер телефона. Сотрудники милиции установили личность и местонахождение подозреваемых. Полученные от потерпевших деньги мужчины тратили на аренду квартиры в Мозыре и личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Минске прохожие обнаружили умершего человека в машине на парковке на улице Гашкевича. Внимание людей привлек странный неприятный запах. Далее в одном из припаркованных авто не заметили мужчину без признаков жизни. Очевидцы вызвали милицию, МЧС и скорую. Прибывшие спасатели извлекли тело из салона, а медики констатировали смерть. В управлении Следственного комитета рассказали, что умерший – 59-летний житель столицы. Установлено, что смерть не носит криминального характера, но проводится. Проверка. Для установления причины смерти минчанина назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Важный сигнал.
18: Трагедия на Беларусь-Калии. На предприятии погиб второй рабочий за несколько дней. Что там происходит? 11 июня на глубине 620 метров произошло обрушение солебетонной перемычки, в результате чего погиб 50-летний крепильщик. Еще двое, 34-летний тракторист и 18-летний учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходил там учебную практику, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Разбирательство о причинах ЧП не закончено, а на предприятии произошел еще один трагический случай, о котором не было никаких публичных заявлений, рассказывает юрист Ирина Кисель.
0: Трагедия произошла на подземном участке внутришахтного транспорта Березовского рудника. Погиб 34-летний рабочий «Беларусь-Калия». По предварительной информации, мужчина выгружал ролики для конвейеров и попал под погрузчик. Известно, что у погибшего осталась маленькая дочь. Предприятие официально не сообщало о случившемся. Никаких комментариев не давало. Все причины и условия, приведшие к трагедии, устанавливаются.
18: Погибшего рабочего Алексея Черепка в Солигорске знали как того, кто увлекался спортом, участвовал в беговых полумарафонах, а также выступал по мини-футболу за клуб «Ареса» из Любани. Руководство клуба, а также товарищи по команде 15 июня выразили соболезнования семье погибшего. Отмечу, это далеко не первый случай травмирования или гибели на Беларусь-Калии. Так, в октябре 2025-го на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия произошел взрыв емкости из-под соляной кислоты, в результате чего пострадали 4 человека. Юрий считает главной причиной всех трех инцидентов – нарушение требований безопасности лицами, ответственными за соблюдение правил охраны труда и надлежащее содержание рабочих мест.
0: Проблема с контролем безопасного проведения работ, соблюдением требований безопасности и игнорирование опасных производственных факторов – все это есть на Беларусь-Калии. Произошедшие на предприятии инциденты – не трагическая случайность. С уверенностью говорю об этом, так как с начала года по всей Беларуси прокатилась волна травмирования и гибели рабочих. В Минске на стройке с высоты упал 37-летний подсобный рабочий, который вообще не должен был на этой высоте находиться. Помимо этого, у мужчины не было никакой предохранительной экипировки. Работодатель не обеспечил. В Ганцевичах 56-летний получил смертельную травму на деревообрабатывающем предприятии. Работник не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке, не проходил соответствующее обучение, но его отправили заниматься распилом древесины. И таких случаев по всей стране много. И везде причина трагедии – нарушение требований организации труда и техники безопасности ответственными за это лицами.
18: В погоне за прибылью и выполнением госплана на многих предприятиях стали забывать о безопасности, взваливать рабочие задачи на сотрудников, которые не только не должны их выполнять, но и не имеют для этого необходимых знаний и навыков. В результате очередная новость о трагедии на производстве, отмечает юрист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства.
3: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
13: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
3: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
5: Въехать за его. Попали за сами. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
11: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «Дорога смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на Крымскую трассу мобильные огневые группы.
6: Вот, везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
11: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
7: Противник бьет FPV дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кинической постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
11: Единственным сообщением для транспорта средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
8: Я это слышу, не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
9: А 2000
8: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для, для производства.
9: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
8: Совершенно.
9: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
8: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
9: Да, так и должно такая, быть. Социальный пакет
8: может, и
9: должен.
8: Не должно, но пока деревня наша такая.
9: Да.
8: А мы же хотим и сегодня получать результат. Да. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы. От животных.
9: Да.
8: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной пролетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важнее люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
9: Ну да, да. Согласен.
8: Но понимаю, что можем отстать.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Белорусские студенты под прицелом вербовщиков. Как учеба в вузах России превращается в окоп в степях Украины. Накануне вступительной кампании белорусских абитуриентов предупреждают, выбор вуза может быть не только вопросом профессии, но и вопросом безопасности. В этом году участились случаи, когда детям мешают поступать в вузы Европы, говорит эксперт по образованию Вероника Александрова.
10: Мы с юристами уже фиксировали много таких случаев. Администрация школы узнает, что ребенок собирается поступать за границу, особенно в Европу. С ним и родителями начинают проводить так называемые профилактические беседы. Формально это подают как заботу. Мол, зачем вам ехать? Дома тоже есть образование. Но на практике это часто выглядит как давление, запугивание и попытка отговорить семью.
4: На этом фоне российские вузы для части абитуриентов кажутся более простым вариантом. Язык понятен, документов меньше, препятствий минимум. Но именно здесь появляются другие, куда более серьезные риски, предупреждает Вероника Александрова.
10: Учеба в России сейчас – это уже не просто поехать за дипломом. Это страна, которая ведет войну. Думаю, что на днях было в Москве только слепой не видел. При этом молодые люди попадают в среду, где армия, мобилизация и вербовка стали частью повседневности. Есть случаи, когда после поступления студентов начинают склонять к контракту. Обещают деньги, гражданство, льготы, быстрое решение бытовых вопросов. Или поймают молодых парней выпившими, начинают угрожать всякими серьезными статьями. Для молодого человека, особенно если он один в чужой стране и зависит от общежития, документов, это может очень печально закончиться. И это не мои страхи и выдумки, это уже реальные случаи. А потом родители бьют тревогу, но иногда слишком поздно.
4: Российские военкоры пишут, что число подписанных на участие в СВО контрактов уже давно не покрывает количество так называемых безвозвратных потерь на фронте. Российской армии нужны люди, а трудовые мигранты и студенты-иностранцы в этом плане удобная и заманчивая цель, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
12: Нашему простому парнишке из Мстиславля очень просто навешать на уши ту же контрактную службу, год и домой отпустят, хорошие деньги, поможешь братскому народу и так далее. А в контракте уже мелким шрифтом написано, что до конца спецоперации его аннулировать нельзя. И тут я даже не к выпускникам обращаюсь, а к родителям. Вам нужно понимать, отправляя ребенка учиться в Россию в 2026 году, вы отправляете его туда, где война постоянно ищет новых людей. Ну, а про обстрелы беспилотниками и ракетами я вообще молчу. В этом году точно стало ясно, совсем безопасных городов в Российской Федерации не осталось.
4: По данным Белстата, в российских вузах сейчас учатся 16 тысяч белорусов, а каждый год для абитуриентов из Беларуси отдельно выделяют 1300 бюджетных мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
8: Я это слышу, не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
9: А 2000
8: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для, для производства.
9: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
8: Совершенно.
9: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
8: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
9: Да, так и должно быть. Социальный пакет
8: может, и
9: должен.
8: Не должно, но пока деревня наша такая.
9: Да.
8: А мы же хотим и сегодня получать результат.
9: Да.
8: Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы. от животных.
2: Да.
8: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной пролетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
2: Ну да, да, согласен.
8: Но понимаю, что можем отстать.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
13: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
14: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
5: Ехать же его, попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
14: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «Дорогой смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огневые группы.
6: Вот везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролится, небо полностью.
14: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
7: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кеническа постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
14: Единственным сообщением для транспорта средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк».
17: Ага, всем здравствуйте.
16: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
17: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
16: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы в Беларуси.
17: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
16: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
17: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
16: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
17: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. 5 лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
16: Угу.
17: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в 2 раза больше.
16: Рост в 2 раза звучит как магия. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль – это совершенно разные вещи.
17: Тут в игру вступает инфляция.
16: Именно. За этот 5-летний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
17: Ничего себе.
16: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
17: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
16: Проблема общая, но воздействие, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
17: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
16: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
17: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
16: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
17: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
16: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
17: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
16: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные. То есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
17: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
16: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
17: Обещали, да. А по факту?
16: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
17: 36%. Это же колоссальный шок.
16: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям. Наступает пятница, его последний рабочий день. А в понедельник он пенсионер.
17: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
16: Просто по факту достижения определенного возраста. Человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
17: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
16: О да, любимый тезис.
17: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
16: Слушайте, это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
17: А, то есть базовый фундамент?
16: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
17: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
16: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
17: Ниже которого начинается уже Системная нищета.
2: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
17: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
2: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
17: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. Это сразу минус 20% пенсии.
2: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
17: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
2: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
17: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
2: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
17: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
2: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь – это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
17: Или просто поход в недорогую кофейню.
2: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
17: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
2: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость, это режим жесткого выживания.
17: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
2: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
17: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
2: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
17: В 3 с лишним раза выше.
2: Да. В Литве 600 евро – это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
17: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
2: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
17: Льготы, субсидии.
2: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
17: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
2: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
17: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, ну, не менялась с советских времен.
2: Это как можно объяснить простыми словами?
17: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
2: Ага. То есть текущие работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам?
17: Да. В фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
2: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
17: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
2: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
17: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры – это потерянные миллионы налогов.
2: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
17: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда Белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
2: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
17: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
2: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше двух работников,
17: то что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30- и 40-летних?
2: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть

0: Что делать, если ее супруг ноет на протяжении 10 лет брака?
1: Мой муж все время ноет, уже 10 лет нытье терплю. Можно ли развестись? Брак венчанный, сил нет и работать, и семью тащить, и его утешать. Светлана, во-первых, я не знаю подробностей. Зачастую люди ноют туда, куда можно поныть. Может быть, есть смысл, и свое тоже поведение изменить, и посмотреть, что будет с мужем. Потому что вы прям хотите развестись. Может быть, если вы как-то себя будете вести иначе, и муж и ныть перестанет. Это я не к тому, что оправдываю вашего мужа. Поверьте, если он как-то ведет себя неприлично, то тут поощрять это не стоит. Но вы же говорите уже прям про развод, и тут у вас такой срок 10 лет. Попробуйте с своей стороны как-то, занять какую-то позицию. Например, сами начните ныть. Посмотрим, вдруг вас муж утешать начнет. Прям ныть начните специально. Перестаньте быть такой бабой, глава семьи. Да? Попробуйте быть, не тащить ничего. Может быть, даже где-то на диван лечь и посмотреть, как ведет себя муж. Сказать: муж, я устала, я тебя люблю, все, ухаживай за мной, давай. Прямо рядом ложитесь, он ноет, и вы рядом ныть начинаете. И посмотрим, чье нытье возьмет. А то так прям разводиться, тоже как-то странно.
2: Важный сигнал.
3: Бездонная евро-яма. Польша за 5 месяцев выдала белорусам более 12 тысяч ВНЖ. Практически как среднестатистический райцентр. Тысячи белорусов в 2025 году получили польское гражданство. А по последним данным Управления по делам иностранцев Польши, еще более 12 тысяч прошло в январе-мае 2026 процедуру легализации. Для сравнения, отказ получили всего лишь 1370 человек, рассказывает экономист Денис Ларионов.
4: Белорусская экономика продолжает терять трудоспособное население. Пока нам с синих экранов рассказывают, что выехавшие белорусы массово стали возвращаться домой, статистика говорит сама за себя. Вдумайтесь в цифры. Свыше 12 тысяч человек за неполные полгода получили виды на жительство в Польше. Чаще всего наши граждане подают на ВНЖ по причине работы в Польше. Это примерно 66% от общего числа прошедших легализацию белорусов. Еще 24% получили ВНЖ на основании воссоединения семьи, то есть чтобы жить с уже переехавшими родственниками. И 3% получили вид на жительство по учебе. Кроме этого, 217 белорусов получили статус беженца и еще около 400 – дополнительную защиту.
3: Также по информации Польского управления по делам иностранцев, за 5 месяцев почти 2750 белорусам выдали так называемые проездные документы взамен паспорта гражданина РБ. Ведомство отмечает, что белорусская диаспора на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером по получению данного документа. Всего же на начало июня в Польше легально проживает без малого 136 тысяч белорусов, отмечает экономический обозреватель Дмитрий Волков.
5: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки наших граждан продолжает увеличиваться. По данным польского управления соцстрахования, на конец ноября прошлого года прирост составил 580 человек. То есть только за один месяц плюс 1500 белорусов. Цифра зарегистрированных в системе соцстраха трудящихся белорусов сейчас превышает 139 тысяч человек. Обгоняют количество белорусов в Польше только украинцы. Там, понятно, люди спасают себя и детей от войны. От кого спасаются наши выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, или все сразу.
3: По словам эксперта, белорусы чаще всего едут в Польшу за работой с хорошими условиями и достойной оплатой, за спокойствием и безопасным будущим, возможностью развиваться, конечно же, свободно путешествовать по миру. Без дела соотечественники не сидят. По данным Нацбанка Польши, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены. А количество открывших собственный бизнес в стране соседки

0: приближается к 20%, резюмирует Волков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал президенту о научном подходе в оценке качества крупного рогатого скота.
3: У нас ядро есть, создано. У нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем. В том числе вот Белинтерген, Иван Степанович, он тоже входит в этот список.
4: Значит, что они тебе дают?
3: Значит, мы берем от самых высокопродуктивных коров. Значит, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер для того, чтобы
4: то есть они,
3: оценить его.
4: Эти хозяйства и 54 – это бычки, да. Племенные бычки.
3: Да, то есть ну, мы от коров берем, от самых выдающихся коров, высокопродуктивных, не только по продуктивности, и по другим качествам.
4: Это
3: я буду докладывать. Да.
4: Ну, бычки.
3: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Да, мы уже, если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то есть нам надо было 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Вот он родился, у нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать. Значит, и мы уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано. Сейчас мы вот еще смотрим те предприятия, сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоели уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро. То есть мы из вот этот круг делаем больше племенных хозяйств.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
6: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
5: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
6: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
5: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
6: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
5: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
6: Да, люди не спешат.
5: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
6: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
5: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
6: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
5: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
6: Интересная логика, но...
5: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде. Официальный развод — это месяцы потраченных нервов и тысячи рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
6: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
5: Ха, пиратского софта.
6: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
5: Но у него протоколы?
6: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
5: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
6: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на втором году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
5: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
6: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
5: Так.
6: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
5: Ого, ничего себе цифры.
6: Да, просто потому что приезжают какие дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан. Это базовый бронежилет.
5: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
6: Давайте.
5: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
6: Логично.
5: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
6: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
5: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
6: Ну, есть же брачные договоры.
5: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака – эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
6: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
5: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
6: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
5: Но пособие все-таки есть.
6: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, ну, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
5: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
6: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
5: Ну вот, могут же.
6: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
5: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
7: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их с солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
5: Ну, процент – это не так много.
7: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
5: Хорошо, хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
6: Давайте.
5: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
6: Юридически да, но...
5: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
6: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
5: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
6: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
5: И не нужно никаких заявлений.
6: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
5: Ну, тогда суд.
6: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
5: Наверное, дорого.
6: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
5: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
6: И что же?
5: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
6: Согласен, развод – это тяжело.
5: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
7: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
5: Зато нет такого давления.
7: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
5: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
6: Давайте посмотрим.
5: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
6: Но в Европе да.
5: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
7: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск – это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
5: Это вопрос времени.
7: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
5: Но это специфика региона.
7: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
5: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
7: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества,
6: имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
5: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
6: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
5: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президенту Александру Лукашенко на предприятии «Белинтерген» подарили телочку джерсийской породы.
8: Вот здесь сертификат, это наша селекционер. Да, мы подготовили вам фотографию. Ее есть.
4: Ее ж Муся, а, да, Муся.
8: Муся. И здесь родословная ее есть, она давала.
4: Спасибо.
8: И еще это ее же портрет.
4: Но ты имею в виду, случат ты ее будешь, сколько она будет жить, потому что я ж не знаю, как она.
8: Эта порода происходит с острова Джерси, а Джерси это находится между Британией и...
4: Тихо, чувствую, между
9: хороший Британией... человек, видишь?
4: Косинцами пошла.
9: Чувствую, что хороший человек. Идет.
1: Важный сигнал.
10: Белорусские студенты под прицелом вербовщиков. Как учеба в вузах России превращается в окоп в степях Украины. Накануне вступительной кампании белорусских абитуриентов предупреждают, выбор вуза может быть не только вопросом профессии, но и вопросом безопасности. В этом году участились случаи, когда детям мешают поступать в вузы Европы, говорит эксперт по образованию Вероника Александрова.
11: Мы с юристами уже фиксировали много таких случаев. Администрация школы узнает, что ребенок собирается поступать за границу, особенно в Европу. С ним и родителями начинают проводить так называемые профилактические беседы. Формально это подают как заботу. Мол, зачем вам ехать? Дома тоже есть образование. Но на практике это часто выглядит как давление, запугивание и попытка отговорить семью.
10: На этом фоне российские вузы для части абитуриентов кажутся более простым вариантом. Язык понятен, документов меньше, препятствий минимум. Но именно здесь появляются другие, куда более серьезные риски, предупреждает Вероника Александрова.
11: Учеба в России сейчас – это уже не просто поехать за дипломом. Это страна, которая ведет войну. Думаю, что на днях было в Москве только слепой не видел. При этом молодые люди попадают в среду, где армия, мобилизация и вербовка стали частью повседневности. Есть случаи, когда после поступления студентов начинают склонять к контракту. Обещают деньги, гражданство, льготы, быстрое решение бытовых вопросов. Или поймают молодых парней выпившими, начинают угрожать всякими серьезными статьями. Для молодого человека, особенно если он один в чужой стране и зависит от общежития, документов, это может очень печально закончиться. И это не мои страхи и выдумки, это уже реальные случаи. А потом родители бьют тревогу, но иногда слишком поздно.
10: Российские военкоры пишут, что число подписанных на участие в СВО контрактов уже давно не покрывает количество так называемых безвозвратных потерь на фронте. Российской армии нужны люди, а трудовые мигранты и студенты-иностранцы в этом плане – удобная и заманчивая цель, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
12: Нашему простому парнишке из Мстиславля очень просто навешать на уши ту же контрактную службу, год и домой отпустят, хорошие деньги, поможешь братскому народу и так далее. А в контракте уже мелким шрифтом написано, что до конца спецоперации его аннулировать нельзя. – И тут я даже не к выпускникам обращаюсь, а к родителям. Вам нужно понимать, отправляя ребенка учиться в Россию в 2026 году, вы отправляете его туда, где война постоянно ищет новых людей. Ну, а про обстрелы беспилотниками и ракетами я вообще молчу. В этом году точно стало ясно, совсем безопасных городов в Российской Федерации не осталось.
10: По данным Белстата, в российских вузах сейчас учатся 16 тысяч белорусов, а каждый год для абитуриентов из Белоруссии отдельно выделяют 1300 бюджетных мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ.
1: Радиосигнал от первого лица.
2: Президенту Александру Лукашенко на предприятии «Белинтерген» подарили телочку джерсийской породы.
8: Вот здесь сертификат, это наша селекционер. Да, подготовили вам фотографию. Ее имя.
4: Ее ж Муся. А, да, Муся.
8: Муся. И здесь родословная ее есть. Она давала.
4: Спасибо.
8: И еще и так, это ее же портрет.
4: Ну, ты имею в виду, случат ты ее будешь, сколько она будет жить, потому что я ж не знаю, как
8: назвать. Эта порода происходит с острова Джерси, а Джерси это находится между Британией и...
4: Тихо, чувствую,
9: между что Британией. Хороший человек, видишь?
4: Да. Сразу. Косинцами пошла.
9: Чувствую, что хороший человек, поэтому идет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Отдыхать надо дома. Лукашенко поручил запретить детские поездки за границу. Что почем в Беларуси?
4: удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
10: Такими словами Александр Лукашенко прокомментировал атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области России. Президент также возмутился, зачем вообще юных спортсменов везли отдыхать в Геленджик.
4: Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где там.
15: Геленджик. Да,
4: слушайте, у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
10: Родители пострадавших детей говорят, что везли юных спортсменов не на футбольные поля Геленджика, а к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение. Но оно по цене не уступает поездке за границу, жалуются родители.
16: Ну, куда мы хотели, где цена-качество более-менее. Размели все путевки. Остальное смотрим 800 рублей и выше. Лагерь с дневным пребыванием дешевле – около 175 рублей. Но это уже не полноценный отдых, а скорее вариант, чтобы ребенок был под присмотром днем. Спортивные программы и футбольные кемпы стоят еще дороже. То есть посидеть дома тоже недешево совсем. А так море, солнце, новые знакомства.
10: Если власти действительно запретят вывозить детей за границу, то доступной и качественной альтернативы внутри Беларуси для всех не хватит, предупреждают эксперты. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: У 66-летнего жителя Каменца сотрудники областного управления ГУБ ОПИК нашли внушительный незарегистрированный арсенал. У мужчины изъяли две винтовки, карабин, 4 двуствольных охотничьих ружья и 1 одноствольное. Кроме того, были найдены 8 запалов к гранатам и более 400 различных видов патронов. А еще 5 пневматических винтовок и компоненты ручного, стрелкового, нарезного огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что давно испытывает особую тягу к оружию. Являясь охотником, он со временем стал заниматься ремонтом, изготовлением и сбытом составных частей и компонентов к огнестрельному оружию на заказ, таким образом получая дополнительный доход помимо основной работы. В отношении фигуранта возбуждены 2 уголовных дела, ему грозит до 7 лет лишения свободы. 34-летняя жительница Светлогорска заявила, что ее избили и изнасиловали неизвестные, и сама получила уголовку. Правоохранители выяснили, что накануне обращения в милицию женщина находилась в гостях и употребляла алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, она несколько раз падала и получила телесное повреждение. Позже, при встрече с мужем, она сообщила ему, что стала жертвой изнасилования, после чего и написала заявление. Однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не подтвердили ее слова. Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы. Учащиеся одного из колледжей Полоцкого района запретили самостоятельно распоряжаться доходами до достижения 18-летнего возраста. Девушка-сирота и находится на полном гособеспечении. Законным представителем несовершеннолетней признали директора колледжа, в котором учится несовершеннолетняя. Подросток ежемесячно получала стипендию, а также другие выплаты. То, как она распоряжалась своими финансами, вызвало вопросы у надзорного органа. Денежные средства девушка тратила быстро, за 2-3 дня, и не по назначению. В большинстве случаев на электронные системы курения и курительные жидкости, энергетические напитки и продукты, не относящиеся к категории основных, чипсы, лапша быстрого приготовления и другое, рассказали в Генпрокуратуре. В итоге прокурор предъявил в суд заявление об ограничении права учащейся самостоятельно распоряжаться своими доходами. Девушка с такой позицией не согласилась и настаивала, что может самостоятельно справиться с распределением денежных средств без посторонней помощи. Однако суд согласился с позицией прокуратуры и лишил подростка права самостоятельно распоряжаться своей стипендией, иными доходами и имуществом до ее совершеннолетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник отдела управления уголовного розыска УВД Гомельщины Григорий Лисицкий о раскрытии очередной цепочки «Жертва-курьер».
15: В милицию обратился 43-летний житель Гомеля, ставший жертвой аферистов. Мошенники связались с ним от имени сотрудников Белпочты, заявили о пришедших документах и выманили код из СМС. Затем в дело вступила лжесотрудница отдела кибербезопасности. Она напугала мужчину тем, что с его счета отправлен перевод находящемуся в розыске преступнику. Чтобы избежать уголовного преследования, жертве внушили необходимость задекларировать все сбережения. В итоге мужчина передал приехавшему курьеру почти 40 тысяч рублей. Спустя время сыщики Гомельщины установили личность и задержали посыльного. В тот момент, когда он забирал 26 тысяч рублей у очередной жертвы, 31-летнего жителя областного центра, попавшегося на ту же схему обмана. Курьером оказался 58-летний житель Бутыкшилевского района, который до этого сам стал жертвой мошенников, передав им 37 тысяч рублей. Часть денежных средств удалось изъять.
1: Важный сигнал.
10: Не пачкайте руки чужой кровью. Евросовет призвал Беларусь прекратить поддержку России и потребовал вернуть украинских детей.
17: Мы решительно осуждаем поддержку Москвы со стороны Беларуси и требуем прекратить любую помощь РФ, как прямую, так и косвенную.
10: Также Евросоюз призвал немедленно, безопасно и без каких-либо условий вернуть на Украину всех незаконно депортированных и перемещенных детей. Ранее Европол опубликовал результаты расследования, которые показали, что несовершеннолетних украинцев вывозили не только в Россию, но и в Беларусь.
17: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. Мероприятие прошло в Гааге. При этом более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
10: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
18: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу, но и там они встречались на Аляске.
10: Но если Международный уголовный выдаст и ордер на арест Александра Лукашенко, может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
18: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
10: Ранее в Евросоюзе заявили, что не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Руководитель и учредитель инновационного племенного предприятия «Белинтерген» Иван Кыса доложил президенту о нескольких ключевых технологических и экономических аспектах работы агробизнеса.
19: Фундаментальные вещи, они для всех общие. Кормить, да. Выращивать корма, а это все... А изюминка уже в тонкостях. У нас очень много здесь тонких таких вещей, технологических процессов. Например, мы используем сперму только для того, чтобы получать больше телочек. У нас 90% рождается телочек. Это очень сильный экономический рычаг. Он финансово очень серьезно нас поддерживает. У нас рост поголовья сейчас идет очень интенсивно, мы не успеваем строить. Вот. Есть другие, чисто тонкие, по воспроизводству, потому что воспроизводство в целом у нас в стране не на очень высоком уровне, надо быть объективным, 70 телят на 100 коров, этот показатель не для Беларуси. Он очень сложно решаемый. Потому что люди пытаются решать. Вот здесь мы учим, у нас есть центр, и мы работаем с университетом, агротехническим университетом, их филиал здесь, у нас постоянно люди бывают, облсполком просит обучение проводить, мы проводим здесь. Они... Вот это очень важно, потому что вот эти тонкие вещи, их надо на уровне.
4: Какие тонкие?
19: Вот, например, я вот сказал одну вещь. Допустим, по кормлению. Мы взяли такой рацион, который может быть, не все возьмут в рационе компоненты все белорусского производства. От шрото мы не используем соевый шрот. Мы исключили, но мы не рекомендуем всем, мы исключили зерновые использовать в рационе. И за счет питательности основного рациона, за счет грубых кормов. И вот это вот все тонкости, они обеспечивают 38 литров мы доим, это не так просто, но это реально, и это возможно масштабировать, и многие хозяйства имеют такой результат. Я не хочу сказать, что мы единственные такие.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
21: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
20: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
21: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
20: Логично, да.
21: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
20: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
21: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
20: Страх упущенной выгоды.
21: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
20: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
21: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
20: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
21: Логично.
20: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
21: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
20: Налог на ликвидность?
21: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
20: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
21: Совершенно верно.
20: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
21: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
20: Так.
21: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
20: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
21: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв в стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
20: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
21: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
20: За концепцию?
21: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
20: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
21: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
20: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
21: Ну, так многие и думают.
20: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
21: География действительно сильно влияет на цифры, но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
3: Ага.
21: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
3: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
21: Это классическая иллюзия.
3: Да ладно?
21: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
3: Почему?
21: Баланс рынка устроим так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
3: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
21: Да-да.
3: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе, приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
21: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
3: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
21: Да. Разрыв колоссальный.
3: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
21: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
3: Ага.
21: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
3: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
21: Ну, достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
3: Да, я помню те цены.
21: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
3: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
21: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
3: То есть нельзя быстро построить много квартир?
21: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
3: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
21: Да, именно так.
3: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
21: Совершенно верно.
3: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход. Ипотека.
21: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
3: Да уж.
21: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
3: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно $660 каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
21: Ах да.
3: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около $100 000 одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается 1 квартира для себя и еще 1,5 квартиры для банка.
21: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
3: Там же жесткие условия.
21: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
3: Ага.
21: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
3: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
21: Откажут 100%.
3: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первую пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
21: Выглядит красиво, согласен.
3: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить?

0: шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
1: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
0: Но парадокс-то заключается в том, что именно этот кредитный ажиотаж цементирует текущие безумные цены. Покупатели, вооружившись вот этими одобренными кредитами, выстраиваются в очередь. Создается идеальный, рафинированный рынок продавца. Я слышала, продавцы сейчас вообще не торгуются.
1: Они высокомерно перебирают предложениями, категорически отказываются снижать цену и могут легко поднять ценник прямо во время просмотра квартиры, просто потому что видят ажиотаж в коридоре.
0: Возникает резонный вопрос, кто вообще все эти люди, которые скупают бетонные метры в таких экстремальных условиях? Это какие-то крупные институциональные инвесторы?
1: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
0: Которые просто пытаются спасти деньги.
1: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
0: То есть важно зафиксировать, квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
1: Именно.
0: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
1: Потому что если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
0: Всего 3-4%?
1: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
0: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
1: Обязательно.
0: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
2: Окей.
0: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
1: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты. Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
0: Да, что делать-то?
1: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
0: Дорожает земля.
1: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
0: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
1: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
0: И тогда дефицит станет еще острее.
1: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
0: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
1: Угу.
0: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
1: И при этом категорически важно включать холодный рассудок, считать полную переплату за все 20 лет ипотеки, изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
0: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
1: Точно.
0: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
1: В каком смысле?
0: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
1: О каком именно вопросе речь?
0: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты,
1: так.
0: Не приведет

0: Ведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
1: Ого, глубоко копаешь.
0: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
1: Какой?
0: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
1: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
0: Да, есть такое.
1: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
0: Это точно. Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
1: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
3: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Она вся черная. Вторая белая машина черная.
2: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
4: Как фильм ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще ужас какой-то.
2: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
5: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Вот. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
2: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке ВПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Нагорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
6: Мимо заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят все, вот стоят в очередь на заправку Роснефть. Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
2: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро 95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительный перебой с топливом в московской агломерации в ближайшее время.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Родину защищать надо не ради денег. Лукашенко подвел итоги военных проверок. К ПВО и мотивации офицеров есть вопросы.
9: Офицеры – вопрос номер один. И немало мы сделали для офицеров. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию – родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано.
8: Такое заявление Александр Лукашенко сделал, заслушав доклад о предложениях по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшую пятилетку. Он также отметил, что основной упор необходимо сделать на повышение эффективности противовоздушной обороны и, в частности, по противодействию БПЛА.
9: Была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений. Главное – это офицер. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему, потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками.
8: Лукашенко отметил, цитирую, «Мы не можем ошибиться, у нас нет лишних денег. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы». Кроме этого, он также поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны взять на вооружение существующие с советских времен наработки в сфере противодействия БПЛА, а также расшевелить белорусские ВПК. Отмечу, военные объясняют, участившиеся залеты дронов на территорию Беларуси тем, что современные беспилотники специально создаются малозаметными для систем обнаружения, поэтому их сложно отследить. Военный аналитик Антон Лаврентьев считает, что главная причина в недостаточной подготовке вооруженных сил.
10: Сам Лукашенко, заслушивая доклад, по сути отметил, что военных нужно готовить лучше. То есть проблема здесь не в том, что современные беспилотники – это какие-то мифические невидимки. Проблема в том, что белорусская система ПВО не на уровне. Необходима модернизация, новые технологии, разработки. У нас же все дышит Советским Союзом, и на вооружение принимаются российские наработки, которые, как показывает практика, также успехами не блещут. Ну и подготовка военных. Есть достаточно видео с учений, их несложно найти, где белорусские пограничники безрезультатно пытаются ликвидировать обычный наблюдательный малоподвижный дрон. 10 минут попыток и все, в молоко. Очевидно, что ударные БПЛА для них еще более трудная цель.
8: Чтобы был успех, нужно не в войнушки играть, не тягать военных на бестолковые сборы. Нужна теория и практика, нужно толковое обучение, отмечает Лаврентьев. Беларуси сегодня уделяют больше внимания обеспечению российского ВПК, чем развитию собственного и подготовке своей армии, резюмирует военный аналитик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
8: Мыться невозможно, пить страшно. В Пинске люди снова жалуются на воду. Им предлагают потерпеть еще полгода. Ржавая по цене чистой. Жители Пинска вот уже несколько месяцев пытаются добиться решения проблемы качества воды.
11: Чай из крана.
10: правда от чая, разве что только цвет воды. Ржавая, вонючая. Ни вещи нормально не постирать. Вся светлая одежда в разводах и пятнах после стирки в такой воде. Ни зубы почистить, вот прям до рвоты, не умыться. Я уже молчу про то, как ее можно пить и как на ней еду готовить. Фильтры не спасают. Нужно менять раз в полторы-две недели. Весь город на ушах стоит, но чинуши бездействуют. Потерпите и потерпите.
8: Количество таких комментариев от пинчан в соцсетях перевалило за сотню. Напомню, первые жалобы на качество воды в Пинске появились еще в феврале. Люди массово писали, что из кранов идет непонятная рыжая жидкость с запахом железа. Тогда коммунальщики призвали местных жителей немножко потерпеть неудобства. Мол, зима, аварии, но скоро начнется масштабная реконструкция водозабора и станции обезжелезивания. В свою очередь, пинский горисполком, так сказать, дал добро на то, что во время ремонта в отдельные дома в некоторых районах будет подаваться вода, цитата, «с допустимыми отклонениями от гигиенических нормативов». Дмитрий отмечает, что проблема гораздо больше, чем утверждали чиновники.
11: Помыл голову, лучше бы не мыл. И люди платят за такую воду. И исполком даже официальную бумажку выпустил, мол, разрешается народу продавать негодную воду. Все как положено. Весь город бегает с бутылками воды, потому что ни пить, ни даже мыться невозможно. Добро на жижу из крана дали, а вот о каком-то тарифе льготном за такое качество воды не подумали. Как обычно, у нас в стране все для людей.
8: Масштаб проблемы подтверждает и пинчанка Светлана.
12: Меня смущает не только цвет воды, но и запах. Запах ржавого металла и довольно сильный. Даже не нужно принюхиваться. Только открыл кран и воняет. Никогда такого не было. Нам говорят, что запах и цвет воды связан с повышенным содержанием железа, характерным для Полесья. Но раньше в Пинске вода была хорошей. Из-под крана можно было пить, и пили же. А теперь просто ужас. И так по всему городу. А не только где-то в одном месте и на окраине. И еще по всему городу второй раз за два месяца горячую воду отключают. Что они там ремонтируют и никак не могут отремонтировать? А после того, как включают, перепады температуры и напора дикие. Мыться невозможно. То ледяная, то просто кипяток льется. Но почему в Белоруссии все не как у людей?
8: Пока пинчане пишут, цитата, «Пинский водоканал в этом году ведет соревнования с самим собой по наваленному кринжу». Местная власть просит людей потерпеть всего каких-то полгода. Отмечу, по официальному заявлению Пинского горисполкома, реконструкция водозабора Пина-2 и станции обезжелезивания, начатая в апреле текущего года, должна завершиться в октябре 2027-го. А как обстоят дела с качеством воды в вашем городе? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
14: Я это слышу, не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
15: А 2000
14: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для, для производства.
15: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
14: Совершенно.
15: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
14: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
15: Да, так и должно быть. Социальный пакет
14: может, и
15: должен.
14: Не должно, но пока деревня наша такая.
15: Да.
14: А мы же хотим и сегодня получать результат. Да. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы. от животных.
15: Да.
14: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной прилетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важнее люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
15: Ну да, да, согласен.
14: Но понимаю, что можем отстать.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Трагедия на Беларусь-Калии. На предприятии погиб второй рабочий за несколько дней. Что там происходит? 11 июня на глубине 620 метров произошло обрушение солебетонной перемычки, в результате чего погиб 50-летний крепильщик. Еще двое, 34-летний тракторист и 18-летний учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходил там учебную практику, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Разбирательство о причинах ЧП не закончено, а на предприятии произошел еще один трагический случай, о котором не было никаких публичных заявлений, рассказывает юрист Ирина Кисель.
16: Трагедия произошла на подземном участке внутришахтного транспорта Березовского рудника. Погиб 34-летний рабочий Беларусь-Калия. По предварительной информации, мужчина выгружал ролики для конвейеров и попал под погрузчик. Известно, что у погибшего осталась маленькая дочь. Предприятие официально не сообщало о случившемся. Никаких комментариев не давало. Все причины и условия, приведшие к трагедии, устанавливаются.
8: Погибшего рабочего Алексея Черепка в Солигорске знали как того, кто увлекался спортом, участвовал в беговых полумарафонах, а также выступал по мини-футболу за клуб «Ареса» из Любани. Руководство клуба, а также товарищи по команде 15 июня выразили соболезнования семье погибшего. Отмечу, это далеко не первый случай травмирования или гибели на Беларусь-Калии. Так, в октябре 2025-го на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия произошел взрыв емкости из соляной кислоты, в результате чего пострадали 4 человека. Юрий считает главной причиной всех трех инцидентов нарушение требований безопасности лицами, ответственными за соблюдение правил охраны труда и надлежащее содержание рабочих мест.
16: Проблема с контролем безопасного проведения работ, соблюдением требований безопасности и игнорирование опасных производственных факторов – все это есть на Беларусь-Калии. Произошедшие на предприятии инциденты – не трагическая случайность. С уверенностью говорю об этом, так как с начала года по всей Беларуси прокатилась волна травмирования и гибели рабочих. В Минске на стройке с высоты упал 37-летний подсобный рабочий, который вообще не должен был на этой высоте находиться. Помимо этого, у мужчины не было никакой предохранительной экипировки. Работодатель не обеспечил. В Ганцевичах 56-летний получил смертельную травму на деревообрабатывающем предприятии. Работник не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке, не проходил соответствующее обучение, но его отправили заниматься распилом древесины. И таких случаев по всей стране много. И везде причина трагедии – нарушение требований организации труда и техники безопасности ответственными за это лицами.
8: В погоне за прибылью и выполнением госплана на многих предприятиях стали забывать о безопасности, взваливать рабочие задачи на сотрудников, которые не только не должны их выполнять, но и не имеют для этого необходимых знаний и навыков. В результате очередная новость о трагедии на производстве, отмечает юрист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал президенту о научном подходе в оценке качества крупного рогатого скота.
17: У нас ядро есть, создано. У нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем. В том числе вот Белинтерген, Иван Степанович, он тоже входит в этот список.
14: Значит, что они тебе дают?
17: Значит, мы берем от самых высокопродуктивных коров, значит, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер для того, чтобы
14: то есть они,
17: оценить его.
14: Эти хозяйства и 54 – это бычки, да. Племенные бычки.
17: Да, то есть ну, мы от коров берем, от самых выдающихся коров, высокопродуктивных, не только по продуктивности, и по другим качествам.
14: Это
17: я буду докладывать. Главное, да.
14: Ну, бычки.
17: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Да, мы уже, если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то есть нам надо было 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Вот он родился, у нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать. Значит, и мы уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано. Сейчас мы вот еще смотрим те предприятия, сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоели уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро. То есть мы из вот этот круг делаем больше племенных хозяйств.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
19: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
18: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамуров.
20: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
18: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
21: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, в панцире, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически. В полигонных условиях, в чистом небе, один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
18: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
21: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который их делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
18: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Бездонная Евро-яма. Польша за 5 месяцев выдала белорусам более 12 тысяч ВНЖ. Практически как среднестатистический райцентр. Тысячи белорусов в 2025 году получили польское гражданство. А по последним данным Управления по делам иностранцев Польши, еще более 12 тысяч прошло в январе-мае 2026 процедуру легализации. Для сравнения, отказ получили всего лишь 1370 человек, рассказывает экономист Денис Ларионов.
0: Белорусская экономика продолжает терять трудоспособное население. Пока нам с синих экранов рассказывают, что выехавшие белорусы массово стали возвращаться домой, статистика говорит сама за себя. Вдумайтесь в цифры. Свыше 12 тысяч человек за неполные полгода получили виды на жительство в Польше. Чаще всего наши граждане подают на ВНЖ по причине работы в Польше. Это примерно 66% от общего числа прошедших легализацию белорусов. Еще 24% получили ВНЖ на основании воссоединения семьи, то есть чтобы жить с уже переехавшими родственниками. И 3% получили вид на жительство по учебе. Кроме этого, 217 белорусов получили статус беженца и еще около 400 – дополнительную защиту.
8: Также по информации Польского управления по делам иностранцев, за 5 месяцев почти 2750 белорусам выдали так называемые проездные документы взамен паспорта гражданина РБ. Ведомство отмечает, что белорусская диаспора на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером по получению данного документа. Всего же на начало июня в Польше легально проживает без малого 136 тысяч белорусов, отмечает экономический обозреватель Дмитрий Волков.
1: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки наших граждан продолжает увеличиваться. По данным польского управления соцстрахования, на конец ноября прошлого года прирост составил 580 человек. То есть только за один месяц плюс 1500 белорусов. Цифра зарегистрированных в системе соцстраха трудящихся белорусов сейчас превышает 139 тысяч человек. Обгоняют количество белорусов в Польше только украинцы. Там, понятно, люди спасают себя и детей от войны. От кого спасаются наши выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе, можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
8: По словам эксперта, белорусы чаще всего едут в Польшу за работой с хорошими условиями и достойной оплатой, за спокойствием и безопасным будущим, возможностью развиваться, ну и, конечно же, свободно путешествовать по миру. Без дела соотечественники не сидят. По данным Нацбанка Польши, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены. А количество открывших собственный бизнес в стране соседки приближается к 20%, резюмирует Волков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Thank you.
2: «Лучше смерть, чем это». Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
3: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
2: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
3: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей маме через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выпитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
2: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
4: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
2: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Не пачкайте руки чужой кровью. Евросовет призвал Беларусь прекратить поддержку России и потребовал вернуть украинских детей.
23: Мы решительно осуждаем поддержку Москвы со стороны Беларуси и требуем прекратить любую помощь РФ, как прямую, так и косвенную.
22: Также Евросоюз призвал немедленно, безопасно и без каких-либо условий вернуть на Украину всех незаконно депортированных и перемещенных детей. Ранее Европол опубликовал результаты расследования, которые показали, что несовершеннолетних украинцев вывозили не только в Россию, но и в Беларусь.
23: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. Мероприятие прошло в Гааге. При этом более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
22: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
5: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу, но и там они встречались на Аляске.
22: Но если Международный уголовный выдаст и ордер на арест Александра Лукашенко, может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
5: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
22: Ранее в Евросоюзе заявили, что не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о том, за счет чего Беларусь на вершине сельскохозяйственного производства.
14: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает, ну хорошо, получай земли, где-то тебе прилежен кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное. Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя две установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов Федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведен выведены из строя две установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
6: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
2: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
9: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
10: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит 95-й бензин. Сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. А, в канистру, в общем, не наливает, поэтому имейте в виду, только в машину.
2: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которые осуществляются именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
2: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня. Ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о том, за счет чего Беларусь на вершине сельскохозяйственного производства.
14: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает, ну хорошо, получай землю, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху. все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну, ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное. Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
12: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
15: Дас.
12: 20.
15: Бис.
12: 30.
15: Тис.
12: 40.
15: Чалис.
12: 50.
15: Пачас.
12: 60.
15: Сат.
12: 70.
15: Саттар.
12: 80.
15: Асси.
12: 90.
15: Навве.
12: 100.
15: Эксо.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк».
24: Привет!
17: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
24: Ага, живописная картина.
17: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
24: Ну, учения идут, все стандартно.
17: Да, но фокус в том, что эта пыль – это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
24: Ого! Тот самый из Чернобыля.
17: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
24: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
17: Беспрецедентное скопление техники.
24: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
17: То есть?
24: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
17: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
24: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
17: И это создает такое гравитационное поле.
24: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
17: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно. Но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
24: Если маневры перерастают в реальное наступление...
17: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
24: Угу.
17: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
24: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
17: А, поставки западного оружия?
24: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара – это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
17: Статус территории меняется?
24: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
17: И это ведь не просто галочка в международных документах.
24: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
17: и она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
24: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется, а вот гражданская уничтожается полностью.
17: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
24: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
17: В кранах пропадает вода.
24: За несколько часов ложатся мышки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
17: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
24: Начнется тотальная паника.
17: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
24: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
17: Это моментальная смерть региональной экономики.
24: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
17: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
24: Угу.
17: Этот двигатель глохнет.
24: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
17: Армия забирает все необходимое.
24: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
17: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
24: А вывести его не может.
17: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
24: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
17: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
24: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
17: Банкоматы пустеют за часы.
24: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотеке.
17: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
24: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
17: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
24: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
17: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
24: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
17: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
24: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
17: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
24: Именно.
17: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
24: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
17: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
24: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
17: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
24: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинуть семьи без стабильного дохода.
17: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
24: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
17: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
24: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
17: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
24: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
17: Вводится строжайшая цензура.
24: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
17: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
24: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
17: Социальные связи разрушаются.
24: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
17: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
24: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
17: А что будет внутри этой закрытой банки, когда

0: на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
1: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
0: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто фактом закрытия границы.
1: Параллельно происходит и финансовая блокада. Отключение от международных платежных систем, от SWIFT.
0: Банковские карты за границей превращаются в куски пластика. Гражданская авиация умирает полностью, небо закрыто, запчастей для самолетов нет из-за санкций. Полный вакуум.
1: Но природа не терпит пустоты. Этот вакуум должен чем-то заполниться?
0: И он заполняется потерей суверенитета. В условиях масштабного конфликта и изоляции присутствие российских военных баз становится постоянным. Происходит физическое поглощение территории.
1: Для размещения инфраструктуры, полигонов, систем ПВО местным жителям просто придется подвинуться.
0: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
1: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
0: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
1: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
0: Но это не так.
1: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
0: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
1: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
0: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
1: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
0: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
1: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
0: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
1: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
0: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
1: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
0: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
1: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
0: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
1: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
0: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
1: Дожди смывают все это в реки.
0: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
1: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
0: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
1: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
0: Угу.
1: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
0: Абсолютно согласна.

0: Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
1: Ты про международную репутацию.
0: Именно про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
1: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
0: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
1: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Отдыхать надо дома. Лукашенко поручил запретить детские поездки за границу. Что почем в Беларуси?
5: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
4: Такими словами Александр Лукашенко прокомментировал атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области России. Президент также возмутился, зачем вообще юных спортсменов везли отдыхать в Геленджик.
5: Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где-то.
6: Геленджик.
5: Да, слушайте, а у нас что, не хватает не земли ручка для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
4: Родители пострадавших детей говорят, что везли юных спортсменов не на футбольные поля Геленджика, а к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение. Но оно по цене не уступает поездке за границу, жалуются родители.
6: Ну, куда мы хотели, где цена-качество более-менее. Размели все путевки. Остальное смотрим 800 рублей и выше. Лагерь с дневным пребыванием дешевле – около 175 рублей. Но это уже не полноценный отдых, а скорее вариант, чтобы ребенок был под присмотром днем. Спортивные программы и футбольные кемпы стоят еще дороже. То есть посидеть дома тоже недешево совсем. А так море, солнце, новые знакомства.
4: Если власти действительно запретят вывозить детей за границу, то доступной и качественной альтернативы внутри Беларуси для всех не хватит, предупреждают эксперты. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Чудо-соль за все деньги мира. В магазинах появился новый продукт – фермерская соль за 800 рублей. Новинку минчане заметили в одном из столичных магазинов. Баночка за 40 рублей весит всего 50 граммов. Получается, что килограмм такой соли стоит почти 800 рублей. Производитель объясняет, что цена вполне оправдана, поскольку это не обычная соль, а итальянская с трюфелем.
7: Производитель – итальянская ферма «Вилла Магна» в Тоскане, которая выращивает трюфели и делает продукты с их добавлением.
4: Правда, внимательные покупатели отметили, что трюфеля в составе нет, а есть только соответствующий ароматизатор. При этом буквально рядом на полке стоит конкурент – тоже итальянская трюфельная соль, но в 2,5 раза дешевле.
8: Я сначала подумала, что это цена за набор, а потом смотрю – нет, одна баночка соли. За 40 рублей. Ну, наверное, если посолить ею картошку, она сама должна превратиться в ресторанное блюдо.
9: У нас люди мясо по акции ищут. Сырки по скидкам берут. А тут соль за 800 рублей килограмм. Видимо, для тех, кто уже все купил и не знает, куда деньги деть.
8: За такие деньги она должна не просто солить, а сама готовить ужин, мыть посуду и закрывать кредит.
4: Такие товары в белорусских магазинах – это не столько про массовый спрос, сколько про красивую картинку и попытку показать премиальный выбор. Но на фоне уровня зарплаты и соцвыплат большинства белорусов такие продукты скорее выглядят как издевка, комментирует экономист Игорь Боровик.
10: С одной стороны, людям постоянно говорят, что цены под контролем, инфляция замедляется, все стабильно. С другой, человек приходит в магазин и видит соль по цене почти 800 рублей за килограмм. Конечно, никто не заставляет ее покупать, но сам контраст очень показательный. Особенно, когда рядом пенсионер выбирает самые дешевые яйца.
4: По данным Белстата, белорусские семьи и так тратят на питание 38% всех потребительских расходов. Это самая большая статья семейного бюджета. При этом люди признаются, что не всегда могут позволить себе любимые продукты, не то что экзотическую соль за 800 рублей. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. радиосигнал. Военная правда.
11: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
12: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
11: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре Даре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
13: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
11: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
14: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. И сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька. То есть неделю проживет.
11: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Глава Национальной академии наук Владимир Караник рассказал президенту, в чем видит будущее для сельского хозяйства.
16: Мы начинаем сейчас сотрудничать и совместно утвердили программу разведения отечественного скота.
17: Ну, а вот ты, как губернатор вчерашний, когда ты мне говорил, что вчерашних не бывает, ты в чем видишь вот какую-то изюминку, будущее для сельского хозяйства?
16: Ну, здесь мы сейчас изучаем рационы всех, как бы,
17: Короче, будущего ты пока не видишь.
16: Вижу. Ну. Это создание племенного ядра и поэтапное, как бы, распространение наиболее продуктивного поголовья по всей стране. Но для этого должна быть хорошая генетика, для того, чтобы мы определяли маркеры высокой продуктивности и маркеры раннего выбытия. И вот это второе, как бы, должно элиминироваться из стада.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Родину защищать надо не ради денег. Лукашенко подвел итоги военных проверок. К ПВО и мотивации офицеров есть вопросы.
5: Офицеры – вопрос номер один. И немало мы сделали для офицеров. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию – родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано.
18: Такое заявление Александр Лукашенко сделал, заслушав доклад о предложениях по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшую пятилетку. Он также отметил, что основной упор необходимо сделать на повышение эффективности противовоздушной обороны и, в частности, по противодействию БПЛА.
5: Была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений. Главное – это офицер. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему, потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками.
18: Лукашенко отметил, цитирую, «Мы не можем ошибиться, у нас нет лишних денег. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы». Кроме этого, он также поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны взять на вооружение существующие с советских времен наработки в сфере противодействия БПЛА, а также расшевелить белорусский ВПК. Отмечу, военные объясняют, участившиеся залеты дронов на территорию Беларуси тем, что современные беспилотники специально создаются малозаметными для систем обнаружения, поэтому их сложно отследить. Военный аналитик Антон Лаврентьев считает, что главная причина в недостаточной подготовке вооруженных сил.
19: Сам Лукашенко, заслушивая доклад, по сути отметил, что военных нужно готовить лучше. То есть проблема здесь не в том, что современные беспилотники – это какие-то мифические невидимки. Проблема в том, что белорусская система ПВО не на уровне. Необходима модернизация, новые технологии, разработки. У нас же все дышит Советским Союзом, и на вооружение принимаются российские наработки, которые, как показывает практика, также успехами не блещут. Ну и подготовка военных. Есть достаточно видео с учений, их несложно найти, где белорусские пограничники безрезультатно пытаются ликвидировать обычный наблюдательный малоподвижный дрон. 10 минут попыток и все, в молоко. Очевидно, что ударные БПЛА для них еще более трудная цель.
18: Чтобы был успех, нужно не в войнушки играть, не тягать военных на бестолковые сборы. Нужна теория и практика, нужно толковое обучение, отмечает Лаврентьев. Беларуси сегодня уделяют больше внимания обеспечению российского ВПК, чем развитию собственного и подготовке своей армии, резюмирует военный аналитик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
20: Дас.
2: 20.
20: Бис.
2: 30.
20: Тис.
2: 40.
20: Чалис.
2: 50.
20: Пачас.
2: 60.
20: Сат.
2: 70.
20: Саттар.
2: 80.
20: Аси.
2: 90.
20: Наве.
2: 100.
20: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
15: Президент Франции Эммануэль Макрон о том, что в начале президентского срока глава Белого дома Дональд Трамп считал поражение Украины практически неизбежным.
0: Трамп думал, что Украина проиграет, поэтому он и хотел как можно скорее заключить мир. Помните, январь-февраль 2025 года? Он был уверен, что Украина проиграет. В овальном кабинете дела у президента Зеленского шли плохо. Затем, менее года назад, состоялась встреча на высшем уровне между президентом Трампом и президентом Путиным в Анкоридже, где почти была достигнута договоренность. Мы передадим украинские территории, которые Россия еще даже не захватила. После этого мы приехали в Вашингтон в августе и сказали: «Так не пойдет». С тех пор был пройден огромный путь, прежде всего благодаря самим украинцам, их стойкости и надежности. Президент Трамп увидел, все прогнозы о том, что Украина рухнет и не переживет зиму, оказались ложными. Он увидел перед собой смелых, изобретательных людей, которых он уважает.
21: Новости регионов на радиосигнал.
18: Пружанная женщина погибла от удара током. Взяв с собой двух малолетних детей, 40-летняя женщина приехала на дачу. Вечером она косила траву электрическим триммером и случайно задела провод удлинителя. От полученной электротравмы женщина скончалась. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. В Мозыре раскрыли схему продажи несуществующих автомобилей, которую организовали двое ранее неоднократно судимых 24-летний житель Калинковичей и его 39-летний знакомый из Борисова. По данным милиции, после освобождения мужчины решили зарабатывать через интернет и разместили объявление о реализации авто, которых в действительности не было. Один из эпизодов произошел в марте этого года. В правоохранительные органы обратился минчанин, который на популярной торговой площадке обнаружил объявление о продаже Volkswagen по цене около 2000 долларов. Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Собеседник сообщил, что желающих приобрести иномарку много, поэтому для бронирования необходимо внести залог в размере 300 рублей. Покупатель перевел деньги, однако после получения перевода продавец начал приносить встречу. Когда мужчина попросил прислать фотографии документов на машину, собеседник отказался от сделки и заявил, что возвращать деньги не намерен. Позже выяснилось, что в тот же день по аналогичной схеме был обманут еще один человек – житель Солигорска. В обоих случаях использовался один и тот же номер телефона. Сотрудники милиции установили личность и местонахождение подозреваемых. Полученные от потерпевших деньги мужчины тратили на аренду квартиры в Мозыре и личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Минске прохожие обнаружили умершего человека в машине на парковке на улице Гашкевича. Внимание людей привлек странный неприятный запах. Далее в одном из припаркованных авто они заметили мужчину без признаков жизни. Очевидцы вызвали милицию, МЧС и скорую. Прибывшие спасатели извлекли тело из салона, а медики констатировали смерть. В управлении Следственного комитета рассказали, что умерший – 59-летний житель столицы. Установлено, что смерть не носит криминального характера, но проводится проверка. Для установления причины смерти минчанина назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Важный сигнал.
18: Трагедия на Беларусь-Калии. На предприятии погиб второй рабочий за несколько дней. Что там происходит? 11 июня на глубине 620 метров произошло обрушение солебетонной перемычки, в результате чего погиб 50-летний крепильщик. Еще двое, 34-летний тракторист и 18-летний учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходил там учебную практику, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Разбирательство о причинах ЧП не закончено, а на предприятии произошел еще один трагический случай, о котором не было никаких публичных заявлений, рассказывает юрист Ирина Кисель.
1: Трагедия произошла на подземном участке внутришахтного транспорта Березовского рудника. Погиб 34-летний рабочий Беларусь-Калия. По предварительной информации, мужчина выгружал ролики для конвейеров и попал под погрузчик. Известно, что у погибшего осталась маленькая дочь. Предприятие официально не сообщало о случившемся. Никаких комментариев не давало. Все причины и условия, приведшие к трагедии, устанавливаются.
18: Погибшего рабочего Алексея Черепка в Солигорске знали как того, кто увлекался спортом, участвовал в беговых полумарафонах, а также выступал по мини-футболу за клуб «Ареса» из Любани. Руководство клуба, а также товарищи по команде 15 июня выразили соболезнования семье погибшего. Отмечу, это далеко не первый случай травмирования или гибели на Беларусь-Калии. Так, в октябре 2025-го на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия произошел взрыв емкости из под соляной кислоты, в результате чего пострадали 4 человека. Юрий считает главной причиной всех трех инцидентов нарушение требований безопасности лицами, ответственными за соблюдение правил охраны труда и надлежащее содержание рабочих мест.
1: Проблемы с контролем безопасного проведения работ, соблюдением требований безопасности и игнорирование опасных производственных факторов – все это есть на Беларусь-Калии. Произошедшие на предприятии инциденты – не трагическая случайность. С уверенностью говорю об этом, так как с начала года по всей Беларуси прокатилась волна травмирования и гибели рабочих. В Минске на стройке с высоты упал 37-летний подсобный рабочий, который вообще не должен был на этой высоте находиться. Помимо этого, у мужчины не было никакой предохранительной экипировки. Работодатель не обеспечил. В Ганцевичах 56-летний получил смертельную травму на деревообрабатывающем предприятии. Работник не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке, не проходил соответствующее обучение, но его отправили заниматься распилом древесины. И таких случаев по всей стране много. И везде причина трагедии – нарушение требований организации труда и техники безопасности ответственными за это лицами.
18: В погоне за прибылью и выполнением госплана на многих предприятиях стали забывать о безопасности, взваливать рабочие задачи на сотрудников, которые не только не должны их выполнять, но и не имеют для этого необходимых знаний и навыков. В результате очередная новость о трагедии на производстве, отмечает юрист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
13: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
3: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
6: Ехать же его, попали в засаду, и сзади горит, и спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
3: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «Дорога смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огни. Группы.
22: Вот, везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
3: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
7: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кеническа постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
11: Единственным сообщением для транспорта средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
17: Я это слышу, но... не препятствую это, я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
8: А 2000 это
17: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для,
8: ну, да, да,
17: для
8: да,
17: производства.
8: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
17: Совершенно.
8: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
17: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
8: Да, так и должно такая, быть. Социальный пакет
17: может, и
8: должен.
17: Не должно, но пока деревня наша такая.
8: Да.
17: А мы же хотим и сегодня получать результат. Да. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы. От животных.
8: Да.
17: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной прилетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важны и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
8: Ну да, да. Согласен.
17: Но понимаю, что можем отстать.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Белорусские студенты под прицелом вербовщиков. Как учеба в вузах России превращается в окоп в степях Украины. Накануне вступительной кампании белорусских абитуриентов предупреждают, выбор вуза может быть не только вопросом профессии, но и вопросом безопасности. В этом году участились случаи, когда детям мешают поступать в вузы Европы, говорит эксперт по образованию Вероника Александрова.
9: Мы с юристами уже фиксировали много таких случаев. Администрация школы узнает, что ребенок собирается поступать за границу, особенно в Европу. С ним и родителями начинают проводить так называемые профилактические беседы. Формально это подают как заботу. Мол, зачем вам ехать? Дома тоже есть образование. Но на практике это часто выглядит как давление, запугивание и попытка отговорить семью.
4: На этом фоне российские вузы для части абитуриентов кажутся более простым вариантом. Язык понятен, документов меньше, препятствий минимум. Но именно здесь появляются другие, куда более серьезные риски, предупреждает Вероника Александрова.
9: Учеба в России сейчас – это уже не просто поехать за дипломом. Это страна, которая ведет войну. Думаю, что на днях было в Москве только слепой не видел. При этом молодые люди попадают в среду, где армия, мобилизация и вербовка стали частью повседневности. Есть случаи, когда после поступления студентов начинают склонять к контракту. Обещают деньги, гражданство, льготы, быстрое решение бытовых вопросов. Или поймают молодых парней выпившими, начинают угрожать всякими серьезными статьями. Для молодого человека, особенно если он один в чужой стране и зависит от общежития, документов, это может очень печально закончиться. И это не мои страхи и выдумки, это уже реальные случаи. А потом родители бьют тревогу, но иногда слишком поздно.
4: Российские военкоры пишут, что число подписанных на участие в СВО контрактов уже давно не покрывает количество так называемых безвозвратных потерь на фронте. Российской армии нужны люди, а трудовые мигранты и студенты-иностранцы в этом плане – удобная и заманчивая цель, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
10: Нашему простому парнишке из Мстиславля очень просто навешать на уши ту же контрактную службу, год и домой отпустят, хорошие деньги, поможешь братскому народу и так далее. А в контракте уже мелким шрифтом написано, что до конца спецоперации его аннулировать нельзя. И тут я даже не к выпускникам обращаюсь, а к родителям. Вам нужно понимать, отправляя ребенка учиться в Россию в 2026 году, вы отправляете его туда, где война постоянно ищет новых людей. Ну, а про обстрелы беспилотниками и ракетами я вообще молчу. В этом году точно стало ясно, совсем безопасных городов в Российской Федерации не осталось.
4: По данным Белстата, в российских вузах сейчас учатся 16 тысяч белорусов, а каждый год для абитуриентов из Белоруссии отдельно выделяют 1300 бюджетных мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
17: Я это слышу, но... не препятствую это, я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
12: А 2000 это
17: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для,
12: ну, да, да,
17: для
12: да,
17: производства.
12: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
17: Совершенно.
12: Они расслабляются, когда редко видят начальника.
17: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
12: Да, так и должно такая, быть. Социальный пакет
17: может, и
12: должен.
17: Не должно, но пока деревня наша такая.
12: Да.
17: А мы же хотим и сегодня получать результат. Да. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы. От животных.
12: Да.
17: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной прилетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важнее люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
12: Ну да, да. Согласен.
17: Но понимаю, что можем отстать.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
13: происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
11: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
6: Ехать за его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе. Еще летят.
11: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «Дорога смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огневые группы.
22: Вот везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
11: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
7: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Киническа постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
11: Единственным сообщением для транспорта средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк».
14: Ага, всем здравствуйте.
5: Если представить такую классическую ситуацию, человек просыпается утром, привычно так заваривает кофе, ну, строит планы на месяц. И в этот самый момент его стабильный доход навсегда обрушивается на 60%.
14: Причем он не совершил какую-то роковую ошибку на бирже, его не уволили за прогулы, и компания не обанкротилась.
5: Ему просто исполнилось 63 года. Сегодня на повестке глубокое погружение в один поразительный парадокс пенсионной системы в Беларуси.
14: Да, этот парадокс, ну, он действительно заслуживает детального разбора.
5: Официальные органы рапортуют о невероятном, почти рекордном росте средних пенсий. Называют цифру 1072 рубля. С высоких трибун это подается как, ну, безусловный триумф экономической модели.
14: Звучит-то круто, не так ли? Разве рост выплат – это само по себе не позитивный показатель? А если цифры на бумагах растут, в чем тогда заключается катастрофа?
5: А в том, что стоит только заглянуть за фасад этих заявлений, как становится ясно, государственная пенсионная система превратилась в суровый механизм экстремального выживания. Стоит оставить в стороне красивую арифметику чиновников и перейти к жесткой реальности.
14: Но номинально график идет уверенно вверх, это факт. 5 лет назад выплата составляла около 540-550 рублей.
5: Угу.
14: Сейчас достигла отметки в 1072. То есть, ну, номинально почти в два раза больше.
5: Рост в два раза звучит как магия. Но ведь это чистая математика. Рубль, который был в кошельке 5 лет назад, и сегодняшний рубль – это совершенно разные вещи.
14: Тут в игру вступает инфляция.
5: Именно. За этот 5-летний период общая инфляция составила от 60 до 80%. И если применить эту поправку к красивым графикам, то реальный рост покупательной способности составил от 8 до 20% за 5 долгих лет.
14: Ничего себе.
5: Да-да. И здесь есть один важнейший нюанс. Базовая инфляция вообще не отражает реальную картину для пожилых людей.
14: Но подождите, инфляция же бьет по всем гражданам. Студенты, молодые специалисты, все видят, как меняются ценники. Разве это какая-то уникальная проблема именно пенсионеров?
5: Проблема общая, но воздействие, оно совершенно разное. В экономике есть понятие скрытого налога или индивидуальной инфляции. Работающий человек обладает гибкостью.
14: Ну да, он может найти подработку, сменить профессию.
5: Попросить прибавку к зарплате, в конце концов. А доход пенсионера жестко зафиксирован. Но главное – это структура трат. Молодой человек может, отказаться от похода в ресторан или отпуска.
14: Оптимизировать бюджет, короче говоря.
5: Точно. А пенсионер тратит деньги на абсолютную базу, от которой нельзя отказаться. Продукты питания, коммуналка и лекарства.
14: И вот на эти категории цены растут быстрее всего.
5: Абсолютно. Базовые продукты за 5 лет подорожали на 70-90%, коммунальные платежи на 60-80%. А если посмотреть на медикаменты, там рост во многих случаях превысил 100%.
14: Угу. Получается такой бег на месте, причем по беговой дорожке, которая едет назад.
5: Отличная метафора. Поэтому обсуждать абсолютные суммы бессмысленно. Если абсолютные цифры съедают инфляция, нужно посмотреть на относительные. То есть на важнейший показатель – коэффициент замещения.
14: Это процент, который показывает, какую долю от прежней зарплаты заменяет пенсия при выходе на заслуженный отдых.
5: Да. В экономике этот коэффициент работает как амортизатор, чтобы не было слишком больно при падении доходов. Еще недавно в государственных программах в Беларуси обещали довести этот коэффициент до 40%.
14: Обещали, да. А по факту?
5: А по факту сейчас этот показатель составляет всего 36-37%. Средняя зарплата по стране крутится около 2900 рублей, а средняя пенсия – 1072.
14: 36%. Это же колоссальный шок.
5: Если перевести сухие проценты в реальную жизнь, представим условного инженера Ивана Петровича. Всю жизнь он проектировал здание, зарабатывал эти 2900. Платил по счетам, помогал детям. Наступает пятница, его последний рабочий день, а в понедельник он пенсионер.
14: И его доход рушится в 2,5 раза за одни сутки.
5: Просто по факту достижения определенного возраста человек теряет 1800 рублей в месяц. Он в одночасье переходит из статуса активного участника экономики в статус зависимого.
14: Но тут чиновники часто приводят такой аргумент. Они называют эти 36-37% мировым стандартом.
5: О да, любимый тезис.
14: В пример ставят те же Штаты, где коэффициент примерно такой же. Вроде как, зачем требовать большего, если так живет весь мир?
5: Слушайте, это же манипуляция чистой воды. Прямая подмена понятий. Разве можно сравнивать эти системы в лоб? В США или Западной Европе государственная пенсия – это только один из элементов расчетов.
14: А, то есть базовый фундамент?
5: Да. При сопоставимом коэффициенте от государства у людей там десятилетиями работают накопительные счета, плюс мощнейшие страховки, которые покрывают львиную долю медицинских расходов.
14: В белорусской системе этих дополнительных подушек безопасности просто нет. 36% – это и фундамент, и стены, и крыша.
5: Именно. И если обратиться к мировым стандартам, Международная организация труда называет 40% красной линией. Это не цель, это порог бедности.
14: Ниже которого начинается уже системная нищета.
5: Точно. А для нормальной жизни коэффициент должен составлять от 50 до 70%. Причем еще в 2020 году в Беларуси этот показатель был 40-42%. Налицо быстрая деградация системы.
14: Это пугающая динамика. Но если отложить макроэкономику в сторону, намного интереснее понять, как это выглядит на практике. Как вообще физически свести концы с концами, имея 1072 рубля на месяц?
5: Можно разложить типичный бюджет. Возьмем сценарий. Женщина 68 лет, назовем ее Мария Ивановна. Живет одна в стандартной однушке.
14: Так, первая статья расходов – коммуналка. Зимой с отоплением, водой, светом – это 200-220 рублей. это сразу минус 20% пенсии.
16: Угу. В 68 лет медицина – это уже не роскошь, а обязательство. Препараты от давления, мази для суставов – это еще минимум 150-200 рублей.
14: И это если брать самые дешевые аналоги. А если какое-то обострение, бюджет уходит в минус.
16: Совершенно верно. И вот после оплаты квартиры и лекарств остается где-то 500-550 рублей на весь месяц.
14: То есть, если разделить на 30 дней, получается 17-18 рублей в день.
16: 17 рублей. Что сегодня можно купить на эти деньги? Буханку хлеба, литр молока, дешевую крупу и, ну, самый минимум курицы. Это катастрофа.
14: Рацион вынужденно смещается в сторону пустых углеводов. Каши на воде, картофель, свежие фрукты или качественная рыба переходят в разряд недоступной роскоши. А такое скудное питание разрушает иммунитет.
16: Что требует новых трат на лекарства. Замкнутый круг. Но ведь жизнь – это не только таблетки и квитанции. Рвется осенняя обувь, ломается холодильник.
14: Или просто поход в недорогую кофейню.
16: А на все это остается от силы 100-150-200 рублей в месяц. Билет в местный театр 40 рублей. Съездить на автобусе в соседний город еще 50.
14: Сломанная стиральная машина вообще заставляет влезать в долги или брать микрозаймы.
16: И это порождает страшный выбор. Чтобы скопить на новые зимние сапоги, человек решает целый месяц принимать жизненно важные таблетки через день. Ради экономии. Это не спокойная старость, это режим жесткого выживания.
14: Тяжело это осознавать, но тут возникает логичный вопрос. Ведь около 30 лет назад страны-соседи находились в таких же советских условиях.
16: Разрушенная плановая экономика, пустые полки.
14: Да, все стартовали из одной точки. Почему там все совершенно иначе?
16: Контраст колоссальный. В Польше средняя пенсия сегодня 4000 злотых. Если перевести, это около 3500 белорусских рублей.
14: В 3 с лишним раза выше.
16: Да. В Литве 600 евро, это 2300 рублей. Эстония 650-700 евро.
14: Скептики сразу возразят, что прямое сравнение, но оно некорректно. В Европе же выше цены на коммуналку и продукты.
16: Этот аргумент легко разбивается через покупательную способность. Номинальные суммы там выше, да. Но относительно дохода базовые товары обходятся пенсионеру значительно дешевле. Плюс мощная социальная поддержка.
14: Льготы, субсидии.
16: Конечно. В той же Литве действует масштабная компенсация стоимости рецептурных лекарств. Льготный проезд в транспорте. Литовский пенсионер может сходить в кино, отложить на мебель.
14: В то же время как белорусский пенсионер не может позволить себе билет на автобус без ущерба для бюджета. Понятно.
16: В чем фундаментальная причина такого тупика? Почему система оказалась в западне?
14: Проблема в устаревшей распределительной модели. Она, ну, не менялась с советских времен.
16: Это как можно объяснить простыми словами?
14: Представьте ужин в ресторане. За столом сидит группа людей. Они поели, но денег нет. И они ждут, что счет оплатят новые гости, которые только-только заходят в двери.
16: Ага. То есть текущие работники своей зарплаты напрямую оплачивают пенсии нынешним пенсионерам?
14: Да, в фонде не лежит никаких реальных инвестированных накоплений. Чтобы такая распределительная математика работала, нужно, чтобы на одного пенсионера приходилось 3-4 работника.
16: А в Белоруссии сейчас этот показатель опустился ниже 2. И цифра постоянно падает.
14: Население стареет, рождаемость падает. Получается такая комбинация стареющего населения и экономики, которая просто не генерирует достаточно богатства.
16: Плюс полное отсутствие накопительного компонента. У соседей он есть, а здесь человек на 100% зависит от госбюджета. И есть еще один сокрушительный фактор – массовая миграция.
14: О, да. Из страны уехало от 300 до 500 тысяч молодых специалистов. Айтишники, врачи, инженеры – это потерянные миллионы налогов.
16: Те самые платежеспособные гости ушли ужинать в рестораны Варшавы и Вильнюса. И теперь оплачивают счета местных пенсионеров.
14: Иногда уехавшие забирают с собой родителей. И тогда белорусский фонд получает двойной удар. Человек всю жизнь платил налоги, а пенсию получает за рубежом.
16: Ресурсов на достойную старость просто нет. Экономическая стагнация последних 30 лет сделала свое дело. Что ж, пора подводить короткий итог. 1072 рубля – это не проклятие и не природная катастрофа.
14: Это прямой результат конкретных политических и экономических решений. Соседние страны наглядно доказали, что создать работающую систему было абсолютно возможно.
16: И вот тут возникает финальная, очень провокационная мысль. Если уже сегодня система балансирует на грани краха, когда на одного пенсионера приходится меньше двух работников.
14: То, что произойдет, когда на пенсию начнет выходить нынешнее поколение 30- и 40-летних?
16: Именно. Смогут ли они вообще рассчитывать хоть на какие-то выплаты от государства? Или сама концепция солидарной пенсии просто исчезнет за неимением средств?
14: Это вопрос, о котором стоит задуматься каждому.
16: На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.
14: Всем пока-пока.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Православный священник Павел Островский дал совет слушательнице на вопрос о том, что делать, если ее супруг ноет на протяжении 10 лет брака.
0: «Мой муж все время ноет, уже 10 лет нытье терплю. Может ли развестись? Брак венчанный, сил нет и работать, и семью тащить, и его утешать». Светлана, во-первых, я не знаю подробностей. Зачастую люди ноют туда, куда можно поныть. Может быть, есть смысл, ну, так скажем, и свое тоже поведение изменить, и посмотреть, что будет с мужем.

0: лечь и посмотреть, как ведет себя муж. Сказать: муж, я устала, я тебя люблю, все, ухаживай за мной, давай. Прямо рядом ложитесь, вот он ноет, и вы рядом ныть начинаете. И посмотрим, чье нытье возьмет. А то так прям разводиться, ну тоже как-то странно.
1: Важный сигнал.
2: Бездонная евро-яма. Польша за 5 месяцев выдала белорусам более 12 тысяч ВНЖ. Практически как среднестатистический райцентр. Тысячи белорусов в 2025 году получили польское гражданство. А по последним данным Управления по делам иностранцев Польши, еще более 12 тысяч прошло в январе-мае 2026 процедуру легализации. Для сравнения, отказ получили всего лишь 1370 человек, рассказывает экономист Денис Ларионов.
3: Белорусская экономика продолжает терять трудоспособное население. Пока нам с синих экранов рассказывают, что выехавшие белорусы массово стали возвращаться домой, статистика говорит сама за себя. Вдумайтесь в цифры. Свыше 12 тысяч человек за неполные полгода получили виды на жительство в Польше. Чаще всего наши граждане подают на ВНЖ по причине работы в Польше. Это примерно 66% от общего числа прошедших легализацию белорусов. Еще 24% получили ВНЖ на основании воссоединения семьи, то есть чтобы жить с уже переехавшими родственниками. И 3% получили вид на жительство по учебе. Кроме этого, 217 белорусов получили статус беженца и еще около 400 – дополнительную защиту.
2: Также по информации Польского управления по делам иностранцев, за 5 месяцев почти 2750 белорусам выдали так называемые проездные документы взамен паспорта гражданина РБ. Ведомство отмечает, что белорусская диаспора на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером по получению данного документа. Всего же на начало июня в Польше легально проживает без малого 136 тысяч белорусов, отмечает экономический обозреватель Дмитрий Волков.
4: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки наших граждан продолжает увеличиваться. По данным польского управления соцстрахования, на конец ноября прошлого года прирост составил 580 человек. То есть только за один месяц плюс 1500 белорусов. Цифра зарегистрированных в системе соцстраха трудящихся белорусов сейчас превышает 139 тысяч человек. Обгоняют количество белорусов в Польше только украинцы. Там, понятно, люди спасают себя и детей от войны. От кого спасаются наши выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
2: По словам эксперта, белорусы чаще всего едут в Польшу за работой с хорошими условиями и достойной оплатой, за спокойствием и безопасным будущим, возможностью развиваться, ну и, конечно же, свободно путешествовать по миру. Без дела соотечественники не сидят. По данным Нацбанка Польши, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены. А количество открывших собственный бизнес в стране соседки приближается к 20%, резюмирует Волков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал президенту о научном подходе в оценке качества крупного рогатого скота.
6: У нас ядро есть, создано. У нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем. В том числе вот Белинтерген, Иван Степанович, он тоже входит в этот список.
7: Значит, что они тебе дают?
6: Значит, мы берем от самых высокопродуктивных коров. Значит, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер для того, чтобы
7: то есть они,
6: оценить его.
7: Эти хозяйства и 54 – это бычки, да. Племенные бычки.
6: Да, то есть ну, мы от коров берем от самых выдающихся коров, высокопродуктивных, не только по продуктивности.

0: есть и по другим качествам. Это я буду докладывать. Да.
1: Ну, бычки.
0: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Да, мы уже, если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то есть нам надо было 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Вот он родился, у нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать. Значит, и мы уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано. Сейчас мы вот еще смотрим те предприятия, сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоели уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро. То есть мы из вот этот круг делаем больше племенных хозяйств.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! Это «Давайте разберемся». И сегодня мы обсудим тему, которая касается очень многих. Все мы любим идею современных, свободных от условности отношений, правда?
4: О, да. Это сейчас такой, скажем так, мейнстрим.
3: Вот именно. Но давайте начнем с небольшого мысленного эксперимента. Представьте, ну, вы живете со своим партнером уже лет 10. Вы делите быт, вместе платите за аренду, у вас общая собака, вы знаете друг друга просто лучше всех. И вдруг, не дай бог, конечно, случается страшное. Ваш партнер попадает в реанимацию. Вы мчитесь в больницу, но дежурный врач холодно закрывает перед вами дверь.
4: Угу. И говорит, что по закону вы, ну, просто человек с улицы.
3: Точно. Никаких прав на посещение, никаких прав на принятие экстренных медицинских решений, вообще ничего.
4: Слушай, и самое пугающее здесь то, что это не какой-то там надуманный сценарий для голливудской драмы. Это абсолютно суровая юридическая реальность, с которой люди сталкиваются, ну, совершенно непредсказуемо.
3: Если посмотреть на демографические данные, мы увидим просто поразительную картину. В Беларуси средний возраст вступления в первый брак улетел к отметке 28-29 лет.
4: Да, люди не спешат.
3: Более того, в крупных городах каждая четвертая пара совершенно осознанно выбирает совместное проживание без какого-либо похода в ЗАГС. Государство, естественно, активно продвигает традиционные ценности, поощряет официальные союзы. Но огромная часть молодежи как бы голосует ногами, они выбирают партнерство без обязательств перед государством.
4: И тут возникает очень серьезная проблема. Мы видим конфликт между тем, как люди хотят жить в своем идеальном мире, и тем, как работает сама государственная машина, которая этот мир должна обслуживать.
3: Поэтому сегодня мы ставим вопрос ребром. Является ли пресловутый штамп в паспорте пережитком прошлого? И, ну, абсолютно бесполезной формальностью? Или же это необходимый фундамент и гарант стабильности отношений? Я смотрю на официальный брак как на классическое пользовательское соглашение. Ну, знаешь, вот эти Юла в интернете при установке программ.
4: А, которые мы все пролистываем, не глядя.
3: Абсолютно. Вы кликаете «Согласен» в ЗАГСе под марш Мендельсона, совершенно не читаете 50 страниц условий и правил, которые к этому прилагаются. Мы пытаемся натянуть устаревшую советскую модель с ее строгими формальностями на абсолютно новую реальность, где люди ценят гибкость. Если пара доверяет друг другу, они планируют будущее, но зачем им печать чиновника?
4: Интересная логика, но...
3: Подожди, я договорю. Более того, люди меняются. Если через 5 лет вы понимаете, что больше не подходите друг другу, отсутствие штампа позволяет вам просто собрать вещи, пожать руки и разойтись. Вы избегаете судебных издержек, унизительного дележа ложек и вилок, скандалов в суде, официальный развод — это месяцы потраченных нервов и 1000 рублей на юристов. Зачем добровольно загонять себя в этот капкан?
1: Ваша аналогия с пользовательским соглашением прекрасна, правда? Но я бы ее перевернул. Брак – это лицензионное соглашение с круглосуточной техподдержкой от государства. А вот сожительство – это использование пиратского софта.
3: Ха, пиратского софта.
1: Именно. Все работает отлично и, главное, бесплатно, пока не произойдет системный сбой. И когда он происходит, вам некуда звонить. Вы упомянули легкость расставания. Да, расстаться без штампа проще. Но вся эта легкость мгновенно меркнет, когда включается механика непредвиденных обстоятельств. Вернемся к вашему примеру с реанимацией. Почему врач вас не пускает? Не потому, что он злой.
3: Но у него протоколы?
1: Да, у него есть строгий протокол и уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны. Без штампа система вас просто не видит. Вы для нее никто.
3: Но ведь для этого не обязательно жениться. Слушай, ну можно же просто оформить нотариальную доверенность на представление интересов в медицинских учреждениях. Это делается за один день.
4: Теоретически, да. Практически, покажите мне хоть одну 27-летнюю пару в Минске, которая на 2-м году совместной жизни в съемной квартире идет к нотариусу оформлять медицинскую доверенность на случай внезапной комы.
3: Ну, мало кто об этом думает, согласна.
4: Этого вообще никто не делает. Человеческая психология так не работает. И последствия бывают куда страшнее реанимации. Возьмем наследование. При трагическом исходе сожитель не является наследником первой очереди. Вы можете вместе строить быт, покупать технику, делать дорогостоящий ремонт в квартире партнера.
3: Так.
4: Но в случае его смерти, если все это совместно нажитое имущество не оформлено сложными долями, оно автоматически переходит его кровным родственникам. В Беларуси ежегодно фиксируется 300-400 таких случаев.
3: Ого, ничего себе цифры.
4: Да, просто потому, что приезжают какие-то дальние родственники и меняют замки. И закон, что самое обидное, на их стороне. Так что штамп — это не капкан, это базовый бронежилет.
3: Я не спорю, что в экстремальных сценариях этот ваш бронежилет срабатывает. Но мы же не строим всю свою жизнь вокруг ожидания того, что нам на голову упадет кирпич. Давайте перейдем от гипотетических трагедий к повседневному финансовому планированию.
4: Давайте.
3: Вы говорите об имуществе. И мне кажется, что именно здесь подход без штампа куда более честный и прозрачный. Давайте используем аналогию с бизнес-партнерством. Если мы с вами открываем компанию, и я вношу 70% стартового капитала, а вы 30%, то я владею 70% акций.
4: Логично.
3: Математически справедливо. Почему же в личных отношениях мы должны действовать иначе? Если при покупке квартиры я внесла 70% средств, я должна владеть 70% этой квартиры. А в официальном браке автоматически включается презумпция совместной собственности. Правило 50 на 50.
5: Потому что семья — это не корпорация по извлечению прибыли. Вы упускаете...
3: Дайте мне закончить мысль. Разве это справедливо по отношению к успешному партнеру? Представьте предпринимателя. Он берет на себя колоссальные риски. Работает по 80 часов в неделю. Создает капитал. А его супруг или супруга, допустим, решает просто не работать и искать себя. При разводе этот капитал будет распилен ровно пополам.
5: Ну, есть же брачные договоры.
3: Мне часто это отвечают. Но, во-первых, это дополнительные расходы и время. А во-вторых, давайте будем реалистами. Предложить брачный договор перед свадьбой в нашей культуре – это все равно, что сказать: «Дорогой, я уже планирую наш развод и вообще не доверяю тебе». Без брака эта проблема исчезает сама собой. Каждый четко контролирует то, что заработал сам.
4: Слушай, это очень убедительный аргумент, но только если оценивать вклад исключительно в твердой валюте. Вы полностью игнорируете механизм того, как работает семья изнутри, и упускаете фундаментальный принцип брака – защиту слабой стороны. Презумпция об общности имущества, вот это правило 50 на 50, оно создано не для того, чтобы ограбить бедного предпринимателя. Оно создано, чтобы защитить так называемый нематериальный вклад.
3: И что вы имеете в виду под нематериальным вкладом, который стоит половины бизнеса?
4: Классическая ситуация из наших материалов по демографии – декретный отпуск. Представьте женщину, которая на 3 года полностью выпадает из профессии. Она жертвует своей карьерой, ее личный доход падает до мизерного пособия.
3: Но пособие все-таки есть.
4: Да, но она инвестирует свое время в воспитание общего ребенка и поддержание быта, создавая надежный тыл. А в это время мужчина, не обремененный бессонными ночами, спокойно строит карьеру, получает повышение и увеличивает свой актив. Без брака, по вашей бизнес-логике, каждый владеет тем, что заработал, она при расставании остается абсолютно ни с чем.
3: Но ведь сегодня многие пары распределяют обязанности иначе. Декрет все чаще делят пополам, работают оба. И вообще, декрет – это не обязательно конец карьеры для женщины. Мир-то изменился.
5: Возможно, мир меняется. Но есть и чисто экономическая прагматика, которая бьет по кошельку прямо здесь и сейчас. Вы утверждаете, что штамп ничего не дает в повседневности, но давайте заглянем под капот банковской системы. Покупка недвижимости. Да, сожители могут брать ипотеку, как созаемщики.
3: Ну вот, могут же.
5: Могут, но механизмы оценки рисков в банках работают как часы. По статистике, банки одобряют крупные кредиты официальным супругам на 15-20% чаще.
3: Это просто отсталость банковских алгоритмов?
6: Нет, это чистая математика рисков. Как андеррайтер в банке смотрит на женатую пару? Он видит семейный кодекс, который связывает их солидарной ответственностью. Если один перестанет платить, банк знает, как юридически взыскать долг с общего имущества. А на сожителя он смотрит, как на двух людей с улицы, которые сегодня живут вместе, а завтра один из них уехал в другую страну. И распутывать их долевую собственность – это кромешный ад для службы взыскания. Именно поэтому для пары без штампа ставка по кредиту зачастую будет выше на 0,5% или даже на процент.
3: Ну, процент – это не так много.
6: На масштабе 20-летней ипотеки на хорошую квартиру в Минске эти 0,5% превращаются в колоссальные финансовые потери. И это я еще не говорю о льготных госпрограммах вроде семейного капитала, которые вообще закрыты для пар без регистрации.
3: Хорошо. Я признаю, что финансовая система пока еще во многом заточена по традиционный формат. Банки любят предсказуемость, государство субсидирует только те формы жизни, которые само и придумало. Но давайте от накопления совместного имущества перейдем к тому, ради чего люди вообще объединяются и берут эти кредиты к детям.
6: Давайте.
3: Существует очень стойкий миф, что дети, рожденные вне брака, каким-то образом ущемлены в правах. Я хочу это категорически опровергнуть. Права детей абсолютно не зависят от того, есть ли у родителей печать в паспорте.
6: Юридически да, но...
3: Механизм установления отцовства сегодня предельно прост. Пара приходит в ЗАГС, пишет совместное заявление и все. Юридически это точно такой же отец с теми же обязанностями.
4: Вы снова рисуете идеальную картину мира. Да, если мужчина добровольно идет в ЗАГС, механизм прост. Но в этом слове «добровольно» и кроется главная системная уязвимость.
3: Какая уязвимость? Если люди решили завести ребенка, они берут на себя ответственность.
4: А если ребенок не был запланирован? Или если отношения испортились еще во время беременности? В официальном браке работает важнейший правовой механизм – презумпция отцовства. Он работает автоматически. Если ребенок рождается у замужней женщины, ее муж по умолчанию признается отцом.
3: И не нужно никаких заявлений.
4: Да, государство не задает вопросов, не требует совместных походов в ЗАГС, система сразу же включает правовую защиту ребенка. А вот вне брака эта защита требует проактивных действий от мужчины. А что, если он отказывается писать это заявление?
3: Ну тогда суд.
4: Вы до этого говорили, что алименты взыскиваются одинаково. Да, абсолютно одинаково, но только после того, как отцовство установлено. И вот тут для женщины начинается настоящий судебный ад. Это унизительные иски, это ДНК-экспертизы. И знаете, как это выглядит на практике?
3: Наверное, дорого.
4: Экспертиза стоит от 300 до 800 рублей, и оплачивать ее изначально часто приходится истице. По статистике, из тех 15% детей, что рождаются вне брака в нашей стране, в 30% случаев отцовство приходится доказывать именно таким принудительным судебным путем.
3: Вы фокусируетесь на этих 30% проблемных случаев, но это все равно меньшинство. Большинство отцов добровольно признают детей. И давайте посмотрим на обратную сторону медали. Что происходит, когда семья распадается?
4: И что же?
3: Мир изменился. Понятие «гражданский брак» больше не является социальным клеймом. Дети растут в самых разных условиях. Но когда пара со штампом решает развестись, особенно если есть имущественные споры, ребенок почти всегда становится инструментом манипуляции. Это тяжелейшие суды, это органы опеки, это выяснение, с кем он останется жить.
4: Согласен, развод – это тяжело.
3: Мирное расставание сожителей, которые изначально сохранили свою финансовую независимость, куда менее травматично для психики ребенка, чем этот классический бракоразводный процесс.
6: Но мирное расставание сожителей – это тоже миф. Люди без штампа точно так же ссорятся, делят купленный вместе телевизор и манипулируют детьми, только у них нет четких правил игры, прописанных в законе.
3: Зато нет такого давления.
6: И к тому же вы забываете о бюрократическом трении в совершенно повседневных вещах. Вывоз ребенка на отдых в страны СНГ одним из родителей. В браке это делается без проблем. Без брака будьте добры идти к нотариусу, платить деньги и оформлять доверенность на каждую поездку. Оформление детских пособий. Государству нужно постоянно доказывать факт совместного проживания родителей, собирать справки из ЖЭКа. Брак одним махом снимает все это бремя доказательства.
3: Слушай, то, что вы называете бременем доказательства, на самом деле только доказывает мою правоту. Это искусственные преграды, которые бюрократия создает просто потому, что не успевает за эволюцией общества. Мы обсуждаем юридическую механику, но давайте посмотрим на социальные нормы.
4: Давайте посмотрим.
3: В Минске 60% населения считают жизнь без регистрации абсолютно нормальной. Это не маргинальный выбор, это новый стандарт. Люди без проблем вместе арендуют жилье, оформляют совместные страховки. Раньше говорили, вас не поселят в один номер в гостинице. Сейчас это звучит просто смешно.
4: Но в Европе да.
3: Везде. Бизнес подстраивается под реальность мгновенно, потому что ему нужны клиенты, а не справки. Серьезность намерений измеряется не тем, что вы один раз поставили подпись в амбарной книге, а тем, как вы ежедневно ведете себя по отношению друг к другу.
4: Я не спорю, что толерантность в мегаполисах высока. Но, во-первых, Минск – это не вся Беларусь. В сельской местности уровень одобрения такого формата всего 20-25%. Социальное давление и консерватизм никуда не делись.
3: Это вопрос времени.
4: А во-вторых, мы живем в глобальном мире. Вы смеетесь над отелями, но попробуйте поехать с партнером в некоторые арабские страны или даже в отдельные регионы Турции. Там вам на законных основаниях могут отказать в совместном проживании без свидетельства о браке.
3: Но это специфика региона.
4: Возможно. Но мой главный аргумент кроется не в отелях. Давайте поговорим о психологии. Брак работает как мощнейший психологический порог. Через 5 лет распадается около 40% незарегистрированных союзов, в то время как среди официальных браков эта цифра составляет 25%. Штамп создает трение на выходе. И с точки зрения сохранения семьи это хорошо.
3: Каким образом? Заставлять людей страдать вместе это хорошо?
4: Нет, не страдать. Когда при первой же крупной ссоре вы не можете просто собрать чемодан, хлопнуть дверью и исчезнуть, когда вам предстоит развод, раздел имущества, имущество, суды. Вы останавливаетесь. Эта бюрократическая преграда заставляет вас сесть за стол переговоров. Вы остываете, начинаете искать компромиссы, возможно, идете к семейному психологу и в итоге спасаете отношения.
3: Отличная мысль, на которой мы и подведем итог. Возвращаясь к аналогии со строительством, не так важно, возводите ли вы свою жизнь по типовому государственному проекту или чертите свой собственный уникальный план. Важно лишь то, что вы точно понимаете механику того, как ваш фундамент поведет себя, когда на горизонте покажется настоящая буря.
4: Огромное спасибо всем слушателям за внимание. Нам было безумно интересно разбираться в механизмах этой сложной темы вместе с вами.
3: Да, спасибо за внимание. Искренне желаем вам всего хорошего. Доверяйте друг другу, но не забывайте изучать юридические чертежи вашего фундамента. До новых встреч!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президенту Александру Лукашенко на предприятии «Белинтерген» подарили тёлочку джерсийской породы.
8: Вот здесь сертификат, это наша селекционер. Да, подготовили вам фотографию, ее имя.
9: Ее же Муся, а, да, Муся.
8: Муся. И здесь родословная ее есть, она давала.
9: Спасибо.
8: И еще и так, это ее же портрет.
9: Но ты имею в виду, случат ты ее будешь, сколько она будет жить, потому что я ж не знаю, как.
8: Надо. Эта порода происходит с острова Джерси, а Джерси это находится между Британией и...
9: Здорово чувствует, между что хороший Британией. Человек. Видишь, сразу. Косинцу не пошла.
10: Чувствует, что хороший человек. Идет.
2: Важный сигнал.
11: Белорусские студенты под прицелом вербовщиков. Как учеба в вузах России превращается в окоп в степях Украины. Накануне вступительной кампании белорусских абитуриентов предупреждают, выбор вуза может быть не только вопросом профессии, но и вопросом безопасности. В этом году участились случаи, когда детям мешают поступать в вузы Европы, говорит эксперт по образованию Вероника Александрова.
12: Мы с юристами уже фиксировали много таких случаев. Администрация школы узнает, что ребенок собирается поступать за границу, особенно в Европу. С ним и родителями начинают проводить так называемые профилактические беседы. Формально это подают как заботу. Мол, зачем вам ехать? Дома тоже есть образование. Но на практике это часто выглядит как давление, запугивание и попытка отговорить семью.
11: На этом фоне российские вузы для части абитуриентов кажутся более простым вариантом. Язык понятен, документов меньше, препятствий минимум. Но именно здесь появляются другие, куда более серьезные риски, предупреждает Вероника Александрова.
12: Учеба в России сейчас – это уже не просто поехать за дипломом. Это страна, которая ведет войну. Думаю, что на днях было в Москве только слепой не видел. При этом молодые люди попадают в среду, где армия, мобилизация и вербовка стали частью повседневности. Есть случаи, когда после поступления студентов начинают склонять к контракту. Обещают деньги, гражданство, льготы, быстрое решение бытовых вопросов. Или поймают молодых парней выпившими, начинают угрожать всякими серьезными статьями. Для молодого человека, особенно если он один в чужой стране и зависит от общежития, документов, это может очень печально закончиться. И это не мои страхи и выдумки, это уже реальные случаи. А потом родители бьют тревогу, но иногда слишком поздно.
11: Российские военкоры пишут, что число подписанных на участие в СВО контрактов уже давно не покрывает количество так называемых безвозвратных потерь на фронте. Российской армии нужны люди, а трудовые мигранты и студенты-иностранцы в этом плане – удобная и заманчивая цель, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
13: Нашему простому парнишке из Мстиславля очень просто навешать на уши ту же контрактную службу, год и домой отпустят, хорошие деньги, поможешь братскому народу и так далее. А в контракте уже мелким шрифтом написано, что до конца спецоперации его аннулировать нельзя. И тут я даже не к выпускникам обращаюсь, а к родителям. Вам нужно понимать, отправляя ребенка учиться в Россию в 2026 году, вы отправляете его туда, где война постоянно ищет новых людей. Ну, а про обстрелы беспилотниками и ракетами я вообще молчу. В этом году точно стало ясно, совсем безопасных городов в Российской Федерации не осталось.
11: По данным Белстата, в российских вузах сейчас учатся 16 тысяч белорусов, а каждый год для абитуриентов из Беларуси отдельно выделяют 1300 бюджетных мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
7: Президенту Александру Лукашенко на предприятии «Белинтерген» подарили телочку джерсийской породы.
8: Вот здесь сертификат, это наш селекционер. Да, подготовили вам фотографию, ее имя.
9: Ее же Муся, а, да, Муся.
8: Муся. И здесь родословная ее есть, она давала.
9: Спасибо.
8: И это ее же портрет.
9: Но ты имею в виду, случайно ты ее будешь, сколько она будет жить, потому что я ж не знаю, как она будет.
8: Эта порода происходит с острова Джерси, а Джерси это находится между Британией и...
10: Хорошо чувствует, между что хороший Британией. Человек, видишь? Да. Сразу.
9: Косинца не пошла.
10: Чувствует, что хороший человек. Идет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Отдыхать надо дома. Лукашенко поручил запретить детские поездки за границу. Что почем в Беларуси?
9: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
11: Такими словами Александр Лукашенко прокомментировал атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области России. Президент также возмутился, зачем вообще юных спортсменов везли отдыхать в Геленджик.
9: Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где-то.
10: Геленджик.
9: Да, слушайте, а у нас что, не хватает не земли ручка для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время.
16: Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали. А сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
11: Родители пострадавших детей говорят, что везли юных спортсменов не на футбольные поля Геленджика, а к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение. Но оно по цене не уступает поездке за границу, жалуются родители.
17: Ну, куда мы хотели, где цена-качество более-менее. Размели все путевки. Остальное смотрим 800 рублей и выше. Лагерь с дневным пребыванием дешевле – около 175 рублей. Но это уже не полноценный отдых, а скорее вариант, чтобы ребенок был под присмотром днем. Спортивные программы и футбольные кемпы стоят еще дороже. То есть посидеть дома тоже недешево совсем. А так море, солнце, новые знакомства.
11: Если власти действительно запретят вывозить детей за границу, то доступной и качественной альтернативы внутри Беларуси для всех не хватит, предупреждают эксперты. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
18: У 66-летнего жителя Каменца сотрудники областного управления ГУБ ОПИК нашли внушительный незарегистрированный арсенал. У мужчины изъяли две винтовки, карабин, четыре двуствольных охотничьих ружья и одно одноствольное. Кроме того, были найдены 8 запалов к гранатам и более 400 различных видов патронов. А еще 5 пневматических винтовок и компоненты ручного, стрелкового, нарезного огнестрельного оружия. Мужчина пояснил, что давно испытывает особую тягу к оружию. Являясь охотником, он со временем стал заниматься ремонтом, изготовлением и сбытом составных частей и компонентов к огнестрельному оружию на заказ, таким образом получая дополнительный доход помимо основной работы. В отношении фигуранта возбуждены 2 уголовных дела, ему грозит до 7 лет лишения свободы. 34-летняя жительница Светлогорска заявила, что ее избили и изнасиловали неизвестные, и сама получила уголовку. Правоохранители выяснили, что накануне обращения в милицию женщина находилась в гостях и употребляла алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, она несколько раз падала и получила телесное повреждение. Позже, при встрече с мужем, она сообщила ему, что стала жертвой изнасилования, после чего и написала заявление. Однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не подтвердили ее слова. Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Максимальное наказание по ней предусматривает до 5 лет лишения свободы. Учащиеся одного из колледжей Полоцкого района запретили самостоятельно распоряжаться доходами до достижения 18-летнего возраста. Девушка-сирота и находится на полном гособеспечении. Законным представителем несовершеннолетней признали директора колледжа, в котором учится несовершеннолетняя. Подросток ежемесячно получала стипендию, а также другие выплаты. То, как она распоряжалась своими финансами, вызвало вопросы у надзорного органа. Денежные средства девушка тратила быстро, за 2-3 дня и не по назначению. В большинстве случаев на электронные системы курения и курительные жидкости, энергетические напитки и продукты, не относящиеся к категории основных. Чипсы, лапша быстрого приготовления и другое, рассказали в Генпрокуратуре. В итоге прокурор предъявил в суд заявление об ограничении права учащейся самостоятельно распоряжаться своими доходами. Девушка с такой позицией не согласилась и настаивала, что может самостоятельно справиться с распределением денежных средств без посторонней помощи. Однако суд согласился с позицией прокуратуры и лишил подростка права самостоятельно распоряжаться своей стипендией, иными доходами и имуществом до ее совершеннолетия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
7: Начальник отдела управления уголовного розыска УВД Гомельщины Григорий Лисицкий о раскрытии очередной цепочки «Жертва-курьер».
19: В милицию обратился 43-летний житель Гомеля, ставший жертвой аферистов. Мошенники связались с ним от имени сотрудников Белпочты, заявили о пришедших документах и выманили код из СМС. Затем в дело вступила лжесотрудница отдела кибербезопасности. Она напугала мужчину тем, что с его счета отправлен перевод находящемуся в розыске преступнику. Чтобы избежать уголовного преследования, жертве внушили необходимость задекларировать все сбережения. В итоге мужчина передал приехавшему курьеру почти 40 тысяч рублей. Спустя время сыщики Гомельщины установили личность и задержали посыльного. В тот момент, когда он забирал 26 тысяч рублей у очередной жертвы, 31-летнего жителя областного центра, попавшегося на ту же схему обмана. Курьером оказался 58-летний житель Бутыкшлёвского района, который до этого сам стал жертвой мошенников, передав им 37 тысяч рублей. Часть денежных средств удалось изъять.
2: Важный сигнал.
11: Не пачкайте руки чужой кровью. Евросовет призвал Беларусь прекратить поддержку России и потребовал вернуть украинских детей.
20: Мы решительно осуждаем поддержку Москвы со стороны Беларуси и требуем прекратить любую помощь РФ, как прямую, так и косвенную.
11: Также Евросоюз призвал немедленно, безопасно и без каких-либо условий вернуть на Украину всех незаконно депортированных и перемещенных детей. Ранее Европол опубликовал результаты расследования, которые показали, что несовершеннолетних украинцев вывозили не только в Россию, но и в Беларусь.
20: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. Мероприятие прошло в Гааге. При этом более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
11: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
21: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
11: Но если Международный уголовный выдаст и ордер на арест Александра Лукашенко, может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
21: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
11: Ранее в Евросоюзе заявили, что не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Руководитель и учредитель инновационного племенного предприятия «Белинтерген» Иван Кыса доложил президенту о нескольких ключевых технологических и экономических аспектах работы агробизнеса.
0: Фундаментальные вещи, они для всех общие. Кормить, да. Выращивать корма, а это все... А изюминка уже в тонкостях. У нас очень много здесь тонких таких вещей, технологических процессов. Например, мы используем сперму только для того, чтобы получать больше телочек. У нас 90% рождается телочек. Это очень сильный экономический рычаг. Он финансово очень серьезно нас поддерживает. У нас рост поголовья сейчас идет очень интенсивно, мы не успеваем строить. Вот. Есть другие, чисто тонкие, по воспроизводству, потому что воспроизводство в целом у нас в стране не на очень высоком уровне, надо быть объективным, 70 телят на 100 коров, этот показатель не для Беларуси. Он очень сложно решаемый. Потому что люди пытаются решать. Вот здесь мы учим, у нас есть центр, и мы работаем с университетом, агротехническим университетом. Их филиал здесь, у нас постоянно люди бывают. Облсполком просит обучение проводить, мы проводим здесь. Они... Вот это очень важно, потому что вот эти тонкие вещи, их надо на уровне.
1: Какие тонкие?
0: Вот, например, я вот сказал одну вещь. Допустим, по кормлению. Мы взяли такой рацион, который можно может быть, не все возьмут в рационе компоненты все белорусского производства. От шрото мы не используем соевый шрот. Мы исключили, но мы не рекомендуем всем, мы исключили зерновые использовать в рационе. И за счет питательности основного рациона, за счет грубых кормов. Если вот это вот все тонкости, они обеспечивают 38 литров мы доим, это не так просто, но это реально, и это возможно масштабировать, и многие хозяйства имеют такой результат. Я не хочу сказать, что мы единственные такие.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Слушай, вот если прямо сейчас пойти и купить стандартную 40-метровую квартиру в Минске, ну, математически это же будет просто одна из самых нелогичных и невыгодных финансовых операций в жизни.
23: Абсолютно согласен. Доходность от аренды сейчас вообще никакая. Она ниже даже самого консервативного банковского депозита.
22: Да, а переплаты по кредитам при этом просто колоссальные. И цены на квадратный метр бьют исторические максимумы. Но люди-то все равно в очередях стоят. Они реально вступают в ценовые войны и сметают с рынка вообще все доступные варианты. Это как массовый гипноз какой-то.
23: Но этот гипноз имеет вполне себе конкретную экономическую, да и психологическую природу. На первый взгляд кажется, что это просто инфляция. Ну, типа, деньги обесцениваются во всем мире, логично, что бетон и кирпич дорожают.
22: Логично, да.
23: Но инфляция – это только верхушка айсберга. Фундаментальная причина кроется в очень жестком, структурном дефиците предложения. Застройщики прекрасно понимают ситуацию на рынке и, ну, откровенно используют ее. Они не выбрасывают на рынок сразу весь объем построенного жилья. Квартиры выдаются такими порциями, создавая абсолютно искусственный дефицит.
22: Подожди, то есть это прям намеренная стратегия? Продавец видит ажиотаж, понимает, что покупателю банально страшно остаться вообще без ничего и просто придерживает объекты.
23: Да, зная, что через месяц продаст их дороже, возникает классический эффект ФОМО.
22: Страх упущенной выгоды.
23: Именно. Или в данном случае страх не успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Когда цены обновляют максимумы каждые полгода, покупатель просто перестает мыслить рационально. Начинается паника.
22: И вот в состоянии этой паники люди готовы переплачивать за квадратные метры любые суммы, лишь бы зафиксировать за собой хоть какую-то недвижимость.
23: Да, рынок превращается в такую бесконечную гонку на беговой дорожке. Причем скорость этой дорожки кто-то постоянно увеличивает.
22: И вот тут самое интересное начинается. Казалось бы, если на рынке паника и цены просто летят в космос, люди должны искать максимальную выгоду. Ну, то есть оптимальное соотношение цены и площади.
23: Логично.
22: Но реальность показывает совершенно обратное. Самые маленькие, самые тесные квартиры стоят дороже всего в пересчете на квадратный метр. Это же полный парадокс. Я вот смотрела цифры. Стандартная трешка площадью 75 квадратов сейчас обходится примерно в $1900 за метр. А крохотная однушка на 40 квадратов легко пробивает отметку в $2200 за каждый метр. Как это вообще работает?
23: Но смотри, математически это выглядит как абсурд, да? Явная переплата за тесноту. Но экономика рынка недвижимости работает немного иначе. В цену квадратного метра однокомнатной квартиры просто зашит так называемый налог на ликвидность.
22: Налог на ликвидность?
23: Да, однокомнатную квартиру проще всего купить.
22: И именно эту сумму проще всего одобрить в банке в виде кредита?
23: Совершенно верно.
22: Слушай, получается, это просто плата за низкий порог входа. Однушку можно быстро купить и также мгновенно продать.
23: Точно. Это самый горячий товар на рынке. Но тут есть и второй уровень этого парадокса.
22: Так.
23: Если однокомнатная квартира в новостройке обходится в такие сумасшедшие деньги, логично посмотреть на вторичный рынок, правда?
22: Ну да, какая-нибудь старая панельная застройка из 80-х годов даст гораздо больше пространства за те же деньги.
23: Вот. Однако покупатели осознанно идут именно в дорогие новые жилые комплексы. Разрыв в стоимости между старым фондом и современными новостройками сейчас достигает 30, а иногда и 50%.
22: Ого! И за что конкретно идет эта переплата? Ведь, по сути, планировки внутри квартиры могут быть абсолютно идентичными. Квадратные метры те же самые.
23: Разница в том, что покупка давно перестала быть просто сделкой по приобретению бетонной коробки. Современный покупатель платит за концепцию.
22: За концепцию?
23: Да. Оплачивается закрытый двор без машин, где можно спокойно отпустить ребенка гулять. Оплачивается сквозной подъезд на уровне земли, скоростные лифты, подземный паркинг, камеры видеонаблюдения.
22: А, то есть, по сути, покупается не просто крыша над головой, а такой социальный фильтр и новый стиль жизни.
23: Именно. Старые панельные дома не могут предложить такой инфраструктуры, поэтому они стремительно теряют свою привлекательность для тех, у кого есть деньги.
22: Окей, допустим. Новые дома – это премиальный стиль жизни, за который нужно платить, это понятно. Но ведь всегда существовала классическая схема экономии за счет географии. Если центр, ну, условный центральный или советский район, на 20-40% дороже, то логично уехать на окраину.
23: Ну, так многие и думают.
22: Найти хороший новый дом подальше от центра и сэкономить огромную сумму.
23: География действительно сильно влияет на цифры. Но главным диктатором цен в Минске выступает не близость к географическому центру. Главный диктатор – это метро.
22: Ага.
23: Это просто абсолютный железобетонный закон местного рынка. Есть четкая корреляция. Каждые 500 метров удаления от станции метрополитена срезают стоимость квартиры на 3-7%.
22: Подожди, значит, математическая лазейка все-таки есть. Нужно просто искать дешевую новостройку на окраине города, но чтобы она стояла прямо у метро.
23: Это классическая иллюзия.
22: Да ладно?
23: Серьезно? Она неизбежно разбивается о реальность рынка. Найти квартиру, которая одновременно находится в современном новом доме, располагается в шаговой доступности от метро и при этом стоит дешево, но это физически невозможно.
22: Почему?
23: Баланс рынка устроен так, что чем-то одним всегда придется пожертвовать. Застройщики прекрасно знают ценность земли возле станций. Ни один девелопер в здравом уме не будет продавать проект с такой локацией по цене бюджетного жилья.
22: То есть бесплатного комфорта не бывает. Если так вдуматься, покупая квартиру у метро, оплачивается не локация сама по себе. Оплачиваются лишние 30 минут сна по утрам, потому что не нужно стоять в пробках или мерзнуть на остановках наземного транспорта.
23: Да-да.
22: И покупая квартиру в хорошем обжитом районе приобретается доступ к качественным школам, детским садам и паркам, то есть к социальной инфраструктуре.
23: Именно. И за этот комфорт рынок выставляет жесткий прайс. Возникает закономерный вопрос. Если дешевых вариантов физически не существует, а цены бьют рекорды, откуда вообще на рынке берутся деньги на такие покупки?
22: Вот, для этого стоит взглянуть на соотношение доходов и цен. И тут картина становится еще более напряженной. Зарплаты в Минске действительно растут, статистика это подтверждает, но стоимость недвижимости летит вверх на совершенно других скоростях.
23: Да, разрыв колоссальный.
22: В мировой экономике есть отличный показатель – коэффициент доступности жилья. Он показывает, за сколько лет среднестатистическая семья может накопить на среднюю квартиру, если будет откладывать все свои заработанные деньги до копейки.
23: Мировая норма для здорового рынка недвижимости – это 1-3 года.
22: Ага.
23: А если показатель выше 5 лет, жилье уже считается труднодоступным.
22: Так вот, Минск находится в красной зоне серьезно недоступного жилья. А в реальности, чтобы купить квартиру без кредитов, обычной семье нужно копить от 15 до 20 лет, при этом отдавая на накопление около 30% своего ежемесячного дохода. Цифры просто не сходятся.
23: Но достаточно посмотреть на динамику последних лет, чтобы понять механику этого разрыва. 5 лет назад стандартная квартира стоила около 60 тысяч долларов. Средняя зарплата тогда составляла условно 800 долларов.
22: Да, я помню те цены.
23: А сегодня эта же квартира стоит уже 90 тысяч. При том, что средняя зарплата выросла до 1100 долларов. Математика очень проста. Доход увеличился на 37%, а цена квартиры скакнула на 50%. Разрыв между возможностями и ценами только увеличивается.
22: Слушай, ну тут можно возразить. В стране работает огромный IT-сектор, есть крупные промышленные производства, частный бизнес, в конце концов. У этих людей доходы значительно выше средних. Разве не они формируют этот спрос?
23: Они, несомненно, формируют значительную часть платежеспособного спроса. Но здесь кроется важный макроэкономический нюанс. Предложение на рынке недвижимости крайне неэластично.
22: То есть нельзя быстро построить много квартир?
23: Да, нельзя за месяц построить 100 тысяч новых квартир. Поэтому узкий слой покупателей с высокими доходами, приобретая жилье по завышенным ценам, автоматически поднимает планку для всего остального рынка.
22: А, то есть застройщики и продавцы на вторичке видят, что есть люди, готовые платить дорого, и подтягивают цены к этому уровню.
23: Да, именно так.
22: Получается, богатые диктуют нижнюю границу рынка. В результате те, кто работает в бюджетной сфере или в сфере услуг, но они просто остаются за бортом. Рынок ориентируется на самых обеспеченных, игнорируя покупательную способность большинства.
23: Совершенно верно.
22: И если копить 20 лет – это полная утопия, а зарплаты не успевают за ценами, ну, остается ровно один выход – ипотека.
23: И здесь начинается самая суровая финансовая арифметика. Кредит – это вообще инструмент, который требует идеальной точности в расчетах. Но в условиях паники люди часто игнорируют цифры.
22: Да уж.
23: Допустим, берется кредит под 12% годовых. Квартира стоит 80 тысяч долларов. На руках имеется первоначальный взнос, скажем, 20 тысяч. Остается взять у банка 60 тысяч на 20 лет.
22: Я как раз прикидывала эти цифры перед эфиром. Ежемесячный платеж составит примерно 660 долларов каждый месяц на протяжении 2 десятилетий. Звучит тяжело, но в принципе подъемно для семьи. Однако дьявол кроется в итоговой переплате.
23: Ох да.
22: За эти 20 лет банку придется отдать сверху около 100 тысяч долларов одних только процентов. То есть берется 60 тысяч, а возвращается 160. Грубо говоря, покупается одна квартира для себя и еще полторы квартиры для банка.
23: Это просто колоссальная финансовая нагрузка. И стоит понимать, что банки не раздают такие суммы всем желающим направо и налево.
22: Там же жесткие условия.
23: Очень жесткие фильтры. Требуется 100% официальный белый доход. Банковскую систему абсолютно не волнует, сколько денег передается в конверте или зарабатывается на фрилансе без деклараций.
22: Ага.
23: Плюс действует строгое правило регулятора. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40-50% от подтвержденного заработка.
22: То есть, если есть хоть малейшие пятна в кредитной истории, неоплаченные штрафы или просто нестабильная занятость, в кредите банально откажут?
23: Откажут 100%.
22: Слушай, ну, весь рекламные щиты по всему городу кричат совершенно о другом. Застройщики постоянно предлагают партнерские программы с банками. Знаешь, эти кредиты под 6, а то и под 4% на первые пару нет. На первый взгляд, это же выглядит как настоящий спасательный круг.
23: Выглядит красиво, согласен.
22: Кажется, но зачем платить за аренду чужому дяде, если можно взять льготный кредит и платить те же деньги за свое?
23: Ну, это то, что в финансовом мире называется кредитным фастфудом. Сначала все очень легко, вкусно и доступно. Платеж в первые 2 года действительно комфортный, но льготный период заканчивается очень быстро, и на плечи ложится огромный долг по стандартной высокой ставке.
22: Так.
23: Более того, никакой благотворительности здесь нет. Эту мнимую скидку по процентам застройщики заранее вшивают в базовую стоимость квадратного метра.
22: Стоп. То есть банк все равно получает свои проценты, просто застройщик компенсирует ему эту разницу за первые 2 года.
23: Да.
22: А чтобы компенсировать ее без ущерба для себя, застройщик изначально продает квартиру на 10-15% дороже ее реальной рыночной цены. Я правильно понимаю?
23: Абсолютно правильно понимаешь. Покупатель просто финансирует собственную скидку из своего же кармана. Еще и переплачивая за это в долгосрочной перспективе из-за процентов на завышенную сумму.
22: Жесть. Но, несмотря на это, для многих это все равно единственный шанс перестать снимать жилье и въехать в свою собственную квартиру сейчас, пока есть силы и здоровье. Ипотека стала абсолютно вынужденной мерой.
23: Верно. Без банковских денег рынок бы просто замер, так как наличных накоплений у большинства людей сейчас просто не хватает.
22: Но парадокс.

0: Инвесторы?
1: Нет, портрет покупателя за последние годы претерпел сильные изменения. Институциональных инвесторов или каких-то крупных спекулянтов там сейчас немного. Ядро рынка – это обычные люди со сбережениями.
0: Которые просто пытаются спасти деньги.
1: Да, в условиях экономической турбулентности они пытаются спасти наличные от обесценивания. Плюс есть стабильный, огромный поток людей из регионов, которые переезжают в столицу ради работы и образования детей.
0: То есть важно зафиксировать... Квартиры сейчас покупают не для того, чтобы на них заработать, их покупают, чтобы просто сохранить то, что было накоплено годами.
1: Именно.
0: Но подожди, инвестиции в недвижимость всегда считались золотой жилой. Ну, классика же. Покупаешь квартиру, сдаешь в аренду и получаешь стабильный пассивный доход на всю жизнь. Почему эта схема перестала работать?
2: Потому что, если разобрать математику таких инвестиций сейчас, она выглядит крайне плачевно. Из-за высоких цен на старте чистая арендная доходность в Минске рухнула до 3-4% годовых.
0: Всего 3-4%?
2: Да. И слово «чистое» здесь ключевое. Новички на рынке считают только ежемесячный платеж от арендатора, но умножают на 12 месяцев и радуются. Но профессионалы знают про неизбежную амортизацию.
0: А, ну да. Нужно заложить налог на сдачу жилья, услуги риэлтора при поиске квартирантов, плюс периоды простоя.
2: Обязательно.
0: Жильцы съехали, квартира месяц пустует, а коммуналку-то платить надо.
3: Окей.
0: Плюс износ, мебель ломается, обои стираются, техника выходит из строя. Раз в несколько лет требуется как минимум косметический ремонт.
2: Точно. И вот от кажущихся 6% доходности остается в лучшем случае 3,5%. Обычный банковский депозит прямо сейчас дает те же самые, а иногда и большие проценты.
4: Ну и подводя черту под всей этой аналитикой, возникает вопрос. Что делать в такой ситуации обычному человеку, которому не нужны инвестиционные портфели, а нужно просто собственное место для жизни?
0: Да, что делать-то?
4: Важно понять, что проблема высоких цен носит фундаментальный структурный характер. Себестоимость самого строительства сейчас просто колоссальна.
0: Дорожает земля.
4: Дорожает земля в черте города. Дорожают качественные строительные материалы. Растут затраты на прокладку сложных инженерных коммуникаций.
0: То есть ждать какого-то магического чуда и внезапного обвала цен в два раза бессмысленно. Я просто знаю многих, кто сидит с деньгами и ждет, когда пузырь лопнет.
4: Застройщики просто не станут работать в убыток. Если себестоимость будет превышать цену продажи, они не будут снижать цены. Они просто остановят стройки и заморозят проекты.
0: И тогда дефицит станет еще острее.
4: Именно. Предложение сожмется, и цены останутся на месте или даже вырастут.
0: Получается, практический вывод звучит следующим образом. Ждать дна рынка можно десятилетиями и так его и не дождаться.
4: Угу.
0: Покупать недвижимость нужно исключительно исходя из личных обстоятельств. Ну, то есть тогда, когда есть стабильный подтвержденный доход, уверенность в завтрашнем дне и на руках имеется достаточный первоначальный взнос, чтобы не влезать в какие-то максимальные долги.
2: И при этом категорически важно включать холодный рассудок, считать полную переплату за все 20 лет ипотеки, изучать мелкий шрифт в договорах с застройщиками.
0: Да, и не гипнотизировать себя вот этой красивой, но обманчивой цифрой льготного ежемесячного платежа на первые пару лет.
2: Точно.
0: А если математика не сходится, ну, возможно, стоит вообще поменять парадигму?
2: В каком смысле?
0: Не бояться долгосрочной аренды, как это делают во многих европейских мегаполисах, или всерьез рассматривать переезд в современный пригород, где цены за квадратный метр все-таки более адекватные. Эта ситуация вообще дает очень серьезный повод задуматься над глобальным вопросом.
2: О каком именно вопросе речь?
0: Ну смотри, если собственная квартира больше не приносит реального дохода, а лишь вытягивает огромные суммы через банковские переплаты, налоги и бесконечные ремонты...
2: Так...
0: Не приведет ли это к тому, что в будущем сам критерий жизненного успеха кардинально изменится?
2: Ого, глубоко копаешь.
0: Ну, просто на протяжении многих поколений мерилом стабильности была именно своя бетонная коробка. Пусть и купленная ценой многомиллионных долгов на 20 лет вперед. Но, возможно, уже завтра успешным будет считаться совершенно другой человек.
2: Какой?
0: Тот, кто сохранил абсолютную мобильность. Кто сберег свой капитал, инвестировал эти деньги в собственное развитие, бизнес или образование и живет в качественной, комфортной аренде, легко меняя районы и города в зависимости от своих жизненных целей.
2: Слушай, это действительно мощная мысль. Она прямо переворачивает привычную картину мира с ног на голову.
0: Да, есть такое.
2: Вполне вероятно, что рынок сам заставит общество пересмотреть отношение к частной собственности на жилье. Здесь определенно есть над чем серьезно подумать.
0: Это точно.

0: Оставим эту мысль нашим слушателям. До встречи в следующем погружении между строк.
1: Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
3: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Она вся черная. Вторая белая машина черная.
2: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
4: Как фильм ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще ужас какой-то.
2: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
5: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Вот. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
2: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке ВПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Нагорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
6: Мимо заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят все, вот стоят в очередь на заправку Роснефть. Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
2: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро 95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительный перебой с топливом в московской агломерации в ближайшее время.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Родину защищать надо не ради денег. Лукашенко подвел итоги военных проверок. К ПВО и мотивации офицеров есть вопросы.
9: Офицеры – вопрос номер один. И немало мы сделали для офицеров. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано.
8: Такое заявление Александр Лукашенко сделал, заслушав доклад о предложениях по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшую пятилетку. Он также отметил, что основной упор необходимо сделать на повышение эффективности противовоздушной обороны и, в частности, по противодействию БПЛА.
9: Была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицерам – это одни из основных направлений. Главное – это офицер. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему, потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками.
8: Лукашенко отметил, цитирую, «Мы не можем ошибиться, у нас нет лишних денег. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы». Кроме этого, он также поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны взять на вооружение существующие с советских времен наработки в сфере противодействия БПЛА, а также расшевелить белорусские ВПК. Отмечу, военные объясняют участившиеся залеты дронов на территорию Беларуси тем, что современные беспилотники специально создаются малозаметными для систем обнаружения, поэтому их сложно отследить. Военный аналитик Антон Лаврентьев считает, что главная причина в недостаточной подготовке вооруженных сил.
1: Сам Лукашенко, заслушивая доклад, по сути отметил, что военных нужно готовить лучше. То есть проблема здесь не в том, что современные беспилотники – это какие-то мифические невидимки. Проблема в том, что белорусская система ПВО не на уровне. Необходима модернизация, новые технологии, разработки. У нас же все дышит Советским Союзом, и на вооружение принимаются российские наработки, которые, как показывает практика, также успехами не блещут. Ну и подготовка военных. Есть достаточно видео с учений, их несложно найти, где белорусские пограничники безрезультатно пытаются ликвидировать обычный наблюдательный малоподвижный дрон. 10 минут попыток и все, в молоко. Очевидно, что ударные БПЛА для них еще более трудная цель.
8: Чтобы был успех, нужно не в войнушки играть, не тягать военных на бестолковые сборы. Нужна теория и практика, нужно толковое обучение, отмечает Лаврентьев. Беларуси сегодня уделяют больше внимания обеспечению российского ВПК, чем развитию собственного и подготовке своей армии, резюмирует военный аналитик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
8: Мыться невозможно, пить страшно. В Пинске люди снова жалуются на воду. Им предлагают потерпеть еще полгода. Ржавая по цене чистой. Жители Пинска вот уже несколько месяцев пытаются добиться решения проблемы качества воды.
10: Чай из крана. Правда, от чая разве что только цвет воды. Ржавая, вонючая. Ни вещи нормально не постирать. Вся светлая одежда в разводах и пятнах после стирки в такой воде. Ни зубы почистить, вот прям до рвоты, не умыться. Я уже молчу про то, как ее можно пить и как на ней еду готовить. Фильтры не спасают. Нужно менять раз в полторы-две недели. Весь город на ушах стоит, но чинуши бездействуют. Потерпите и потерпите.
8: Количество таких комментариев от пинчан в соцсетях перевалило за сотню. Напомню, первые жалобы на качество воды в Пинске появились еще в феврале. Люди массово писали, что из кранов идет непонятная рыжая жидкость с запахом железа. Тогда коммунальщики призвали местных жителей немножко потерпеть неудобства. Мол, зима, аварии, но скоро начнется масштабная реконструкция водозабора и станции обезжелезивания. В свою очередь, пинский горисполком, так сказать, дал добро на то, что во время ремонта в отдельные дома – некоторых районах будет подаваться вода, цитата, «с допустимыми отклонениями от гигиенических нормативов». Дмитрий отмечает, что проблема гораздо больше, чем утверждали чиновники.
11: «Помыл голову, лучше бы не мыл. И люди платят за такую воду. И исполком даже официальную бумажку выпустил, мол, разрешается народу продавать негодную воду. Все как положено. Весь город бегает с бутылками воды, потому что ни пить, ни даже мыться невозможно. Добро на жижу из крана дали, а вот о каком-то тарифе льготном за такое качество воды не подумали. Как обычно, у нас в стране все для людей».
8: Масштаб проблемы подтверждает и пенчанка Светлана.
12: «Меня смущает не только цвет воды, но и запах. Запах ржавого металла и довольно сильный. Даже не нужно принюхиваться. Только открыл кран и воняет. Никогда такого не было. Нам говорят, что запах и цвет воды связан с повышенным содержанием железа, характерным для Полесья. Но раньше в Пинске вода была хорошей. Из-под крана можно было пить, и пили же. А теперь просто ужас. И так по всему городу, а не только где-то в одном месте и на окраине. И еще по всему городу второй раз за 2 месяца горячую воду отключают. Что они там ремонтируют и никак не могут отремонтировать? А после того, как включают, перепады температуры и напора дикие, мыться невозможно. То ледяная, то просто кипяток льется. Но почему в Беларуси все не как у людей?»
8: Пока пинчане пишут, цитата, «Пинский водоканал в этом году ведет соревнования с самим собой по наваленному кринжу. Местная власть просит людей потерпеть всего каких-то полгода». Отмечу, по официальному заявлению Пинского горисполкома, реконструкция водозабора Пина-2 и станции обезжелезивания, начатая в апреле текущего года, должна завершиться в октябре 2027-го. А как обстоят дела с качеством воды в вашем городе? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
14: «Я это слышу, не препятствую, это я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
15: А 2000 это
14: объединение небольшого хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для,
15: ну, да, да, да,
14: для производства.
15: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
14: Совершенно.
15: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
14: Надо заплатить и с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не уверен.
15: Да, так и должно такая быть. Социальный пакет
14: может, и
15: должен.
14: Не должно, но пока деревня наша такая.
15: Да.
14: А мы же хотим и сегодня получать результат. Да. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы – это большие отходы от животных.
15: Да.
14: И я же вижу, как у нас тот же Александрийский весной прилетаешь, и там это, в озеро, то в речку течет эта жижа. Я не сторонник крупного. Но говорят, что экономически это и прочее. Ну, может, она как великий экономист за это, но я как такой земной приземленный экономист считаю, что экономика экономикой, но важнее и люди, и условия, и прочее. Жить же здесь надо.
15: Ну да, да. Согласен.
14: Но понимаю, что можем отстать.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Трагедия на Беларусь-Калии. На предприятии погиб второй рабочий за несколько дней. Что там происходит? 11 июня на глубине 620 метров произошло обрушение солебетонной перемычки, в результате чего погиб 50-летний крепильщик. Еще двое, 34-летний тракторист и 18-летний учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходил там учебную практику, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Разбирательство о причинах ЧП не закончено, а на предприятии произошел еще один трагический случай, о котором не было никаких публичных заявлений, рассказывает юрист Ирина Кисель.
16: Трагедия произошла на подземном участке внутришахтного транспорта Березовского рудника. Погиб 34-летний рабочий Беларусь Калия. По предварительной информации, мужчина выгружал ролики для конвейеров и попал под погрузчик. Известно, что у погибшего осталась маленькая дочь. Предприятие официально не сообщало о случившемся. Никаких комментариев не давало. Все причины и условия, приведшие к трагедии, устанавливаются.
8: Погибшего рабочего Алексея Черепка в Солигорске знали как того, кто увлекался спортом, участвовал в беговых полумарафонах, а также выступал по мини-футболу за клуб «Ареса» из Любани. Руководство клуба, а также товарищи по команде 15 июня выразили соболезнования семье погибшего. Отмечу, это далеко не первый случай травмирования или гибели на Беларусь-Калии. Так, в октябре 2025-го на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия произошел взрыв емкости из-под соляной кислоты, в результате чего пострадали 4 человека. Юрий считает главной причиной всех трех инцидентов – нарушение требований безопасности лицами, ответственными за соблюдение правил охраны труда и надлежащее содержание рабочих мест.
16: Проблема с контролем безопасного проведения работ, соблюдением требований безопасности и игнорирование опасных производственных факторов – все это есть на Беларусь-Калии. Произошедшие на предприятии инциденты – не трагическая случайность. С уверенностью говорю об этом, так как с начала года по всей Беларуси прокатилась волна травмирования и гибели рабочих. В Минске на стройке с высоты упал 37-летний подсобный рабочий, который вообще не должен был на этой высоте находиться. Помимо этого, у мужчины не было никакой предохранительной экипировки. Работодатель не обеспечил. В Ганцевичах 56-летний получил смертельную травму на деревообрабатывающем предприятии. Работник не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке, не проходил соответствующее обучение, но его отправили заниматься распилом древесины. И таких случаев по всей стране много, и везде причина трагедии – нарушение требований организации труда и техники безопасности ответственными за это лицами.
8: В погоне за прибылью и выполнением госплана на многих предприятиях стали забывать о безопасности, взваливать рабочие задачи на сотрудников, которые не только не должны их выполнять, но и не имеют для этого необходимых знаний и навыков. В результате очередная новость о трагедии на производстве, отмечает юрист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал президенту о научном подходе в оценке качества крупного рогатого скота.
17: У нас ядро есть, создано. У нас 54 племенных сельхозпредприятия, с которыми мы работаем. В том числе вот Белинтерген, Иван Степанович, он тоже входит в этот список.
14: Значит, что они тебе дают?
17: Значит, мы берем от самых высокопродуктивных коров, значит, получаем бычка, да, и, соответственно, поставляем его на Эльвер для того, чтобы
14: то есть они,
17: оценить его.
14: Эти хозяйства и 54 – это бычки, да. Племенные бычки.
17: Да, то есть мы от коров берем от самых выдающихся коров, высокопродуктивных, не только по продуктивности, и по другим качествам. Это я буду докладывать. Да.
14: Ну, бычки.
17: Бычка берем, да. Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. Кстати, эта оценка у нас только в Республике Беларусь на всем постсоветском пространстве. Вот мы ее буквально недавно внедрили в работу. Да, мы уже, если раньше мы бычка оценивали 5 лет, то есть нам надо было 5 лет, то сейчас мы его оцениваем при рождении. Вот он родился, у нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать, значит, и мы уже знаем, какую продуктивность дочери этого бычка в перспективе дадут. То есть сколько будет молока, прирост, сколько будет прирост по жиру, по белку. То есть у нас это вот ядро, оно создано. Сейчас мы вот еще смотрим те предприятия, сельхозпредприятия, которые стремятся к высокому удою. У нас 74 хозяйства, которые надоели уже свыше 10 тысяч на корову за прошлый год. Мы их подтягиваем в это племенное ядро. То есть мы из вот этот круг делаем больше племенных хозяйств.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
19: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод. Здесь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
18: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамуров.
20: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
18: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
21: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. И вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически. Практически в полигонных условиях, в чистом небе, один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
18: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
21: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
18: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Бездонная евро-яма. Польша за 5 месяцев выдала белорусам более 12 тысяч ВНЖ. практически как среднестатистический райцентр. Тысячи белорусов в 2025 году получили польское гражданство. А по последним данным Управления по делам иностранцев Польши, еще более 12 тысяч прошло в январе-мае 2026 процедуру легализации. Для сравнения, отказ получили всего лишь 1370 человек, рассказывает экономист Денис Ларионов.
0: Белорусская экономика продолжает терять трудоспособное население. Пока нам с синих экранов рассказывают, что выехавшие белорусы массово стали возвращаться домой, статистика говорит сама за себя. Вдумайтесь в цифры. Свыше 12 тысяч человек за неполные полгода получили виды на жительство в Польше. Чаще всего наши граждане подают на ВНЖ по причине работы в Польше. Это примерно 66% от общего числа прошедших легализацию белорусов. Еще 24% получили ВНЖ на основании воссоединения семьи, то есть чтобы жить с уже переехавшими родственниками. И 3% получили вид на жительство по учебе. Кроме этого, 217 белорусов получили статус беженца и еще около 400 – дополнительную защиту.
8: Также по информации Польского управления по делам иностранцев, за 5 месяцев почти 2750 белорусам выдали так называемые проездные документы взамен паспорта гражданина РБ. Ведомство отмечает, что белорусская диаспора на протяжении нескольких лет является абсолютным лидером по получению данного документа. Всего же на начало июня в Польше легально проживает без малого 136 тысяч белорусов, отмечает экономический обозреватель Дмитрий Волков.
3: Данные статистики из месяца в месяц демонстрируют, что белорусы, живущие и работающие в Польше, не боятся ни голода, ни роста цен, ни того, что их якобы собрались отправлять домой. Количество официально работающих в стране соседки наших граждан продолжает увеличиваться. По данным польского управления соцстрахования, на конец ноября прошлого года прирост составил 580 человек. То есть только за один месяц плюс 1500 белорусов. Цифра зарегистрированных в системе соцстраха трудящихся белорусов сейчас превышает 139 тысяч человек. Обгоняют количество белорусов в Польше только украинцы. Там, понятно, люди спасают себя и детей от войны. От кого спасаются наши выехавшие белорусы? От экономической и политической нестабильности, разрухи в стране, угрозы безопасности жизни и свободе. Можете выбрать то, что вам больше нравится, ну или все сразу.
8: По словам эксперта, белорусы чаще всего едут в Польшу за работой с хорошими условиями и достойной оплатой, за спокойствием и безопасным будущим, возможностью развиваться, ну и, конечно же, свободно путешествовать по миру. Без дела соотечественники не сидят. По данным Нацбанка Польши, 87% белорусских мигрантов официально трудоустроены. А количество открывших собственный бизнес в стране соседки приближается к 20%, резюмирует Волков. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
22: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику. А затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
2: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался. В штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
22: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей маме через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выпитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
2: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
4: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
2: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Не пачкайте руки чужой кровью. Евросовет призвал Беларусь прекратить поддержку России и потребовал вернуть украинских детей.
6: Мы решительно осуждаем поддержку Москвы со стороны Беларуси и требуем прекратить любую помощь РФ, как прямую, так и косвенную.
5: Также Евросоюз призвал немедленно, безопасно и без каких-либо условий вернуть на Украину всех незаконно депортированных и перемещенных детей. Ранее Европол опубликовал результаты расследования, которые показали, что несовершеннолетних украинцев вывозили не только в Россию, но и в Беларусь.
6: Европол совместно с Нидерландами провел скоординированную операцию по выявлению и установлению местонахождения детей, насильственно перемещенных или депортированных на временно оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь. Мероприятие прошло в Гааге. При этом более 3500 украинских детей были насильственно перемещены через территорию или на территорию Беларуси.
5: Эти материалы уже направили в офис прокурора Международного уголовного суда, объясняет юрист Сергей Савин.
23: На самом деле это очень серьезная тема. Я в этом свете просто напомню, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина именно по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие Римский статут. Таких сейчас больше сотни. Это был даже больший удар по рукопожатности Путина, чем начало спецоперации на Украине. Он тогда, по сути, стал невыездным. Если и посещает какие-то страны, то из очень ограниченного круга. Исключение – поездка в Штаты к Трампу. Но и там они встречались на Аляске.
5: Но если Международный уголовный выдаст и ордер на арест Александра Лукашенко, может быть совсем другой сценарий, говорит эксперт.
23: Нужно понимать, что Россия остается крупным игроком на мировом энергетическом рынке. И многие страны до сих пор в той или иной степени зависят от ее нефти и газа. Поэтому далеко не все готовы идти на жесткие шаги против Путина, несмотря на ордер МУС. У Беларуси же такой подушки нет. В случае появления ордера на арест Александра Лукашенко, его международная изоляция будет гораздо глубже. Фактически любые поездки за пределы страны станут невозможны, а давление со стороны Евросоюза только усилится.
5: Ранее в Евросоюзе заявили, что не собираются менять свою санкционную политику и смягчать санкции в отношении Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о том, за счет чего Беларусь на вершине сельскохозяйственного производства.
14: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает, ну хорошо, получай землю, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное. Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя две установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов Федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя две установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
1: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
2: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
9: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков призывали на этой конкретной ЗС, которая была, топливо осталось до 3 часов дня.
10: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. А, в канистру, в общем, не наливают, поэтому имейте в виду, только в машину.
2: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которые осуществляются именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
2: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена пустырная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко о том, за счет чего Беларусь на вершине сельскохозяйственного производства.
14: Мы поэтому и держимся в стране за эти колхозы, совхозы, прямо говоря, для того, чтобы людей накормить всячески. У нас северная страна, страна с рискованным земледелием, но, тем не менее, мы на вершине сельскохозяйственного производства, потому что этот процесс контролируем. Мы не отдаем его даже фермерам на откуп. Да, фермеры пусть появляются, но как-то я наблюдаю, и сторонник этого, когда-то мы создавали, близко уже к этим фермерам подошли и заметили, что не так просто, где этих фермеров найти. Видим, хорошо работает, ну хорошо, получай землю, где-то тебе прирежем кусочек. Культура земледелия очень высокая, вот я посмотрел сверху, все это видно. Будем потихоньку, но я говорю, одни появляются, другие уходят. И если бы мы бросились на это фермерство, ну ты бы взяла там пару колхозов, он бы еще полторы, а остальное. Это же деревня, поэтому надо аккуратно это делать. И видеть вот таких фермеров, которые что-то уже показали.
7: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
12: Дас.
7: 20.
12: Бис.
7: 30.
12: Тис.
7: 40.
12: Чалис.
7: 50.
12: Пачас.
7: 60.
12: Сат.
7: 70.
12: Саттар.
7: 80.
12: Аси.
7: 90.
12: Навэ.
7: 100.
12: Эксо.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк».
16: Привет!
15: Давай начнем сегодня с довольно, ну, странного образа. Представь себе тяжелый танк, который на огромной скорости несется прямо через густой лес.
16: Ага, живописная картина.
15: Ну да. И вот его гусеницы с лязгом вгрызаются в землю, выворачивают комья сухой почвы, поднимают в воздух такое, знаешь, густое облако пыли. Казалось бы, обычная военная ситуация.
16: Ну, учения идут, все стандартно.
15: Да, но фокус в том, что эта пыль — это не просто грязь. В ней содержится стронций-90, который лежал в этой земле почти 40 лет.
16: Ого! Тот самый из Чернобыля.
15: Именно. Он был надежно законсервирован корнями деревьев, и вот сейчас вся эта радиоактивная взвесь снова поднимается в атмосферу.
16: Слушай, это очень сильный образ. И он идеально подводит к тому, что сейчас происходит на белорусско-украинской границе.
15: Беспрецедентное скопление техники.
16: Танки действительно перемалывают землю прямо сейчас. Но давай посмотрим на это не просто как на новости о маневрах. Важно разобрать скрытые механизмы.
15: То есть?
16: Ведь даже если прямо сейчас ни один солдат не пересекает границу, эта огромная военная машина уже работает. Она выполняет свою функцию.
15: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что эти учения – это уже форма ведения боевых действий?
16: Ну, в каком-то смысле да. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не зря постоянно делает акцент на угрозу с севера. Механика тут простая. Есть граница, по ту сторону которой концентрируются войска.
15: И это создает такое гравитационное поле.
16: Абсолютно точно. Украинское командование не может просто взять и проигнорировать этот факт. Они обязаны зеркально держать там огромные резервы.
15: Хорошо, с гравитационной угрозой понятно, но тут логично перейти к самому тревожному сценарию. Что происходит, если эта пружина напряжения все-таки разжимается?
16: Если маневры перерастают в реальное наступление?
15: Да. Обычно обсуждают два направления. Удар на Киев и Чернигов, чтобы посеять хаос и оттянуть еще больше сил. И удар на запад. Это Волынская и Ровненская области.
16: Угу.
15: Но слушай, я вот смотрю на карту запада, и там же сплошные леса и болота. Но это выглядит как логистическое самоубийство. Зачем туда вообще идти?
16: Я согласна. Логистика там действительно кошмарная. Узкие дороги, которые легко простреливаются, вязкий грунт. Но цель оправдывает средства, если стоит задача перерезать кровеносную систему.
15: А, поставки западного оружия?
16: Точно. Именно через западные области идут основные транспортные артерии снабжения. Это попытка наложить жгут на главную артерию. Но, честно говоря, направление удара — это просто тактика. А вот стратегически происходит нечто совершенно необратимое.
15: Статус территории меняется?
16: Да. В ту же секунду территория Беларуси автоматически меняет свой юридический и физический статус. Она становится легитимной военной целью.
15: И это ведь не просто галочка в международных документах.
16: Вот именно. Нужно четко понимать механику. Граница становится абсолютно прозрачной для ответных ударов. Ракеты, дроны – все это полетит по объектам двойного назначения. Проблема в том, что вся эта инфраструктура строилась десятилетиями.
17: И она глубоко интегрирована в гражданскую жизнь. Железнодорожный узел часто находится прямо в черте города.
16: Да, и когда по этому узлу наносится удар, военная логистика, возможно, замедляется. А вот гражданская уничтожается полностью.
17: Представляю. Допустим, удар по электроподстанции. Военные же просто запустят автономный дизель-генератор, у них есть резерв.
16: А для гражданского сектора это катастрофа. Гаснет свет в целых районах. Без электричества мгновенно останавливаются насосы на водозаборных станциях.
17: В кранах пропадает вода.
16: За несколько часов ложатся лыжки сотовой связи, потому что аккумуляторы на них не вечны. Город просто слепнет и глохнет, а разрушение мостов разрезает регионные изолированные острова. Туда невозможно доставить ни продукты, ни скорую помощь.
17: Звучит как сценарий идеального хаоса. В таких условиях люди не будут сидеть и ждать.
16: Начнется тотальная паника.
17: Да. Экстренная эвакуация, когда дороги моментально забиваются машинами, бензина на заправках не хватает. И все это под звуки сирен воздушной тревоги.
16: И вот этот хаос запускает следующий механизм, о котором редко задумываются в первые дни. Инфраструктурный коллапс – это ведь не только проблема комфорта.
17: Это моментальная смерть региональной экономики.
16: Точно. То, что строилось годами, схлопывается буквально за считанные дни.
17: Если взять для примера приграничные регионы Гомельскую, Брестскую области, они исторически живут за счет транзита, логистики, приграничной торговли.
16: Угу.
17: Этот двигатель глохнет.
16: Я бы сказала, что там образуется настоящая экономическая черная дыра, и она затягивает в себя вообще все. Торговля встанет первой, это понятно, но посмотри на производство и сельское хозяйство. Начинается реквизиция.
15: Армия забирает все необходимое.
16: Механика абсолютно безжалостная. Армии нужны склады, ремонтные базы, грузовики. Местные предприятия просто получают предписание освободить площади. Бизнес лишается физической возможности функционировать. А фермеры?
15: Человек год вкладывал деньги в удобрения, выращивал урожай.
16: А вывести его не может.
15: Потому что дороги забиты военными колоннами или разрушены. Фуры просто не приедут.
16: Да, урожай сгниет на складах. И тут срабатывает эффект домино. Фермер не получает прибыль. Он не может выплатить зарплату работникам. Начинается тотальная безработица. А люди без денег не могут платить по кредитам.
15: Слушай, тут всплывает тема банковского сектора. Обычно кажется, что банки достаточно устойчивы к локальным шокам, ведь у них электронные резервы.
16: Цифровые резервы бесполезны, когда рушится физическая логистика и наступает паника. Механика банковского краха в зоне конфликта очень стремительна. Люди бросаются к банкоматам снимать наличные.
15: Банкоматы пустеют за часы.
16: Ага, инкассаторские машины не могут проехать из-за разрушенных мостов или блокпостов. Возникает кризис ликвидности. Но что еще хуже, начинаются массовые дефолты по ипотекам.
15: Потому что недвижимость в зоне боевых действий резко становится ничего не стоящей.
16: Залог обесценился. Предприятие заемщика закрылось или реквизировано, платить нечем. Банки пытаются заморозить операции, чтобы не рухнуть, и тем самым окончательно парализуют бизнес. Система встает намертво.
15: Вакуум. И на фоне этого экономического вакуума разворачивается гуманитарная катастрофа. Люди массово бегут из южных районов на север. Появляются десятки тысяч внутренних беженцев.
16: Причем социальная инфраструктура принимающих регионов к этому физически не готова. Механика размещения всегда жестока.
15: Людей селят в школьных спортзалах, старых домах культуры.
16: Представь себе здание, рассчитанное на 50 человек, куда набивается 500.
15: Начинаются проблемы с санитарией, потому что
16: пара туалетов на сотни людей. Перебои с водой. В таких условиях риск вспышек инфекционных заболеваний становится колоссальным. Дизентерия, ротавирус.
15: Разрушение инфраструктуры ведет к скученности, скученность ведет к эпидемиям. А медикаментов уже не хватает, потому что логистика сломана.
16: Именно.
15: Но слушай, если экономика лежит в руинах, а люди пытаются спасти свои семьи, то возникает логичный вопрос. Кто вообще будет участвовать в конфликте? Говорят о планах развертывания группировки в 500 000 человек.
16: Собрать такую армию в условиях коллапса можно только через жесточайшую, тотальную мобилизацию. И это не сборы резервистов в мирное время.
15: Эта машина начинает высасывать трудоспособное население из того сегмента экономики, который еще жив.
16: Да. Людей отрывают от станков, извлекают из офисов, забирают прямо с улиц. В условиях дефицита времени их часто отправляют в зону конфликта без должной подготовки.
15: И это приводит к еще большему социальному разлому. Мужчин забирают, а кто остается?
16: Остаются женщины, дети, старики. В той самой разрушенной экономике. Женщинам предстоит в одиночку чинить семьи без стабильного дохода.
15: Плюс гиперинфляция и жесточайший дефицит базовых товаров.
16: И не забывай про детей, которые получают глубочайшую психологическую травму от постоянного страха. И все это на фоне полномасштабного военного положения.
15: Военное положение – это ведь не просто новости по телевизору. Это изменение правил игры на бытовом уровне.
16: Это тотальная перепрошивка общества. Вводится комендантский час, на улицах патрули с правом досмотра любого человека. Механика контроля становится абсолютной.
15: Тебя могут остановить, потребовать разблокировать смартфон, прочитать переписки в мессенджерах. Тайны связи больше нет.
16: А любая попытка избежать этого контроля, уклониться от призыва или попытаться нелегально пересечь границу, сразу превращается в тяжкое уголовное преступление.
15: Вводится строжайшая цензура.
16: Даже самый безобидный пост в социальной сети с призывом к миру может трактоваться как угроза терроризма.
15: И за это грозят максимальные тюремные сроки. Но знаешь, что самое страшное? То, как общество на это реагирует. Начинается адаптация через страх.
16: Через страх и донесительство. Люди начинают бояться соседей, коллег по работе. Сказал что-то не то в очереди за хлебом, завтра к тебе пришли.
15: Социальные связи разрушаются.
16: Общество атомизируется. Каждый человек оказывается в изоляции, не доверяя никому.
15: Но этот внутренний контроль всегда сопровождается внешним. Если границы закрываются изнутри, чтобы никто не сбежал, то они закрываются и снаружи. Полная изоляция.
16: Соседи из Евросоюза, Польша, Литва, Латвия просто опускают шлагбаумы. Полностью останавливается грузовой транзит, пассажирское сообщение, страна превращается в закрытую банку.
15: А что будет внутри этой закрытой банки, когда обрываются глобальные цепочки поставок? Понятно, что исчезнут импортные деликатесы или новая электроника. Но это можно пережить.
16: Дар будет там, где логистика буквально означает жизнь. В медицине. Люди привыкли думать, что таблетки просто появляются в аптеках. Но современная фармакология – это сложнейшая глобальная сеть.
15: Но есть же заводы внутри страны. Нельзя просто нарастить объемы.
16: Нельзя. Даже для них субстанции, активные вещества, реагенты – все это импортируется. А есть целые категории препаратов, которые вообще не производятся локально.
15: Например?
16: Современная химиотерапия для онкобольных, качественные инсулины, препараты для сложных кардиологических операций – все это завязано на поставки из Европы. Граница закрывается, цепь рвется.
15: Запасов обычно хватает на месяц-два, наверное.
16: А дальше критический дефицит. Для человека, зависящего от этих препаратов, это смертный приговор, вынесенный просто

0: придется подвинуться.
1: Земли реквизируются гигантскими масштабами. Но дело не только в земле. Контроль над границами, управление стратегическими объектами фактически переходят в руки российских силовиков.
0: Местный аппарат превращается в подчиненный придаток. Страна становится военным сателлитом, гигантским плацдармом.
1: И полностью теряется голос в решении собственной судьбы.
0: Знаешь, когда речь заходит про экономический крах, доносительство, потерю независимости и нехватку лекарств, кажется, что достигнуто самое дно, что ничего хуже быть уже не может.
1: Но это не так.
0: Да, в самом начале разговора упоминались танки, поднимающие радиоактивную пыль. И это подводит к угрозе, которая не имеет ни границ, ни сроков давности.
1: Это, пожалуй, самая шокирующая часть пазла. География выступает в роли мины замедленного действия. Любая эскалация неизбежно затронет территории вблизи Чернобыльской зоны отчуждения и Полесского радиационного заповедника. Особенно сильно это бьет по Гомельской области.
0: Часто рассуждают, как катастрофа была давно, почти 40 лет назад. Леса заросли, природа восстановилась, радиация как бы выветрилась.
1: Это фатальное заблуждение. Физику обмануть нельзя. Изотопы никуда не исчезли. Период полураспада от цезия-137 и стронция-90 около 30 лет. Это значит, что распалась только половина.
0: А оставшаяся половина десятилетиями спокойно лежала в верхних слоях почвы, в лесной подстилке.
1: Природа просто связала эту радиацию, зафиксировала ее на месте. И тут начинается война. Механика, которую уже обсуждали, движение тяжелой техники.
0: Гусеницы вспахивают эту зараженную землю на метр в глубину. Артиллерийские дуэли, взрывы поднимают в воздух тысячи тонн почвы.
1: То, что мирно лежало под слоем мха, превращается во взвесь. Эффект – радиоактивной пылевой бури. И дальше все зависит от направления ветра.
0: Но пыль – это полбеды. Обычно забывают про леса. Военные действия – это всегда пожары.
1: О да, это самый страшный мультипликатор. Зажигательные боеприпасы вызывают верховые пожары на огромных площадях. Деревья в зоне отчуждения вобрали в себя гигантское количество радиации.
0: Когда эта древесина сгорает, изотопы высвобождаются.
1: Они поднимаются вместе с дымом и пеплом, формируя высокотоксичные радиоактивные облака.
0: Я помню 2020 год, когда в Чернобыльской зоне были лесные пожары. Ветер погнал дым на юг, и радиационный фон повышился даже в Киеве, хотя до него больше 100 километров.
1: А теперь представь этот процесс, умноженный на интенсивность боев, когда тушить леса просто некому. Пожарные не поедут на минные поля. Эти облака накроют огромные территории.
0: И эта радиация выпадает на землю вместе с осадками. Пепел оседает на крышах, ложится на поля.
1: И вот здесь можно ставить крест на сельском хозяйстве региона на десятилетия. Пшеница, молоко – все это становится радиоактивным ядом. Механика вторичного загрязнения безжалостна.
0: Дожди смывают все это в реки.
1: Стронций и цезий проникают в грунтовые воды. Реки становятся артериями, которые разносят заражение далеко за пределы изначальной зоны. Питьевая вода становится опасной.
0: И как финальный аккорд, неизбежно возникает всплеск тяжелейших заболеваний.
1: Онкология. В первую очередь, рак щитовидной железы, лейкемия. И самый жестокий удар придется по детям. Их растущие организмы активно впитывают радиоактивные элементы, принимая стронций за кальций. Он встраивается прямо в кости. Это бомба замедленного действия.
0: Если подвести итог, экономику, пусть и ценой неимоверных усилий, можно попытаться реанимировать. Разрушенный мост отстроят за год. Но очистить грунтовые воды от радиации или отфильтровать сотни квадратных километров почвы физически невозможно.
1: Угу.
0: Жить на этих землях будет опасно для многих поколений. Потенциальная эскалация – это не просто смещение линий на карте. Это разрушение самого фундамента нормальной жизни, инфраструктуры, демографии и самой природы.
1: Абсолютно согласна. Есть еще одна финальная вещь, о которой стоит подумать. Допустим, худшее позади. Конфликт каким-то образом завершен. Но есть то, что невозможно склеить кредитами.
0: Ты про международную репутацию.
1: Именно, про полное обнуление доверия. В случае такого сценария репутация территории как безопасного, предсказуемого партнера будет стерта в пыль. Следующим поколениям придется не просто выживать на экономическом пепелище и зараженной земле.
0: Им придется тратить десятилетия, чтобы доказать миру, что они самостоятельные субъекты.
1: Да, доказать, что это не просто безвольный плацдарм для чужой военной машины, с которым нельзя иметь никаких дел. Восстановить доверие целого континента с абсолютного нуля – задача колоссальная.
0: Да, есть над чем подумать. Механизмы разрушения работают гораздо быстрее, чем механизмы созидания.

0: свидания. На сегодня все. Услышимся в следующий раз.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
3: Отдыхать надо дома. Лукашенко поручил запретить детские поездки за границу. Что почем в Беларуси?
4: Удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
3: Такими словами Александр Лукашенко прокомментировал атаку БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области России. Президент также возмутился, зачем вообще юных спортсменов везли отдыхать в Геленджик.
4: Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где там.
5: Геленджик.
4: Да, слушайте, а у нас что, не хватает не земли ручка для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
3: Родители пострадавших детей говорят, что везли юных спортсменов не на футбольные поля Геленджика, а к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение. Но оно по цене не уступает поездке за границу, жалуются родители.
5: Ну, куда мы хотели, где цена-качество более-менее. Размели все путевки. Остальное смотрим 800 рублей и выше. Лагерь с дневным пребыванием дешевле – около 175 рублей. Но это уже не полноценный отдых, а скорее вариант, чтобы ребенок был под присмотром днем. Спортивные программы и футбольные кемпы стоят еще дороже. То есть посидеть дома тоже недешево совсем. А так море, солнце, новые знакомства.
3: Если власти действительно запретят вывозить детей за границу, то доступной и качественной альтернативы внутри Беларуси для всех не хватит, предупреждают эксперты. Но помните, если у вас есть жалобы, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Чудо-соль за все деньги мира. В магазинах появился новый продукт – фермерская соль за 800 рублей. Новинку минчане заметили в одном из столичных магазинов. Баночка за 40 рублей весит всего 50 граммов. Получается, что килограмм такой соли стоит почти 800 рублей. Производитель объясняет, что цена вполне оправдана, поскольку это не обычная соль, а итальянская с трюфелем.
6: Производитель – итальянская ферма «Вилла Магна» в Тоскане, которая выращивает трюфели и делает продукты с их добавлением.
3: Правда, внимательные покупатели отметили, что трюфеля в составе нет, а есть только соответствующий ароматизатор. При этом буквально рядом на полке стоит конкурент – тоже итальянская трюфельная соль, но в 2,5 раза дешевле.
7: Я сначала подумала, что это цена за набор, а потом смотрю – нет, одна баночка соли. За 40 рублей. Ну, наверное, если посолить ею картошку, она сама должна превратиться в ресторанное блюдо.
8: У нас люди мясо по акции ищут. Сырки по скидкам берут. А тут соль за 800 рублей килограмм. Видимо, для тех, кто уже все купил и не знает, куда деньги деть.
7: За такие деньги она должна не просто солить, а сама готовить ужин, мыть посуду и закрывать кредит.
3: Такие товары в белорусских магазинах – это не столько про массовый спрос, сколько про красивую картинку и попытку показать премиальный выбор. Но на фоне уровня зарплаты и соцвыплат большинства белорусов такие продукты скорее выглядят как издевка, комментирует экономист Игорь Боровик.
9: С одной стороны, людям постоянно говорят, что цены под контролем, инфляция замедляется, все стабильно. С другой, человек приходит в магазин и видит соль по цене почти 800 рублей за килограмм. Конечно, никто не заставляет ее покупать, но сам контраст очень показательный. Особенно, когда рядом пенсионер выбирает самые дешевые яйца.
3: По данным Белстата, белорусские семьи и так тратят на питание 38% всех потребительских расходов. Это самая большая статья семейного бюджета. При этом люди признаются, что не всегда могут позволить себе любимые продукты, не то что экзотическую соль за 800 рублей. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, транспорт, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
11: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
10: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре Даре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
12: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
10: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
13: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. В 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить, неделька. То есть неделю проживет.
10: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Глава Национальной академии наук Владимир Караник рассказал президенту, в чем видит будущее для сельского хозяйства.
15: Мы начинаем сейчас сотрудничать и совместно утвердили программу разведения отечественного скота.
16: Ну, а вот ты, как губернатор вчерашний, когда ты мне говорил, что вчерашних не бывает, ты в чем видишь вот какую-то изюминку, будущее для сельского хозяйства?
15: Ну, здесь мы сейчас изучаем рационы всех, как бы,
16: Короче, будущего ты пока не видишь.
15: Вижу. Ну. Это создание племенного ядра и поэтапное, как бы, распространение наиболее продуктивного поголовья по всей стране. Но для этого должна быть хорошая генетика, для того, чтобы мы определяли маркеры высокой продуктивности и маркеры раннего выбытия. И вот это второе, как бы, должна элиминироваться из стада.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Родину защищать надо не ради денег. Лукашенко подвел итоги военных проверок. К ПВО и мотивации офицеров есть вопросы.
16: Офицеры – вопрос номер один. И немало мы сделали для офицеров. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию – родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано.
17: Такое заявление Александр Лукашенко сделал, заслушав доклад о предложениях по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил на ближайшую пятилетку. Он также отметил, что основной упор необходимо сделать на повышение эффективности противовоздушной обороны и, в частности, по противодействию БПЛА.
16: Была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицерам – это одни из основных направлений. Главное – это офицер. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему, потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками.
17: Лукашенко отметил, цитирую, «Мы не можем ошибиться, у нас нет лишних денег. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы». Кроме этого, он также поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны взять на вооружение существующие с советских времен наработки в сфере противодействия БПЛА, а также расшевелить белорусский ВПК. Отмечу, военные объясняют, участившиеся залеты дронов на территорию Беларуси тем, что современные беспилотники специально создаются малозаметными для систем обнаружения, поэтому их сложно отследить. Военный аналитик Антон Лаврентьев считает, что главная причина в недостаточной подготовке вооруженных сил.
8: Сам Лукашенко, заслушивая доклад, по сути отметил, что военных нужно готовить лучше. То есть проблема здесь не в том, что современные беспилотники – это какие-то мифические невидимки. Проблема в том, что белорусская система ПВО не на уровне. Необходима модернизация, новые технологии, разработки. У нас же все дышит Советским Союзом, и на вооружение принимаются российские наработки, которые, как показывает практика, также успехами не блещут. Ну и подготовка военных. Есть достаточно видео с учений, их несложно найти, где белорусские пограничники безрезультатно пытаются ликвидировать обычный наблюдательный малоподвижный дрон. 10 минут попыток и все, в молоко. Очевидно, что ударные БПЛА для них еще более трудная цель.
17: Чтобы был успех, нужно не в войнушки играть, не тягать военных на бестолковые сборы. Нужна теория и практика, нужно толковое обучение, отмечает Лаврентьев. Беларуси сегодня уделяют больше внимания обеспечению российского ВПК, чем развитию собственного и подготовке своей армии, резюмирует военный аналитик. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
18: Дас.
1: 20.
18: Бис.
1: 30.
18: Тис.
1: 40.
18: Чалис.
1: 50.
18: Пачас.
1: 60.
18: Сат.
1: 70.
18: Саттар.
1: 80.
18: Аси.
1: 90.
18: Наве.
1: 100.
18: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Из первых уст.
14: Президент Франции Эммануэль Макрон о том, что в начале президентского срока глава Белого дома Дональд Трамп считал поражение Украины практически неизбежным.
20: Трамп думал, что Украина проиграет, поэтому он и хотел как можно скорее заключить мир. Помните, январь-февраль 2025 года? Он был уверен, что Украина проиграет. В овальном кабинете дела у президента Зеленского шли плохо. Затем, менее года назад, состоялась встреча на высшем уровне между президентом Трампом и президентом Путиным в Анкоридже, где почти была достигнута договоренность. Мы передадим украинские территории, которые Россия еще даже не захватила. После этого мы приехали в Вашингтон в августе и сказали: «Так не пойдет». С тех пор был пройден огромный путь, прежде всего благодаря самим украинцам, их стойкости и надежности. Президент Трамп увидел, все прогнозы о том, что Украина рухнет и не переживет зиму, оказались ложными. Он увидел перед собой смелых, изобретательных людей, которых он уважает.
19: Инновант, Новости регионов. На радиосигнал.
17: Пружанная женщина погибла от удара током. Взяв с собой двух малолетних детей, 40-летняя женщина приехала на дачу. Вечером она косила траву электрическим триммером и случайно задела провод удлинителя. От полученной электротравмы женщина скончалась. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. В Мозыре раскрыли схему продажи несуществующих автомобилей, которую организовали двое ранее неоднократно судимых 24-летний житель Калинковичей и его 39-летний знакомый из Борисова. По данным милиции, после освобождения мужчины решили зарабатывать через интернет и разместили объявления о реализации авто, которых в действительности не было. Один из эпизодов произошел в марте этого года. В правоохранительные органы обратился минчанин, который на популярной торговой площадке обнаружил объявление о продаже Volkswagen по цене около 2000 долларов. Потерпевший связался с продавцом по указанному телефону. Собеседник сообщил, что желающих приобрести иномарку много, поэтому для бронирования необходимо внести залог в размере 300 рублей. Покупатель перевел деньги, однако после получения перевода продавец начал приносить встречу. Когда мужчина попросил прислать фотографии документов на машину, собеседник отказался от сделки и заявил, что возвращать деньги не намерен. Позже выяснилось, что в тот же день по аналогичной схеме был обманут еще один человек – житель Солигорска. В обоих случаях использовался один и тот же номер телефона. Сотрудники милиции установили личность и местонахождение подозреваемых. Полученные от потерпевших деньги мужчины тратили на аренду квартиры в Мозыре и личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В Минске прохожие обнаружили умершего человека в машине на парковке на улице Гашкевича. Внимание людей привлек странный неприятный запах. Далее в одном из припаркованных авто они заметили мужчину без признаков жизни. Очевидцы вызвали милицию, МЧС и скорую. Прибывшие спасатели извлекли тело из салона, а медики констатировали смерть. В управлении Следственного комитета рассказали, что умерший – 59-летний житель столицы. Установлено, что смерть не носит криминального характера, но проводится проверка. Для установления причины смерти минчанина назначена судебно-медицинская экспертиза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Важный сигнал.
17: Трагедия на Беларусь-Калии. На предприятии погиб второй рабочий за несколько дней. Что там происходит? 11 июня на глубине 620 метров произошло обрушение солебетонной перемычки, в результате чего погиб 50-летний крепильщик. Еще двое, 34-летний тракторист и 18-летний учащийся Солигорского горно-химического колледжа, который проходил там учебную практику, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Разбирательство о причинах ЧП не закончено, а на предприятии произошел еще один трагический случай, о котором не было никаких публичных заявлений, рассказывает юрист Ирина Кисель.
0: Трагедия произошла на подземном участке внутришахтного транспорта Березовского рудника. Погиб 34-летний рабочий Беларусь-Калия. По предварительной информации, мужчина выгружал ролики для конвейеров и попал под погрузчик. Известно, что у погибшего осталась маленькая дочь. Предприятие официально не сообщало о случившемся. Никаких комментариев не давало. Все причины и условия, приведшие к трагедии, устанавливаются.
17: Погибшего рабочего Алексея Черепка в Солигорске знали как того, кто увлекался спортом, участвовал в беговых полумарафонах, а также выступал по мини-футболу за клуб «Ареса» из Любани. Руководство клуба, а также товарищи по команде 15 июня выразили соболезнования семье погибшего. Отмечу, это далеко не первый случай травмирования или гибели на Беларусь-Калии. Так, в октябре 2025-го на промышленной площадке 4-го рудоуправления предприятия произошел взрыв емкости из под соляной кислоты, в результате чего пострадали 4 человека. Юрий считает главной причиной всех трех инцидентов нарушение требований безопасности лицами, ответственными за соблюдение правил охраны труда и надлежащее содержание рабочих мест.
0: Проблемы с контролем безопасного проведения работ, соблюдением требований безопасности и игнорирование опасных производственных факторов – все это есть на Беларусь-Калии. Произошедшие на предприятии инциденты – не трагическая случайность. С уверенностью говорю об этом, так как с начала года по всей Беларуси прокатилась волна травмирования и гибели рабочих. В Минске на стройке с высоты упал 37-летний подсобный рабочий, который вообще не должен был на этой высоте находиться. Помимо этого, у мужчины не было никакой предохранительной экипировки. Работодатель не обеспечил. В Ганцевичах 56-летний получил смертельную травму на деревообрабатывающем предприятии. Работник не имел официального допуска к выполнению работ на циркулярном станке, не проходил соответствующее обучение, но его отправили заниматься распилом древесины. И таких случаев по всей стране много. И везде причина трагедии – нарушение требований организации труда и техники безопасности ответственными за это лицами.
17: В погоне за прибылью и выполнением госплана на многих предприятиях стали забывать о безопасности, взваливать рабочие задачи на сотрудников, которые не только не должны их выполнять, но и не имеют для этого необходимых знаний и навыков. В результате очередная новость о трагедии на производстве, отмечает юрист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
12: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
2: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
21: Ехать за его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
2: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «дорогой смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огни. Группы.
22: Вот, везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
2: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
23: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кеническа постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
2: Единственным сообщением для транспорта средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко признался, что он не сторонник больших хозяйств.
16: Я это слышу, но... не препятствую это, я не специалист большой в этом деле, но я не сторонник вообще большого чего-то.
4: А 2000 это
16: объединение хозяйств, разъединение, вот такие фермы, я сторонник этого. Люди у нас такие, они хотят тебя видеть, вот ты приехал, поговорил с ним и прочее. Психология тоже важна для,
5: ну, да, да,
16: для
5: да,
16: производства.
5: Контакты с людьми должны быть, с людьми надо все время общаться.
16: Совершенно.
5: И они расслабляются, когда редко видят начальника.
16: Надо заплатить,
5: да.
16: И с чем-то туда приехать начальнику чуть ли не каждый день. Ну, так было, я не
5: уверен. Да, да, да, так и должно такая, быть. Социальный пакет
16: может, и
5: должен.
16: Не должно, но пока деревня наша такая.
5: Да.
16: А мы же хотим и сегодня получать результат. Да. Поэтому я не сторонник крупного. Это мое личное. Я не навязываю его. Во-вторых, огромные комплексы